0: Более 40 различных мер поддержки участников спецоперации и их семей действует в Омской области. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Виталий Хаценко. На встрече с президентом он отметил, что Омская область – регион космический, уже идет сборка ракеты «Ангара». Губернатор доложил президенту, что в космической отрасли в Омской области работает уже 3500 человек.
1: Владимир Ильич, отдельно хотел про новые инвестпроекты вам рассказать. Во-первых, спасибо большое за решение по переносу полностью сборки ракеты «Ангара» с Хроничева на Омскую площадку производственного объединения «Полет». Космический регион, у нас уже «Ангара» собирается, и А5 большая, и малая. У нас сейчас полный комплекс технологий, это и третья ступень от тяжелой ракеты, А5 и обтекатели для большой и для малой полностью переезжают в Омск.
2: Главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которые нужны для расширения производства.
1: Мы это понимаем, эту работу ведем и с Денисом Владимировичем Мантуровым, и с Дмитрием Владимировичем Бакановым, руководителем Роскосмоса. Понимаю, что у нас 3500 уже работает, еще порядка 1500 человек добавится. Понимаем, что немногие из них переедут из Москвы, нужно готовить на месте.
2: В этом все дело.
1: Да, этим занимаемся.
0: Владимир Путин на встрече с губернатором Омской области поднял вопросы ситуации в регионе, который складывается из-за нестабильной паводковой обстановки на реке Иртыш. В частности, были затронуты проблемы строительства нового гидроузла. В России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания. Об этом в интервью ТАСС сообщила первая зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. Ожидается, что новые ГОСТы позволят сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентария подчеркнула, что еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной. Она отметила, что на российском рынке присутствуют производители, выпускающие именно такую продукцию, причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. В связи с этим депутат призвала представить отечественным производителям детского питания преференции при формировании меню в детских учреждениях. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня во вторник в Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 14, плюс 16. В Москве синоптики также обещают местами осадки. В столице днем от 13 до 15 градусов тепла.

слаще сна.

0: сердца, голубка.
1: Я Василий Стрельников. Если вы не спите, вы в правильном месте. «Бессонница» выходит каждое воскресенье в 23:07. Ночь – это честное время. Без лишних слов и без лишних ролей. Напишите нам, какими вы бываете в такие часы. Email: sonsobaka@radiomayak.ru. Отстань!

0: Аудиосторис.
1: Скраббукинг – это хобби, название которого происходит от английских слов «скраб», «вырезка» и «бук» – «книга», то есть буквально «создание книг из вырезок». Это занятие появилось в 30-х годах 19 века на волне развития массовой печати. С ростом числа газет и журналов людям понадобился способ сохранять важные статьи, рецепты, объявления или фотографии. Так родилась традиция вырезать интересные материалы и вклеивать их в специальные альбомы. Популярность скраббукинга быстро росла, и вскоре под него стали подстраиваться типографии и предприниматели. В газетах появились специальные разделы для альбомов с красивой версткой и призывом вырезать заметки на память, а бизнесмены начали выпускать декор и готовые альбомы. Например, Марк Твен наладил массовое производство книг для вырезок с клейкими полосками, что сделало процесс еще удобнее и доступнее.
0: Аудиосторис.

0: Kyoto Stories.
1: Власти Токио обратились к государственным служащим с рекомендацией приходить на работу в шортах, чтобы сэкономить электроэнергию. Эта инициатива связана с ростом цен на энергоносители и рисками дефицита электроэнергии. Чиновникам предлагается отказаться от классических костюмов в пользу более свободной летней одежды, что позволит легче переносить жару и снизить использование кондиционеров. Это решение является обновленной версией известной в Японии инициативы Cool Biz, запущенной в 2005 году, когда офисным сотрудникам рекомендовали отказаться от галстуков и пиджаков летом. Японские СМИ сообщают, что некоторые чиновники уже начали приходить на работу в шортах и отмечают, что такой формат работы оказался более комфортным и может повысить продуктивность. Губернатор Токио Юрико Коике подчеркнула, что переход на легкую одежду не только способствует экономии электроэнергии, но и создает более приятную атмосферу для работы в условиях жары. Аудио сторис.

летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам, однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя, дотянем до леса, решили друзья, подальше от города.

Стрела самолета рванулась с небес и вздрогнул от взрыва березовый лес. Не скоро поляны травой зарастут.

могиле лежат посреди тишины отличные парни отличной страны. Светло и торжественно смотрит на них огромное небо.

0: Stories.
1: Благодаря Виссариону Белинскому роман «Евгений Онегин» стал известен как «Энциклопедия русской жизни». В этой энциклопедии нашлось место и для описания вин, популярных в высшем обществе начала XIX века. Уже в первой главе Пушкин пишет: «Кталон помчался, он уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток». Современники Пушкина прекрасно понимали, о каком вине кометы идет речь. Для современного читателя ключом к разгадке стали комментарии Владимира Набокова, который объяснил, что поэт имел в виду шампанское урожая 1811 года. Этот год стал особенным не только из-за открытия большой кометы французским астрономом Анаре Флажергом, но и благодаря невероятно удачному урожаю винограда. После долгих лет неурожая виноделы Франции, Германии и Венгрии связывали свой успех с появлением кометы, что даже нашло отражение в маркировке некоторых вин. Особенно отличилась мадам Клико Пансарден. В 1814 году она отправила в Россию партию из более чем 23 тысяч бутылок с этикеткой «Вино из Бузи 1811 года кометы». Логично предположить, что именно это винтажное шампанское и заказывал Евгений Онегин в ресторане у французского повара Пьера Талона. Сегодня практически невозможно попробовать вино кометы. Комета C1811F1, подарившая виноделам тот легендарный урожай, возвращается лишь раз в 3100 лет. Следующее подобное вино можно будет продегустировать не раньше, чем к 5000 году, если, конечно, глобальное потепление не уничтожит виноградники Шампани. Аудио сторис.

нет корочки, а срок хранения может достигать 2 лет. Благодаря грубой муке он богат клетчаткой и очень сытный. Пекут его долго. Сначала пару часов при 200 градусах Цельсия. Затем почти сутки в остывающей печи. Аудио Stories.

0: полянке. Землянка ужасная.
1: Ку-ку.
2: А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясно.

ужасная. На полянке землянка прекрасная. А в землянке людоед. Заходи ка на обед. Он хватает нож, дело ясное. Вдруг увидел, какая ужасная.

0: Studio Stories.
1: С конца 19 века в городе Белеве Тульской области производят знаменитую белевскую пастилу. В ее состав входят пюре из печеных яблок сорта «Антоновка», сахар и яичный белок, который придает продукту светлый и воздушный вид. Изобретателем рецепта считается купец Амвросий Павлович Прохоров, который в 70-х годах 19 века начал готовить пастилу в домашних условиях, а в 1888 году открыл собственный завод. На этом заводе также производили сушеные ягоды, овощи и различные виды варенья и смокву. Успех к Прохорову пришел в 1890 году, когда его пастила получила первый приз на Петербургской садоводческой выставке. После этого белевская пастила стала популярной, и магазины с ней открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Киеве и даже в Париже. В настоящее время пастилу в Тульской области производят три компании, и интерес к этому традиционному продукту русской кухни не угасает. В отличие от белевской пастилы, пастилла с двумя «л» – это не десерт, а слоеный мясной пирог, который встречается в кухнях Андалусии, Марокко и Алжира. Считается, что это блюдо было завезено в Северную Африку маврами из Испании. Традиционно пастилла готовилась из мяса сквоба, молодого голубя, но в современных рецептах чаще используют цыплят. Сладкий вкус пирогу придает начинка из измельченных миндальных орехов с сахарной пудрой и корицей. Существует и морская версия пастиллы, в которой используются морепродукты. В этом варианте сахар и миндаль не добавляются, а начинка может включать рыбу, вермишель, лимон и острые специи. Такой пирог считается праздничным и обычно подается на свадьбах.
0: Аудио студия.

далеко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть

0: после, пусть пробуют они. Я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они. Я лучше пережду.
1: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 20:00 вечера.
1: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
1: Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7:00 утра.

0: Audio Stories.
1: Древний египетский барельеф из гробницы вельможи Тепеманха. Это, по сути, меню для загробной жизни. Созданное примерно в 2350-2300 годах до н.э., эта каменная плита сейчас является экспонатом Лувра. На ней изображен сам покойный, служитель фараона, а рядом длинный список продуктов, которые должны были питать его вечно. В перечне изобилие хлебобулочных изделий, мясо, два вида пива, вино, молочные продукты, овощи и фрукты. Это праздничное погребальное подношение, сделанное родными для обеспечения вечного благополучия. Из-за своей исключительности и ритуального характера данное меню не позволяет судить о том, чем питались простые египтяне каждый день.
0: Audio Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. МИД России заявил, что российские войска приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Внешнеполитическое ведомство предупредило иностранных граждан, включая сотрудников дипмиссии и международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова.
2: Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной административной инфраструктуры режима Зеленского.
0: Госдеп США прокомментировал телефонный разговор госсекретаря США Марка Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Пресс-секретарь ведомства Томми Пигот сообщил, что беседа была посвящена конфликтам на Украине и в Иране. Как заявлял МИД России, Лавров проинформировал Марка Рубио о том, что российская сторона приступает к системным и последовательным ударам в Киеве. Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки «Восток» в ходе освобождения Добропасово взяли под контроль свыше 400 строений. В ИСУ потеряли более 2 рот солдат. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад и бригады морской пехоты в районах Рай-Александровки, Новоселовки, Алексеево-Дружковки, Пескуновки, Николаевки, Малиновки и Константиновки. Противник потерял более 170 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: По данным Минобороны, за понедельник силы и средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве России. В оперативной сводке ведомства уточняется, что дроны нейтрализовали в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. Внутри Евросоюза еще не договорились, о чем говорить с Москвой, смогут ли там это сделать, остается большим вопросом, заявил директор европейских проблем МИД России Владислав Масленников, передает «Известия». Он также отметил, что перспективы контактов Евросоюза с Россией напрямую зависят от готовности Брюсселя пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и уважать интересы Москвы, сообщает газета «Известия». По словам Масленникова, в этих условиях сложно говорить о реальной готовности Брюсселя к возобновлению любого содержательного диалога с Россией. Он подчеркнул, что для Москвы значительно важнее сама суть европейской переговорной позиции. Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы все оставшиеся запасы обогащенного урана в Иране были незамедлительно переданы американской стороне для последующей утилизации. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети. В качестве альтернативы он предложил уничтожить ядерный материал непосредственно на иранской территории или в другом согласованном регионе. Трамп отметил, что эта процедура должна проходить при координации с Тегераном и под обязательным наблюдением комиссии по атомной энергии Соединенных Штатов в качестве свидетеля. При этом он назвал обогащенный уран, цитата, «ядерной пылью», отметив, что более предпочтительным вариантом считает уничтожение материала на месте, а не ввоз его в Соединенные Штаты. Один из пациентов, который находился на карантине в больнице в Мадриде, сдал положительный тест на хантавирус. Это второй случай заражения среди 14 граждан Испании, которые находились на борту круизного лайнера «Хондиус». Как сообщил Минздрав Испании, пациент переносит заболевание бессимптомно. Он переведен в изолятор особого уровня защиты, где будет находиться под особым медицинским наблюдением. В апреле на борту нидерландского судна «Хондиус» произошла вспышка хантавируса. Погибли 3 человека с супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Средняя температура в Москве в мае 2026 года, по предварительным данным, несмотря на резкие колебания температуры и сильную жару, будет около нормы, сообщила Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что холодный май, когда средняя температура за месяц была ниже нормы, за последние годы наблюдался в 2022 году, когда температура была на 2-3 градуса ниже нормы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня 26 мая, вторник. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 14, плюс 16 градусов. В Москве синоптики обещают кратковременные дожди и днем в российской столице от 13 до 15 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: Существует распространенный миф, что водка, в отличие от других алкогольных напитков, содержит мало калорий. И если не смешивать ее в сладкие коктейли, она не только не навредит здоровому образу жизни, но и даже будет способствовать похудению. Этот миф подкрепляют аргументы о низкой пищевой ценности, простом составе и нулевом гликемическом индексе напитка. Однако, если обратиться к таблице калорийности алкогольных напитков, водка оказывается в числе лидеров по энергетической ценности. Калорийность водки зависит от сорта, крепости и наличия добавок. В среднем в 1 грамме или 1 миллилитре водки содержится около 2,63 килокалорий. В стандартной рюмке примерно 110 килокалорий, а в 100 миллилитрах уже около 242-263 килокалорий. В литре водки более 2200 килокалорий. Для сравнения, 1 рюмка водки по калорийности сопоставима с ломтиком жареного бекона или небольшой порцией борща, а 100 граммов с половиной чизбургера или глазированным сырком. В стандартном составе водки вода, стабилизатор или загуститель и этиловый спирт, который и обеспечивает высокую калорийность. Чем выше процент этанола, тем больше калорий. Например, в водке крепостью 50 градусов калорий на четверть больше, чем в 30-градусной. Если же в напиток добавляют сиропы, мед, настои или ароматизаторы с сахаром и крахмалом, калорийность возрастет еще сильнее. Тем не менее, даже с учетом ароматизаторов при умеренном потреблении, водка не выходит за рамки обычного рациона. Важно помнить, что водка не несет пищевой ценности. В ней нет белков, жиров и углеводов. А значит, ее калории – это чистая энергия, которую организм стремится быстро израсходовать.
0: Аудио сторис.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец и

и сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: тебя любит женщина. Ну а ты живешь в другом городе, и другая тебя любит женщина.
1: Аудио сторис.
2: Шкала Брикса используется для измерения уровня сахара в сиропах, винах и других сладких жидкостях. Единица измерения – градус Брикса, который показывает процент растворенных веществ в воде. Например, 10 градусов Брикса означает, что в 100 граммах раствора содержится 10 граммов сахара. Эта шкала широко применяется в пищевой промышленности для определения сладости соков, вин и других напитков, а также для оценки спелости фруктов и овощей. Для измерения сахара используют рефрактометры и сахарометры. Рефрактометры, работающие по принципу преломления света, бывают портативными для домашнего виноделия и более сложными для лабораторий. Они могут измерять как содержание сахара, так и спирт, но для каждого из этих параметров нужны отдельные приборы. Сахарометры определяют плотность раствора, что позволяет вычислить содержание сахара и крепость напитка.
1: Аудио сторис.

0: Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Маяк.
2: Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте бродяге и поэту, на свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду, там все есть

потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой.

0: дружный размах. Ах, ори-ори-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Рио-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях.
1: Аудио сторис.
2: Примерно после 40 лет в организме человека запускается каскад биохимических реакций, приводящих к появлению характерного возрастного запаха. Его называют 2-ноненаль. Это вещество образуется при окислении жирных кислот на коже, когда с возрастом снижается антиоксидантная защита. У мужчин этот процесс выражен сильнее из-за более жирной кожи, но у женщин после менопаузы различия стираются. 2-ноненаль жирорастворим и буквально не смывается водой, легко въедается в ткань и остается на одежде и постельном белье. При этом человек не ощущает этот запах на себе из-за обонятельной адаптации. Сам по себе запах возраста не воспринимается как неприятный, скорее как маркер. Исследования показали, что запах пожилых людей кажется менее интенсивным и неприятным, чем у молодых. В борьбе с этим явлением лидирует Япония, где используют экстракт хурмы, который связывает альдегиды и предотвращает их испарение. Обычные духи только усиливают шлейф, не устраняя причину.
1: Аудио сторис.

0: сильные боли в ногах, затем развилась инфекция головного мозга. Мужчина впал в кому, которая длилась 420 дней. Медики смогли стабилизировать его состояние, но поражения оказались необратимыми. В результате болезни Баллард остался полностью парализован. У него возникли серьезные нарушения приема пищи и нарушилась терморегуляция тела. Через 8 лет после начала лечения его сердце остановилось.
1: Audio Stories. Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Телефон

Девушка, милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное, впереди поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханья затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.

0: в сторис.
1: Кузнечик – существо вкусное и беззащитное для хищников. Его зеленая краска – это маскировка, которая помогает сливаться с травой и избегать хищников. Механизм ее появления таков. Если случайно рождается зеленый мутант, который еще лучше сливается с травой, птицы его не замечают. Он выживает, размножается и передает свой признак потомкам. В итоге, через несколько поколений, все кузнечики становятся более зелеными. Так естественный отбор и случайные мутации создают маскирующую окраску. Божья коровка, в отличие от кузнечика, ядовита и невкусна. Ее яркая окраска – это предупреждение для хищников. Молодая птица, попробовав такого жука, получает урок на всю жизнь и больше их не трогает. Поэтому божьим коровкам выгодно быть заметными. Это спасает жизнь их сородичам. Если появится мутант с еще более яркой окраской, он получит преимущество, потому что птицы будут бояться его еще сильнее. Так формируется предупреждающая окраска, форма которой зависит от того, как хищники воспринимают цвета и запоминают опасные объекты.
0: Аудиосторис.
2: Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15

Однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел,

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон@радиомаяк.ру.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ученые решили научить нас стирать носки, представляете?
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
3: Кто наблюдал над детьми, тот знает, что дитя счастливо не тогда, когда его забавляют, хотя оно и хохочет, но тогда, когда оно совершенно серьезно занимается увлекающим его делом. Руссо говорит, что дитя или смеется, или плачет, и забывает самое нормальное состояние детской души. Кому дитя больше привяжется? К тому ли, кто его смешит и лакомит, или к тому, кто сумеет давать ему увлекательную работу? Какую игрушку предпочитает дитя? Ту ли, которая тешит его блеском, звоном и яркими красками, или ту, которая дает посильную, но самостоятельную деятельность его душе? И заметьте, что после веселья дети непременно скучают, и что за сильным смехом почти всегда следуют слезы, тогда как самостоятельная деятельность оставляет душу в нормальном, здоровом состоянии.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

Audio Stories. Города все быстрее превращаются в настоящие острова тепла. Бетон и асфальт накапливают солнечную энергию днем и медленно отдают ее ночью, из-за чего улицы становятся похожими на раскаленные ловушки. Наиболее естественным и действенным способом охлаждения остаются деревья. Они способны снизить температуру в мегаполисе примерно на 3 градуса. Однако просто посадить саженец недостаточно. Нужно обеспечить его выживание в агрессивной городской среде. Исследователи из университета штата Огайо провели масштабный эксперимент в Дейтоне, чтобы определить оптимальные подходы к городскому озеленению. На 20 различных участках от парков до заброшенных пустырей с долей асфальта до 65% высадили 640 саженцев 8 местных видов деревьев. Результаты первого сезона оказались неутешительными. Выжило меньше половины деревьев. Среди причин гибели были природные факторы – экстремальная жара и недостаток влаги. И человеческий. В одном из парков почти все посадки были уничтожены людьми и техникой. Эксперимент выявил, что разные виды деревьев по-разному реагируют на городской стресс. Абсолютным лидером стал красный клен, у которого выживаемость составила 91%. Он проявил удивительную стойкость к жаре и бедной почве. Особое значение для молодых деревьев имеет полив в первый год жизни. Исследователи сравнили несколько методов и пришли к выводу, что наиболее эффективны специальные сумки-поилки объемом 75 литров. Они надеваются на ствол и медленно дозируют воду, из-за чего влага проникает к корням, а не испаряется с поверхности.

иду к тебе влюбленный. Улыбнись мне, сделай милость, но горою ты поклонной от меня отгородилась. И с волнением шагаю я всегда на склон твой южный, потому что, дорогая, мне тебя

планы я на счастье строю. И скажу определенно, счастье ждет не за горою, а тем более поклонной. Это счастье встречу скоро, есть на то свои причины. Потому

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая места проектирования, производства и подготовки беспилотников. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Ведомство призвало иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть столицу Украины. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, подчеркнули в дипведомстве. Глава МИД России Сергей Лавров вчера провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Он довел до американцев информацию о действиях вооруженных сил России, которые приступают к системным ударам по объектам в Киеве. Возобновление контактов России и Евросоюза зависит от готовности его лидеров пересмотреть свою антироссийскую политику и уважать интересы Москвы. Об этом директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников рассказал «Известиям». По его словам, европейцы сами установили себе запрет на прямые контакты с Москвой. Он отметил, что ЕС ведет враждебную политику в ее отношении, в частности, поставляет оружие Украине, чтобы нанести России максимальный возможный ущерб. Масленников добавил, что Евросоюз также проводит невиданную по масштабу милитаризацию континента и вводит новые односторонние санкции, нелегитимные с точки зрения международного права. Масленников высказал мнение, что в таких условиях сложно говорить о готовности Евросоюза к возобновлению диалога с Россией. По его словам, этот процесс пока ограничивается поиском возможного переговорщика, однако темы переговоров с Москвой ЕС еще не обозначил. Вооруженные силы России и подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и взяли под контроль село Добропасово в Днепропетровской области, сообщает Минобороны. Российские войска поразили склады боеприпасов и горючего, инфраструктуру украинских военных аэродромов, а также места сборки безэкипажных катеров противника. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад. Бригады морской пехоты, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Кутузовки, Райского, Новогригоровки, Новопавловки, Золотого колодезя, Шевченко, Кучерова Яра, Белецкого, Васильевки, Сергеевки и Новоподгородного. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 7 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: За понедельник, по данным Министерства обороны, силы и средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве России. С начала сезона в медицинские организации за укусов клещей обратились 129 тысяч россиян, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Как уточнила служба, в 2026 году от клещевого вирусного энцефалита привились более 2,5 миллионов человек. Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в России остается стабильной, добавили в ведомстве. Наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Конец календарной весны в Москве будет дождливым, ливни будут идти почти каждый день, выпадет около половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в столице будет постепенно холодать, а в четверг под утро дождь в воздухе станет идти вперемешку с мокрым снегом.
3: В четверг в тыл циклона задует холодный северо-западный ветер и поступит мешок арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс 2-5, а днем в условиях пасмурного неба и дождей термометр покажет в лучшем случае 6-9 градусов. И, конечно, такой холод обычно бывает только в начале октября. При таком пограничном состоянии температуры между фазами и точки замерзания в облаках на уровне где-то 1,5 километра под утро Завтра на севере, северо-западе Московской области дождь в воздухе станет идти в перемешку с мокрым снегом. Ну, конечно, он на лету будет таять, но тем не менее. Которые также локально прогнозируются в отдельных районах Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и в Карелии. Ну и причем в последних двух регионах с мозаичным ледяным дождем. Белые мухи до Москвы, скорее всего, конечно, не доберутся, но могут появиться в небе ближнего Подмосковья.
0: Сильные осадки в виде дождя, гроза, град и ветер до 22 метров в секунду прогнозируется в Приволжском федеральном округе сегодня и в ближайшие дни, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, осадки пройдут в Татарстане, Саратовской и Ульяновской областях. Она также добавила, что средняя температура в Москве в мае этого года, по предварительным данным, несмотря на резкие колебания температуры, будет около нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 14, плюс 16. В Москве также синоптики обещают небольшие осадки. В столице днем до 15 тепла.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник на календаре, 26 мая, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, разумеется, на анонсы, на разговор о том, что будет в эфире «Маяка» происходить в течение сегодняшнего дня. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджер Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что же, начнем сегодня со спорта, потому что есть новость, конечно, вдохновляющая. Безусловно, некоторое время назад один довольно богатый человек сказал, что вот давненько я мечтал устроить Олимпиаду, на которой будет разрешено вот буквально все. ВАДУ, вот это антидопинговое агентство, мы выставим за дверь, на порог не пустим. Ну, а спортсмены будут, как и положено, соревноваться не только в дисциплинах под названием «Быстрее, выше, сильнее», но и фармакологи смогут свое слово сказать, не боясь быть осужденными, ну и так далее. Иными словами, Олимпиада с допингами состоялась-таки в Лас-Вегасе. Ну и, конечно, во-первых, можно порадоваться за наших соотечественников, которые неплохо выступили. Но самое-то главное, что допинг не помог никому. И огромное количество победителей, которые, в общем, оказались на самом деле спортсменами чистыми. То есть, значит ли это, что можно ВАДУ отменять совсем? Ну, пока, видимо, нет. Но вот эти так называемые расширенные игры, не знаю, как в данном случае правильно перевести слово enhanced, в общем, стали такой интересной иллюстрацией. Ждали научных прорывов. Думали, что ну вот сейчас какие-то такие препараты кто-нибудь применит, которые сделают нас всех суперменами. А вот оказалось ничего подобного. Нужно все равно как-то вкалывать, уж простите за просторечное такое выражение. Ну и самое главное, верить в себя, очевидно. Потому что если полагаться все время на какие-то сторонние субстанции, ничем хорошим это не закончится. Пока вот это самое движение расширенных игр не получило большой такой популярности, зрителей было не очень много, 2500, но посмотрим, как это будет все развиваться. Ну, а тех людей, которые спортом профессионально не занимаются, я думаю, вот этот пример должен убедить в том, что ресурсы где-то есть в нас самих. Даже если по утрам кажется, что без допинга ты и шагу не сделаешь, нет, шаг нужно делать, даже если это просто шаг одной ногой из-под одеяла на пол. Давайте дружно с этой мыслью встречать вторник под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: +7 967 103 55 33. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp или Telegram. Что у вас работает, что вам нравится, пожалуйста, пользуйтесь. И вот такой вопрос хотелось бы вам задать. Доводилось ли вам думать о собственном детстве, ну, с позиции такой, как будто вы в хорошем смысле слова сам себе родитель. Ну вот, будь вы воспитателем самого себя, чтобы вы поменяли. И какие, как сейчас принято говорить, стратегии, может быть, применили бы или чем-то сумели заняться, что было упущено в детстве. Дело в том, что проблема взаимоотношений детей и родителей — это не только то, чем у нас Никита Карпов занимается на «Маяке», и начиная с завтрашнего дня мы будем иметь удовольствие его послушать. Я думаю, это полезно всем, даже тем, у кого нет детей-подростков. Но есть тенденции, которые очень как-то тщательно, даже можно сказать, популяризируются в социальных сетях, и вот одна из таких тенденций — это такие бежевые мамы. Мы, я думаю, многие слышали это сочетание, причем теперь расширительно даже трактуют. Бежевые родители появились. Это люди, которые пытаются окружить своих детей вещами исключительно нейтральных оттенков, все вот так обустраивают в пастельных тонах, в приглушенных, чтобы никаких ярких акцентов. Дескать, это тревожность вызывает. Да, и надо вот такие успокоительные тона. Даже одежду детям вот в таких же цветах и приобретают, начисто игнорируя все остальное. И что в итоге происходит? Приходят эти самые родители к психологам детским и говорят: у ребеночка-то у нашего пограничное расстройство личности или синдром дефицита внимания гиперактивности. А ребеночек просто растет, развивается и познает этот мир, и ему в бежевых цветах как-то скучновато. И сами психологи, если они все-таки нормальные специалисты, говорят: ну нет, дорогие родители, это проблемы у вас. Надеюсь, что, конечно, к вам персонально это не относится, как и к вашим детям. Но, действительно, может быть, гиперопека – это не самая лучшая стратегия. Хотя, если бы кто-нибудь знал вот ту единственную, лучшую, вот тот самый правильный способ воспитывать детей, то, конечно, все бы давно именно так и делали. Именно поэтому, в общем-то, психологи, конечно, никогда без работы не останутся. Не далее, как вчера, в шоу «Физики и лирики» детский психолог, кандидат психологических наук Людмила Авдеева рассказывала нам о том, почему, собственно, не может существовать идеального родительства. Разговор получился обстоятельным, и если вас и правда эта тема живо интересует, очень рекомендую вам обратиться к медиаплатформе «Смотрим», найти эту программу, если вы ее пропустили. Ну, а мы сейчас послушаем ту часть, которая касалась маркетинговых мифов и, собственно, методов и способов жить, которые применяют те или иные родители.
2: Сейчас таких критериев четких нет, потому что кто-то склоняется к какому-нибудь дауншифтингу, вывозит своих детей в глубокую деревню для того, чтобы они сами взращивали огород, сами...
3: Корову,
2: да, доили. И это хорошее родительство, настоящее. А учатся они, например, онлайн. А другие стремятся в топовые школы, обкладывают своих детей репетиторами и с утра до ночи только и делают, что напоминают, что сейчас у тебя шахматы, после этого у тебя китайский, потом английский, потом еще что-то. И дети отрабатывают.
3: Это вот современное идеальное родительство это называется,
2: ну, кажется, да,
3: да.
2: Сейчас вот предложка, можно, да.
4: Как
2: Но на самом деле я в своей практике, я же практикующий психолог, я много работаю с реальными детьми, с живыми родителями, и я вижу, что для детей очень опасно жить в таких идеализированных системах. Ну, например, вот у меня есть мальчишечка сейчас в работе, он пришел в 4 класс, и дети его не принимают. Не принимают, потому что он им кажется каким-то неестественным. Да, а он очень добрый, понимаете, он очень мягкий, он уклоняется от любых стычек, от любых столкновений, его провоцируют, он отходит. В его семье родители никогда, буквально никогда не ссорятся, не конфликтуют, избегают любых острых углов.

0: пока вы спали.
1: Не будем далеко уходить от психологии, хотя, вы знаете, психология на самом деле может оказаться подчас даже более, может быть, рациональной наукой, чем то, что мы привыкли считать рациональным. Ну, классический пример — это квантовая механика, которая со своими трактовками, со всеми уже больше уходит куда-то в философию, чем в что-то представляющееся нам точными науками. И вот, пожалуйста, российские ученые, а именно психологи, взяли и смогли таки смоделировать математическим образом эффект Даннинга-Крюгера. Что это за эффект такой? Это некое когнитивное искажение, из-за которого новички в какой-нибудь из сфер человеческой деятельности верят в себя намного больше тех, кто в этой сфере работает давным-давно. Ну, а дальше все это развивается таким образом, что вот этот, казалось бы, еще вчера уверенный в себе человек, послезавтра становится совершенно ни в чем не уверенным. И вот ученые из Высшей школы экономики решили на все посмотреть с точки зрения математики. И действительно выяснили, что пик глупости можно сформулировать на математическом уровне. На любой процесс можно посмотреть как на набор фактов, говорят они. То есть каждая область знаний, да, это вот такие факты. Можно сказать, что они не ограничены, но для математики, наверное, удобнее, чтобы число их было пусть и большим, но фиксированным. И вот дальше, исходя из того представления, что на каждый факт можно посмотреть с позиции новичка, когда вот только это ты знаешь и сам прекрасно для себя все формулируешь, даже при этом ошибаясь. А другая точка зрения — это способность или неспособность формулировать данный факт без помощи со стороны. И вот выясняется, благодаря этому моделированию, как ведет себя новичок, он же чайник. Он мало осведомлен о той области деятельности, в которую ворвался. И чувствует, что действительно азы очень быстро освоены. Ну и по мере того, как факты открываются, все сложнее сформулировать и объяснять происходящее. И с этого пика глупости человек валится в яму с опытом. Как это поможет преодолеть вот это полузнайство, нам ученые не сообщают. Но само по себе описание такой строгое вот этой человеческой стихии уже как-то успокаивает, надо сказать. И вот удивительным образом тут же подворачивается новость, которая с первой совершенно не связана. Но это только, знаете ли, на такой вот беглый взгляд. Потому что, как выяснилось, треть зумеров считают себя практически экстрасенсами. То есть, говорят, настолько у нас развилась интуиция, что мы просто предсказываем и предугадываем все на свете. Согласитесь, да, если человек будет игнорировать все факты, кроме тех, до которых он якобы догадался, якобы при помощи интуиции, все будет выглядеть абсолютно детерминированным. Ну, пока, разумеется, жизнь это не опровергнет. Тут все, конечно, настолько прекрасно, что и комментировать ничего не хочется. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Коралловые рифы могут, оказывается, стать нашей природной аптекой. Представляете, ученые из швейцарской высшей технической школы отправились далеко-далеко от, собственно, и Швейцарии и провели экспедиции даже не одну, а несколько по Тихому океану, собрали более 800 образцов кораллов с рифов, около 30 островов. Ничего себе. Да, людей за это ругают, между прочим. Ну, а потом дальше начали все это исследовать, обнаружили 645 видов бактерий, более 99% из них, из этих бактерий, ранее никогда в генетических базах данных не упоминались. И выяснилось при следующем витке исследований, что, оказывается, содержат эти микробы огромное количество разнообразных механизмов природных, которые, в свою очередь, позволяют синтезировать новые лекарства, чуть ли не лекарства от смерти обещают разработать. Интересно, конечно, все устроено. С одной стороны, сколько времени люди потратили на то, чтобы создать лаборатории, да, и как-то отдалиться от природы, потому что, естественно, самые первые медики, самые первые алхимики все пытались у природы подсматривать, изучать законы мироздания, потом заперлись в своих лабораториях, что-то там колдовали-колдовали, тоже не безуспешно, надо сказать, ну и многие вещи открыты вообще без каких будто ни было лабораторий, просто при помощи ручки и бумаги, ну или доски, например, имела. Ну, а вот теперь снова стали на природу смотреть. И даже, видите, обнаружили, что где-то есть такие чудесные коралловые рифы в Тихом океане, которые из Швейцарии только и можно разглядеть. О том, какие заблуждения, связаны с географией, сегодня речь будет идти на старте шоу «Физики и лирики». В 11.00 кандидат географических наук Дмитрий Нестеренко именно об этом будет рассказывать. Ну, а если все-таки вернуться в лабораторию, то вот вам отличный пример того, как химики меняли буквально историю человечества. В субботу именно об этом шла речь в школьной программе для взрослых. И химик, доцент университета ИТМО петербургского Денис Байгозин много-много-много перечислял выдающихся открытий российских химиков. Хотите полный список изучить, добро пожаловать на медиаплатформу «Смотрим», а мы сейчас послушаем небольшой фрагмент.
2: Дальше. Николай Николаевич Зинин тоже вошел в учебники, не только российские, международные учебники, занимался органической химией, отец анилина. И если вы сейчас посмотрите вокруг, вы увидите кучу красителей, все вокруг покрашено, у нас одежда покрашена, ткани покрашены, стены покрашены. И многие красители как раз анилиновые, и вот родоначальник всех этих анилиновых красителей – это как раз Зинин. Понятно, он сам красителем не занимался, он просто разработал хороший метод получения анилина, а потом его последователи уже занимались красителями. И вот, несмотря на то, что он умер еще до революции, вот советский подъем по красителям, по анилинам, он, собственно, его основал. Следующий, наверное, Бутлеров будет Александр Михайлович, тот, который рассказывал про теорию строения органических веществ. А, наверное, многие помнят, что органические соединения сильно сложнее устроены, чем неорганические. Да, там такие шарики, палочки, там вот это вот все такое. И как раз первый, кто, кажется, сделал стройную теорию из этого, потому что до этого теории были, но не было стройной теории, был как раз Бутлеров. И, например, когда мы говорим про изомеры, вот все знают этиловый спирт, да? Этиловый спирт, наверное, слушатели все знают. Так вот, на этилового спирта формула C2H5OH. Но если мы возьмем то же количество углеродов, то же количество водородов и то же количество кислородов, 2 углерода, 6 водородов, 1 кислород, то можно будет составить формулу диметилового эфира.
3: Да.
2: Формула будет отличаться CH3 от CH3, хотя, как бы, брутто формула, те же атомы,
3: все
2: просто по-разному расположены.
3: Да.

0: спали.
1: Переводчик с китайского, точнее с человеческого на кошачий, собачий и обратно обещают сделать китайские ученые. Точнее, говорят, что уже практически сделали. Я не случайно оговорился насчет китайского, потому что сразу возникает целый ряд вопросов. Во-первых, если и вправду будет вот такой умный ошейник, ну, разумеется, с искусственным интеллектом и так далее, который должен интерпретировать кошачьи и собачьи сигналы на нечто понятное человеку, сразу возникает вопрос, кто из чего решил, что у кошек и собак тот же понятийный аппарат, что и у нас? Во-вторых, сейчас даже создатели заявляют о том, что до 95% звуков, издаваемых кошками или собаками, вот это устройство способно, в кавычках, переводить на язык, понятный людям. Если в случае с людьми мы можем все-таки понять, в конце концов, правильный или неправильный перевод у нас случился. Даже если совершенно незнакомый нам язык, ну, пожалуйста, вот можно вспомнить Кнорозова и его перевод языка майя, на письменность точнее, да, ну, тогда все-таки был и устный язык, и были кое-какие заметки, и можно было понять, все это правильно или не совсем. А как проверить правильность перевода в случае с кошками и собаками, неясно совершенно. Ну, то есть, так или иначе, любопытная игрушка получится, конечно. И, опять же, если представить себе хотя бы на секунду, что был бы вот такой транслятор с любого человеческого языка на язык кошек и собак, ну, представляете, все это был бы универсальный язык. Мы бы все по кошачьи да по собачьи разговаривали бы. Было бы, мне кажется, очень даже удобно. Но нет, не получается, к сожалению. И даже эсперанто, который... казалось, вот очень даже претендует на такую роль всеобщего языка, ну, тем не менее, ведь как-то даже в школах его преподают, мягко говоря, не везде. Но, тем не менее, эсперанто явление, безусловно, интересное, и проникнуть в тайну этого явления вы сможете сегодня в 11:30. Студент отделения теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ Петр Федосов будет как раз рассказывать о том, как эсперанто устроен. Ну, а пока займемся языком нашим, русским, под руководством Татьяны Юрины Гартман.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных. Примеры нас ждут интересные и довольно сложные. Первый представит Олег Осипов, эксперт программы «Ассамблея автомобилистов».
4: Кстати, о дешевизне. Самый дешевый автомобиль, как известно, по-моему, долларов 400 он стоил.
3: Кстати, о дешевизне прозвучало не кстати. Ведь в слове «дешевизна» ударение всегда падает на третий слог. Поэтому должно быть «кстати о дешевизне». Следующее слово, на которое хотелось бы обратить внимание, прозвучало в программе «Физики и лирики» от ведущего Александра Пушнова.
5: Ну да, кстати, когда говорят, вот, например, хитрый прищур, да, тоже имеется в виду то, что прищуривается,
6: а это вне, конечно, Базаров вне прав.
3: Не прищур, а прищур. Ударение в этом слове ставим на второй слог. Да там его и оставляем во всех формах. Только прищур, прищура, прищуре. Ну и далее переходим к следующему примеру от ведущего Сергея Стилавина. Вот что он сказал.
7: То есть, понимаешь, система мышления, она даже на программном уровне зашифрована.
3: Мышление неверно. Правильно, мышление. Ударяем второй слог. Кстати, раньше допускалась двойная норма ударения в этом слове. Но сейчас вариант Сергея считается устаревшим, а литературная норма только мышление. Следующий пример представит Елена Пономарева, гостья утреннего шоу.
8: Там проходит несколько трубопроводов по территории

0: Власова, которые считаются стратегически важными.
1: Трубопровод. Неверно. Правильно, трубопровод. Ударение в этом слове ставим на последний слог и ориентируемся на исходный глагол. Проводит. Проводит трубопровод. И разберем последний пример. Кстати, приятный, потому что ошибки там нет.
2: Буквально первые символы, где-то и обереги, украшения, амулеты были еще за несколько веков до нашей эры найдены.
1: Обереги – это правильно, но норма в этом слове изменилась, вернее, дополнилась вторым вариантом. Раньше допускалось ударение только на первом слоге – оберег, а сейчас возможны два варианта – оберег и оберег. Приятное послабление. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
3: Спасибо. Училка против мейка.

0: спали.
1: Почему люди придумывают имена своим автомобилям, роботам, пылесосам и прочим неодушевленным предметам? На этот вопрос попытались ответить американские исследователи, а еще и австралийцы там помогали из университета Тасмании. Вот опять к вопросу о географии, надо сходу попытаться найти Тасманию, не так-то просто. Провели около серию из 5 контролируемых экспериментов, 2000 добровольцев американских в этом во всем приняли участие. Самое главное, ответ на вопрос «почему?» так и не получен. Ну, кроме возможного варианта, что мы одушевляем вот эти предметы, потому что так захотели маркетологи. И попытка создать у человека эмоциональную привязанность оказывается, может быть, очень даже успешной. А в эксперименте как раз и выясняли, способны ли мы очеловечивать самые странные явления. Предлагали тексты, написанные разным образом. Где-то было сухое изложение, а где-то, наоборот, вот такое вот теплое, душевное, с наделением субъектности самых разных объектов. Даже не технических, а, например, если вот такой текст душевный человеку дать прочесть, где речь идет, например, о лесах Амазонии или о каких-то других вещах, связанных с климатом и нашей природой, то возникает очень похожая эмоциональная привязанность. Ну, как тут не вспомнить профессора Громова, который тоже создавал, знаете, не мальчика, а суперкомпьютер, а получился у него электроник. В конечном счете, сегодня сможете погрузиться в этот мир благодаря нашему кинотеатру «Весна», который после 17:00 у нас стартует. Это уже третья серия. Но я думаю, с любого места можно впитывать этот самый звукоряд. Киноэфир сегодня будет в том числе и в программе «Пойми себя, если сможешь». Про «Хамлет» будут говорить. Фильм действительно нашумевший и «Оскарами» отмеченный. Ну а в прошлый понедельник в своей программе «Пойми себя, если сможешь» Артем Новиченков и Владислав Тимкин говорили о статье философской, посвященной кантовскому просвещению. Ну, давайте послушаем фрагмент.
2: У нас есть Кант. Да, я прям запишу себе, есть мир. И Кант говорит, у меня есть представление о том, как мир должен быть устроен. И представьте, что делает Кант. Он выступает не как идеалист, а выступает как пессимист. Объясню почему. Он говорит, мир должен быть устроен так, но он так не устроен, и это проблема.
3: То есть мир уже не в порядке.
2: То есть Кант фантазирует не идеальный мир, а мир, который имеет проблемы. Если бы Кант фантазировал мир и говорил бы в этой статье парадоксальную вещь, что мир, по сути своей, мыслящее существо, и все люди есть Кант, то, возможно, мы бы жили в мире по Канту. Но Кант в этой статье
3: и
2: сразу
3: он еще говорит,
2: же...
3: смотрите, я же смог, и как прекрасно то, что я смог, спасибо миру.
2: Даже не так. Да, да, а и так, и вы тоже уже смогли.
3: Угу.
2: То есть не нужно никакое мужество, и не нужно трусить, вам просто нужно расслабиться. А он говорит про, наоборот, напряжение. Я про то, что если бы Кант писал из этой точки, что я увидел мир мыслящим. И если бы Кант такой вошел во все программы, повлиял бы на
3: тогда сформирование... он был бы не Кантом, а Григорием Сковородой. И гулял бы, разговаривал с интересными людьми.
2: То есть я про то, что уже в эту статью вписана невозможность такого мироздания.
3: Проекта просвещения.
2: Да.
3: То есть всех просветить нельзя, даже если заковать их в оковы, дать им революцию. Он об этом пишет, что для этого просвещения посредством революции можно добиться устранения личного деспотизма и угнетения. Но никогда нельзя посредством революции осуществить истинную реформу образа мыслей. То есть это то, о чем мы говорим.
2: Угу.
3: В контексте всей этой статьи это на самом деле не про мышление как будто, а чтобы вот императору опять понравиться, что все напуганы французской революцией. Да, он говорит, не надо революции для мысли. Я говорю про другую. Я говорю про революцию мыслей, а не про революцию для мышления. Да?
2: Но именно революции мысли порождают революции внешние.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Воспитание души.
2: В небольшом коллективе, который объединяет людей, связанных взаимной привязанностью, образом жизни, симпатиями, родством, традициями, создаются те нормы, которые потом становятся нормами общества. Такие небольшие центры всегда выступают лабораториями культурной жизни, лабораториями способов общения. Будет ли это студенческий коллектив на курсе, или это группа людей, связанных профессионально, родственно, или же какими-то общими интересами по защите своей культуры. Эти коллективы, по сути дела, держат культуру. Там, где нет малых коллективов, там нет и большой культуры. Там, где какой-то большой утюг все выравнивает, и где все как будто бы говорят одинаково, на самом деле все немые. Ведь не случайно такую роль в общении играет поэзия, а поэт – самый индивидуальный из всех. Он, казалось бы, говорит для себя, на своем индивидуальном языке, а потом это становится общим языком. И если нет поэтов, то у народа как бы язык вырван.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Пока вы спали.
3: Посмотрим, что у нас происходит в мире прекрасного. И вы знаете, Петербургский экономический форум, который вот через неделю уже начинается, даже меньше, чем через неделю, на самом деле не только экономический. Вот, в частности, в рамках этого марафона форум креативных индустрий пройдет. Причем, судя по составу участников, там больше про креатив, чем про индустрию. Ну, по крайней мере, заманивают людей туда именно как раз креативными такими представителями в диапазоне от Гоши Куценко до тех, кого, может быть, не профессионалы-то и знать не знают. Это разнообразные основатели агентств коммуникационных и прочие всякие интересные люди. Ну, так или иначе, думаю, будет многим не безинтересно послушать, о чем там будет идти речь. К счастью, для этого ехать в Петербург, покупая билеты за дикие деньги, как это всегда происходит во время экономических форумов, не обязательно, потому что самое интересное все равно просачивается в разнообразные каналы, социальные сети и так далее. И еще одно любопытное событие, ну, точнее даже не событие, а исследование, связано с литературой. Тут решили проверить, а как меняются вкусы у представителей разных поколений. Ну, понятно, что концепцию поколений некоторые вообще отрицают, но тут очень интересно, что, во-первых, даже самые юные товарищи из поколения альфа, так называемые, тоже читают. Хотя, конечно, тяготеют к визуальному и развлекательному. И это, знаете, не только комиксы. Это так называемые новелизации, которые тут тоже происходят. Любопытно, что вот Успенский написал про Чебурашку, но все равно самые юные читатели предпочитают новелизации. Реализацию фильма, а не оригинальные тексты. Ну, опять же, главное, чтобы книга в том или ином виде присутствовала в жизни человека. Если же посмотреть на вкусы зумеров, то в 2025 году они тяготели явно к эмоциональным жанровым историям, а теперь, знаете ли, к классике потянулись вот в начале 2026 года. То есть это не просто взросление, которое год за годом происходит. Нет, это эволюция вкусов, продиктованная даже не совсем понятно чем. Возможно, комбинация социальных факторов. Ну и дальше, если если двигаться по возрастной шкале, то выясняется, что единственным связующим звеном между зумерами и их родителями является, представьте себе, Джордж Оруэлл, потому что книга 1984 оказалась в топе и у тех, и у других. Ну, кстати, Оруэлл, конечно, я думаю, сам не предполагал, насколько правительское у него получилось произведение, когда-то там проводили параллели с тоталитарным обществом, а вот теперь мы понимаем, что когда все наблюдают за всеми, это может быть и не тоталитаризм в прямом смысле этого слова, но это реальность, в которой мы живем, и очень интересно, как ее осмыслили задолго до появления социальных сетей, гаджетов и прочих вещей. Ну, а если еще раньше посмотреть, до Кирилла и Мефодия открутить вот эту самую машину времени, то тоже много всего интересного там можно разглядеть. И в программе «Хочу все знать» историк Олег Отчинашев как раз и говорил о том, как культура связана с языками письменности, ну и, конечно, про Кирилла Мефодия тоже побеседовал с нами.
4: Когда мы с вами говорим как раз-таки о Кирилле Мефодии, встает вопрос вообще, кем они были, славянами или греками. Говорить о том, что они славяне, сложно, потому что их отец, он один из соправителей города Фессалоники, он из военно-административного аппарата. Получить такой титул, будучи славянином в Византийской империи, ну, было почти невозможно. Вот. А с другой стороны, знание языка Кириллом Мефодием, славянского языка, дает возможность предполагать о том, что они, как минимум, с детства воспитывались в славянской культуре, потому что, анализируя их переводы, можно сказать, что этот язык они знали как родной язык. Поэтому большой вопрос о том, кем они были по национальности, греками или славянами. А с другой стороны, зачем нам этот вопрос, если это были те люди, которые помогли славянам обрести письменность и дальше передавать информацию не из уст в уста, а благодаря письменным источникам. И сначала...
5: А до них вообще, получается, письменности не было?
4: Хороший вопрос. Никто не знает.
5: Понятно.
4: На это ответ. Есть версия о том, что была письменность, есть версия о том, что письменности не было, есть версия о том, что письменность была, но она принадлежала только узкому кругу лиц, друидам, там, шаманам, да, жречеству.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Глава МИДа сообщил, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве, сообщила пресс-служба российского МИДа. Лавров подчеркнул, что ведомство рекомендовало другим странам эвакуировать своих граждан из Киева. Как заявил официальный представитель МИД Мария Захарова, удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.
2: Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной административной инфраструктуры режима Зеленского.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в рамках телефонного разговора вчера обсудили в том числе украинский конфликт, сообщил пресс-секретарь Госдепа Томми Пигот. Его слова приводятся на сайте Госдепартамента США. Стороны также обменялись мнениями по двусторонним отношениям между Россией и США, а также о войне с Ираном. Также сообщается, что госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии активных или запланированных переговоров с Украиной. Подразделения группировки войска «Запад», «Север» и «Южный» уничтожили 101 украинский пункт управления беспилотниками, заявили российские военные. В зоне ответственности группировки войска «Запад» были вскрыты и уничтожены 55 пунктов управления беспилотной авиацией, станции спутниковой связи «Старлинг», 17 наземных роботехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов. Представители группировок «Север» сообщили, что за сутки группировка вскрыла и уничтожила станцию радиоэлектронной борьбы, 35 пунктов управления БПЛА, 46 дронов самолетного типа. Войсками беспилотных систем южной группировки на Краматорском, Славянском и Константиновском направлениях уничтожены 13 антенн связи и БПЛА, 4 терминала, 14 наземных робототехнических комплексов, поражены 11 пунктов управления беспилотной авиации. Перспективы контактов России и Евросоюза зависят от готовности руководства ЕС пересмотреть политический курс в отношении Москвы, заявил «Известиям» гендиректор европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Он добавил, что Россия не отказывалась от диалога с Евросоюзом. По словам дипломата, Москва всегда выступала за решение разногласий дипломатическим путем. В начале мая председатель Евросовета Антонио Кошта заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией. Позднее готовность к контактам подтвердила российская сторона. Власти Евросоюза уточняли, что возможный диалог начнется только после завершения боевых действий на Украине. Министерство здравоохранения Испании заявило о положительном тесте на хантавирус у подданного королевства, находящегося на карантине после эвакуации с круизного лайнера «Хондиус». Как отметили в пресс-службе ведомства, подтвержден новый положительный случай хантавируса после ПЦР-теста у одного из людей, которые находились на карантине в военном госпитале Мадрида. Уточняется, что заболевший будет находиться под специализированным медицинским наблюдением и с соблюдением мер безопасности, установленных для подобных случаев. Заключительная неделя весны будет дождливой, ливни будут идти каждый день, и за окном установится погода больше характерная для второй половины сентября. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Вместе с облаками и осадками североатлантический циклон несет на русскую равнину воздушные массы с акватории Баренцева моря. И с каждым днем арктическое вторжение будет только усиливаться. В результате к середине недели похолодание пробьется вглубь Европейской России. И всего за 4 дня до календарного лета на территории вплоть до линии Курск-Самара установится температурный режим, больше соответствующий второй половине сентября. И каждый день будет лить дождь. Потепление начнется только с наступлением июня, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к норме.
1: Температура воздуха в московском регионе на рабочей неделе будет составлять 10-17 градусов. Такие показатели соответствуют концу апреля, сообщила агентство ТАСС. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что в первой половине недели температура будет на 13-17 градусов, во второй не выше 14. Также, по словам Макаровой, сильные осадки в виде дождя, гроза, град и ветер прогнозируются в ближайшие дни в Приволжском федеральном округе. Дожди пройдут в Татарстане, Саратовской и Ульяновской областях. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня во вторник в Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 14, плюс 16. В Москве синоптики также обещают осадки, днем в столице от 13 до 15 градусов.

0: спали.
1: 26 мая на календаре, вторник. Еще раз доброго утра или доброго дня, если у вас уже день. 6 часов 13 минут тем временем в столице. Продолжаем наши с вами разговоры. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами есть еще немного времени на актуальные новости, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы программ, которые еще только готовятся к выходу в эфир. Ну а тем временем нам в очередной раз напоминают, как же полезно гулять. Очередной эксперимент. 157 человек навесили на них датчики движения, а в смартфоны периодически присылали задания, связанные с креативным мышлением. Да, на выполнение задания была минута, чтобы решить поставленную задачу. И что же выяснилось? От 10 до всего лишь 25 минут умеренной физнагрузки этого всего хватает, чтобы активировать воображение. Ну что, если вам нужно что-то срочно вообразить, идите гуляйте. Хотя, вы знаете, пока одни ученые говорят нам о том, что гулять полезно, другие объясняют, почему именно мы этого не делаем. С возрастом вставать со стула действительно все труднее и труднее. Связано это с возрастными изменениями, понятное дело. Мышечная масса снижается, суставы чувствуют себя не очень здорово. Ну, а кроме того, я думаю, каждый из вас, если вам уже, допустим, где-нибудь за 40, например, уже ловил этот момент, когда, что бы то ни было, перестаешь делать молча. Особенно это касается приседаний, вставаний, завязываний шнурков. Непроизвольно что-то такое да вырвется через голосовые связки. И думаешь, ну вот, пришло то самое время, когда я уже буду отсиживаться дома, наверное. Но, тем не менее, даже вот эти самые замечательные исследователи, которые рассказывают нам, что ну да, тяжело, конечно, отец, кстати, из Великобритании прилетела новость, говорят, что нет, все равно нужно себя заставлять. Да, действительно, покряхтывая, но тем не менее вставать, куда-то выходить. Хотя, опять же, понимаешь, даже работать теперь можно в удаленном формате. Кроме того, даже у тех людей, которые отправляются каждый день на рабочее место, все равно существует такой формат, зачастую, как видеовстречи или видеозвонки, групповые вот эти самые, а вместе с культурой видеозвонков входит в нашу жизнь и разнообразие неловких моментов. И вот, вы знаете, каждый пятый наш соотечественник хоть раз да попадал в неловкие ситуации во время рабочих видеозвонков. Это либо включение камеры во время каких-нибудь личных дел, либо люди просто отвлекались на параллельные задачи, вообще теряли нить разговора. Ну, а есть те, и почти треть таких, кто сообщает о проблемах со связью, со звуком или со всем этим вместе. Но тут, правда, в этот процент затесались те, кто прикрывается этими якобы проблемами для того, чтобы обдумать, что бы то ни было, ну или просто отдохнуть от всей этой онлайновой трескотни. Ну и уж, конечно, отдельная часть людей — это те, кто был неподобающе одет, и до поры до времени никто не догадывался, пока не было необходимости встать, ну или, опять же, камера не включалась в абсолютно не предусмотренный для этого момент. Как избежать подобных неловкостей, сегодня будет рассказывать член Национальной ассоциации экспертов по деловому этикету и протоколу Екатерина Богачева. Это все случится в программе «Как знать», но произойдет только через несколько часов. А пока давайте дружно встречать вторник под музыку на маяке.

0: Пока вы спали.
1: Таро, да, представляете, проникает во все сферы нашей жизни, даже на фондовые рынки. Денежные расклады, так называемые, и прочие вещи, все это для простоты уже назвали астротрейдингом, то есть услуги гадалок, астрологов и прочих интересных людей, которые должны помочь людям, живущим в мире чистогана, тем, кто вообще занимается выжиманием денег, в том числе и из воздуха. Но эксперты предостерегают, вообще говорят, даже если вы очень верите в эзотерическое, пожалуйста, имейте в виду, что за очередным эзотериком, тарологом и прочими людьми может скрываться некая политика, связанная с переориентацией, скажем так, ваших средств. То есть таролог может оказаться просто инфлюенсером завуалированным, который будет вас в определенную сторону толкать с вашими решениями. В принципе, сложно тут возражать против смеси эзотерического с, казалось бы, сугубо рационально-экономическим, потому что все, кто пробовал свои силы и пытался изучить биржевую торговлю, понимают, сколько там сумбурного и не очень-то просчитываемого, несмотря на все современные технологии. Но рационализм говорит о том, что, может быть, конечно, тарологи с астрологами — это хорошо, но монетка или игральная кость дешевле, а, скорее всего, степень достоверности будет примерно одна и та же. Но мы любим легенды, мы любим заглядывать по ту сторону рацио, иначе невозможно объяснить существование разнообразного фольклора, сказок, преданий, ну и в том числе, конечно, городских легенд, про которые мы с удовольствием слушаем соответствующий цикл, называется он «Фольгонавты». И в пятницу в программе Сергея Стилавина и его друзья цикл этот продолжился, а заведующий лабораторией теоретической фольклористики Ран Хикс, кандидат филологических наук Никита Петров, на сей раз рассказывал о легендах Воронежа.
2: Что еще? Еще хотим?
3: Конечно.
2: Тоннель, да. Детский мир, Плехановский подземный переход. Для всех воронежцев самый темный подземный переход.
3: В Воронеже нет же метро.
2: Нет метро. Хотя, знаете, есть история про воображаемое метро в российских городах, но я думаю, это тема следующая.
3: Воображаемое.
2: Да, воображаемое метро. И вот люди спускаются в подземку, поднимаются в подземку, да, и вдруг видят, значит, и там старик какой-то, и вот у него шляпа такая, тоже соломенная, видимо, это Южная Россия, соломенная шляпа, очень важно. И он как бы вот приподнимает эту шляпку. Вот, и если шляпа черная,
3: так,
2: а видится это первому, кто спускается в подземный переход, значит, жди неприятностей. А если шляпа белая, у старичка он так приподнимает и хитро смотрит своими глазами, значит, что-то хорошее случится. Подземный мир, подземный переход, да, вот эти мертвяки, которые там остались, все они следят за вами. И это тоже очень хорошее объяснение. Вот не так давно вышла книжка замечательного ученого Томлисона, который рассматривал, правда, в Канаде, потом в Австралии, вот эти спиритические сеансы, гадания. Да, ну люди собираются кружками и гадают, вот, вызывают духов. Обычно они вызывают духов тех, кто умер из семьи. И история такая. Томлисон говорит, а зачем эти люди делают? Что это за ерунда такая, эзотерика?
3: Ну, да.
2: Говорит, на самом деле все очень прагматично. Людям не хватает общения с теми родственниками, которые ушел.
0: Пока вы спали.
1: Цикл «Фольгонавты», как и весь наш архив, бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим». Пользуйтесь в любое удобное для вас время. Новый выпуск программы «Сергей Стилавин и его друзья» стартует совсем-совсем скоро. Кажется, это все будет в формате «The Best», но даже несмотря на это, в 10.00 свежий выпуск цикла «Первооткрыватели» вы услышите. Тренер эффективных коммуникаций Александр Романов будет на сей раз говорить о деятельности Сергея Вавилова, которого не надо путать с Николаем Вавиловым. Сергей Вавилов — это физик и лауреат Нобелевской премии в своей области знаний. С 11.00 программа «Физики и лирики» в эфире. Продолжится цикл, естественно, 100 минут, на этой неделе посвященном праздникам. И в 13.00 культуролог и филолог Валерия Гоникова будет рассказывать, а зачем же нам праздники нужны. Сегодня, кстати, день российского предпринимательства. Всех предпринимающих и предприимчивых поздравляю, конечно же. И не будем забывать о том, что помимо праздников, которые у нас чуть не каждый день случается, целый год у нас обозначен как год единства народов России. И сегодня по этому поводу в программе «Как знать» состоится разговор об обычаях и традициях белорусов. И не надо делать удивленное лицо. Понятно, что есть отдельная страна, которую сами жители называют Беларусь. По-русски все-таки правильнее Белоруссия. Но белорусы живут и у нас, естественно. Их, конечно, не так много, как украинцев, например. Потому что украинцы в России вообще третий по численности этнос. Но интересно, поскольку мы существуем в одной стране, узнать что-то новое об обычаях, традициях. А про кухню мы тоже думаем, что все знаем, но на самом деле не все. Ну а в четверг на минувшей неделе в программе «Как знать» персональный и фэшн-стилист Алексей Рябцев рассказывал о том, когда и где появилась, собственно говоря, эта профессия. Поэтому прямо сейчас Алексей появится в эфире, а я пожелаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
4: Здесь уже было объединение, скорее всего, двух профессий. Это портной плюс человек, который создает полный модный образ на тот момент времени. Это и одежда, и обувь, и аксессуары, и прическа, и даже макияж. Поэтому полноценно, наверное, мы можем сказать, что 18 век – это как раз-таки время, когда профессия стилист начала очень активно развиваться. И представителем данной профессии, первым, скажем так, активным представителем, это была Мари-Жанна Бертен, которая как раз-таки была главным стилистом Марии Антуанетты. И, кстати говоря, ее изделия, ее коллекции, причем сезонные коллекции, которые она создавала в полном модном образе, они были представлены не только в Париже, но и в Вене, в Лондоне и даже в Санкт-Петербурге.
5: А на Русь, когда пришла профессия стилиста?
4: На Русь профессия стилиста активно вошла где-то в 80-е, в 90-е годы. Как бы это то время, когда западная культура очень активно начала проникать в нашу страну. И здесь, конечно же, плюс ко всему с активным развитием кинематографа, зарубежных фильмов, многие женщины, конечно же, очень сильно захотели быть похожими на этих героинь. Это как бы второй аспект. И третий аспект – это очень активное развитие телевидения. Потому что телевидение, но услуги стилиста, они просто необходимы. Ну и здесь можно говорить, что в 80-е, в 90-е годы профессия стилиста, она начала набирать свои обороты.

0: главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
2: Игорь, доброе утро. Всем привет. Ну что, скажем обратную связь, у нас она существует, между прочим.
1: Она не то, что... Она не то что обратная, она такая, знаешь, нам необходимая. Дорогие друзья, любые ваши вопросы, разумеется, автомобильные, прежде всего программа-то автомобильная, любые ваши вопросы, выражение вашего мнения опять же, по любым вопросам, с помощью номера 8-967-103-5533 используйте любой мессенджер, мы читаем любые. А номер наш не меняется. Поехали.
2: Поехали. И я хотел обратить внимание все-таки на забавную новость. С утра хочется чего-нибудь веселенького. А по старинке я, естественно, жду каких-то новостей от нашего всего, от АвтоВАЗа, естественно. И вот на днях появилась новость о лимитированной партии модели Нида, Лада Нива Тревел. Да, ну, чтобы так, в простонародье, это ж Нива. Шевроле Нива будет.
1: Ну да.
2: Лада Нива Тревел. Так вот, что ей больше всего нужно? Как оживить продажи этой модели? Они угадали точно совершенно. У них появилась вот эта лимитированная серия в 1000 автомобилей в верхней комплектации техно с высококачественной натуральной кожей в салоне. Вот. Ой, чего не хватало.
1: Слушай, слава тебе, Господи, дождались-то, наконец-то.
2: Наконец-то, да. Нет, это, между прочим, не просто так. Это кожа, которая имеет толщину от 1,1 миллиметра до 1,4 миллиметра толщина, да? И обладает повышенной прочностью и износостойкостью, между прочим. Не боится технических жидкостей, моющих средств, утверждает автопроизводитель. Ну, вот так вот. А, кстати, еще, чтобы было уж совсем красиво, на сиденьях, на передних и задних, имеются надписи «Нива Тревел», выполненные методом теснения. Это круто. О, это, да, правда, стоит. Обойдется это, так сказать, потребителю в 120 тысяч рублей плюс дополнительных, да?
1: Ну, слушай,
2: а сама...
1: За такой автомобиль никаких денег не жалко.
2: Нет, не жалко, абсолютно честно. Ценник стартует от 1 909 000 рублей. В общем, все нормально. Я посмотрел, думаю, может, еще что-нибудь там. Двигатель, как ни странно, пишут 1.8, тот самый, 90 лошадиных сил. Хотя я знаю точно, если мне не изменяет память, конечно, что они уже его раскрутили до 105 лошадиных сил. Но почему-то здесь вот указывается 90. Все остальное то же самое. Правда, есть светодиодная оптика, но это она уже появилась давно. Ну и так далее. Обогрев лобового стекла. В общем, движемся вперед. Навстречу, так сказать, потребителей. Раз уж я заговорил о новинках, должен сказать, что меня изумляет то, что приходит, и, кстати сказать, не просто приходит в российский рынок, но и начинает собираться у нас на российских предприятиях. Это, конечно, очень приятно. Но вот я не ожидал, что в Калининграде начнут собирать Рокс Адамас. Не просто так, а супер дорогой, супер, так сказать, востребованный в Арабских Эмиратах почему-то, так сказать, автомобиль, который, как известно, выпустила фирма производитель пылесосов. Рокс, ну, правда, вместе с другими, так сказать, участниками этого процесса, так сказать, по сборке и выпуску. Адамас – это гибрид, на самом деле. Очень дорогой, очень большой. С посадочной формулой 2 плюс 2 плюс 2 или 2 плюс 3. Кстати сказать, вот эта формула 2, 3, 2, она именно для России создана специально. Она называется «Большая семья». Ну, правда, в этом самом... проекте принимают участие, известно, напомню.
1: Олег, подожди. Что значит создано для России? Просто диван другой, я так понимаю.
2: Да, другие кресла, естественно. Там 2 плюс 3 плюс 2. То есть это такой большая семья называется.
1: Ну, то есть версия. Смотри. То есть для всех остальных стран, дорогие друзья, чтобы вы понимали, если кто не знает. сзади два полноценных креста, то есть диван сделан в виде двух полноценных.

0: нормально.
1: Ну да, нормальная цена для большой семьи. Что говорить?
0: Конечно.
1: Это... Я просто о другом хотел в связи с этим упомянуть, что меня весьма и весьма озадачивает, так сказать. Ну, кстати, да, забыл сказать. Ну, так это нельзя. Это я ошибка. Извините. Там есть телевизор, холодильник и еще изменяемый клиренс. Так, что не просто так 10 миллионов. Это все по делу. Он, конечно, выглядит оригинально, но меня не перестает смущать вопрос. И что с ним делать вот за эти 10 миллионов через несколько лет? Он как вообще? Ремонтопригоден? Запчасть можно, так сказать, купить? Хотя, с другой стороны, я понимаю, что, в общем, там ломаться особо нечему. Полуторалитровый всекитайский движок, я его называю, который на самом деле просто подзаряжает батареи. А батареи, ну, в общем, кстати, полуторалитровый двигатель не китайский, а от Mitsubishi. Ну, правда, производится в Китае.
0: Нет, ну он, да, он давным-давно лицензионный двигатель. Слушай, ну объясни мне, пожалуйста, зачем, куда, где эта машина будет продаваться, я не понимаю. У нас что? У нас такой она большой спрос на премиальные
1: автомобили? Она будет продаваться в России. В России она будет продаваться обязательно, так сказать. И, ну, правда, я бы на месте, так сказать, покупателя, который отваливает нехилую сумму за такую машину, я бы поинтересовался. Ребята, а ну вот сколько он прослужит? Я понимаю, что есть люди, которые готовы заплатить 10 миллионов, чтобы было круто. Ну и подумаешь, там покатался годик-другой, да и отдал, продал, правда, вот на вторичном рынке он сильно потеряет. Да, кстати, но надо сказать, что все-таки это не просто машина, это 476 лошадиных сил, так если переводить вот эту электротягу в лошадей. А запас хода 1226 километров составляет с полным баком, который вот питает этот самый мотор-генератор. Ну, конечно, там много фирм принимало, я хотел вот об этом еще упомянуть, участие в этом проекте, там Пининфарина, Bosch, Cattle, Continental, Valeo и так далее. И это все намекает на то, что, в общем, автомобиль непростой. Так вот, главный вопрос, я бы его задал обязательно на месте покупателя. А сколько вы гарантируете? Ну, там гарантии-то какие-то, конечно, есть. А есть ли у вас перечень деталей, из которых этот автомобиль сделан? А можно ли их заказать? Ну, если не на маркетплейсах, то хотя бы, чтобы доставили там в течение месяца, двух, ну, хорошо, трех. Хотя, с другой стороны, ведь жалко, если три месяца автомобиль ждет какую-нибудь детальку, то есть, слушай, за 10 миллионов.
0: Давай вспомним. Ну, ты знаешь, я думаю, что не грех вспомнить совсем не старые времена, еще 4 года назад, если у нас автомобиль месяц проводил в ремонте, это была катастрофа, и о нас писали в газетах, понимаешь? А сейчас мы по месяцу, по два можем ждать деталь, которая, причем, не будучи уверенным, подойдет на к автомобилю, не подойдет деталь, которая едет из Китая.
1: Да, к сожалению. Кстати, вот один из самых популярных автомобилей, самая популярная марка в сегменте люкс, разумеется, Вая. Та же самая. Вот сейчас выходит кроссовер Тайшан X8, например. Он уже поступил в Китай, тоже придет к нам. Я смотрю, просто обращаю внимание, сколько их ездит на дорогах Москвы, какое-то несметное количество. Да? Ну, я поражен этим обстоятельством. Во-первых, это, конечно, дорогущие автомобили. Да, 657 лошадиных сил вот в этом Тайшане, это, конечно, читается. Да, Зикров, кстати, тоже немало. Я просто изумляюсь. Ну, с другой стороны, это говорит о том, что благосостояние некоторых категорий граждан сильно растет. Это не может не радовать, на самом деле. Бог с ним. Я бы, на самом деле, все-таки задумался о том, какова будет стоимость владения этими автомобилями. Вот в этом... Между прочим, этим раньше как-то люди старались интересоваться. Теперь мы все больше говорим о мелочах, каких-то конкретных особенностях той или иной модели. Ну, а что остается, да? Мы не говорим о том,

0: мы должны будем вкладывать, чтобы этот автомобиль был всегда на ходу и в приемлемом состоянии. Но, тем не менее, в России установлен, как сообщает «Автостат», вот вернемся к «Автостату», очень люблю эту организацию, которая действительно много интересного сообщает. Новый рекорд по продажам легковых автомобилей. Они выросли на 16%, можно сказать. Об этом сообщает глава агентства Сергей Целиков. Ну, это на неделе до 24 мая. Правда, немножко, так сказать, просели продажи коммерческих автомобилей, но зато в личном пользовании много. И немножко просили еще грузовики. Но в целом продажи автомобилей, в особенности легковых, конечно, растут. Да. И вместе с тем, все-таки главный рынок – это не первичный, это не рынок новых автомобилей, а это рынок автомобилей подержанных. Он набирает, опять же, обороты. И в апреле, и, кстати говоря, в мае та же самая, хотя рано говорить об итогах, еще у нас целая неделя впереди, но, тем не менее, вырос на 6,4% вот, вторичный рынок именно. Возят, кстати говоря, в основном, как это ни странно, из Китая автомобили те же самые. По параллельному импорту, по перпендикулярному, по всем прочим импортам, и официально, и неофициально, но очень много из Китая.
1: Да, Игорь? Нет, Игорь, я просто был с тобой согласен. Я подтвердил, да-да, сказал я.
0: Ну да, потому что на самом деле сколько, больше 70% выпущено в Китае из автомобилей, которые ввезены в Россию за последние, так сказать, ну в этом году уж точно совершенно. За первые 4 месяца к нам попало, как пишет «Автостат», больше 53 500 новых автомобилей. Это новых. Это показатель на 94% больше, чем в январе-апреле прошлого года, отмечает он. До этого, кстати говоря, на протяжении 2 лет альтернативный импорт снижался с 24 до 20%, а в прошлом году на 5% вырос. Ну, это такие цифры для тех, кто любит, так сказать, статистику. Какая самая популярная альтернативная марка? Больше 9000 машин вот по итогам этого года за 4 месяца. Это Toyota, естественно, плюс 107%. На втором месте Mazda, 6336 штук. Mazda, кстати, возит вот то, к чему мы привыкли еще до новых времен. Да, это Но CX-5, естественно, хотя и CX-50, и CX-30 тоже неплохо, так сказать, привозятся и расходятся. Так вот, Mazda на втором месте. Причем импорт автомобилей этой марки в сравнении с прошлым годом вырос 6,5 раз. Неплохо тоже. Замыкает тройку лидеров
1: BMW. Все-таки согласись, в 6,5 раз это из-за низкой базы. 6 тысяч – это не так много, в общем-то.
0: 6336, да, но это все, так сказать, новое. Если брать еще... Ну, в общем, неважно. Ну, да. Это совершенно определенно говорит об интересе, уж точно, так сказать, к бренду, и о том, что эти машины по-прежнему популярны. Хотя много из них, вот 70%, все-таки произведены в Китае. Ну и замыкают тройку лидеров BMW. BMW, кстати, тоже очень много из того же, по-моему, Китая. 4764 машины, рост на 20%. Mm-hmm. Ну и в первой пятерке, так что для полноты картины, вошли Volkswagen и Audi, естественно. Вот. Немножко поскучнее дела, так сказать, у Mercedes'а и так далее. Но в целом, в общем, конечно, спрос сосредоточен, иначе и быть не может. Сосредоточен, конечно, на вторичном рынке. Хотя новый автомобиль у нас считается автомобиль в возрасте до 3 лет, если мне не изменяет память. Что еще? Да нет, достаточно, так сказать, бестселлеры серого рынка. Вот тут идут одна за одной публикации, между прочим. И, кстати говоря, автостат тоже не дремлет. Они буквально каждый день, я смотрю, так сказать, новые какие-то исследования. Вот сейчас по машинам называют автостат 5 бестселлеров с мощностью менее 160 лошадиных сил. Но понятно, почему менее 160, потому что льготный утильсбор.
1: Ну, конечно. Да?
0: И
1: конечно.
0: Вот там на первых местах как раз таки Mazda CX-5, за ней следует, как ни странно, я удивился, мне было интересно, хотя машина мне нравится, Skoda Superb и Kia Seltos. Это вот то, что по последним данным. Об этом сообщил тот же самый Сергей Целиков. Да, в целом таких автомобилей везено около 22 тысяч штук. Это уже прилично. Это все автомобили в возрасте до 3 лет, так сказать, относительно новые. Вот. Кстати, выгоднее всего везти либо новые относительно, либо очень старые, старше 30 лет, потому что это раритеты, и там вообще нет, так сказать, дополнительных сборов. Никаких проблем. Вози, будет как раритет. И
1: да, и ты знаешь, мне понравилось, что Государственная автоинспекция выступила со специальным заявлением. То есть, видать, где-то были проблемы, что ГАИ не имеет права отказать в регистрации автомобиля из-за возраста. То есть, если автомобиль исправен, ему может быть хоть 100 лет. ГАИ обязан зарегистрировать автомобиль и выдать номера.
0: Слушай, мне вчера обратились, так сказать, я вчера увидел предложение, которое сам купил. Речь о машине 69-го года выпуска.
1: Ого.
0: Я бы с удовольствием приобрел эту машину, но есть некоторые обстоятельства, по которым я это сделать не могу, да. Это Corvette Stingray из Америки 69-го года.
1: Ох ты, ох ты.
0: Да, мне очень нравится эта машина, просто это легенда, так сказать, своего рода. Вот, причем на ходу, естественно, на ходу, здесь, в Москве. Ну, слушайте, такие вот штуки бывают. Это вот тот редкий случай, на который бы и я купился. Ну, потому что действительно мне нравится. В принципе, Corvette нравится. Так сказать, разные. И особенно нравится с механикой.
1: Я когда был, ну, наверное, подростком, мне было лет 12-13, я собирал модели автомобиля, у меня этот автомобиль был, ну, моделька была такая маленькая. Я до сих пор к этому Корвету испытываю теплые чувства.
0: Да, ну, это легендарная, так сказать, конечно, машина. Нравится, не нравится, у него есть свои плюсы-минусы. Спасибо нашим слушателям, которые общаются с нами, пишут сообщения. Мне очень понравилось сообщение. Все просто. Надо просто вот это по поводу того, что в ремонт надо ждать, пока детали придут. Надо иметь не менее 3 автомобилей. Тогда всегда есть шанс, что один из них будет на ходу. Абсолютно с вами согласен.
1: Да?
0: Вот никаких возражений
1: абсолютно
0: нет.
1: Абсолютно.
0: Лучше, ну, по крайней мере, 2. Да? Ну, хотя, конечно, лучше 3 на всякий случай. И потом они должны быть разные, наверное. Один внедорожник. Один там седанчик или хэтчбэк.
1: Но обязательно, чтоб каждый из них не менее чем за 9 миллионов.
0: Ну, потому что нельзя снижать планку.
1: Конечно.
0: Я бы так сказал.
1: Да, да.
0: И,
1: да,
0: разумеется, один из них, четвертый, может быть тревел с кожаным салоном.
1: Ох.
0: Вот тогда будет полный комплект. И на нем можно возить, между прочим, все что угодно, включая рассаду. Ну, что тут говорить? Это, так сказать,
1: все дело, слушай, дело, все дело вкуса. Кстати, продавец Лады в Германии, который продавал ее 50 лет, разорился. Он тоже продавал Ладу в обшитую кожу. Давай прервемся ненадолго.
2: Ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Если что что-то характерное, что-то особенное в кибербуллинге с течением времени, что появилось такого, чего не было раньше. Какая-то черта, какая-то возможность, что-то такое, что сделало этот буллинг цифровой каким-то чуть-чуть другим.
2: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете? Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Современному читателю нужна мультижанровая или мультизадачная литература. И как таковой чистый жанр сейчас не популярен, потому что жизнь стала сложнее, и литература стала сложнее. Она теперь призвана удовлетворять сразу нескольким потребностям. Антон Мамон, писатель.
4: Так говорит «Маяк».

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше, Олег.
2: Едем, тем более, что теперь можно ехать с ветерком, что называется. Я, конечно, не мог пройти мимо публикации вчерашней в «Коммерсанте» под заголовком «Автотрассы готовят к взлету». Вот, мне нравится этот подход, когда с заголовками все отлично, все понятно. Речь идет о том, что на самом деле все понятно, что «Автодор» решил повысить скорость до 110 км в час уже в конце этого года, прежде всего на трассах М3 и М4. В общем, если честно, так сказать, там давно пора это сделать. И это и скоростные режимы были. Причем до 110 это не предел. Там было три участка, если мне не изменяет память, которые позволяли разгоняться до 130 км в час. Остался, если не ошибаюсь, один.
1: Один.
2: Вот последний раз я ездил.
1: И я вот когда последний раз ехал, я удивился.
2: Один, да?
1: Да, один.
2: Да, да, было их, по-моему, три. Ну, два точно было. Остался один. Это очень огорчительно. Вот теперь вроде бы Росавтодор хочет все-таки навести, так сказать, порядок. Опять речь идет о том, что провести аудит вот этих вот скоростных ограничений и так далее. Правда, увеличат они почему до конца года, почему не сию секунду. Летом самое время, между прочим, сухо, хорошо. Ну, потому что там в некоторых местах надо сделать освещение. Потому что должно быть освещение там, где высокая скорость. Ну, понятно, да, совершенно очевидная история. Ну, вот. И в связи с этим привлекла меня внимание другая публикация. Ну, как же, у нас же обязательно кто-нибудь подсуетится и скажет, как нужно это делать на самом деле. Как повышать скоростные лимиты с помощью искусственного интеллекта.
1: Ох ты.
2: Вот я об этом первый раз услышал, да. Тоже вчерашняя, так сказать, публикация, я не помню где, но неважно. Речь идет о предложении Антона Шапарина, известного. Это глава Национального автомобильного союза у нас, если мне не изменяет память. Ну, все правильно, можно, конечно, привлекать. Я с ним совершенно согласен. Нужно привлекать и искусственный интеллект. Но меня смутило несколько его мотивировка. Он говорит, ну, простые, в общем, понятные вещи. Но, тем не менее, все-таки Антон Шапарин, Национальный автомобильный союз. Да, он говорит, что конструкции автомобилей стали заметно безопаснее. Тормозные системы эффективнее. А вот скоростные участки на многих дорогах остались на уровне прошлого десятилетия. Все хорошо, но только я вот насчет тормозных систем очень сильно сомневаюсь. Потому что большинство китайских автомобилей
1: не могут похвастаться прогрессивными тормозными системами.
2: Да, да. Да, мы вчера об этом вечером говорили, коротко. Да, да. Но вот сейчас есть повод еще раз, так сказать. Это, для кого? Искусственный интеллект, не искусственный интеллект. Надо все-таки признать, что не у всех с тормозами все благополучно. Это так, на всякий случай. Хотя, на самом деле, разумеется, я двумя руками за то. Между прочим, это не просто предложение. Это было специальное письмо, которое направлено председателю правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Марату Хуснуллину. Так что инициатива, которая вполне может быть рассмотрена. Не знаю, мне кажется, что МВД не хуже искусственного интеллекта. Те люди, которые занимаются безопасностью на дорогах, ну и следят за порядком, то есть они не хуже и знают, что нужно и что не нужно, что можно, а чего нельзя. Но хорошо, если у них будут суперсовершенные конструкции, то есть компьютеры, которые помогут им в этом непростом деле. Единственное, что вот я тут собираюсь, ты недавно ездил по этой трассе М4 Дон, да. Я собираюсь в обозримом будущем опять, естественно, съездить туда. И страшно боюсь, что не закончили ремонт моста вот в начале Ростовской области, когда из Воронежа.
1: Не-не-не-не-не, слушай, с мостами, точнее, с этим мостом все нормально. Но дело все в том, что в Ростовской области ремонтируют примерно 50 или 60 километров дорог, которые пришли в полную негодность. Вот. И вот когда закончится этот ремонт, никто не знает. Ну так.
2: В общем, я за то, чтобы, конечно, увеличивалась скорость, но чтобы... Слушай, ты знаешь, вот это вот меня, конечно, очень сильно огорчает всегда. Да, господи, не только где-то на М4, он на МКАДе. Едешь, потом вдруг в какую-то пробку совершенно неожиданную, без дополнительных... Ну, есть предупреждения, правда, появились светящиеся на разделительном вот этих вот джерси, как они называются, отбойниках. Там теперь новые стоят табло, которые тебе говорят, через 1.5 километра...
1: Пробка в правом ряду. Пробка, не пробка, авария, да, в правом ряду. Да, это
2: ну, иногда приятно. Не угадывают. Но, в принципе, иногда... вот это вот огорчает. Потому что ты едешь по хорошей трассе, она действительно готова, она... И ты на самом деле там можешь разогнаться до положенных, до разрешенных скоростей, но дальше ты вдруг попадаешь вот в эту самую безумную пробку, неизвестно насколько, из-за ремонтных работ, как правило, ну, иногда, конечно, из-за аварии, тут уж ничего не сделаешь.
1: Ну да, тут
2: ничего
1: не сделаешь, конечно.
2: Было, по моему мнению, растаскивать быстрее, если бы все службы работали так, как они должны работать. В общем, все это делается медленно и ремонтируется иногда в самые часы пик, с моей точки зрения, не по делу. Понимаю, ремонт нужен, понимаю, что нужно мыть эти самые бордюры замечательные, красивые, новые. Но почему это надо делать тогда, когда образуется трафик на дорогу?
1: Причем, вот заметь, я... заметь, еще 30 лет назад почему-то деньги находили на проведение таких работ в ночное время. А сейчас почему-то этого не происходит. Ну, слушай, будем надеяться на лучшее, надеяться на то, что, ну, этого будет меньше. Спасибо тебе, Олег.
2: Безусловно. Всем удачи на дорогах, хороших покупок на авторынке. Пока.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая места проектирования, производства и подготовки беспилотников. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Ведомство призвало иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть столицу Украины. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, подчеркнули в дипведомстве. Глава МИД России Сергей Лавров вчера провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Он довел до американцев информацию о действиях вооруженных сил, которые приступают к системным ударам по объектам в Киеве. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Николаеве. Рано утром повторный взрыв прогремел в городе Сумы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в части Николаевской области и в Сумском районе Сумской области. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск «Север» поразил украинские опорные пункты в Харьковской области, сообщает Минобороны. За ночь артиллерийские расчеты группировки выполнили более 40 огневых задач. Уничтожено более 150 солдат ВСУ, 2 бронемашины и 2 артиллерийских орудия в Сумской и Харьковской областях. Между тем, бойцы группировки «Восток» раскрыли подробности освобождения Добропасова в Днепропетровской области. По словам штурмовика с позывным «Талант», украинские военные, оборонявшие Добропасова, делали вид, что сдаются в плен, а потом открывали огонь. Ответным огнем российские военные их уничтожили.
2: Накопители уже накапливалась группа и двигались дальше, штурмовали. Противник огрызался, соответственно, пытался сдаваться в плен. Но когда доходило только до этого, он отрывал огонь. Ну и, соответственно, как нас учили, мы также отрывали по ним огонь на уничтожение. Где накапливаем людей, люди подходят, делается группа 2-3 человека. И уже двигаемся дальше, штурмуем населенный пункт. Ну, пытаются что-то сделать, но у них ничего не получается. Нас птичка вела наша, командование вело.
0: 25 мая Минобороны сообщило, что бойцы группировки войск «Восток» освободили село Добропасово в Днепропетровской области. Обогащенный уран Ирана необходимо передать США для последующего уничтожения или уничтожить в другом приемлемом месте в координации с Тегераном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети. По его словам, свидетелем уничтожения должна стать комиссия по атомной энергии США или другое подобное ведомство. Глава Белого дома настаивает, чтобы Тегеран подписал отказ от разработки ядерного оружия. Посольство России в Уганде рекомендовало гражданам взвешивать риски при планировании поездки в африканскую страну на фоне распространения эпидемии Эбола. Передвижение туристов по стране не ограничивается, выдача виз консульским отделам российского посольства продолжается в обычном режиме, сообщили известным в российском диппредставительстве. Эпицентр нынешней вспышки вируса Эбола находится на территории провинции Тури на востоке ДРК. А служба здравоохранения Конго получила первые тревожные сигналы из Итури 5 мая. Спустя 9 дней конголезские медики выявили возбудителя вспышки вируса Эбола, от которого нет ни вакцины, ни специальных лекарств. В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения признала международной чрезвычайной ситуации эпидемию лихорадки Эбола в двух этих странах. Сегодня в России завершается учебный год. Последние звонки отпразднуют в школах свыше 660 тысяч детей, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он пожелал выпускникам сохранить уверенность в себе, не бояться мечтать, стремиться к новым вершинам и смело принимать вызовы времени. Согласно рекомендациям Минпросвещения, программу празднования включат поднятие государственного флага, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей и выступление родителей, участвовавших в специальной военной операции. Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа. Похолодание и дожди пришли в Москву днем не выше 12-15, что на 5 градусов ниже положенной климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, такая погода сохранится до конца мая.
3: Погода на большей части русской равнины утратит связь с весной, причем до конца мая, но а умеренное тепло вернется только с наступлением календарного лета. Обо всем по порядку. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных кучевых дождевых облаков и полярного холода. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северо-западный. 4,9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. И максимальная температура сегодня плюс 12, плюс 15. Понятно, что это как минимум где-то градусов на 4-5 ниже, чем положено в это время года. Показания барометра будут меняться мало, составят 737 миллиметров ртутного столба. Ну и далее ночная температура в течение недели понизится с 6,9 до 2,5 градусов, а дневная с 12,15 до плюс 7, плюс 10. И каждый день будет лить дождь, так что не забывайте захватить с собой зонты.
0: Погода. В Петербурге сегодня облачно, местами кратковременные дожди, температура воздуха до плюс 16 градусов. В Москве облачно, временами дождь, температура воздуха плюс 13-15, ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду.

0: Чай для чайников.
1: Да, Владислав Александрович, есть у меня прелюдия для нашего сегодняшнего очередного разговора с Натальей Леликовой, ти-тестером, чайным экспертом компании Julius Meinl и автором познавательного проекта «Ароматика». Наташа, доброе утро, здравствуйте.
2: Да. Доброе утро.
1: Да-да-да. Владислав Александрович, некоторое время назад, вы представляете, ведь отмечал день рождения в компании нашего доктора.
2: Угу.
1: И поскольку я был укушен собакой, девочкой, как вы говорите, то, соответственно, спектр...
3: Сухую, да, отмечали.
1: И хорошо.
3: Конечно,
1: знаете, и хорошо.
3: Конечно, конечно.
1: И он мне предложил, говорит, Сергей, говорит, а он все облазил там уже в центре. Говорит, Сергей, давайте пойдемте с вами на чайную церемонию там в китайский центр один.
2: Так,
1: я говорю, отлично, мы туда пришли. Слушайте, мы там 3 часа пили чай. Но самое удивительное, не дают закусывать.
3: Чай не дают закусывать.
1: Да, не дают, говорят, вот только пейте, пейте, все. И ты знаешь...
3: Волюнтаризм.
1: К концу первого часа втянулся. Да, я точно. А сегодня мы поговорим с Натальей Леликовой про то, как выбрать чай, о сортах чая на все случаи жизни, да. Наташа, вопрос такой, а почему вот не дают закусывать, или это они нас обманули, эти люди?
2: На самом деле в традиционных чайных клубах традиционная чайная подача не предполагает никакой закуски и никаких блюд параллельно. Для того, чтобы вы могли распробовать настоящий вкус чистого чая.
3: Чистый чай, Сергей Валерьевич, чистый.
1: Да-да-да, причем, значит, Владислав Александрович, там дело как было. Нам поставили на столик, значит, горелку автономную на газу, да. Там постоянно булькал чай. Причем, слушайте, отдельная тема. Я говорю, слушайте, а вы знаете, вот рекомендуют люди, ну, как бы, которые прикидываются там эти знатоками или фанатами чая, говорит, надо заваривать, мол, зеленый на 85 градусов. А такой этот товарищ такой в костюме китайском, такой прищурился, такой, я смотрю, а рядом у него там рядом вещи тяжелые, думаю, сейчас кинет еще в меня, и такой смотрит и говорит, а кто вам это сказал? И так, значит, с улыбкой, но недоброй. Но в итоге он меня убедил, что, в принципе, 100 градусов это нормально. Это нормально. Наташ, как вы на это смотрите? Вот это отдельная тема, да, вот температура заваривания чая.
2: Здесь играет роль, какой именно вид чая мы завариваем. Если это вид чая сильно ферментированный, например, это сильно ферментированный темный улун, или, например, черный чай, который в Китае называют красным, или, например, пуэры темные чаи, то в этом случае 100 градусов будет прекрасной температурой. В случае, если это зеленый чай, вода может быть вскипячена до 100 градусов, а впоследствии при заваривании уже она может быть перелита в специальный сосуд чахай, в котором она немножечко подождет доведение до оптимальных там примерно 85 градусов, после чего уже ей будет завариваться зеленый чай.
1: Да-да-да. И вот Владислав Александрович принимал участие в церемонии, значит, где так называемый проливной чай. И там чайнички, они такие совершенно на двоих, приносят махонький такой, я не знаю, сколько там, в принципе, даже объем, может быть, 100 миллилитров в этом чайнике, может быть, чуть больше, но такой маленький такой, знаешь, вот такой, даже можно одной рукой обхватить его, да, фарфоровый. И в итоге он целиком полностью набивается этим самым заваркой. Ну, то есть даже говорить-то так нельзя, да, вот нельзя говорить заварка. Там, короче, много всякой посуды.
3: Вот так говорите.
1: Много всякой посуды. Есть такая мерная посуда, да, куда вот набивают. Потом чайник этот, да, и туда-сюда все это льют, и надо проливать этот чай. Uh-huh. Проливать, значит, ты как бы вот всю эту чайник, набитый полностью заваркой, наливаешь туда, значит, кипяток или вот горячую воду, да, ждешь секунд там 20 с небольшим и разливаешь, соответственно, по чашечкам, да. Невероятное удовольствие. Невероятное, да. Да. Наташ, ну вот, возвращаясь к нашей теме, да, про сорта чая на все случаи жизни, да, вот какой у нас с вами, у нас же есть сутки, правильно, у нас есть утро, у нас есть день, у нас есть вечер, наверное, логично, может быть, разобраться по времени сначала с сортами.
2: Можно разобраться по времени, можно разобраться по вкусам, например, можно начать с зеленого чая как с наименее ферментированного. То есть развею, возможно, один из устоявшихся мифов. Все виды чая, все делаются из одного и того же растения. Не существует отдельных кустов для черного чая и зеленого чая. Из одних и тех же чайных листиков можно при определенной обработке и степени ферментации получить как зеленый чай, так и черный чай, так и между ними такое среднее звено различной ферментации улуны. Вот зеленый чай является чаем неферментированным. Он по цвету сохраняет свой естественный зеленый цвет, как на кустике чайном, и сохраняет в себе максимум аминокислот и полифенолов с чайного куста. Его, может быть, можно было бы порекомендовать пить в первой половине дня для того, чтобы как-то бодрость, вот эту яркую, свежую, зеленую впустить в свою жизнь и начать утро с такими яркими, свежими красками.
1: То есть вот выражение нашего Владислава Александровича, как с куста, это вот оттуда, да, пошло, в принципе. Да, вот, то есть вот это, как вам сказать, вот это.
3: С одного куста, да.
1: С одного, да. Наташа, а вот что такое ферментация? Потому что часто я слышу это слово, да, и профессиональные повара его используют, и нутрициологи используют, и говорят, что вот, например, капуста квашеная, это типа ферментация. Ферментированная капуста, да, но что-то как-то чай-то он не окисляется, да, соли нет. Что там с ним происходит из-за ферментации?
2: Да, ферментация – это процесс взаимодействия ферментов с кислородом. В случае с чаем – это чайные ферменты в составе чайного листа. Взаимодействуя с кислородом, происходит определенная реакция, которую можно было бы назвать как окисление, но окисление – лишь часть этой всей вот большой реакции. В результате этой реакции чайный лист меняет цвет, он становится из зеленого, приобретает более красные, рубиновые оттенки, и изменяется аромат в процессе ферментации и взаимодействия различных прекурсоров аромата, каротиноидов, липидов, гликозидов с кислородом. Происходит процесс такой трансформации различных ароматических веществ. Если в зеленом чае мы слышим свежий, зеленый, яркий, такой травянистый аромат, то в красном чае мы будем слышать уже совершенно другие нотки, более печеные, более медовые, сухофруктовые. То есть аромат кардинально меняется в процессе этой ферментации.
1: А в этот момент этот чай что, окуривают, что ли, всякими, там, например, копченостями, там, или вот вы говорите, откуда там в чай берется вкус вот этих ягод, допустим, да, вот и все остальное?
2: Это его естественные ароматы. Вообще в производстве чая, в процессе производства чая выделяется более 600 ароматических молекул. Из них в готовом, вот уже сухом чае остается около 200. Из них около 80 мы можем распознать. Соответственно, вот в процессе производства чая сама ферментация – это процесс естественный. Если мы с любого кустика, не обязательно с чайного, сорвем лист и его немножечко помнем, повредим, пожамкаем так в руках, на нем образуются такие прожилки, царапинки, которые через несколько часов потемнеют. Вот это вот потемнение – это и есть ферментация. Поэтому для того, чтобы в чае ферментация, то есть это естественный процесс, и для того, чтобы он проходил максимально быстро, для этой ферментации создаются естественные необходимые условия. Это высокая влажность, 100%, это специальное помещение с таким климат-контролем, и примерно температура в районе 25-30 градусов тепла. И вот в этой, можно сказать, такой
1: бане.
2: В бане, в хамаме, точно, практически в хамаме. Чаю нужно около 3 часов, свежему вот чайному листу, примятому уже, скрученному, поврежденному, нужно около 3 часов для того, чтобы превратиться в черный чай по степени ферментации.
1: Наталья, а можно ли подозревать, что вот существует некая каста так называемых этих, которые вот сжимают-то, как вы сказали, там, прибабахали?
3: Жамкают.
1: Жамкальщиков таких, да, которые, в принципе, каждый лист, где надо, гнут, изгинают, и он, так сказать, там начинает окукливаться, то есть ферментироваться, и, соответственно, от того, где и как пожамкать, зависит итоговый вкус чая вот этого.
3: Злой или добрый вкус, да.
2: Безусловно, от того, где и как повредить, я использую уже другое слово, повредить чайный лист, будет зависеть то, как пойдет ферментация. В одном, например, из стилей производства чая, чай не скручиваются, как правило, чайные листья проходят интенсивную скрутку. А в одном из стилей они не скручиваются, а протряхиваются. Достаточно долгое такое протряхивание идет, и даже есть отдельная профессия, отдельный человек, который занимается именно и только протряхиванием чая.
3: Так, рисуны, давайте их так назовем.
1: Поприличнее, конечно.
2: Протряхиватель, да, можно так сказать. Нужно иметь очень сильные руки, поскольку подходы к протряхиванию могут там от тысячи раз начинаться. И в процессе такого протряхивания повреждается не целиком оболочка чайного листа, а повреждаются только краешки, а сердцевинка чайного листа остается зеленой. И
1: скажи, Наташа, вопрос подкрадывается, там несколько сразу вопросов, как обычно. Во-первых, пришли ли на помощь этим протряхивальщикам и как этот первый-то, который, что он, жамкателем, да? Вот, пришли ли на помощь рукастые роботы, потому что дело-то такое монотонное достаточно, да, сегодня эти машины,
2: конечно,
1: умеют как бы многое, да, вон было сообщение, что улыбаться умеет уже, правда,
3: как-то страшно,
1: жутко становится, но уже как-то лыбится потихоньку, да, в ответ, да, во-первых,
2: конечно,
1: пришли ли роботы, Наташа?
2: Да, конечно, есть уже механизированное чайное производство, и протряхивают, и скручивают чай, в том числе сейчас уже специальными механическими роллерами, и роллера появились достаточно давно, им уже больше 60 лет этой конструкции. Все равно остаются производства частные, ортодоксальные, которые продолжают производить чай полностью вручную. То есть сейчас можно найти и такой чай, и такой.
1: Второй вопрос, Наташа. А вот смотрите, вот возьмем один чай, вот как чай и чай, да, как с куста, а другой, значит, соответственно, вот его и протряхивали, и там это жамкали, и все по науке, и вот и цена у них, соответственно, да, отличается, хотя сырье было одно и то же. Вот скажите, просто обычный человек, вы говорите, в целом можно различить там до 80, да, особенностей вкуса какие-то, да, дополнительные, так сказать,
2: ароматы,
1: вкусовые.
2: Да,
1: да, ароматы, оттенки вкуса дополнительные. А вот обычный человек, который, ну, условно говоря, ну, вот обычный, не вы вот как ти-тестер, да, или чайный эксперт, а обычный человек, который, условно говоря, Жигулевская от Семерочки с трудом отличит, тогда, в принципе, уже, может вот в этих нюансах действительно купаться, и, ну, вот, ну, у нас есть люди, которые пафосно изображают, о, да, я понимаю, на самом деле, ни черта не понимает, да, но вот обычному человеку, они очевидны, эти изменения вкуса по сравнению с дожамканье и после?
2: Да, поскольку в чае вот процесс ферментации, он является одним из основным определяющим различия между видами. То есть даже не эксперт сможет отличить зеленый чай до ферментации от черного чая после ферментации. Это разделение кажется совершенно естественным и очевидным, как во вкусе, так и во внешнем виде, и в целом в настое при заваривании. Но вот уже какие-то нюансы, например, близких сортов, например, несколько черных чаев друг от друга, отличить возможность непривычки будет уже сложнее.
1: Наташ, ну а можно ли так вот четко сообщить нашей аудитории, что неферментированный чай, то есть оригинальный зеленый, по своему составу, ну вот без этой бани 30-градусной, да, где там вот этот в парной, в хамаме его выпаривают и так далее, вот первородный, грубо говоря, зеленый чай содержит наибольшее количество полезительных в себе элементов для человека?
2: На самом деле есть соблазн так сказать, но этого я делать не стану, поскольку различия вот в полезных веществах, выходящих в настой в черном и в зеленом чае, отличаются несущественно, то есть на какие-то всего лишь доли процентов. И в черном чае будет тоже есть те же вещества, которые выходят, ну, не в значительно меньшей просто степени. Поэтому выбирать, какой пить чай для здоровья, лучше именно по вкусу более приятного вам чая.
3: То есть не хотите обвалить продажи черного чая? Мы это поняли.
1: Да, ну и надо по-другому элегантнее сказать. Не зря мы с вами 36-й так глотали этими чайниками. Не зря. Вкуснейшие были времена, конечно. А чай со слоном.
2: На самом деле, достаточно долгое время вот эта вот тема поднималась, что зеленый чай очень полезен для здоровья, а черный чай, ну, практически бесполезен, просто вот напиток для удовольствия. И только вот некоторое время назад появились исследования, которые показывают, что на самом деле вот их состав полезных веществ отличается очень незначительно.
1: Так, хорошо, но свойства-то разные. Вот скажите, Наташа, вот, например, Владик, например, скрючивает иногда, зато затылок прихватит, то темечко, да, ну, гипертоник, что там с ним взять. А вот какой чаек-то надо попить, чтобы, так сказать, улеглось, да, улеглась давлёшка?
2: Но на давление чай влияет очень индивидуально, и такого общего какого-то случая конкретного влияния какого-то вида чая на давление не выделяют. Но в целом можно сказать, что любой чай по своей природе бодрящий. То есть любой чай примерно через час после употребления начнет действовать в такую приободряющую сторону. Достаточно мягко, но тем не менее может не дать заснуть, если чай выпит на ночь. При этом зеленый чай обладает охлаждающим свойством. Почему его, например, пьют везде на югах и в жарких странах он наиболее популярен. Примерно 300 миллилитров выпитого вот на жаре зеленого чая могут привести терморегуляцию организма в более такое сбалансированное состояние, помогает легче пережить жару. А черный чай, он наоборот согревающий. Почему он более популярен в холодных странах? Он имеет такое согревающее воздействие. И поэтому как раз в жару, в теплое время года, наверное, зеленый чай можно было бы больше рекомендовать.
1: Слушайте, а вот для этих, для экзотических всяких пуэров, видел как-то в магазине целые такие блины, такие запечатанные, такая, как летающая тарелка примерно размером, да, такая толстая такая штуковина с разными этикетками, там такая, там, видимо, отламывают кусочки и, видимо, заваривают, так сказать, кусочками, да?
2: Да, вот все
1: такая так. Вот экзотичная штука, она для каких целей-то, ну, кроме выпендрежа, естественно?
2: Такой чай, пуэр, если мы говорим про черный пуэр, есть еще зеленый пуэр, ему можно вообще отдельную историю посвятить. Если мы говорим про черный пуэр, то это чай, который проходит постферментацию. То есть помимо того, что он был скручен, он после этого еще был заложен на специальное скирдование, и около от месяца до двух он находился в специальных условиях, в которых была высокая влажность, тоже там поднималась температура, причем до 55 градусов, и чай прошел постферментацию, в результате чего его свойства достаточно сильно изменились. Вот такие темные пуэры, они меньше влияют, например, на желудочную кислоту, то есть вообще весь чай, он достаточно сильно поднимает кислотность в желудке. Шупуэры, наоборот, действуют немножечко другим способом. Шупуэры нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, и он, как ни странно, может завариваться в совершенно черный, практически нефтяной цвет, но при этом не будет давать терпкости вообще. Вот это вот вяжущего ощущения терпкости в нем не будет. Он будет оставаться достаточно
1: мягким. Так, а немаловажный вопрос. А зубы, Наташа, красит зубы? Зубы красит?
2: Любой чай является красителем, поэтому но чистка зубов утром и вечером полностью избавляет от этой проблемы.
1: Владислав Александрович, каждый зуб,
3: если вы пьете не чефир, Сергей Иванович, да.
1: Да-да-да, каждый раз по часовой стрелке, да. Наташ, ну будем разбираться и дальше с этой историей, товарищи. Значит, закончим на хорошей ноте сегодня с чаем. Чистите зубы два раза в день.
3: Черт, нет, это не там. Черный тоже полезен, вот.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные прошлой ночью перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников над различными российскими регионами. Об этом только что сообщили Минобороны. Дроны были нейтрализованы над Белгородской и Брянской областями, Курской, Новгородской и Смоленской, а также над Крымом. В Сумской области уничтожен украинский боевик, повторно мобилизованный в ВСУ после обмена пленными. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Это показал анализ некрологов уничтоженных противников. Украинец с фамилией Савин сдался в плен российским военным, потом попал в списки на обмен, вернулся домой, а там его снова мобилизовали и отправили воевать против России. Второго шанса выжить у него уже не было. Отмечается, что это не первый подобный случай в ВСУ. Прошлой осенью силовики также сообщали, что боевик, повторно ушедший на фронт после возвращения из российского плена, был ликвидирован в Сумской области. При этом, согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе. Вернувшиеся из плена военные могут продолжить работу только по своему желанию. Перспективы контактов России и Евросоюза зависят от готовности руководства ЕС пересмотреть политический курс в отношении Москвы, заявил «Известиям» директор европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Как он добавил, Россия не отказывалась от диалога с ЕС. По словам дипломата, Москва всегда выступала за решение разногласий дипломатическим путем. В начале мая председатель Евросовета Антонио Кошту заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией. Позднее готовность к контактам подтвердила российская сторона. Власти Евросоюза уточнили, что возможно диалог начнется только после завершения боевых действий на Украине. КНДР произвела запуск снаряда в сторону Желтого моря. Об этом сообщила агентство Ренхаб со ссылкой на комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея. Тип снаряда не установлен. Сеул анализирует данные о полете. Последний раз подобные стрельбы проходили 19 апреля. Тогда был зафиксирован пуск нескольких баллистических ракет малодальности из района города Синпхо в сторону Японского моря. Министерство здравоохранения Испании заявило о положительном тесте на хантавирус у подданного королевства, находящегося на карантине после эвакуации с круизного лайнера «Хондиус», как отметили в пресс-службе ведомства. Подтвержден новый положительный случай хантавируса после ПЦР-теста у одного из людей, которые находились на карантине в военном госпитале Мадрида. Уточняется, что заболевший будет находиться под специализированным медицинским наблюдением и соблюдением мер безопасности, установленных для подобных случаев. Регулярное посещение солярия многократно увеличивает риск развития у человека рака кожи. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн по случаю ежегодного дня диагностики меланомы, который проходит сегодня. Врач пояснил, что ультрафиолетовое излучение остается основным фактором риска развития меланомы. Речь идет не только о естественном солнце, но и о соляриях. Доказано, что регулярное посещение солярия многократно увеличивает риск развития меланомы, особенно у молодых людей, сказал онколог. Он добавил, что для профилактики меланомы нужно избегать пребывания на солнце в часы его максимальной активности с 11 до 16 часов дня. Также следует использовать солнцезащитные средства с индексом SPF не менее 30-50, носить светлую закрытую одежду и внимательно следить за состоянием кожи. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футболист английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов прибыл в расположение сборной России. Ранее он впервые вошел в итоговый состав национальной команды на товарищеский матч. Российская сборная 28 мая сыграет с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо и 9 июня с Тринидадом и Тобаго. Ибрагимову 18 лет. Он выступает за молодежный состав Манчестер Юнайтед. Хоккейный автомобилист расторг соглашение с форвардом Стефаном Дакостой. Тему важных новостей КХЛ продолжит Александр Ниценко.
1: Увольнение Николая Заварухина с поста наставника автомобилиста и дальнейшее приглашение на эту роль Алексея Кудашова запустило процесс обновления уральского коллектива. Ранее это подтвердил директор екатеринбуржцев Максим Рябков, который четко обозначил факт участия нового главного тренера в селекционной работе, а также объявил о данном ему карт-бланше на формирование всего тренерского штаба. Уже давно стало известно расторжение отношений со звездным форвардом Ридом Буше, который самовольно покинул автомобилист по ходу сезона, сославшись на семейные обстоятельства. Далее был переподписан нападающий Максим Денишкин. В то время как форвард Антон Голушев лег на операцию, пошли активные разговоры о переезде в Екатеринбург бывшего форварда московского «Динамо» Антона Слепышева и центр-форварда трактора Александра Кадейкина. В пятницу на 2 года продлил контракт нападающий Никита Шашков, а в понедельник стало известно, что уральцы расстаются с 36-летним французским нападающим Стефаном Дакостой, ранее выступавшим за ЦСКА «Локомотив» и «Акбарс». В минувшем сезоне он набрал 44 очка за 50 встреч в регулярке, но в плей-офф был мало заметен, отметившись парой голевых передач в 6 матчах. Кроме того, на 2 сезона автомобилист переподписал 23-летнего нападающего Егора Черникова.
2: «Зенит» проиграл «Униксу» 73-78 в 6-м матче полуфинала плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ.

0: Даша выстрелила в вас.
1: Варвара Феофанова, Гела Мецкий.
2: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
3: Кто стрелял?
4: В кустах было какое-то существо.
1: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
5: Сергей Стиллавин.

0: Популяризация запахов.
1: Дорогие товарищи, ну что же, в нашей студии вновь наш один из любимых гостей. Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». Илья, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей.
1: Илья сегодня подготовил для нас тему, она называется «Живопись в ароматах». Да? Вот. А я, можно вот вопрос про визуализацию, угу, бытовой?
2: Да.
1: Вот насколько связаны, Илья, вот цвет упаковки,
2: ага,
1: и флакона, и цвет жидкости самой, да, она же красится, да, и коробки, в которую запечатан парфюм, да, и запах.
2: Очень тесно связано, очень тесно
1: связано. Есть ли какая-то, нет, формула разработки, то есть они, есть какой-то кодекс, условно говоря, что, например, аромат холодный не может быть в красной коробке?
2: Ну, да, говоря, этот кодекс есть, и он очень так активно применялся на протяжении всего 20 века, но считалось, к примеру, если ты делаешь такие акватические, то есть водные или морские ароматы, то это должна быть синяя упаковка. Если ты делал что-то, знаете, в парфюмерии есть такая фужерная группа, это когда используют розмарин, лаванду, такие зеленые оттенки, то это должна быть, соответственно, зеленая упаковка.

0: упаковка. Красная подразумевала, что это будет, как правило, такой очень пряно-цветочный аромат. Вот. Uh-huh. То есть это совершенно точно было и есть на самом деле, но при этом в парфюмерии очень много хулиганов, да, которые... Что они делают? Ну, вообще, первый такой хулиганский аромат был выпущен в 92-м году, назывался он Angel Thierry Mugler.
1: Это звезда-то
0: звезда,
1: такая.
0: Абсолютно точно, да. И это был первый такой гурманский аромат, сделанный. Он был очень-очень сладким, прям вот там шоколад. Есть такой компонент этилмальтол. Это прям как сахар он звучит. А при этом звезда была голубого цвета, да. То есть вот подразумевал, что человек должен обмануться, да. То есть он наносит что-то... Думает, что наносит что-то легкое, а оказывается, это совершенно другое. И не могу сказать, был суперинтересный проект. Есть такая марка у нас, Байреда называется. Это, она очень тесно, опять же, связана с искусством, с художеством. Ну, сам создатель вообще мыслит себя больше даже как художник. Он парфюмерные компоненты воспринимает...
1: Он себя так
0: как,
1: видит.
0: Как... Но он, кстати, и был художником до парфюмерии. То есть он парфюмерные uh-huh. компоненты вспоминает как краска. Да, то есть вот это, например, красная краска, и рисует, старается картины. И вот однажды он выпустил один аромат, одна и та же формула, но в трех разных флаконах, разного цвета. Там зеленый, янтарный и голубой. И он говорил то, что вы, например, когда подбираете аромат, кому-то показываете, вы вначале показываете, наносите аромат из разных флаконов и даете человеку высказаться, что он думает про это. А потом можете ему признаться, то, что на самом деле...
1: Это одно и то же.
0: Да, это одно и то же.
1: А это как с вином.
0: Люди не верили.
1: Это же
0: да.
1: зависит от объема бокала. Я тоже участвовал как-то в эксперименте. Да. Серьезно. То есть вот узкий, пошире и самый ультраширокий, совершенно другой. А одно и то же, понимаешь? А как влияет этикетка на бутылку?
0: Да.
2: Кардинально.
0: Вы представляете, люди прям потом, они приходили в магазины и настаивали, нет, не нужен этот аромат, Oliver People назывался, именно синий, потому что, ну что, они не верили, что это разные, абсолютно не верили. Так что влияет всегда очень-очень тесно. Вот, но если говорить о взаимоотношении парфюмерии и живописи, то надо сказать то, что история этих взаимоотношений давняя. Ну, во-первых, где-то с начала 20 века, в первую очередь, живописцы, все-таки это было время зарождения современного искусства, это было время зарождения авангарда, да, в таком глобальном смысле этого слова, там, импрессионисты, постимпрессионисты, кубисты, эти Пикассо, Брак, Сезанн, Мане и прочие, они всегда стараются экспериментировать. Ну, то есть, для меня, например, понятие современного искусства подразумевает, все-таки термин совсем не современный, выход за определенные рамки. И, как правило, поиск новых способов там, самовыражения и очень часто некое эклектичное соединение различных жанров воедино. Да? Ну, то есть, когда в живописи прибавляются там, музыка, скульптура, игра светом и прочее. И в начале 20-го
1: Нужно
0: века...
1: еще еду прибавить.
0: А, еду, кстати,
1: особенно натюрмортами. Логично.
0: Да. И вот в начале 20 века стали проводиться очень интересные эксперименты в этом плане. Причем сами живописцы старались добавить что-то новое, то есть парфюмеры еще в этом не участвовали. И в частности, относительно недавно, например, есть такой замечательный, креативный очень парфюмер, зовут его Жан-Филипп Клермон, он создатель французского бренда Atelier des Ors, и он выпустил три аромата, которые назвал «Бетховенский фриз». «Бетховенский фриз». И «Бетховенский фриз» — это...
1: Фриз заморозок?
0: Нет, кстати.
2: Отморозок?
0: Фриз или клубничка тогда уж по-французски. Фриз. Вот, на самом деле фриз так называют в архитектуре, как бы сказать, барельеф или там рельеф какой-то, который идет прямо под потолком. Он горизонтальный, и, как правило, такие изображения. Вот, например, если мы посмотрим на Парфенон, да, то вот прямо под крышей будет такая лента.
1: Дело в том, что у Ильи тяжелая миссия объяснять людям из хрущевок, как, так сказать, где там фриз.
2: Лепнина, давайте вот так вот.
1: Нет, лепнина это не там.
0: Вот. И замечательный австрийский художник Густав Климт, ну, в общем-то, да, весьма-весьма известный, это вот эти вот золотые такие uh-huh. картины, да, на чашках часто Теркюс. Изображают. Вот, и там «Поцелуй» называется. Да-да-да. Вот. Они, в принципе, очень интересный художник, он был смелым таким экспериментатором. И вот он, по-моему, дай бог памяти, ну, где-то прям в самом начале 20 века, может быть, 1902-1903 год, в Вене представил свой такой экспериментальный проект, получивший название «Бетховенский фриз». Что, то есть, uh-huh. что он сделал? Он нарисовал, он написал 9-ю симфонию Бетховена.
1: То есть?
0: Да, вот в прямом смысле слова. То есть он ее иллюстрировал, грубо говоря.
1: Как
0: да?
1: ему виделось?
0: Как ему виделось, абсолютно точно.
1: То есть это нечто.
0: Да, это было нечто. Он, кстати, до сих пор
3: то
0: существует.
3: То есть снимают клипы, а он картину написал.
0: А он картину написал.
1: Да, один кадр. Да.
3: Круто.
0: Нет, в том-то и дело, то, что там была целая серия кадров. Mm-hmm. Да, то есть я не помню.
1: Это целая экспозиция.
0: Около 9 или 12 картин, да, объединенных вот этой вот теме, прям по частям этой симфонии. Это весьма и такой...
1: То есть это первый клипмейкер.
0: Да, клипмейкер, да, в высоком искусстве.
3: В классической музыке, да.
0: Да, в классической музыке. И завершающий вот эту работу был триптих, посвященный как раз знаменитой «Оде радости», да, вот Бетховена. И он, конечно, для него это было такое философское высказывание, он рассуждал о человечестве, об утопии человечества. Ну вот и парфюмер Жан-Филипп Клермон, он по мотивам этого бетховенского фриза, именно по последнему триптиху, выпустил три аромата. А почему он это сделал? Потому что сам Климт на... В общем-то, это было вначале такой... по идее, должен был быть краткосрочный проект, но который сохранился в итоге до сих пор, потому что считается вершиной, одной из вершин творчества Климта. И он выпустил три аромата, которые прям по климтовским описаниям созданы, а сам Климт тоже возжигал, в те времена не было прям таких благовоний, да, но вот частички, там, знаете, ароматного масла, то есть как это делалось?
1: Воскуривал!
0: Воскуривал, да. То есть на керамику капалось чистое цветочное масло и ставилось на керосиновые лампы, да, и поэтому керамика нагревалась, и масло испарялась. Кадила. Ну, примерно, да. Ну, кадила, конечно, это же один из ключевых бахур. Вот. И Жан-Филипп Клермон, например, сделал вот этот вот ароматный триптих, в свою очередь, прям точно по мотивам вот этого последнего триптиха «Ода к радости». Он тоже очень неоднозначный, потому что триптих должен вести от, можно сказать, от, как говорил Климт, от глубин души, от темноты к свету. Да? И ароматы тоже очень интересно сделаны. В одном используются, как мы называем, такие темные компоненты, да, и аромат называется «Крепескуль де зам», это «Сумерки души», да, и такие темные специи, густые, с амброй, пока без похоти. Скорее, такое,
3: похоть?
0: Такое, вот. А похоть, она где-то в середине, это аромат
1: называется
0: «Nuda Veritas», да, то есть обнаженная истина, да, или обнаженная правда, и там очень много вот тех компонентов, о которых мы раньше говорили, которые прям пробуждают
1: желание.
0: Такое желание, сексуальность, тело обозначают, прям тело, тело, тело. А все завершается совершенно невинными, нежными, прям вот как «Ода к радости», оттенками аромат, который называется «Хор ангелов», да, то есть вот там действительно прям «Хор ангелов», «Хор де Занж», и это такие искрящиеся, легкие, фруктовые, нежные прям аромат, от которого, как
1: райский.
0: Говорит, да, райский, прям вырастают ангельские крылья. Поэтому на самом деле в полной мере, конечно, это ароматная композиция, это я это переэкспериментировал с этим, это очень сильно меняет восприятие, в полной мере действительно воспринимается, когда ты слышишь «Оду к радости» Бетховена, ну, а все ее знают прекрасно, потому что это то, что... Перед
1: даже те, кто не знают, вы знаете ее.
3: Узнают, да.
0: Вы знаете, потому что это то, что звучит перед футбольными матчами, да, обычно. Вот это вот как раз и есть «Оду к радости» Бетховена. И вот, когда ты слышишь эту «Оду к радости», когда ты видишь картины Климта, изображающие вот это вот восхождение человека, и слышишь аромат, вот это создается прям такой настоящий комплексный эффект. Наверное, это и есть настоящая такая парфюмерная инсталляция.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. На Вологодщине сегодня не будут продавать алкоголь. Ограничения введены в связи с проведением школьных выпускных. Сегодня у ребят последние звонки. Алкоголь не будут продавать и 1 июня в День защиты детей. В Зашексинском районе Череповца сегодня отключили горячую воду. Воды не будет до 9 июня. Об этом пишет официальный сайт города. Как пояснили в департаменте ЖКХ, досрочное подключение воды в районе обычно невозможно из-за необходимости дополнительного обеззараживания труб. Часть района подключена к открытой системе горячего водоснабжения. Также стали известны сроки отключений в других районах города. В Индустриальном с 16 по 30 июня, в Заречье с 14 по 28 июля, в Северном районе и Новых Углах горячую воду отключат с 4 по 18 августа. В Вологде более чем наполовину готов бассейн на улице Фризиновской. Строители работают без выходных. Сейчас на объекте делают стяжку пола и остекление. Уже на следующей неделе начнется устройство теплого пола, установка дверей. Новый бассейн оснастят 6 25-метровыми дорожками и современной системой фильтрации воды. Работы идут в рамках программы губернатора «Стратегия 2.0». Этим летом жители Вологодской области смогут без пересадок добраться до Черного моря. Прямые поезда в Адлер и Анапу будут отправляться из Вологды и Череповца. Южное направление традиционно пользуется высоким спросом, поэтому с июня по сентябрь планируется назначить 10 дополнительных поездов и увеличить количество вагонов в уже действующих составах. Инклюзивный туристический маршрут по Тотемскому округу появился на национальном портале путешествуем.рф. Об этом пишет пресс-служба губернатора. Путешественникам предлагают познакомиться с Тотьмой, прогуляться по набережной, увидеть старинные храмы и купеческие дома, попробовать соль, добытую традиционным способом, а также посетить школу путешественника Федора Конюхова. Маршрут адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Туристические объекты оборудованы пандусами, поручнями, аудиогидами и табличками со шрифтом Брайля. Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В Вологодской области проходит неделя отказа от курения. Акция приурочена ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. В областном Минздраве напоминают, курение остается одной из главных причин инфарктов, инсультов, онкологических и легочных заболеваний. При этом отказаться от сигарет можно в любом возрасте. Уже через сутки после отказа снижается риск инфаркта и нормализуется давление, а спустя несколько недель улучшается работа легких. Врачи советуют заменить вредную привычку прогулками, дыхательными упражнениями или хобби. В Череповце подрядчика обязали переделать перголу на площади Молодежи после некачественного ремонта. Об этом сообщил глава города Андрей Накрашаев. Во время проверки специалисты выявили сразу несколько нарушений. Неровную поверхность, незакрепленные панели и строительный мусор. Работу не приняли, подрядчик устранит все дефекты за свой счет. Капитальный ремонт учебного корпуса Вологодского филиала Ярославского государственного медицинского университета вышел на завершающую стадию. Подрядчик планирует полностью завершить работы уже в июне. В здании обновили кровлю и инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку аудиторий, заменили потолки, полы и оконные блоки. Как отмечают в региональном правительстве, с 1 сентября здесь начнут обучение более 300 студентов по направлению «Лечебное дело». В Вологодской области проходит Всероссийская неделя семьи. До 31 мая в регионе пройдут десятки культурных и просветительских мероприятий, посвященных укреплению семейных ценностей и поддержке многодетности. Для жителей подготовили концерты, мастер-классы, семейные шествия, спортивные соревнования и встречи с представителями Русской Православной Церкви. Акция проходит в рамках национального проекта «Семья» и охватывает 46 регионов страны. We'll be right back.
1: Погода на маяке.
2: Вологжан ждет резкое похолодание. Самым холодным днем недели станет среда, 27 мая. Синоптики прогнозируют дожди и температуру днем от плюс 6 до плюс 10 градусов. На востоке до плюс 16. В четверг прохладная погода сохранится. Небольшое потепление ожидается в пятницу, однако уже в субботу регион снова накроют дожди и холод. По предварительным прогнозам, устойчивое тепло вернется только в начале июня. А сегодня в Вологде и Череповце максимальная температура днем 10 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и будет слабо падать, днем возможен умеренный дождь.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й.

Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обменялись мнениями о конфликте на Украине, отношениях Москвы и Вашингтона, а также о ситуации в Иране. Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пигота. Лавров напомнил Рубио о договоренностях Анкориджа по Украине. Телефонный разговор состоялся накануне вечером. Ранее российский МИД анонсировал начало системных российских ударов по военно-промышленным объектам в Киеве. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию Луганского государственного педагогического университета в Старобельске, подчеркнула официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее Министерство обороны подтвердили информацию о ночных ударах возмездия Орешником по Украине в ночь на 24 мая за террористическую атаку на Старобельск. Было заявлено о поражении в Киеве и Киевской области пунктов управления Главного управления разведки и командования сухопутных войск. При этом Минобороны подчеркнули, ударов по гражданской инфраструктуре не наносилось. Российские военные прошлой ночью перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщила Минобороны России. Дроны были нейтрализованы ПВО над Белгородской, Брянской, Курской и Новгородской областями, над Смоленской областью и над Крымом. В Крыму на 50% выросло число звонков на экстренный номер по вопросам борьбы с терроризмом. До 6000 обращений в год, сообщили ТАСС региональным управлением ЧС. В 2024 году по этому направлению поступило 4158 вызовов. Количество звонков по этому направлению увеличилось на 2000. К вопросам антитеррористической безопасности относятся угрозы совершения терактов в общественных местах, сигналы об экстремистских проявлениях в обществе, обращения по поводу попыток вербовки или шантажа со стороны иностранных спецслужб. В Крыму единый номер 112 работает с февраля 2022 года. Командир воздушного судна и пилот-наблюдатель самолета «Аэропак-22», совершившего накануне жесткую посадку, доставлен в больницу в Красноярске, сообщили ТАСС Минздраве региона. Один человек находится в тяжелом состоянии в реанимации. Инцидент произошел у поселка Осиновый мыс. По данным регионального управления МЧС, пострадали два человека. Командир воздушного судна и второй пилот, они сотрудники пожарного лесопожарного центра, которые проводили работы на местности. Бразилия интересуется закупкой у России нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа, поскольку заинтересована производить собственное удобрение, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников по итогам заседания Российско-Бразильской межправкомиссии в Бразилии.
3: В последнее время наша торговля обогащается еще поставкой сюда нефтепродуктов, особенно вот в текущих ситуациях. Конечно, как бы многие страны ищут новые источники поставок, и Россия здесь является таким надежным поставщиком. Вот плюс мы обсуждаем тему долгосрочных поставок сюда не только нефтепродуктов, но и сжиженного природного газа, потому что тоже коллеги заинтересованы не только брать удобрения, но и здесь производить. Кстати, российские компании инвестируют сюда и в производство, в том числе удобрений. Но рынок очень большой, поэтому понятно, что без поставок тоже не обойдется. Ну и плюс бразильская экономика растет, она диверсифицируется. Здесь есть и мощные промышленные холдинги, промышленные компании, которые производят такую конкурентоспособную продукцию. Поэтому, понятно, мы заинтересованы здесь в кооперации. Причем, в отличие от многих других стран, мы сюда выходим не просто с проектами там, поставок. Да? Мы говорим, давайте кооперироваться. Потому что Бразилия большой рынок, более 200 миллионов человек. И как раз соединение, ну, условно, бразильского рынка и российского рынка для многих высокотехнологичных производств делают их уже оправданными, потому что ну, иначе не хватает просто масштаба. Да? Вот на этом масштабе можно обеспечить и промышленную кооперацию, и стабильное развитие, и неокры, и другие вещи. Поэтому наше взаимодействие так нарастает.
1: Также Решетников рассказал, что российские фармацевтические компании, производящие уникальные препараты, в том числе онкологические и ревматоидные, готовы выйти на рынок Бразилии. В группу риска заражения Эболой попадают только те, кто побывал в Демократической Республике Конго и Уганде. Об этом рассказал ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Анатолий Альтштейн. При этом добавил, что если говорить о группах риска за пределами России, то это люди, которые ухаживали за больными лихорадкой Эбола, поскольку вирус передается от человека к человеку. 15 мая постоянный секретарь Министерства здравоохранения Уганды сообщила о вспышке лихорадки Эбола в стране. Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус выражал обеспокоенность скоростью и масштабами распространения Эбола. Правительство Москвы предупредило об ограничениях движения на Цветном бульваре с пятницы по воскресенье. Это связано с проведением Московского детского велофестиваля. 29 мая с утра введут частичные ограничения, закроют для движения одну крайнюю левую полосу в каждом направлении, затем две правые полосы ограничат. В субботу будет запрещен проезд в каждом направлении на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Петровского бульвара. Также до окончания фестиваля будет запрещена парковка на участках, где будет перекрыто движение. Водители просят заранее планировать маршруты. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня кратковременные дожди, температура до плюс 16 градусов. В Москве облачно, местами дождь, температура плюс 13-15. Ожидается порывистый ветер до 10 метров в секунду. И давление будет падать, составит 737 миллиметров ртутного столба. Это заметно ниже нормы.

0: ценности.
1: Дорогие друзья, наши беседы о ценностях, о философии. С нами Тарас Вархотов, доцент кафедры философии и методологии науки философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук. Тарас, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Тарас, ну вот сегодня у нас тема называется «Ценности и религия». Да? Тут много есть аспектов. Есть у нас такая прослойка, достаточно активная людей. Обычно, да, вот они очень активно, когда эти темы заходят, выступают в соцсетях особенно. И они, например, утверждают, что могут быть у людей ценности вне религии. Да? Вот, то есть я и говорю о людях атеистического, например, мировоззрения. Да? Но возникает вопрос, наверняка могут, да. Но, скажем так, ведь в либеральной картине мира там у каждого свои ценности. У тебя свои, у меня свои. Вот американцы, в принципе, я так понимаю, свободой как раз называют не то, что там болтать языком, что хочешь безнаказанно, как у нас некоторые почему-то до сих пор думают, а именно изначально это свобода иметь свой набор ценностей. Вот у меня такой, у тебя другой, но вопрос в том, на чем тогда цементируется общество, если у каждого, как говорится, члена общества свой набор. То есть как договариваться-то, если нет единого понимания ценностей. Как наука на это смотрит, Тарас?
2: Ну, это, конечно, трагическая подмена, вот эта вот история про такие сугубо индивидуальные ценности, особенно про личный свободный выбор ценностей. Ценности – такая штука, которую очень сложно выбрать. Это почти так же сложно, как и выбрать, например, свою биологическую природу. Да, вот тут эти вещи коррелируют, кстати, и в случае с западным миром коррелируют напрямую. Вот эта вот идея того, что можно исправить волю природы или Бога, да, там, сменить пол, например, по собственному желанию. Или, может быть, есть более радикальные решения вот в области сайнс-арта. Там есть такой Стелларк, известный персонаж. Вот он себе что-нибудь все время нравится пришить, там, третью руку, например, к пузу, да, или ухо куда-нибудь на плечо. Ужасно заманчиво.
1: Более того, Тарас, сейчас я, поскольку мониторю всю, так сказать, новостную картину, вот встречал историю о том, что третья рука появилась, роботизированная, и очень удобная вещь. Они объясняют, что, мол, вот она вот крепится, и это не понял немножко, куда и к чему, но, например, она может управлять смартфоном, пока ты двумя руками моешь посуду.
2: Ну, это да, это, конечно, безусловно, достижение, вот, к которому мы шли несколько тысячелетий. В том-то и дело, что вроде бы действительно можно, да, то есть, особенно если очень хочется, да, ну, можно изменить пол, правда, с утратой репродуктивной функции полностью, да, то есть, в общем, не совсем понятно, что получается в итоге. Можно пришить третью руку, и она даже сможет управлять смартфоном, правда, вот больше ни для чего, возможно, будет непригодно. То есть вот такого рода какие-то дисфункциональные конструкции, бросающие вызов природным процессам, да, и вроде бы демонстрирующие, что мы вполне себе способны их там победить, заместить и, может быть, в перспективе отодвинуть и решить лучше. Но в действительности представляющие собой, в общем, достаточно жалкие, так сказать, подобия того, что они копируют, да, с чего они сделаны. Вот с ценностями очень похожая ситуация, только гораздо труднее увидеть здесь дисфункциональность и неестественность происходящего. Действительно, на первый взгляд, вроде бы, ну, а кто мешает нам выбрать, да, если речь идет о некоторых там принципиальных жизненных ориентирах? Мы же, ну, люди свободные, разумные, и осознанность вроде бы сама является ценностью. А в западной культуре осознанность – это вроде как синоним русского слова «совесть». Да. Совести у них нет, у них есть осознанность. И вот мы осознанно можем что-нибудь предпочесть. Проблема в том, что если за этим предпочтением нет ничего, кроме ситуативного такого договорного разумного решения, то эта штука почему-то перестает работать очень быстро. Есть еще одна проблема, да, если, ну, все будут выбирать по-своему, не очень понятно, как им вместе жить. Да, в этом смысле выбор с неизбежностью должен быть, ну, как минимум синхронизирован. Да.
1: Ну, там, я так понимаю, вопрос решается полицейским государством, то есть вот жестко ввести нормы, да, то есть ты сидишь внутри себя там какой хочешь, а вот на улицу вышел и делай так, как сказали.
2: Да, то есть есть специально отведенные для проявления свободы места, вот, они сужаются, это пространство все настоящего времени. Поэтому, поскольку в социальном мире оно сужается, то ему ищут альтернативу, зато мы вот можем, так сказать, третью руку пришить, да, или свободно выбирать ценности. Вот.
1: Вы настаиваете, Тарас, да, что вот это искусственное формирование наборчика, как вот в столовке, в заводской, да, так берешь мимозу, супчик какой-нибудь там, борщец, мне, пожалуйста, сосиску с гречей, да, вот, а другой выбирает, например, пельмени, вот, так не работает, да, с ценностями.
2: Определенно не работает, тем более, что даже в столовке, в общем, в принципе, можно бросить всем вызов и выбрать тертый кирпич, но ничего хорошего из этого не выйдет. А вот здесь тоже, в общем, есть достаточно узкий коридор, внутри которого существуют все эти борщи и пельмени. Но, конечно, к борщам и пельменям ценности точно сводить не стоит, поскольку мы не очень хорошо понимаем, да, мы до конца же не знаем, что такое ценности. Это что-то такое в основном интуитивно усматриваемое. Но то, что мне кажется общим местом в представлениях там, самых разных культур о ценностях, то, что ценности – это некоторый абсолютный ориентир, он переживается как способность преодолеть свое наличное состояние. Кстати, очень легко тут действительно впасть в заблуждение и подумать, что третья рука – это что же преодоление наличного состояния, чего бы не посчитать это ценностью. На самом деле, достаточно просто отличить, да, в той мере, в какой ориентиром становится что-то связанное непосредственно с биологической природой человека. Тут речь не про ценностях, это не про преодоление. Это про копание в том, от чего мы, там, к сожалению или к счастью, в принципе не можем уйти. Мы этим ограничены пожизненно, да, мы такими созданы. Вот. А вот то, в чем мы не ограничены, оно как раз интуитивно переживается человеком как некоторая принципиальная возможность. Да, он, так сказать, одно из названий для этой возможности – ценность. И в этом смысле, кстати, религия – важнейшая вещь, которая концентрирует такого рода ориентиры. Все религии в своем составе важнейшим компонентом имеют вот это вот, собственно, нормализованное представление о том, как человек может стать больше того, чем он есть, да, как он может стать лучше, сильнее, интереснее и так далее, да, перерасти себя. И понятно, что в основе здесь все равно лежит индивидуальное переживание, нужно интуитивно это ощущать. В этом смысле мы немножечко расходимся и в интерпретации ценностей, и в представлении о том, какой ценностный ориентир является наиболее важным. Но это не отменяет того, что общие наработки культуры, да, тысячелетия коллективной работы точно не стоит игнорировать. За это время многие пытались, да, и у некоторых получилось чуть-чуть лучше и чуть-чуть ловчее. Вот культура об этом помнит, и религия в наибольшей степени собирает эту память, да, подсказывая, на что ориентироваться.
1: Тарас, а язык является собранием ценностей? Потому что есть же коннотация, да, то есть, так сказать, восприятие эмоциональное, да, слово. Это, он является хранилищем? И в этом смысле сразу задам вопрос. Наводнение нашего языка этими мерзкими, непереводными словами, начиная от, газлайтинг и прочей вот этой мерзости, да, и всяких терминов, это вторжение, которое, они же нами не ощущают. Эти слова, да, у них нет ни картинки, ни цвета, ни звука никакого приличного, да, они просто что-то обозначают, как вот, я не знаю, если на дороге, едешь по дороге, и знак резкий поворот, вот есть поворот, а есть знак, который его обозначает, и вот эти слова, мне кажется, они как знаки какие-то, совершенно типовые, бездушные, никак не звучащие, и это настоящая диверсия, потому что это, эти слова и уничтожают наши чувственное восприятие языка, и ценностям тоже наносит таким образом опосредованный ущерб.
2: Конечно, язык – исторически главный механизм культурной памяти коллективной. В этом смысле, сам по себе он не содержит того, о чем он помнит. Он помогает об этом помнить. Язык, конечно, укоренен в практиках культуры, которая его воспроизводит. Поэтому, когда мы заимствуем что-то из чужого языка, мы вроде бы ссылаемся на ту практику, но понятно, что она для нас чужая, она как минимум не встроена в нашу собственную, да, то есть обычно же слова заимствуются вместе с вещами, которых у нас нет. Вот, но когда начинается давление другой культуры, которая в предмет поклонения превращается, начинает заимствоваться все подряд. Возникает иллюзия, что у нас ничего нету, да, а там есть все, поэтому надо позаимствовать там. И в результате, да, начинается деформация собственной культурной памяти, когда вот эти вот ненужные синонимы, да, либо слова какие-то бессмысленные, для нас не встраиваемые в нашу повседневность вещи обозначают. Да, да, начинается разрушение того, что мы копили столетиями.
1: А если говорить тогда, Тарас, возвращаясь, да, к религии, ну, понятно, что человек протестантистского мировоззрения, да, то, что распространено в Америке, он с нашим сознанием, да, которое, может быть, и не религиозно, но культурно тоже обусловлено, трудно договориться, трудно понять. И вот с вашей точки зрения, как мы сами себя, и они себя, и мы себя воспринимаем? Потому что мы, у нас, наверное, такое, ну, как бы собирательное ощущение, что у нас как бы, ну, в идеале, если мы говорим, да, в идеале у нас дружеское отношение друг к другу, да, а как там, условно говоря, в том мире, на который мы иногда смотрим с пиететом, плюс еще эти слова уродские?
2: Такой очень, на самом деле, богатый, долгий, сложный вопрос. Тут он на два распадается. Да. Есть некоторая практика взаимодействия, и есть попытка осмыслить эту практику. Ну, то же самое с ценностями. Есть некоторое интуитивное переживание того, как нужно поступать, а есть попытка это объяснить себе и другим. Тут вот появляются всякие сложные слова, да, там, высказывания из них и так далее. Потом, естественно, возникает ощущение, что, ну, другие же люди, они же тоже люди, и у них тоже есть ощущение, как правильно. Не может же быть, чтобы у них было как-то совсем по-другому. А вроде у них и слова похожие. И возникает вот эта вот, так сказать, успокоенность синонимии, да, что вроде бы у нас есть слово «справедливость», да, а там в английском языке есть слово, ну, там, тоже справедливость, да, своя, там, justice, тут вопрос, что именно переводить, да, справедливостью. Или вот совестью, совсем яркий пример, русское слово «совесть» обычно переводится на английский словом consciousness, да, оно же сознание по-русски. Вроде бы у них такое же слово есть, значит, и совесть у них тоже есть.
1: Но совесть — это не сознание при этом.
2: В том-то и дело. А потом выясняется, что при номинальной синонимии, да, при том, что в словаре написано, что это слова примерно с одним и тем же значением, они в действительности обозначают совершенно разный способ отношения к миру. И там, где люди conscious, да, и у них consciousness, вот, там они, ну, осознанны, разумны и поступают, как сказать, осмысленно, взвешенно. Вот. А люди, которые поступают по совести, они, наверное, тоже поступают осмысленно, взвешенно, но не это здесь главное. А главное, что они поступают в соответствии с вот этим вот глубоким внутренним чувством правды, что совершенно не подразумевается в слове consciousness. Да, вот подчеркну, не отрицается, но не подразумевается. И так и со всеми прочими словами, обозначающими сложные культурные содержания, да, вот эти самые ценности. И вот и получается, что кажется, что вроде бы мы все примерно одинаковые, да, и так, наверное, и должно быть, но на практике оказывается, что вот эти долгие столетия формирования в разных условиях с разными привычками по разным траекториям приводит к тому, что нам кажется, что мы понимаем друг друга, да, на уровне немножко пониже выясняется, что иногда прям совсем не понимаем. Да, и будет очень сложно объяснить американцу или европейцу, да, что значит, он поступил не по совести. Да, и какая еще правда тут должна быть соблюдена, если, ну, так сказать, на бумаге об этом заранее не написали, не договорились, да, и прозрачным это содержание не является. Нельзя требовать того, что не является предметом договора. Да, ни от кого нельзя требовать. Все, что находится за пределами договора, является личным пространством участников этого договора. Да, они там могут вытворять все, что угодно. Говорить, что это бессовестно или неправильно, это, ну, посягательство на приватное. Да, то есть это как раз удар по ценностям, да, для тех людей. Вот, например, такой пример. Да. Поэтому, если говорить о дружбе, да, которая действительно очень важная тема для русской культуры, и вроде бы у нее тоже есть синоним там, во всех известных мне языках, то это как раз такой тип взаимодействия, да, специфический русский, который, ну, как известно, предполагает некоторое количество двусмысленных вещей. Да, там, у друзей все общее, например. Да, это прям сильно вразрез идет с культурой, которая очень бережет приватное, да, и построена на загородках. рамках заборчиков, договоров по поводу этих заборчиков.
1: Хотя, что интересно, Тарас, да, визуально, наоборот, у них нет заборчиков, да, то есть вот и домики, да, вот когда, соответственно, частные владения и кладбище, у них как бы заборчиков как раз вот, что интересно, по иронии, нет, да?
2: Ну, им уже не нужны заборы, в буквальном смысле слова, охранительные, там символического вполне достаточно, то есть просто размечающего, чтобы, ну, не дай бог, если вдруг человек, ну, промахнется, да, чтобы он видел, что здесь, в принципе, вот проведена граница, и он сам уже не пойдет, да, это русский человек штурмует границу, если ее видит. Западный человек видит, граница, трогать не надо, да, сюда не ходи. Вот. И все это давно-давно уже вошло в головы и живет там гораздо прочнее, чем во внешней форме в виде высоких толстых заборов, да, снаружи. И более того, да, эти заборы прокрадываются уже в организацию повседневной жизни, да, то есть в, там, особенно в северной части Западной Европы, в какой-нибудь там Дании, да, ну, все координировано и выстроено настолько, да, что ты, в принципе, не свободен даже в таких обычных бытовых действиях. То есть выходить стричь лужайку, да, во-первых, нельзя не выйти, лужайка должна быть пострижена. Во-вторых, нужно дождаться, пока сосед начнет стричь, потому что если ты полезешь раньше соседа, то это ты как бы его упрекаешь в том, что он недостаточно заботится о своем газоне и прочее. Да, и вот вроде бы мы привыкли думать об этой культуре как бы индивидуалистической, культивирующей свободу, а перед нами рисуется на самом деле очень жесткая община, крайне регламентированная и очень несвободная, вот в этих как раз повседневных бытовых действиях, очень-очень коллективная. Совершенно другое дело русский человек. Он будет стричь лужайку.
1: Да, Тарас, я вас поддержу. Я когда первый раз оказался в шведской провинции, я, честно говоря, обалдел, потому что у них, вот у шведов, да, вот все загородные поселения, все дома окрашены вот в этот брусничный цвет, цвета соуса такого, да, и белые наличники. И они все такие, маленькие, побольше, ты едешь дальше, под, ну, я имею в виду центральную Швецию, не Стокгольм, а вот там, где холодрыга зимой, и белый снег везде, да, и так сказать, и вот единственный дом, который я видел вычурный, какой-то с выпендрежем, с огромными стеклами, это мне рассказали, а это у нас тут вот живет, говорят, Ибрагимович, этот футболист знаменитый, но он не наш, мол, типа, ему ладно, можно, но все шведы живут вот в этих красных домиках с белыми наличниками. И при этом они говорят о свободе, да, вот, вот любопытнейшая история.
2: Да, да, и понятно, что здесь и есть чему позавидовать, чему поучиться, да, то, что всегда впечатляло русских туристов в Европе, вот это все очень аккуратненькое, да, все очень причесанное, прилизанное, и, например, старые города, там, еще средневековые, да, в Центральной, в Южной Европе особенно, вот, все сохранны, все очень аккуратненько, насколько это возможно, приведено в порядок.
1: Да, ну, все выглядит замечательно, да,
2: да, ну, это замечательно. Оборотная сторона того, что они же за это и отвечают. Вот. А русский, конечно, человек, конечно. Русский человек уверен, что фасад дома – это вообще не его.
1: Да-да, Тарас Варходов, кандидат философских наук.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
3: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Телефон рекламные службы 495-105-5244.

0: студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая места проектирования, производства и подготовки беспилотников. Об этом говорится в заявлении российского МИДа в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Ведомство призвало иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть столицу Украины. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, подчеркнули в дипведомстве. Глава российского МИДа Сергей Лавров накануне провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Он довел до американцев информацию о действиях вооруженных сил России, которые приступают к системным ударам по объектам в Киеве. Украинские СМИ сегодня сообщили о взрыве в Николаеве. Рано утром повторный взрыв прогремел в городе Сумы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучал в части Николаевской области в Сумском районе Сумской области. В Сумской области уничтожен украинский боевик, повторно мобилизованный в ВСУ после обмена пленными. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Это показал анализ некрологов уничтоженных противников. Украинец фамилии Савин сдался в плен российским военным, потом попал в списки на обмен, вернулся домой, а там его снова мобилизовали и отправили воевать против России. Второго шанса выжить у него уже не было. Отмечается, что это не первый подобный случай в ВСУ. Прошлой осенью силовики также сообщали, что боевик, повторно ушедший на фронт после возвращения из российского плена, ликвидирован в Сумской области. При этом, согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, ни один репатриированный не может быть использован на действительной военной службе. Вернувшиеся из плена военные могут продолжить службу только по своему желанию. Мошенники распространяют под видом VPN-сервиса банковский троян и загрузчик дополнительного вредоносного программного обеспечения, после установки которого они получают доступ к банковским приложениям. Об этом предупредили в МВД. Там рассказали, что обнаружен очередной бесплатный VPN, вместо которого на устройство пользователя устанавливается вредоносное программное обеспечение. После установки приложение может получать доступ к СМС, пуш-уведомлениям, данным банковских приложений и загружать на устройство другие вредоносные модули без ведома пользователя. МВД рекомендует скачивать и устанавливать приложение только из официальных магазинов, что, впрочем, по заявлению ведомства, тоже не дает 100% гарантии безопасности. Сегодня в российских школах пройдут последние звонки. Праздничные мероприятия будут посвящены Году единства народов России. Всего в этом году выпускаются почти 750 тысяч одиннадцатиклассников. Согласно рекомендации Минпросвещения, в программу празднования включат поднятие государственного флага, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей и выступление родителей, участвовавших в специальной военной операции. Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Новости спорта. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Зенит» проиграл «Униксу» 73-78 в шестом матче полуфинала плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком этой встречи стал центровой казанцев Маркус Бингем, набравший 20 очков. Счет в серии до 4 побед стал равным 3-3. Решающий поединок пройдет в Казани 28 мая. Российский теннисист Андрей Рублев потратил почти 3,5 часа для прохода во второй круг турнира серии «Большого шлема» Ролан-Гаррос. А другой россиянин Роман Сафиулин отчаянно боролся, но не сумел пробиться в следующий этап. С подробностями Виталий Павлов.
2: 141-й ракетки мира из России Роману Сафиулину ожидаемо не повезло с соперником по первому кругу Ролан-Гаррос. Ему в оппоненты достался норвежец Каспер Руд, который недавно играл в финале турнира в Риме, а вообще является 16-м в рейтинге. По первой партии могло показаться, что шансов у россиянина вообще не будет. Руд выиграл со счетом 6-2, дважды забрав чужую подачу. Однако уже во втором сете Сафиулин с 3-5 перевернул все в свою пользу и добрался до тайбрейка. Только там норвежец сумел вырвать победу в партии 7-5. А дальше Роман снова уступал 2-5, но взял 5 геймов подряд, а с ними и сет. Четвертую партию россиянин и вовсе забрал под 0, но в решающем сете Рут смог включиться и победил 6-2, повторив результат первой партии. Сафиулин бился, но немного не хватило для прохода во второй круг. Андрей Рублев и вовсе провел на корте 3 часа и 38 минут в матче с перуанцем Игнасио Бусе. В первой партии Рублев сразу хорошо начал и выиграл ее уверенно 6-3, а во втором сете пошел обмен выигранными чужими подачами, нервный тайбрейк, в котором Буса победил 8-6. В третьей партии перуанец стал заметно уступать физически и позволил Рублеву выиграть 6-3. В четвертом сете россиянин проигрывал 2-5, но сумел добавить и забрал матч, победив со счетом 7-5.
1: Нападающий Краснодара Джон Кордоба вошел в окончательную заявку сборной Колумбии на чемпионат мира по футболу. Форвард, напомню, в суперфинале Кубка России против «Спартака» получил небольшую травму. А вот игроки «Зенита» Джон Дуран и Вильмар Барриос на мундиале за колумбийскую сборную не сыграют. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем.

0: Дорогие товарищи, вы знаете, что в проекте «Навес золота» в нашей студии немыслимым образом материализуется Михаил Каптюк, сооснователь проекта «Сайенсли», популяризатор науки. Здравствуйте, Миша.
1: Доброе утро, Сергей.
0: Вот сегодня будет наш товарищ Каптюк крутиться как уж на сковородке. Уж мы-то постараемся, потому что темой сегодняшнего нашего разговора избрано электричество. А тут я Михаила... Ну, давайте сразу нокаутирую высказываниями самого Теслы, помните, который собаку съел на электричестве, башни строил. Так. Говорят, что это он пульнул из Америки какой-то электрический шар, который превратился в тунгусский метеорит. Да.
1: Часовню тоже я.
0: Да-да-да, что он, соответственно, получал электричество из воздуха, а его за это убили нефтяные магнаты, потому что если электричество получать из воздуха, из эфира, да, вот о чем говорил и Менделеев, в частности, что, мол, типа, есть такой эфир некий, то зачем же платить за бензин? Это тогда, конечно, люди разорятся.
1: Да, конфликт интересов получается.
0: Но, Михаил, смотрите, какая история. Тесла, при том, что он действительно много каких вещей-то сделал, всякие индукционные катушки, там, прочие дела, он сам-то говорил под конец жизни, я, говорит, вот всю жизнь, говорит, занимаюсь электричеством. А до сих пор не понимаю вообще, чё, как это работает, вообще не пойму.
1: А знаете...
0: И вот прикол. Смотрите, Михаил, я так подвожу к репризу, правда, потому что не сбивает старика. Так вот, да,

0: представляете, сам Тесла не знал, что такое электричество, а Каптюк знает.
1: А вот, вот да, вы подкололи, подкололи. Но на самом деле я как раз хотел начать с того, что, если честно, и я, хотя я обладаю всей доступной на данный момент информацией об электричестве, но я как раз хотел начать с того, что не надо слишком, на мой взгляд, закапываться в то, что такое электричество. Поэтому я вот на некоторых научно-популярных лекциях прям привожу такой пример. Вот смотрите, как важно помнить о практике и не закапываться в голую теорию. Потому что если вот мы, вооруженные всем интернетом, всеми википедиями и так далее, пойдем и захотим разобраться, что такое электричество, то мы сначала увидим, что электричество — это совокупность явлений, обусловленных существованием электрических зарядов. То есть, видите, сразу же как-то легче не стало. Мы от непонятного электричества перешли к непонятным электрическим зарядам. Дальше переходим мы и смотрим, что такое электрический заряд. И нам сразу же в лоб физическая скалярная величина, показывающая способность тел быть источником электромагнитных полей. Мы идем в электромагнитное поле и видим, что это фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами. А дальше там уже начинаются уравнения Максвелла, это дифуры второго порядка и так далее и тому подобное. То есть, если мы прям поставим задачу понять, как работает электричество, то на ум приходит по другому поводу сказанная фраза Эйнштейна, что, дескать, был у меня один способный студент, но, к сожалению, давно я его не видел. Он пытается понять, как работает квантовая механика. Вот, так что мне кажется, что если...
0: То есть, Миша, да. То есть, получается какая история? Вся наша сегодняшняя цивилизация, ну, давайте честно скажем, она завязана техническая, да, технически, на электричестве.
1: Безусловно.
0: То есть, представить всего... Нет, мы можем представить себе Агафью Лыкову, и, значит, все мы это
1: но
0: можем представить.
1: Можем, но не
0: и
1: хотим.
0: Германа, и Германа Львовича Стерлигова тоже можем представить, я отлично, который борется уже 20 лет с колдунами-учеными и так далее.
1: Он как-то борется, но при этом в соцсетях как-то пишет, вот уж не знаю как, как у него получается.
0: Я думаю, что это лучина, это лучина, заподозрить его в использовании электричества невозможно. Так вот, история такая, смотрите, вся наша цивилизация запитана на электричество, да, вот если взять любой многоквартирный дом, вот вырубаешь электричество, и все, жизнь стоп, потому что нет холодильника, ну, тепло по-другому течет, конечно, хорошо, но кондиционера нет, света нет, приборы не работают, компьютеры не работают, ну, какое-то время работают на батарейке, потом батарейка садится, да, и аккумулятор. Все. И обрубается связь. Ну, вот частицу этого светлого, прекрасного мира без электричества мы получили на 9 мая, когда у нас отключился мобильный интернет. И, слушайте, я на самом деле возрадовался. Мне так было приятно, что люди ходили по улицам без мобил в руках,
1: общались,
0: когда они поняли, что
1: да,
0: без толку.
1: Прекрасно.
0: Да, они смотрели на солнце, на природу, они разговаривали друг с другом. Это были опять те самые замечательные люди из моего детства, понимаете, эти прекрасные люди, которые просто нормальные, не уткнувшиеся в эти экраны, да, потом опять все по-новому понеслось, и посмотрите, какая история, человечество все зависит, я уж не, ну, про электрические автомобили я не буду говорить, это так, как бы, так, гримаса глобалистов, ну, ладно, но, тем не менее, вот мы на нем висим полностью, да, вот зависимо от него, а не понимаем, на чем висим-то, это вот вас не смущает немножко?
1: Ну, смотрите как, мы понимаем до той степени, насколько нам это нужно, и даже, наверное, немножко больше. То есть мы понимаем, что нужно сделать, чтобы в конкретном месте у нас появился свет, в конкретном месте у нас включился компьютер и так далее. А вот то, что мы говорим там про всякие скалярные величины, это на самом деле предмет интереса.
0: Тогда, Миша, я вас прекрасно... Слушайте, а тогда вопрос, смотрите. Если мы до конца не понимаем физику этого процесса, да, до конца я имею в виду, да, вот полностью, на 100%, можем ли мы подозревать, что у электричества есть некая побочка. Понимаете, какая история, что я имею в виду, да? Что есть какое-то подспудное воздействие, например, на нас, которое мы тоже не регистрируем в силу того, что мы не понимаем всей природы электричества, да? И, например, люди, может быть, болеют.
1: Так, ну, вот, хороший
0: потому
1: вопрос.
0: Что, например, потому что, вот, например, смотрите, у нас же запрещено строить дома, например, под линиями электропередач. Ну, неспроста же, неспроста. Потому что электромагнитное поле, как оно там влияет? А, фиг знает, как оно влияет. Но вряд ли хорошо, да?
1: Ну, да.
0: То есть вот вы... подразумевает, что у электричества есть какое-то некое подспудное влияние на человека, которое, так сказать, вызывает у вас тревоги, опасения.
1: Ну, смотрите, вот очень правильный подход, давайте разбираться. Значит, во-первых, да, здесь вспоминается, конечно же, цитата Сократа: «Я знаю, что я ничего не знаю». Вот это преследует нас, собственно, всю нашу цивилизацию. До конца мы ничего не знаем. И вот мне, вот ваш вопрос сейчас напомнил, на самом деле, события примерно 150-летней давности. В 1878, дай бог памяти, году в Англии проходил суд. Прям суд над электричеством. Вот система права Англии, она позволяет делать такие вещи. И, собственно, судили электричество. И вот что интересно, в суд на электричество подали компании, которые занимались газовым освещением. То есть всегда же надо помнить, что с чем мы сравниваем. То есть мы же сравниваем электричество не с каким-то идеальным источником энергии, а с другими совершенно реальными. Итак, собственно, производители газового освещения подали в суд на электричество, и смотрите, что вменялось в вину электричеству. Значит, во-первых, вменялось в вину то, что у женщин плохой цвет лица, если они долго проводят время там, где освещается электричеством. Дети плохо спят в помещениях, где электричество, ну и многое другое. Но здесь важно понимать, что если мы сравним, например, с газовым освещением, это что такое? Это у вас в доме горит газ, в этом газе такая специальная сеточка, которая раскаляется и светится, но у вас выгорает весь кислород, у вас огромная пожароопасность, а у вас...
0: Так, Михаил, да. стоп, рубрика «Пресечь ФМ», как кричит обычно наш Владислав Александрович. Он что-то вас не пресекает, так сказать, видимо, задумался о своем. Смотрите, о том, как он сжег газовую лампу. Но, смотрите, Миша, а почему мы так вот спекулятивно сравниваем с какими-то газовыми лампами, если, наоборот, есть опыт, ну, всей вековой жизни, да, человечества, которое жило как? Есть на улице солнце, ты работаешь, ешь или что-то делаешь еще, да? Зашло солнце за этот самый, за бугорок.
1: И все, и мы на перину.
0: И
1: да,
0: спишь.
1: Если говорить, собственно, про... Конечно, хочется жить так, как жили наши предки. Но тут, опять же, наши предки-то жили вот так. Но статистика же есть. То есть, вот, например, средняя продолжительность жизни в Российской империи в 1897 году, когда была, собственно, первая перепись, она в среднем составляла 33 года. То есть, понимаете, то есть мы с вами
0: я вам объясню, я вас парирую тут же, потому что была другая система исчисления детской смертности. Поэтому среднеарифметическая была из-за того, что педиатрия была совершенно в другом состоянии.
1: Согласен,
0: то есть не взрослые доживали до 33 лет,
1: согласен,
0: а просто общее количество
1: согласен.
0: Людей было такое, что вот так вот.
1: Вы
0: потому что, извини,
1: соперник.
0: Откуда тогда... Вот именно, Михаил, да, я вам не позволю нас отвлечь от темы электричества.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Доброе утро, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. На Вологодщине сегодня не будут продавать алкоголь. Ограничения введены в связи с проведением школьных выпускных. Сегодня у ребят последние звонки. Алкоголь не будут продавать и 1 июня в День защиты детей. В Зашексинском районе Череповца сегодня отключили горячую воду. Воды не будет до 9 июня. Об этом пишет официальный сайт города. Как пояснили в департаменте ЖКХ, досрочное подключение воды в районе обычно невозможно из-за необходимости дополнительного обеззараживания труб. Часть района подключена к открытой системе горячего водоснабжения. Также стали известны сроки отключений в других районах города. В Индустриальном с 16 по 30 июня, в Заречье с 14 по 28 июля, в Северном районе и Новых Углах горячую воду отключат с 4 по 18 августа. В Вологде более чем наполовину готов бассейн на улице Фрезеновской. Строители работают без выходных. Сейчас на объекте делают стяжку пола и остекление. Уже на следующей неделе начнется устройство теплого пола, установка дверей. Новый бассейн оснастят 6 25-метровыми дорожками и современной системой фильтрации воды. Работы идут в рамках программы губернатора «Стратегия 2.0». Этим летом жители Вологодской области смогут без пересадок добраться до Черного моря. Прямые поезда в Адлер и Анапу будут отправляться из Вологды и Череповца. Южное направление традиционно пользуется высоким спросом, поэтому с июня по сентябрь планируется назначить 10 дополнительных поездов и увеличить количество вагонов в уже действующих составах. Инклюзивный туристический маршрут по Тотемскому округу появился на национальном портале путешествуем.рф. Об этом пишет пресс-служба губернатора. Путешественникам предлагают познакомиться с Тотьмой, прогуляться по набережной, увидеть старинные храмы и купеческие дома, попробовать соль, добытую традиционным способом, а также посетить школу путешественника Федора Конюхова. Маршрут адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Туристические объекты оборудованы пандусами, поручнями, аудиогидами и табличками со шрифтом Брайля. Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В Вологодской области проходит неделя отказа от курения. Акция приурочена ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. В областном Минздраве напоминают, курение остается одной из главных причин инфарктов, инсультов, онкологических и легочных заболеваний. При этом отказаться от сигарет можно в любом возрасте. Уже через сутки после отказа снижается риск инфаркта и нормализуется давление, а спустя несколько недель улучшается работа легких. Врачи советуют заменить вредную привычку прогулками, дыхательными упражнениями или хобби. В Череповце подрядчика обязали переделать перголу на площади молодежи после некачественного ремонта. Об этом сообщил глава города Андрей Накрашаев. Во время проверки специалисты выявили сразу несколько нарушений. Неровную поверхность, незакрепленные панели и строительный мусор. Работу не приняли, подрядчик устранит все дефекты за свой счет. Капитальный ремонт учебного корпуса Вологодского филиала Ярославского государственного медицинского университета вышел на завершающую стадию. Подрядчик планирует полностью завершить работы уже в июне. В здании обновили кровлю и инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку аудиторий, заменили потолки, полы и оконные блоки. Как отмечают в региональном правительстве, с 1 сентября здесь начнут обучение более 300 студентов по направлению «Лечебное дело». В Вологодской области проходит Всероссийская неделя семьи. До 31 мая в регионе пройдут десятки культурных и просветительских мероприятий, посвященных укреплению семейных ценностей и поддержке многодетности. Для жителей подготовили концерты, мастер-классы, семейные шествия, спортивные соревнования и встречи с представителями Русской Православной Церкви. Акция проходит в рамках национального проекта «Семья» и охватывает 46 регионов страны. We'll be right back.
1: Погода на маяке.
0: Влагжан ждет резкое похолодание. Самым холодным днем недели станет среда, 27 мая. Синоптики прогнозируют дожди и температуру днем от плюс 6 до плюс 10 градусов. На востоке до плюс 16. В четверг прохладная погода сохранится. Небольшое потепление ожидается в пятницу, однако уже в субботу регион снова накроют дожди и холод. По предварительным прогнозам, устойчивое тепло вернется только в начале июня. А сегодня в Вологде и Череповце максимальная температура днем 10 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и будет слабо падать, днем возможен умеренный дождь.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й

Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 9 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Новость последних минут. ФСБ пресекла организованный Киевом ввоз в Россию более 500 взрывных устройств. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников. О масштабах угроз украинского направления прямо свидетельствует результат совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству СНГ. В начале года совместно с КГБ Беларуси пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов, рассказал Бортников на 58-м заседании СОРБ. По словам главы ФСБ, есть пример такого взаимодействия с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно, сказал Бортников. Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обменялись мнениями о конфликте на Украине, отношениях Москвы и Вашингтона и о ситуации в Иране, говорится в письменном заявлении замруководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пигота. Лавров напомнил Рубио о договоренностях Анкориджа по Украине. Телефонный разговор состоялся накануне вечером. Госсекретарь подтвердил готовность Вашингтона содействовать урегулированию конфликта на Украине. По словам Рубио, на данный момент переговоры между Россией и Украиной не ведутся и не запланированы. Ранее российский МИД анонсировал начало системных российских ударов по военно-промышленным объектам в Киеве. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу и общежитию Луганского государственного педагогического университета Старобельске, где в результате атаки погиб 21 учащийся. В ответ армия России нанесла удар возмездия по Украине, в том числе по Киеву, поразив пункты управления ВСУ. Евродепутат от оппозиционной итальянской партии движения «Пять звезд» Данило Делла Валле указал на оглушительное молчание на Западе после удара ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу в ЛНР. «Никакого всеобщего возмущения, никакого освещения ведущих СМИ, никаких общественных дискуссий соразмерных всей тяжести произошедшего», написал политик на своей странице в соцсети X. Европарламентарий вновь подверг резкой критике политику итальянского руководства, указав, что на фоне подобных трагедий премьер-министр Италии Джорджо Мелони продолжает поддерживать Зеленского, заключая новые соглашения о военном сотрудничестве, в том числе в сфере БПЛА. По мнению Делла Валле, именно эти инструменты подпитывают все более опасную эскалацию. Те, кто раздувает эту эскалацию, подталкивают Европу к точке невозврата, подчеркнул евродепутат. Российская армия получила новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех, самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Российские летчики протестировали машины в различных режимах, потом перегнали их на аэродром базирования, рассказал пилот Су-35С.
3: В рамках выполнения целевых задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации по обеспечению группировок войск вооружением и военной техникой в объеме решаемых ими задач, была получена новая партия самолетов Су-35С. Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ее управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи – перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на незначительной глубине от линии боевого соприкосновения.
1: В Ростехе напомнили, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Мошенники под видом гидов или путешественников создают туристические чаты в Телеграм, где предлагают отдыхающим экскурсии, после чего берут с них предоплату и исчезают. Об этом сообщил ТАСС эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. По его словам, ключевыми признаками обмана являются требования полной предоплаты наличными или переводом на личную карту, отказ от заключения письменного договора или выдача чека, а также настойчивое подталкивание к быстрому решению фразами «осталось мало мест» и использование суперскидок в 20-30% от рыночной цены. Также эксперт отметил, что на отдыхе следует опасаться навязчивых предложений в отеле, где гиды обещают незабываемую экскурсию, а везут в обычный магазин или на скучный пляж. Настоящий туроператор или гид с репутацией всегда работают официально, а информацию о нем можно проверить через единый федеральный реестр на сайте Минэкономразвития. Сегодня завершается учебный год России. Последние звонки отпразднуют в школах свыше 660 тысяч детей. Согласно рекомендации Минпросвещения, в программу празднования включат поднятие государственного флага, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей и выступление родителей, участвовавших в специальной военной операции. С праздником последнего звонка российских выпускников поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
2: Дорогие выпускники, сегодня для вас звучит последний звонок. Впереди большая жизнь. Время выбора, принятия решений и возможностей. Мечтайте, ставьте перед собой высокие цели и идите к ним. Все получится. Удачи вам!
1: Глава Минпросвещения Сергей Кравцов также пожелал выпускникам сохранить уверенность в себе, не бояться мечтать, стремиться к новым вершинам и смело принимать вызовы времени. Летние каникулы в этом году начнутся 27 мая и закончатся 31 августа. Эти другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачно, кратковременные дожди, температура плюс 14-16 градусов. В Москве облачно, также временами дождь, температура днем до плюс 15, а давление ниже нормы 737 миллиметров ртутного столба.
0: На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида. Что скрывается за квадратным и мощным силуэтом? Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк» 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
4: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Ну что так робко стоишь? О чем задумалась ты опять? Звучит веселый мотив, зовет у нас танцевать. Спеши, ведь песня лишь

0: обратная сторона музыки.
1: Дорогие друзья, конечно же, подарок для всех наших слушателей. Сегодня Дина Константиновна Кирнарская вновь в нашей студии, музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор
2: психологии. Сейчас пока ничего в наушнике не слышно.
3: Сейчас сделаем, чтобы было слышно.
1: Вы не мешайте мне объявлять, я анонсирую. Так, а теперь слышно меня? Да. Вот так, дорогие товарищи, бывает в жизни, что, так сказать, говоришь, а тебя люди не слышат.
3: Уже слышат, Сергей Ильич.
1: Ну, кнопочку нажали, не ту, понимаю. Дина Константиновна, я же отгружаю. Вот, регалии, конечно, доброе утро. Дина Константиновна, как проходят ваши встречи с общественностью?
2: Ну, как-то беседуем, пытаемся понять, как классическая музыка нам помогает жить. Вот. Не да. только песня «Строить и жить» нам помогает, но даже и симфонии. Вот что неожиданно-то. Так что да. вот нас учат великие авторы, как жить, да. как справляться с проблемами и как вообще быть счастливыми.
1: Дина Константиновна, и сегодня вы ведь, как смелый человек, пришли сдать свою банду. А именно мы сегодня будем развеивать мифы о классической музыке, на первом месте среди которых стоит миф о том, что классика — это вершина музыкального искусства.
3: А? Вот это да!
2: Вот, на самом деле, это действительно так. Но в каком смысле? В каком смысле? Во-первых, так. я вам сразу два фактора даю, которые вас могут убедить. Первый фактор – это огромная широта человеческого опыта. Ведь классическая музыка началась аж в 8 веке, так примерно будем говорить, с церковного григорианского пения европейского. И пошла, и дошла до 21 века и жива до сих пор. То есть, вы представляете, сколько прошло поколений, веков, стилей, как люди по-разному жили, мыслили, чувствовали. И вот это все, вот вся эта разность, весь этот огромный объем и веселый, и печальный, и активный, и спокойный, и такой, и сякой. В каждую эпоху разные приоритеты, разные проблемы, и все это вместилось в классику. Поэтому, если вы в своей жизни находите какой-то вопрос, ответ на него в классике точно есть, потому что объем опыта. А если вы берете только 20 век, ну, допустим, даже современные какие-то стили, какой-нибудь рэп, хип-хоп, техно, гранж, там, что хотите. Так это тюсенький, малюсенький какой-то период исторический. Опыт, объем опыта минимальный. Он не отражает всего разнообразия жизни.
1: А может. Вот вы знаете, Дина Константиновна, а вот молодежь наша, она, вернее, всегда такая, и мы такими были, и вы. Она что говорит? А мне плевать на опыт.
2: Это кажется, это кажется. Потому что у них, у самих, у молодежи куценький опыт, махонький. Они только начали жить. А когда они встретятся с другими проблемами, другими запросами, они поймут, что вот тот маленький объем музыки, который они знают и к которому привыкли, он уже не отражает ни их чувств, ни их настроений, ни их интересов. Уже вот все иначе, все развивается. Особенно в наше время все очень быстро меняется, развивается. А вот эту изменчивость, эту такую гибкость жанры не классические отражают гораздо хуже и гораздо меньше, чем классика. Это первый фактор. Ну, нельзя спорить, что объем опыта за 13 столетий – это одно, а объем опыта за 20 лет – это совершенно другое. Кроме того, красота. Она проверена веками. Вот то, что Бах нравился в 18 веке или там в 19, это один факт. Но он нравится и в 21. Красота этой музыки покоряет. Мы еще до сих пор и никогда, наверное, не разгадаем, что это такое. Вот, как говорили древние греки, красота – это соразмерность. Чего с чем? Всего со всем. То есть это такие мельчайшие детали стиля, которые именно ложатся вот в это произведение. Здесь они должны быть, а не где-то в другом месте. И то, что автор сумел это соблюсти, это подтверждено веками. Красота, она живет. А что будет вот с этими всеми нашими...
3: С Гранжем через 300 лет.
2: Через 300 лет. Хо, мама!
3: Ничего.
2: Да вообще забудут. В том-то и дело. Поэтому вот эта нетленная красота, она же воздействует на человека магически. Вот вы видите, это же страшная сила, это известно. Страшная сила.
3: Красота, в чем, точно,
2: да, абсолютно, в чем бы она ни проявлялась. Так что вот эти два фактора, объем опыта и красота, они уже кладут на лопатки всю остальную музыку. Не говоря так. уже обо всем другом. Другое дело, что разные музыки имеют разную аудиторию, разные цели. Что-то хочет вас развлечь, что-то хочет, чтобы вы задумались, что-то хочет вас утешить. Музыка очень разная. И, конечно, современная музыка в этом плане ничуть не хуже классической. Там тоже есть и красота, и привлекательность, и интересность. Там все есть, но это еще не проверено.
1: Да. Дина Константиновна, а вот, может, парадоксальный
2: пока.
1: Вопрос. Да. Мы мастера парадоксов, как вы знаете. Дина Константиновна, а вот вы нам даете такие жизненные правильные советы, как использовать ту или иную музыку. А вот есть ли музыка, вот как бы вот предназначена для того, чтобы для еды?
2: Да, ну, запросто. Чтобы... Ой, только что вы, запросто.
1: Да,
2: запросто.
1: Что слушать, чтобы усваивалось?
2: Ну, элементарно. Ну-ка. Есть музыка, которая звучала во время обедов. В 17 веке это, например, музыка Куперена, скажем, или
1: Куперена.
2: Да, даже скорее Луи Куперена, нежели Франсуа, который более известен. Ну, например, может быть, даже и Гайден тоже. То есть,
3: для
2: вот
3: еды.
2: Эти. Да, запросто, да. То есть, вот какие-то трио, камерные сочинения Гайдена, они вполне подходят.
1: А
2: для
1: должны
2: этой
1: ли
2: цели.
1: Вот должны ли музыканты, Дин Константин, все-таки давайте поставим, расставим на место, как бы, да, сказать, социальные роли. Должны ли музыканты как-то оскорбляться, если кто-то чавкает?
2: Да вот нет, ну почему? Ну что вы? Ну когда-то, например, в оперном театре услышали верхнее до. О, молодец, здорово. Задернули шторки и шампанское пьют в ложе у себя. Так что опера вообще на протяжении столетий была развлекательным жанром. Вот вы говорите, вот классическая. Раньше было не так. Раньше было так. Духовная и светская. Духовное. Пришли в церковь, насупили брови, все серьезно, слушаем мессу, все, что положено. Ушли, пришли в оперный театр, и ну давай бить посуду, и никто нам не запретит, потому что это светский жанр, он развлекательный. Или какой-нибудь дивертисмент, который Моцарт тоже сочинял, под окно к барышне пришли, поем,
3: разложились,
2: развлекаемся, а потом нас кормят обедом за то, что играли. Так что вот музыка академическая и популярная – это 20 век. А вообще-то буквально вплоть до 19 века была только церковная и светская. И светская музыка выполняла роль популярной. Вот та, которая сегодня популярна. Вот как вы говорите, для обеда, для развлечения, для прикола.
1: А то они, знаешь, Дин Константин, а то они сейчас ежатся, понимаешь, какие-нибудь даже и поп-исполнители. Ой, на моем концерте нельзя, понимаешь ли, чавкать.
2: Ой, слушайте, все можно. Да ну ладно, ну не придумывайте.
3: Много берут на себя.
2: Да вообще я считаю, что даже вот то, что на классических концертах нельзя вставать со стула и нужно сидеть, потупив взор, и помалкивать, это немножко мешает. Немножко мешает. Человек ведь, понимаете, почему, собственно, мы так поддаемся музыкальному воздействию? По простой причине. Мы уже много раз говорили об этом. Мы подпеваем, мы даже это не замечаем. И пританцовываем. То есть, если музыка заводная, какая-нибудь такая, то... Вот, например, вот у нас прям есть тут и розы, и лилии, вот.
3: Есть,
2: это значит, мальчик верхом на палочке как будто скачет. Вот такая музыка, а на самом деле композитор Шуман рассказывает: слушайте, я влюбился, и тут такая веселуха пошла. Я так рад!
4: И по-немецки тоже.
5: Und Sonne
1: По-немецки.
2: Прыгает-то как? Прыгает.
1: Один гонсант. Ну, это явно, что вот когда 50-летний встретил 20-летнюю.
2: Ну,
1: да,
2: например,
1: вот
2: можно и так сказать. Ну, вообще-то, это классический такой опус «Дихтерлибе». Это любовь поэта на слова Гейне. Но суть-то в том, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
3: Это трансмузыка современная.
2: Чем вам не попса-то? Вот, и вот тут вы видите сразу... Вот можно второй уже номер запустить, и вы услышите.
3: Давайте попробуем различить название.
2: Да, давайте вот это самое «Tous les enfants» там или «Ля-ля-ля».
1: Говорит по-французски.
2: Ну, следующий, да, следующий.
3: А, «Mirai Mathieu».
2: Ну, конечно, там они, да, конечно, давайте. Вот похоже.
1: Дин Константин, а в этом смысле, вот скажите, пожалуйста, вот так вот, вот мужчину, который прыгает от радости, ну, от, да, я представляю, а женщину тоже вот может так любовь пронять, что она скачет, как,
2: да,
1: будто
2: просто ей 15. Вообще, да просто, да, вообще. Вот я вам сейчас покажу сразу про женщину, там то же самое. Лавиан Роза, да,
3: вот
2: есть такая.
3: Пытались,
2: вот прямо, да, ее, ну, давайте, продать. Давайте сейчас скажем. Вот. Душа разворачивается, слышите?
1: Свернутая.
2: Да.

0: равно щедрому мужчине.
1: Ну, почему обязательно?
0: Как я.
1: Ну все, теперь девушки вас разорвут на части.
0: Уже рвут.
1: Щедрых мужчин очень мало.
0: Уже чувствую, что рвется где-то.
1: Да, да, вот что-то прям, да. Видите, вот какая песня. Ну вот она как заладила. Та-ра-ра-ра-ра-ра-та-та-та-та-та-та. И поехала, и поехала, и поехала. А в классической музыке совсем иначе. Она богаче. Она более разнообразна. Вот вы влюблены, например. И вот Верди вам рассказывает, что с вами будет. Что с вами будет. Во-первых, вы арабеете. Вы пи-пара-па-па-па-па. Еле крадетесь.
0: Боитесь. Арабия.
1: Вы робость на вас нападет. Смущение. Понимаете, вот признак любви. Смущение. Вот вы смущаетесь. И вот Верди вам рассказывает. Вы будете страшно смущены. Вы будете просто изумлены. Что в вашей душе происходит? А потом что произойдет, говорит Верди? Голова закружится. Вы будете тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара. Вы прям себя не помнить будете. Вот так кружиться, как будто в вашей душе не пойми, что происходит. И вот этот весь большущий рассказ, который я даже весь упомянуть не смогу, потому что это ария большая. Вы прямо всю панораму этой любви видите перед собой. Не то, что та-ра-ри-ра-ри-ра-ра, ну и заладила, та-та, и все заладила. А тут, ха-ха, у вас будет бородинская панорама вашей любви. Вот давайте...
2: Джильду?
1: Джильду так послушаем, давайте.

0: вот теперь будет все по-другому, послушайте. Летает, летает, знаете, летает.
1: Вроде как смеется.
0: Не, а вот сейчас. А вот это третий. Вот уже кружится. А вот сейчас совсем рулады пойдут.
1: Опять смеется.
2: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
0: Да, вот, но все разнообразненько. А? Вот видите, как сколько всего.
2: Ну, мы так не моем, Дим Константинович.
0: Ну, так
2: Богу,
0: вы психологом станете, вот это, слушая вот это все. А вот это еще пятый какой-то вариант. Вот она как-то сомневается. Сомневается. Так, не так.
1: На подхвате там, ребята.
0: Ну, конечно, оркестр помогает. И там уже пойдет совсем.
1: Очень красиво.
0: Вот так вот. Mm-hmm. Так что, видите, широта, объем смысла огромный. Конечно, лень в это вникать. Я ничего не говорю. Но все-таки вот так под настроение. Ну, не все же долбать-то в одну точку. Где-то нужно и развернуться. И вот классическая музыка вам даст эту возможность. Вы сразу почувствуете огромный объем и возгордитесь человечеством. Скажете: боже мой, да чего же я интересен, как же я внутренне богат, как у меня много всего. Понимаете? А если вы будете все в одну точку, ну,
2: представляете,
0: слушайте, я сам себе надоел.
2: Объявление в Тиндере: богат в скобках внутренне.
0: А шикарно! О, шикарно! Хотя бы это! У кого-то ведь
1: хоть
0: и этого
1: что-то
0: нет.
1: Да.
0: Ну вот хоть что-нибудь, да. Да. Так что, понимаете, вот видите, сколько мы уже с вами факторов находим, но самое-то интересное, что в этом ничего сложного-то нету. Это все абсолютно нормальные, обычные вещи. И вот примерно то же самое, что и в попсе, тоже и в классике, чтобы нам было понятно, потому что во всех жанрах, мы как-то даже говорили с вами об этом, как бы вы слышите чей-то голос. Вот кто-то к вам обращается, а кто? И вот когда к вам обращается, например, влюбленный человек, который вас как-то хочет и поддержать, и приподнять, то вы, ну вот, например, во втором номере у нас есть
1: вальс.
0: Вальс.
1: Мюзет.
0: Мюзеты, например, в классической музыке. Вот посмотрите. Давайте. Запоминайте первые ноты.

0: Ну, например, а теперь вот перед этим или после. Французская.
1: Французская, да, есть. Дин Константин.
0: Поехали.
2: Так.
0: Слышите? Те же звуки абсолютно, что в начале. Да, фарам, да.
3: Le val allait bientôt se
1: terminer. Ой, ну это классно. Это же Бакарак.
0: Так похоже.
1: Наш любимейший.
2: Украл, что ли, Бакарак?
0: Стилистика похожа.
1: А ну-ка, вальс.
0: А, вальс.
1: Ну, не до конца.
0: Не,
1: до,
0: не, ну так не на 100%. Что же вы хотите, прям плагиат, что ли, чтобы был? Нет,
2: Дин Константин, но есть возражение.
0: Стилистика.
2: Да, да, да. Дин Константин, дело в том, что, исследуя народные предпочтения,
1: ну-ка,
2: я могу сказать, что вот какой у нас есть затык в восприятии музыки, да, классической. Затык следующий. У нас народ, я в этом смысле с уважением говорю, но как исследователь народа, не любит две вещи. Во-первых, когда нет текста, то есть просто музыка тяжело воспринимается, да, тяжело, без текста. И тем более, когда ни черта не понятно, потому что поют на иностранном языке. Именно в этом феномен успеха русскоязычной музыки, в частности шансона, да, там может быть примитивный текст с точки зрения литературы, но он понятен. Есть такая у нас особенность, нам нужен смысл. Вот как научить человека обходиться без этого вербального смысла?
0: Элементарно. Ну, во-первых, вы немножко преувеличиваете, я чуть-чуть с вами поспорю. Вот была же в свое время, ну, условно говоря, битломания, когда английский язык почти никто не знал. Часто, конечно, он распространен больше.
2: Дин Константин, там все держалось на эротизме. Это был
0: да,
2: эротизм
0: ливерпульской
2: четверки.
0: Ну, вы преувеличиваете.
2: Точно вам говорю. Эротизм.
0: Да ну ладно. Ну, какой эротизм Hard Day's Night? Какой эротизм? Да, конечно.
2: Да потому что Поль Маккартни красавчик. Вот и все.
0: Кто его видел? Кто видел?
1: В Советском Союзе. Да, да, да.
0: Кто видел? Слышали только Сева Новгородцева, город Лондон, BBC. Больше ничего не слышали.
2: Дина Константин. Итак, давайте рубрика «Дина Константина возражает».
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. ФСБ совместно со спецслужбами Беларуси предотвратила попытку ввоза киевским режимом в Россию более 500 взрывных устройств для терактов. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ.
2: Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски к нам диверсантов и средств террора. Вербуют наемников для ВСУ по всему миру. Вовлекает трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Ведут тотальную работу по воздействию на население наших стран посредством сети интернет, в том числе через разветвленную структуру так называемых колл-центров. О масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов ФСБ с партнерами по Содружеству. Так, в начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов. Имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно.
0: Также Бортников сообщил, что Великобритания наращивает активность некоммерческих организаций, связанных с британскими спецслужбами, для взращивания в странах СНГ нового поколения, ориентированного на реализацию стратегических установок в ущерб интересам и безопасности стран СНГ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что министр иностранных дел Сергей Лавров во время телефонного звонка передал через него послание от Владимира Путина Дональду Трампу. Напомню, разговор глав дипломатии двух стран состоялся накануне. Обсуждали, в том числе, Украину. Лавров проинформировал Вашингтон, что Минобороны России начинает системные удары по военным объектам в Киеве. Рубио в разговоре с журналистами подчеркнул, что продолжение конфликта может грозить эскалацией. Глава Минпросвещения поздравил выпускников с последним звонком. Сергей Кравцов отметил, что в этом году учебное заведение оканчивает более 660 тысяч ребят.
3: Дорогие выпускники, сегодня в школах нашей страны звучат последние звонки. В этом году учебные заведения оканчивают более 660 тысяч ребят. Уверен, для вас это особый день, наполненный радостью, волнением и светлой грустью. Школа дала вам не только знания, но и научила преодолевать трудности, ставить цели, верить в себя и идти вперед. Во многом это заслуга ваших педагогов и родителей. Благодаря их терпению, мудрости, заботе и поддержке вы выросли достойными и целеустремленными людьми. Дорогие выпускники, впереди у вас ответственная пора, экзамены, выбор дальнейшего пути, новые решения и большие возможности. Сохраняйте уверенность в себе, не бойтесь мечтать, стремитесь к новым вершинам и смело принимайте вызовы времени. Желаю вам успешно пройти все испытания, найти дело по душе, реализовать свои способности и добиться больших успехов. В добрый путь!
0: Напомню, что согласно рекомендации Минпросвещения, программу празднования последнего звонка включат поднятие государственного флага, исполнение гимна, а также чествование многодетных семей и выступление родителей, участвовавших в специальной военной операции.
1: Новости спорта.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футболист английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов прибыл в расположение сборной России. Ранее он впервые вошел в состав национальной команды на товарищеские матчи. Российская сборная 28 мая сыграет с Египтом, 5 июня с Буркина-Фасо и 9 июня с Тринидадом и Тобаго. Ибрагимову 18 лет. Он выступает за молодежный состав Манчестер Юнайтед. Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он победил перуанца Игнасио Бусе. А в женской сетке только одна представительница России смогла пробиться во второй раунд. Подробности у Виталия Павлова.
5: Анастасия Захарова в первом круге встретилась с Каролиной Муховой из Чехии, занимающей 10-е место в рейтинге WTA. И в стартовом сете россиянка имела возможность выиграть. Она повела со счетом 5-2, подавала на партию, но не справилась с задачей. Мухова вернулась и выиграла 5 геймов подряд, 7-5 в ее пользу. Во втором сете у Захаровой уже не было шансов вырвать победу 6-2 в пользу чешской теннисистки, но достойное выступление от Анастасии. Екатерина Александрова вдруг в третий раз уступила в очном противостоянии с колумбийкой Камилой Осорио. В первой партии Осорио дважды забрала чужую подачу и не отпускала свою 6-2. Во второй были качели до счета 4-3 в пользу россиянки. Дальше Екатерина, к сожалению, проиграла 3 гейма подряд и покинула турнир. Диана Шнайдер, в отличие от соотечественниц, разобралась с представительницей Мексики Ренатой Сарасуа в двух партиях и довольно спокойно. 6-4 в первом сете и 6-1 во втором. Шнайдер прошла во второй круг. Еще одна россиянка, Людмила Самсонова, накануне днем тоже сенсационно выбыла из борьбы, проиграв 170-й ракетке мира из Швейцарии Хильбелен Тайхман 4-6, 4-6.
4: Хоккейный автомобилист расторг контракт с нападающим Стефаном Дакостой. Француз выступал за клуб из Екатеринбурга с 2021 года. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
6: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понтьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+. We'll be right back.

0: обратная сторона музыки.
1: Дорогие друзья, с нами Дин Константина Кирнарская, музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук и великая спорщица.
2: Да, вот мы тут на тексте зависли, на тексте. Так вот ведь суть-то в том, что даже без слов классическая музыка понятна, и про это есть даже целая книга Валентины Конан, называется «Театр и симфония». Вот, казалось бы, симфония, что-то нудит, а что непонятно. А на самом-то деле до этого уже опера нудела еще лет 200. И уже впечатались вот эти оперные штампы прямо в уши целым поколением.
1: Так кому поколением? Впечатались? Нет, господам, которые посуду били.
2: Какие вот господа, о чем вы говорите? Там до сих пор в Италии в сундуках находят полуистлевшие какие-то костюмы, в которых ходили в оперу рыбаки венецианские.
1: Владик, что ты молчишь? Говори, ты ходил в оперу?
3: Дайте послушать.
2: Да, первый театр в Венеции был открыт в 1637 году. И народ повалил,
3: рыбаки,
2: потому что...
3: в основном.
2: Да кто угодно. Гондольеры. Через какие-то там несколько лет уже их было 10 штук этих оперных театров.
1: Дина
2: Они
1: Константин,
2: между собой
1: мы с вами, давайте честно скажем. Да. Дина Константин, да. Венеция поднялась за счет ограбления этой самой Византии. Потом эти бабки переместились в Голландию.
3: Вложились,

0: сидят бабки.
1: Нет, коммерческий успех был колоссальный. Так вот, давайте сравним. Вот, например, оперная ария Керубино Моцарта и его же знаменитая 40-я симфония. Они просто по стилю, по духу и даже по нотам местами совпадают.
2: Давайте,
1: то есть сперва вы узнаете, как подросток волнуется, как он мечтает о дамах прекрасных, а потом вы это же самое услышите в симфонии, и все вам будет понятно. Вот он мечтает.
0: Это подросток?
1: Подросток поет Керубино.
2: Такой.
0: Да, мужчина поет?
1: Да, о, мальчик, мальчик.
0: Мальчик поет, дай-ка послушаем. Женщина же поет. Ладно, симфония пошла.
1: Вот.
0: Очень похоже.
1: Склад одинаковый. Стилистика.
0: Стилистика похожа, да. То есть сам у себя переписал, да?
1: Ну а как же? Так это естественно, потому что музыка, где все известно, понятно, есть сценическое действие, есть текст, например, там романс какой-нибудь, а потом это же самое похожее мы слышим уже без текста и уже без сценического действия. Но если 200 лет слушать одно и то же, так вы, конечно же, уже будете узнавать. И не было бы никакой классической симфонии, если бы не было оперы до этого. Вот. Ну вот. Да. А потом похоже.
0: А
1: да.
0: Потом прогрели.
1: А потом уже, да,
0: уже,
1: да, вы можете. Вот. Это не на пустом месте все.
0: Кстати, без слов лучше, Дим Константинович.
2: Ну, кстати, да.
1: Даже и легче.
2: Без мальчика лучше.
1: Без вот. Мальчика, да. Замечательно. Замечательно все получается. И хит, можно сказать, нет такого
2: абсолютно
1: человека, который не знает эту музыку. А вы
0: а
1: говорите,
0: вот она,
1: что
0: Дим
1: сложно.
0: Константинович, для чего больше всего годится вот такая вот, как
1: вот такая, вертюнка? Вот такая для поднятия духа. Вы знаете, ведь мальчик, он взволнован, он да. надеется, там большие перспективы, там интересность.
0: Может обломиться.
1: Там просто, да ничего
2: дает
1: никогда
2: надежду.
1: Не...
2: Дает надежду.
1: Да не, ну он же преисполнен мечтаний, он же устремлен душой. И вот эта устремленность души, она прям вливается в уши из музыки симфонии. Вот такая взволнованность, такая, понимаете, надежда, окрыленность, и вы навстречу будущему бежите радостно. Замечательно. Так что вот и чудно. Угу. Я к чему говорю, что все понятно. Не преувеличивайте, что там что-то непонятное, заумное какое-то, непонятно откуда взялось. Оно взялось из музыки, где все известно. Опера, сюжет, персонаж, вот все. А потом это перетекает уже в музыку без слов, без текста.
0: Слова не нужны и так понятно.
1: Да, конечно, а уже становится через 200-то лет. Конечно, уж становится понятно.
2: Сергей Ильич, зачем вот вам слова «Владимирский централ»? Вы знаете их наизусть. Вам нужна просто музыка. Просто
0: вот,
2: музыка.
0: Вот кстати, музыка. Кстати, на так. эту тему, Дин Константин, на эту тему, да? Вот, так сказать, вопрос-то. Вот у вас бывает так, вот я вот вижу, вы человек эмоциональный, но при этом, знаете, вот мудрый, да, мудрый. Мне это очень вас импонирует. Вот скажите, пожалуйста, а у вас есть вот ощущение, вы 300 лет тому назад-то кем были-то примерно?
1: Я? Наверное, тоже за любителем музыки. Любителем музыки. Сидела в оперном театре, открыла широты и не пила шампанское. Не пила, ничего не пила. Открыла створки, все пьют, а я смотрю на сцену и слушаю, впитываю. Вот такой я был.
0: А как у вас, вот я не знаю, в детстве или в раннем юности вот это проснулась именно любовь к музыке, к искусству? Вот вы помните тот момент, когда поймали себя на мысли, что это ваше?
2: Кто вас сломал?
1: Я лично, моя учительница подбадривала, она закончила Московскую консерваторию, и я помню, как это было, она меня что-то ругала, что у тебя не так, все не то играешь, а я говорю, ну что на меня набросились, что я, 7 пядей во лбу, что ли? А она мне говорит, да, 7, ты способная,
0: тебе надо.
1: Погодите,
0: то есть вас сначала, погодите, то есть это было не озарение ребенка,
2: это было
0: а вас сначала насильно
1: да.
0: засунули в школу в эту музыкальную, да?
1: Да, ну мне нравилось. А. Вы знаете, я вам расскажу, я когда была в пионерском лагере, так. у нас там в радиорубке пускали как раз классическую музыку. Там-пам, та-та-та-ра-рам, па-па-па-па-ра-рам. Это Чайковский, увертюра Ромео и Джульетта. Да, Ромео и Джульетта.
0: Специальный?
1: И где я бегом...
0: Детей дирижеров?
1: Нет, там просто это автоматически было. Ну, вы же знаете, в Советском Союзе очень любили людей посвящать. Была программа «В рабочий полдень», и там пускали классическую музыку. Вы как радищик это можете знать. Традиции такие были.
2: Да, он как раз и запускал.
1: Да, «В рабочий полдень». И классическая музыка вообще звучала. Она и сейчас звучит даже больше, чем раньше. Поскольку есть и интернет, есть и масса всяких источников.
0: Хорошо, что не прозвучала фраза «больше, чем надо».
1: Нет, ну как вам не стыдно? Ну где же она не может быть больше, чем надо? Я все музыки уважаю. Так что вы мне, пожалуйста, да, не шейте мне дело, начальник.
0: Скажи, господин Константин, а вот мы затронули тему Битлз, да?
1: Да.
0: И эротизма молодых ливерпульских
1: пареньков. Вы преувеличиваете.
0: Не скажи, эротизм. Нет, я не об этом. А вот скажи, пожалуйста, насколько вот симфоническая, да, классическая музыка та же, вот и эротизм, чувственность.
1: Есть композиторы пронизанные просто этим делом. Я вам скажу.
2: Мало?
1: Сейчас я вам скажу.
2: Ну-ка.
1: Моцарт очень эротичен. Кстати, вы правильно подняли аспект. Эротических композиторов в классике очень мало. Их практически почти нет. Вот Моцарт. Можно.
0: Так.
1: Вагнер. Тристан и Изольда.
0: Вагнер.
1: Все пронизано просто вот этим вот напором, вот этим вот. Вагнер. Несколько, так. Не везде, но бывает. Скрябин.
2: Скрябин?
1: Русский композитор Скрябин.
0: Скрябин?
1: Очень
0: так.
1: Даже.
2: Ничего.
1: И Шопен.
2: Шопен.
1: Вот
0: а
1: так.
0: Что ж, Чайковский-то
1: нет,
0: не входит в
1: обойму? Нет, ни в коем случае.
2: Да
1: нет, нет. Он чист, как младенец. Абсолютно. Пускай погибну я, но прежде поет. Я в ослепительной надежде. Ничего в этом нет плохого. Это просто буквально девчачьи мечты. Она при этом ничего такого этакого не думает.
0: А вот Скрябин, значит, по-другому.
1: А, да, Грешин, да? Грешин, да. Он шопенист вообще по природе.
2: Скрябин.
1: А так. У Шопена в каждой ноте зашито что-то не то. Это как бы, вот это как-то так хитро. Вот как-то так хитро. Причем именно в мазурках вот это очень видно. Да.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. На Вологодщине определили подрядчиков для ремонта 5 мостов. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже в этом году начнется подготовительный этап. Планируется как текущий, так и капитальный ремонт сооружений через реки Санбарь, Кубину и Чевица, а также мостов в Вологодском округе через реки Тошню и Пичуг. Завершить все работы планируется до 2028 года. В Череповце и в районах области зафиксирована новая волна телефонного мошенничества. 73-летняя жительница города лишилась более 2 миллионов рублей, поверив в доставку заказа и сообщив код из СМС. Позднее злоумышленники убедили ее перевести деньги на так называемые безопасные счета. Аналогичные схемы использовались и в других случаях. Жительницы Вологды передали аферистам более 1 миллион рублей, а жители Устюженского района свыше 7,5 миллионов. В Соколе женщина продала автомобили и также перевела деньги мошенникам. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. С 16 мая в России вступили в силу новые правила оплаты и возврата средств за предоставление сведений из ЕГРН. Как сообщили в Вологодском Роскадастре, срок внесения оплаты увеличен с 7 до 14 дней. А подать заявление на возврат теперь можно через портал госуслуг. Полный возврат предусмотрен, если запрос признан неполученным. Также отменено требование предоставлять оригиналы платежных документов, достаточно копий. В ведомстве отмечают, изменения упростят работу граждан и бизнеса, особенно при крупных сделках и пакетных запросах. 170 вологжан с инвалидностью получили компенсацию за полис ОСАГО с начала года. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Вологодской области. Выплата положена гражданам, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям. Получить компенсацию можно как по заявлению, так и автоматически, если все необходимые данные уже есть в государственных системах. В региональном отделении Социального фонда России отмечают, деньги перечисляются без личного обращения гражданина. Компенсацию можно оформить один раз в год на один автомобиль, а рассмотрение заявления занимает до 5 рабочих дней. В Вологде выбрали лучшего столяра среди студентов учреждений среднего профобразования. Об этом сообщили в Министерстве строительства. Конкурс профессионального мастерства прошел в рамках мероприятий к 70-летию Дня строителя. Победителями стали студенты Сокольского лесопромышленного политехнического техникума. Первое место занял Демид Кузнецов, второе – Максим Требухов, третьим стал Дмитрий Белов из Вологодского строительного колледжа. В региональном министерстве отметили, что профессия столяра сегодня особенно востребована. В области активно развивается индивидуальное жилищное строительство, где работа с деревом играет ключевую роль. Лучшим молодым пахарем Вологодской области стал студент Тотемского политехнического колледжа Вадим Платов. Об этом заявил региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Сергей Воропаев. По его словам, областной конкурс «Молодые механизаторы» прошел на базе Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии и собрал студентов и школьников из 17 округов региона. Конкурсанты показали навыки управления трактором и мастерство вспашки. Второе место заняла Ирина Графинова из Череповецкого многопрофильного колледжа. Третий – школьник из Усть-Кубинского округа Даниил Межаков. В региональном Минсельхозе отметили, конкурс помогает готовить кадры для агропромышленного комплекса области.
0: Новости спорта.
2: Обновленный стадион «Политехник» в Вологде принял первый матч после реконструкции. На поле Вологодского госуниверситета прошла встреча первенства России по американскому футболу среди юниоров до 20 лет, где команда «Викинги» в ОГУ сыграла с самарскими «Пантерами». Напомним, масштабная реконструкция «Политехника» завершилась в мае впервые с 1985 года.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают умеренный дождь, максимальная температура днем 10 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и будет слабо падать.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Госкорпорация «Роскосмос», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Это наша судьба, это белый корабль, на котором идти от Руси до Руси. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в далеком порту полчаса и мерси. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в далеком порту полчаса и мерси. Морем северным лед, морем южным жара, морем западным сказочно сладкая синь. Но пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в чужом кабаке полчаса и мерси. Но пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в чужом кабаке полчаса и мерси. Что зовет и не волит нас, только ветра, только пена соленая буйных ночей. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы вернемся туда, где волна горячей. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы вернемся туда, где волна горячей. И пускай месяцами не трогаем трап, и потеряна связь между светом и тьмой.

0: уходим домой. Это наша судьба, это белый корабль, на котором идти от Руси до Руси. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в далеком порту полчаса и мерси. И пока наши руки сильнее, чем вчера, мы в чужом кабаке полчаса и мерси.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. «Маяк».
2: В Москве 10 часов.
1: Новости.
2: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. По его словам, ФСБ совместно со спецслужбами Беларуси предотвратил попытку ввоза киевским режимом в Россию более 500 взрывных устройств для терактов. Также Бортников призвал коллег из стран СНГ к совместной работе в условиях угрозы биотерроризма. Кроме того, он заявил, что вооруженный конфликт США, Израиля с Ираном рискует выйти за пределы ближневосточного региона, а западные спецслужбы не оставляют попыток задействовать боевиков-террористов из Сирии в качестве прокси-силы в войне с Ираном, в том числе находящихся в сирийских тюрьмах выходцев из стран СНГ, которые воевали в составе Исламского государства.
3: Зачастую спровоцированные западным вмешательством кризисы выходят далеко за пределы границ конкретных государств. Тем самым на годы создаются устойчивые угрозы безопасности регионального и даже глобального масштаба. Риски развития ситуации по такому сценарию сегодня несет вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном.
2: Бортников добавил, что украинские ОПГ включились в производство синтетических наркотиков. Часть их прибыли идет на вербовку исполнителей терактов в России. Фактически речь идет о формировании пояса наркопроизводства Юго-Восточной Азии, Афганистан, Иран. Причастная к этому транснациональная преступность распространяет свое влияние на территории Центральноазиатских республик, где создается все большее число лабораторий по производству новых видов наркотиков. Налаживаются каналы транзита в Россию и страны Запада, отметил директор ФСБ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава российского МИДа Сергей Лавров накануне в телефонном разговоре передал послание от президента России Владимира Путина для президента США Дональда Трампа. Напомню, что разговор состоялся накануне. Рубио рассказал, что передал это послание американскому президенту. Также Рубио отметил, что Киев был опасным местом уже несколько лет, и подобные кризисы грозят еще более серьезной эскалацией. Рубио повторил, что в этот момент в графике нет каких-то переговоров по украинскому урегулированию. В то же время госсекретарь добавил, что США всегда готовы сыграть конструктивную роль в диалоге. Геноцидом украинского народа занимаются Зеленский и вся банда неэтнических ряженых под украинцев громадян. Об этом заявила «Известиям» официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Так она прокомментировала внесение в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» сотрудников атакованного ВСУ колледжа в Старобельске. В него внесены 10 педагогов. Авторы сайта, в частности, обвинили их в покушении на суверенитет Украины и в распространении пропаганды среди несовершеннолетних. В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали 65 детей. В момент удара в учебном заведении находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Делегация Японии прибыла с визитом в Россию. Она состоит из представителей Министерства экономики, торговли и промышленности, Министерства иностранных дел. Глава департамента торговой политики Масаёси Араи и замглавы департамента Европы Масаки Исикава проведут встречи на правительственном уровне, сообщила РИА Новости представитель экономического ведомства. Визит продлится несколько дней. В апреле агентство Киода дважды писало о планах представителей крупнейших японских компаний посетить Россию. Ее цель – не продвижение сотрудничества, как писали СМИ, а защита активов японских компаний. Комментируя сообщение о визите, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь идет о контактах на уровне правительств, а не по линии Кремля. Похолодание и дожди пришли в Москву днем не выше 12-15. Это на 5 градусов ниже положенной климатической нормы, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, такая погода сохранится до конца мая.
4: Погода на большей части русской равнины утратит связь с весной, причем до конца мая, но а умеренное тепло вернется только с наступлением календарного лета. Обо всем по порядку. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать новые порции разрозненных кучевых дождевых облаков и полярного холода. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди, ветер северо-западный. 4,9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. И максимальная температура сегодня плюс 12, плюс 15. Понятно, что это как минимум где-то градусов на 4-5 ниже, чем положено в это время года. Показания барометра будут меняться мало, составят 737 миллиметров ртутного столба. Ну и далее ночная температура в течение недели понизится с 6,9 до 2,5 градусов, а дневная с 12-15 до плюс 7, плюс 10, и каждый день будет лить дождь, так что не забывайте захватить с собой зонты.
2: Добавлю, прошлая ночь в Москве стала третьей самой холодной в мае. Температура воздуха опустилась до плюс 7,8 градуса, сообщил главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: В Петербурге сегодня облачная погода, кратковременные дожди, температура воздуха плюс 14-16 градусов. В Москве не выше плюс 15, кратковременные дожди, давление пониженное 737 миллиметров ртутного столба.
5: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру «Копить нельзя купить». Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья» на Радио Маяк в среду, 27 мая с 9 до 10 утра. Вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент», разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
5: Сергей Стилавин. Друзья, на маяке. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
6: Дорогие товарищи, друзья мои, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали Советский Союз известным во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя и рабочие заводов. Каждый раз эти речи служили главному, вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что Советский Союз своими достижениями способен менять ход истории. В нашей стране было немало людей, чьи открытия и идеи стали мировыми достижениями и определили развитие целых отраслей. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом открывал новые горизонты, зажигал любопытство и стремление к знаниям и делал СССР образцом страны, способной на великие открытия. Этот подкаст, конечно же, мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Саша, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: И наш подкаст можно услышать в эфире «Радио Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, каждый раз ваш выбор нашего героя для меня сюрприз.
7: Да.
6: И сегодня...
7: Сегодня говорим о Сергее Ивановиче Вавилове. О человеке, который на многие годы определил развитие науки в Советском Союзе. 30-е, 40-е. В эти годы наука развивалась под руководством Вавилова. И как-то отношение мышление вавиловское к научной мысли, к технической мысли, оно переходило во все сферы и определялось им. Мы слушаем с вами отрывок из речи, который он произнес в апреле 1948 года. Эта речь называется «Мировое значение нашей Родины». Речь посвящена как раз влиянию русской науки, достижениях естествознания и техники. К этому периоду, как раз к 1948 году, уже становится понятно, что во многих отраслях и во многих сферах, и в том числе благодаря Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, лидирующие позиции советской науки ни у кого не вызывали сомнений. И, конечно, внимание к ней огромно. Давайте послушаем первый отрывок, а потом начнем рассказ Сергей Иванович.
8: Несмотря на тяжелые условия, в которых находилась наука в царской России 19 века, влияние ее на иностранную науку чрезвычайно выросло в этом веке по всем отраслям знаний. Научных результатов бесспорного мирового значения, полученных в России за 19 век, так много, что приходится ограничиться лишь отдельными примерами.
6: Ну, я так понимаю, что Сергей Иванович-то у нас родом из Российской империи же.
7: Совершенно верно. Как многие из тех первооткрывателей, которые творили свои открытия в 30-е и 40-е годы 20 века, он родился в Москве, как и его брат Николай Вавилов, о котором мы тоже сегодня поговорим, который тоже научная величина. Дело в том, что их отец, Иван Ильич, он был из крестьян, но сумел стать купцом второй гильдии, открыл фирму. Благодаря этой фирме семья жила в, скажем так, в достатке. И если отец очень часто разъезжал, его не было дома, то вот материнская забота и материнское внимание полностью было посвящено братьям. Они были очень дружны. Николай и Сережа дружили между собой, а мать все свое время посвящала их воспитанию. Честно сказать, даже когда отец пытался в какие-то домашние дела вмешиваться, она резко это пресекала и не давала этому проявляться. Такой типичный матриархат был в семье. Вот что вспоминал Сергей Иванович. Семья, как обычно, в торговой среде жила не согласно. Было тяжело иногда до крайности. Мать замечательная, редкостная по нравственной высоте, окончила только начальную школу, и весь смысл жития ее была семья. Мать любил я всегда глубоко. Мало таких женщин видел я на свете. У них в семье во главе стояла религия, высоконравственным было воспитание. Детям прививали очень высокие, высокого уровня нравственные принципы. Любовь к труду, сдержанность в проявлении чувств. Они очень уважительно друг друга называли. Вот они обращались, например, друг к другу так: мать, отец, Сергей, Николай. Ну, как-то так немножко нарочито кажется так, но вот таким было воспитание. Потом в какой-то момент вдруг Сергей и Николай где-то за домом, ну, в таком прямом и метафорическом смысле, влюбились в науку. Полюбили науку и стали все время ей посвящать, особенно химию, стали ставить всякие химические опыты, они оккупировали старый какой-то сарай, и в какой-то момент из него повалил настолько густой дым, что отцу пришлось дать подзатыльник и первому, и второму, и выписать по первому числу и первому, и второму, но это их не остановило. Они были очень дружны. В воспоминаниях Вавилова они изданы довольно подробно. Есть воспоминания о том, как они воровали клубнику вместе. В общем, он всегда очень тепло о брате отзывался.
6: Ну, так потому... это здорово, вместе воровать клубнику.
7: Ну, для пацанов и братьев, конечно, это очень радостное воспоминание. Но здесь нужно сказать, что эта любовь к брату, она навсегда останется Сергеем. И потом, когда с Николаем будут происходить события, известные всем, как и в арест, и смерть в тюрьме, он очень болезненно это переживал. Для него это было очень тяжело. Но я бы хотел здесь сказать, поскольку мы говорим о первооткрывателях и говорим в том числе об их ораторских навыках и ораторских способностях, мы должны сказать, что навыки ораторского мастерства Сергею Вавилову пришлось проявлять довольно рано. Почему? Потому что еще в 909 году в Еропкинском доме на Остоженке, где он учился в коммерческом училище, ему посчастливилось сделать два доклада. Первый назывался «Электронная теория строения веществ». Для того времени, это вот, ну, как бы вот все эти электроны, Сталина и вот это вот, ну, так, вот эти простым языком, поверхностно. Тогда это все было настоящая революция, и объяснять об этом с помощью опытов и наглядности было очень интересно. Все слушали с открытым ртом. И вот Вавилов, по воспоминаниям, подготовил настолько яркие доклады, они сопровождались наглядными опытами, там все время что-то взрывалось, что-то происходило. В общем, он очень был нагляден и имел очень большой успех. Конспект этих выступлений до сих пор хранится в архиве, можно с ним ознакомиться. Ну и, в общем, самые передовые открытия вот этого направления как раз были в его докладах. Ну и вот это пошло под таким комментарием чтения по химии, как бы о химии, но Вавилову уже тогда посчастливилось выступать и как-то доказывать свою состоятельность как оратора. А дальше случается война, и уже состоявшийся, еще не ученый такой масштабный, но человек, который очень ярко и хорошо проявляет себя в стремлении разных научных, останавливает свою профессиональную карьеру, уходит в армию, служит там в радиодивизионе, ну, то есть работает, скажем так, служит по специальности, проводит там же исследования по физике антенн, а это для него, как для ученого, и становится практической очень частью, разрабатывает новый вид пеленгации, на тот момент это все, знаете, в зародышевом состоянии, и любое открытие, оно очень сильно влияет на поле боя, параллельно собирает эти материалы и даже печатает их в научных журналах. То есть для него армейская эта история становится, ну, такой частью жизни в продолжении его научной работы. Очень интересная история, как в 1917 году он вместе со своим товарищем-физиком попадает в немецкий плен. И случается так, что офицер, который над ними, значит, за ними наблюдает, он тоже физик. Когда тот узнает, что у него в компании ученые, он их напаивает чаем, полночи обсуждает с ними научные открытия. Причем говорят они на немецком языке, потому что Вавилов прекрасно говорит и на немецком, и на английском. Он узнает 5, по-моему, языков и прекрасно общается на них. В общем, договариваются они до того, что ночью пленники эти сбегают под причиной невероятного глубокого доверия. В общем, пользуются возможностью. И в 1918 году Вавилов оказывается в Москве. И вот здесь он снова возвращается к академической карьере.
6: Дорогие слушатели, напоминаю вам, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватели» на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжим.
7: В семье по возвращению Вавилова очень многое меняется. Родители выселены из особняка. И здесь нужно сказать о том, что отец не принимает революцию, он уезжает. Категорически не принимает национализацию имущества. Видимо, как купец, у которого все отнимают, не может это пережить и просто покидает страну. А Вавилов начинает работать с преподавателем, читает лекции в высшем техническом училище, преподает в Московском университете, возглавляет отдел физической оптики в Институте физики и биофизики. И вот здесь начинается развиваться дело фактически всей его жизни, которая для нас сейчас кажется обычным и очень обыденным. Это люминесценция. Вавилов делает ряд серьезных открытий, связанных с люминесценцией. А простыми словами, ну, это, скажем так, свечение не того старого привычного порядка, да, через лампу накаливания, а совершенно другого образа, другой уровень свечения, который менее энергозатратен, который может и позволяет светить фактически так, как светит солнце. То есть это совершенно новый тип свечения, и дальше он продолжает развиваться в этом направлении. И в 1927 году он выпускает книгу, которая называется «Глаз и солнце». Она переживает очень много изданий. Вот здесь Вавилов показывает себя как невероятный популяризатор науки. И вот что я хочу сказать, что вот этот вот навык ораторский, где ему удалось простым языком объяснить научное открытие, где он показывал опыты, где он демонстрировал новые открытия там, в естествознании, в физике и в химии, мировые, людям в аудитории, они позволили ему и дали ему возможность простым языком говорить о том, как устроена оптика, что такое оптика, как устроен свет, какие возможности мы можем этому открыть. Он переводит и комментирует оптику Ньютона, то есть он становится еще и популяризатором. И вот отдельно, если поговорить про книгу «Глаз и солнце», там интересно, что он обращается к высказанному мнению одного физика Гельмгольца, который говорит о том, что глаз человеческий очень несовершенен. И вообще, если бы Бог существовал, мог бы он глаз сделать получше, потому что то, как глаз обращается с оптикой, это очень уж слабовато, надо бы получше. И Вавилов с ним не соглашается, и он говорит, что глаз сделан таким образом, что в действительности он просто совершенный механизм. Да, конечно, что-то в невероятной близи и очень далеко мы не видим, но это дает возможности нам как раз задумываться о том, что мы можем сделать в направлении оптики для того, чтобы как-то продвинуться и как-то расширить наши...
9: Более того, мы еще заужены в плане спектра.
7: Да, совершенно верно, но это как раз возможность расширить то, да, наши технические возможности, но при всем при этом он отстаивает позицию, что глаз невероятный инструмент. Я еще раз напомню, книга называется «Глаз и солнце». 34-й год. Вавилов становится директором института. У него значительно больше административной работы к этому моменту. Он практически перестает заниматься наукой, постоянно занимается совещаниями, много ездит, курсирует между Москвой и Ленинградом. Дело в том, что в Ленинграде работает Государственный оптический институт, в Москве находится ФИАН, Академия наук и, естественно, правительственное учреждение. В общем, он практически разрывается. Было еще одно важное событие. За 2 года до того, как он возглавил институт, которая стала во всей мировой науке называться знаменитым таким словосочетанием. Это эффект Черенкова-Вавилова.
9: О, да. Это красотища-то невероятная. Саша, вы видели лично?
7: Не довелось, но я видел это на видео и представляю, как это может. А вам доводилось видеть?
9: Да, я расскажите. Был однажды на станции.
7: Так.
9: Да. Я не знаю, насколько это безопасно, но меня уверяли, что это полностью безопасно. Но свечение нереально. Знаешь, вот это что-то вроде, знаешь, вот такого света, который, может быть, отдаленно когда-то напоминает общую тональность освещения в ночном кинотеатре. Mm-hmm. Когда такие вот все тона, такой лазурно-голубоватый, зеленовато цвета морской волны, вот так, но, конечно, там это гораздо более интенсивно. И откуда он идет, откуда шарашит этот свет, вообще непонятно, потому что эти стержни, да, которые там в отстое находятся, да, они как бы отдыхают перед тем, как их отправят на переработку, там несколько лет, 5 лет они там, что ли, находятся, да, в бассейне в специальном. И вот они там, понимаешь, стоят и светятся.
7: Но давайте объясним людям, что такое этот эффект и вообще про что сейчас идет речь. Но да, вообще, на самом деле, история вот этого открытия, она очень любопытна. Она такая, знаете, очень живая и какая-то настоящая. Вот этот вот Черенков, он был так называемый парттысячник. Знаете, что такое парттысячник? Парттысячник – это в начале 30-х годов было принято решение из простого рабочего класса взять 1000 человек, двинуть их без образования в науку для того, чтобы, ну, как-то сделать науку более классовой, да, ну, то есть как бы внедрить в нее пролетарские кадры. Что это вот
9: все? Без образования.
7: Ну, что-то там, может, какие-то там вечерние школы или что-то. И вот этот Черенков, он был вот этим самым парттысячником, которого отправили, прикрепили к Вавилову и сказали, вот тебе, значит, теперь будешь с ним заниматься. Ну, Вавилов посмотрел за него. А ну, вообще, зачем это нужно было? Категорически не хватало кадров. Конечно, была политическая, идеологическая составляющая, но на самом деле реально не хватало. То есть это, по большому счету, были такие инженеры-практики, которые воспитывались в работе здесь, в местах. То есть у них, условно говоря, научного фундамента, может быть, не хватало, они должны были его добирать потом со временем. Но вот какие-то практические вещи при определенных талантах, они в целом могли делать. И, кстати, с Черенковым так и случилось. Значит, Вавилов дает Черенкову несложную, очень простую тему изучить. Сейчас, внимание, как растворы солей урана светятся под действием гамма-излучения. Вавилов сам как-то в какой-то момент этим занимался, но в какой-то момент он увидел вот это вот голубое свечение, про которое вы говорите, и подумал, что это просто, ну, какая-то примесь осталась, ну, как будто бы не очень хорошо промыли растворы, что-то там осталось, и вот это через... под гамма-излучением это, значит, светится. Он замечал, но вообще даже как-то не придавал этому значения. Он дает Черенкову это
9: Черенков
7: задание.
9: А Черенков ухватился, да?
7: Нет, смотрите, что делает Черенков. Значит, работа Черенкова в чем состояла? Он сначала должен был тщательно очень очистить растворители, чтобы они не светились до добавления специального вещества, люминофора. Ученые абсолютно были уверены в том, что свечение вызывают как раз примеси. Ну, то, о чем я говорил. Но... он очищает эти растворители, а свечение все равно продолжает. Он их очищает, а свечение все равно есть. Вавилов на совещании говорит: Товарищ Черенков, плохо чистите. Раз, говорит Черенкову, плохо чистите. Два, говорит Черенкову, плохо чистите. Три, говорит Черенкову. Черенкову это надоедает, он пишет жалобу на Вавилова. Мол, Вавилов, буржуазный ученый, не дает ему... Вот сейчас, сейчас сразу скажу, это немножко, ну, как бы, может быть, фантазия. Достоверных сведений о жалобе вот в таком ключе нет. Но то, что Черенков в какой-то момент взбунтовался и сказал, да сколько можно чистить, придите, посмотрите, сам черт чисти. Возьми, сам чисти, да. Но... Тут, кстати, нужно сделать реверанс в адрес самого Вавилова, потому что он не обострил конфликт. Он не сказал, что это типа за тут без образования кто-то. Он говорит, ладно, хорошо, я приду, посмотрю. Пришел. Действительно, растворители вычищены прекрасно. Он включается в эксперименты, и становится понятно, что чистые жидкости разных составов действительно светятся под гамма-лучами, и это не та самая люминесценция, которой он занимается все время. Потому что, ну, как бы обычным способом остановить его не получается. И тогда становится понятно, что... Это какое-то новое свечение. Вот теперь давайте в двух словах просто разберемся, что это за свечение. Вот есть скорость света.
9: Так.
7: Вот как-то идут лучи. Вот это свечение появляется в момент, когда эта скорость света, когда вот это излучение каким-то образом подтормаживается. Оно подтормаживается, а свечение... То есть вот при торможении...
9: То есть скорость света тупит.
7: Тупит, подтормаживается, и появляется вот это... Где его можно заметить? Его можно заметить там, где вы видели, я так понимаю, на атомной электростанции. Станция. Да, совершенно верно.
9: То есть атомная станция, слушайте, получается, управляет скоростью света.
7: Давайте в двух словах попробую сейчас, как я это понимаю. Я с большим трудом это понимаю. Но да, вот смотрите, вот есть свет.
9: Да.
7: Вот он из этой лампы, значит, каким-то образом излучается. Представим себе, что мы... погружаем этот свет в какую-то среду, где его скорость замедляется. То есть он начинает затормаживаться. Но есть какое-то свечение, которое его опережает. И вот оно как раз светится тем самым голубым свечением. То есть обычный свет подтормаживается, но что-то не тормозит. И вот это что-то не тормозит, и есть эффект Черенкова-Вавилова.
9: Очень сложно.
7: Очень сложно.
9: Очень
7: и
9: сложно.
7: Они 100 лет назад это поняли, а мы и сейчас с вами с большим... В общем, неважно, но это по-настоящему... фундаментальное открытие. Черенков на этом продолжает дальше заниматься. То есть вот партысячник, человек фактически без серьезного образования.
9: То есть он такой ученый-подмастерье.
7: Ученый-практик, скажем так, да. Ну вот внедренный. Вот и целое... Просто его именем же не вот Вавилов себе там забрал. В общем, Игорь там и Илья Франк дали научное объяснение эффекту. И становится этот эффект настоящим открытием в мировой науке. Дальше появляются черенковские счетчики, приборы для обнаружения новых элементарных частиц в ускорителях. Дальше все они вместе, Вавилов, там, Франк, Черенков, получают сталинскую премию за это все. В 58 году там Франк, Черенков становятся лауреатами Нобелевской премии
9: и
7: за
9: Черенков.
7: Это, за все. И Черенков. Вот так простой партысячник становится Нобелевским лауреатом. И что в итоге? В итоге в 38 году Сергей Вавилов создает в Фиане отдел атомного ядра. То есть все это подталкивает совершенно новые открытия, о которых мы с вами даже не будем пытаться, потому что это нам невозможно даже понять.
9: Нам достаточно, что критическая масса урана кипятит воду.
7: Но тогда создается комиссия по ядерной физике, и в нее уже входят Иофи, в нее входит Курчатов, и это 38-й год, когда начинаются те самые работы, о которых мы в одном из наших эфиров с вами уже говорили, когда становится понятно, что что-то происходит, и надо бы этим заниматься, но еще политической воли и такого масштабного интереса заниматься этим пока нет.
9: Ну, война все изменит. Хлестнули сообщение
7: совершенно
9: о том, что
7: верно,
9: с этим
7: совершенно верно. Война все изменит, и мы знаем, как там дальше развивались события.
9: Дорогие товарищи, короткий выпуск новостей середины часа, новости спорта, и мы вновь в нашей студии. Будьте с нами.
5: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Сергей Стилавин.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Глава ФСБ Александр Бортников призвал коллег из стран СНГ к совместной работе в условиях угрозы биотерроризма. Об этом он заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств, участников СНГ. По его словам, НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия и избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке. Биолаборатории работают и в странах СНГ. При этом полевые испытания и инциденты, связанные с утечкой патогенов из этих учреждений, маскируются под естественные причины. Бортников напомнил, что множество доказательств такой деятельности было собрано вооруженными силами России в ходе специальной военной операции на Украине. Российские военные прошлой ночью перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны. Дроны, нейтрализованные над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской и Смоленской областями, а также над Крымом. В Рязани спасли собаку из поврежденного беспилотником дома спустя 10 дней после атаки. Об этом сообщил рязанский медицинский спасательный отряд. Там пояснили, что вчера в аварийно-спасательный центр поступил звонок, что в поврежденном 15 мая доме слышат лай собаки, хозяева которой погибли. Спасательная операция длилась несколько часов. Прямого доступа к животному не было. В помещение удалось попасть с помощью альпинистского снаряжения через балкон. Собаку по кличке Аля, которая без еды и воды провела 10 дней, удалось извлечь. Ее отвезли в ветеринарную клинику, а потом передали родственнице владельцев. Напомню, 15 мая в результате атаки ВСУ в Рязани были повреждены два многоэтажных жилых дома. 5 человек погибли, 28 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Иране сегодня могут восстановить подключение к глобальной сети интернет. Соответствующее распоряжение издал президент страны Масуд Пезешкиан. По сообщению агентства ИЗНА, таким образом лидер страны поддержал постановление специального комитета по регулированию в киберпространстве, который 9 голосами против 3 вынес такое решение. Министр связи Ирана Саттар Хашими подтвердил, что процесс возвращения в мировую сеть уже начался. Иран прервал выход в международный интернет в конце февраля после начала ударов США и Израиля по стране. По утверждению министра связи, в период отключения интернета один день обходился Ирану в 30 миллионов долларов и затронул 10 миллионов человек, заработок которых зависит от сети. Аренда жилья для туристов подорожала в этом году в среднем на 2%. Сильнее всего в Краснодаре и Нижнем Новгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на данные одного из российских сервисов онлайн-бронирования жилья. В частности, в столице Кубани цены на краткосрочную аренду выросли на 12% до 3620 рублей в сутки. В Нижнем на 11% до 6420 рублей. Дороже всего аренда из популярных направлений в Зеленоградске, Калининградской области, в среднем 7100 рублей за сутки, в Геленджике 6300 рублей, в Санкт-Петербурге 6070 рублей. В Москве чуть дешевле 5700 рублей, в Сочи усредненно 5490 рублей за сутки.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он победил перуанца Игнасио Бусе. Во второй круг пробилась и Диана Шнайдер. Она взяла верх над представительницей Мексики Ренатой Сарасуа. Завершили борьбу на Ролан-Гаррос. После матчей первого раунда Роман Сафиулин, Екатерина Александрова, Анастасия Захарова и Людмила Самсонова. Футбольный «Зенит» объявил о завершении отношений с одним из своих защитников. Штаб московского «Динамо» понес еще одну потерю, а «Акрон» рассматривает белорусского специалиста на пост главного тренера. Тему важных новостей в российской премьер-лиге продолжит Александр Неценко.
3: «Акрон», сохранивший в переходных матчах статус клуба РПЛ, составил шорт-лист претендентов на роль главного тренера после увольнения Заура Тедеева. Об этом рассказал гендиректор клуба Константин Клюшев. В шорт-листе в районе 5 тренеров. Речь идет и о российских, и о зарубежных специалистах, цитирует Клюшева РИА Новости. Напомню, что после окончания сезона тольяттинцы расстались не только с Артемом Дзюбой и Тедеевым, но и еще с 5 его помощниками – Искаковым, Калашниковым, Шайховым, Савченковым. Кравченко и Обровскиным. Как дополняет «Спортэкспресс», «Акрон» может возглавить Артем Радьков. Белорусский тренер ранее работал в кипрском «Арисе». В феврале он приостановил соглашение по обоюдному согласию. И ранее планировалось, что Радьков может летом вернуться в клуб из Лимассола. После назначения Сандра Шварца на позицию главного тренера московского «Динамо» стало известно, что «Белоголубых» также покинет Роман Шаронов, трудившийся ассистентом экс-наставника команды Ролана Гусева. «Да, я ухожу из «Динамо», о подробностях говорить не хочу», – заявил Шаронов в интервью РБ «Спорт». В свою очередь «Зенит» объявил об окончании отношений с 26-летним защитником Арсеном Адамовым, чей контракт с петербуржцами завершился. В карьере у этого футболиста были Ахмат, Урал и Оренбург. Принадлежа «Зениту», он часто отдавался в аренду, сыграв всего за петербуржцев 30 матчей, забив 1 гол и сделав 4 передачи.
2: «Зенит» проиграл «Униксу» 73-78 в шестом матче полуфинала плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком этой встречи стал центровой казанцев Маркус Бингем, который набрал 20 очков. Счет в серии до 4 побед стал равным 3-3. Решающий поединок пройдет в Казани 28 мая. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.com.
6: Рекламные службы 495-105-5244.
7: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Дорогие друзья, итак, сегодня наш герой Сергей Иванович Вавилов, выдающийся русский, советский ученый, и Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, рассказывает нам об этом человеке.
2: Давайте послушаем еще один отрывок из той речи, которую говорил Вавилов, и двинемся дальше.
3: Первостепенное место в мировой астрономии в середине 19 века получили работы пулковских астрономов. Обсерватория на Пулковском холме под Петербургом была некоторое время своего рода астрономической столицей мира. Среди знаменитых пулковцев укажу на директора ее в конце 19 века, академика Бредихина, прославившегося своими исследованиями по теории кометных хвостов и метеорных потоков.
2: Вот что академик Мандельштам говорил про Вавилова. Он является одним из крупнейших авторитетов по вопросам флюоресценции и фосфоресценции. И не только у нас, но и за границей. Это он говорил вот как раз в конце 30-х годов. 20 лет Вавилов изучает люминесценцию, холодное свечение тел и, собственно, природу света. Вообще, эта область поначалу очень малоизвестна, ей вообще никто не занимается, но он понимает и видит в этом очень большой потенциал для решения, с одной стороны, теоретических, но и практических задач тоже. Он исследовал, как энергия передается между частицами вещества, он разрабатывал теорию свечения. Ну а дальше что мы получили? Ну вот если так перевести на какой-то... Ну, во-первых, люминесцентные лампы. Вавилов показал, что люминесценция — это самый эффективный способ превращать энергию в свет без потери на тепло. Это холодное свечение, которое затрачивает мало энергии, при этом дает много света, и самый простой способ на как раз это свечение появления. Создаются люминесцирующие составы. Тогда уже существуют газоразрядные и ртутные лампы, но это все еще не люминесцентные источники света. Вавилов предлагает соединить газоразрядные лампы с люминофорами вместе. И в 1941 году Московский электроламповый завод уже выпускает промышленные образцы. Но вообще, надо сказать, что массовое производство начинается только после войны, не раньше. И вот здесь самая интересная история для того, чтобы все понимали, что происходит. Дело было в Эрмитаже. В Эрмитаже после войны принимается решение повесить люминесцентные лампы. В быту люминесцентные лампы еще никто не применяет. В промышленности уже применяют. И вот тут появляется идея применить их в Эрмитаже. Дело в том, что дают они свет, и это очень важно, близкий к дневному. То есть есть возможность посмотреть на картины, когда нет естественного освещения, так же, как вы смотрите на них днем. А для передачи, ну, как бы информации о том, как картина написана, цвета, в искусстве, это очень важно. А Вавилов, кстати, большой ценитель живописи. Он живопись любит, он этим увлекается, именно поэтому он как-то себя в этом старается проявить. Директор музея Иосиф Арбели договаривается с Вавиловым, и они вместе начинают этот проект. И почему это особенно важно? Потому что осенью и зимой к тому моменту в основных залах Эрмитажа простые рабочие не имеют возможности смотреть картины. Освещения нет. То есть только в дневное время. А мы знаем с вами, какая в Питере ночь и как она долго тянется. Ну, в общем, принимают решение.
1: Дело в том, что днем она тоже не слишком сильно яснее.
2: Ну, да. Что принимают решение освещать? Принимают решение освещать галерею героев 812 года и анфиладу из 9 залов. То есть вот там, где стоят такие большие вазы с лампами. Вот эти залы. Это зал Рембрандта, зал Рубенса. В общем, самые классические залы.

0: Сначала делают тест. Тест делают в театре Эрмитажа. Пробуют лампы белого и дневного света. А вот 1 мая 46 года запускают первую установку. В 47-м устанавливают уже более мощную систему, 210 ламп, как раз в галерее героев. Там ставят на фонарях верхнего света отражатели. На портретах создают равномерную освещенность. И многие, как тогда замечали, когда их опрашивали, даже не задумывались о том, что там есть какое-то освещение. Они заходят, а зал как будто бы светится естественным светом.
1: Ну, от потолка отражается, да?
0: Да, совершенно верно. Ну, и, в общем, решили это дело торжественно открыть. В 49-м году залы с люминесцентным освещением открывают для посетителей. Вавилов говорит так: это огромный подарок не только ленинградцам, но и всем советским людям. Вот как реализовано было вот это самое люминесцентное освещение, которым Вавилов занимался, в обычной простой жизни, ну, в нашем любимом Эрмитаже. Давайте послушаем еще один отрывок из речи Вавилова, к которой мы сегодня обращаемся, а потом опять поговорим о нем.
2: Необычайно глубоко и фундаментально было значение русской науки в развитии мировой химии в XIX веке. Менделееву принадлежит самое значительное открытие в области химии, когда-либо сделанное за всю ее историю. Открытие периодического закона химических элементов. Закон Менделеева, подобно законам Ньютона в области физики и механики, на долгий срок предопределил дальнейшие судьбы химической науки и раскрыл перед физикой пути к созданию теории строения атомов.
0: Давайте вернемся к истории с братом, к истории с Николаем Вавиловым. Здесь для Сергея Ивановича соединились вместе две большие трагедии. Первая — это трагедия Великой Отечественной войны, а вторая — это арест Николая в августе 40-го года, почти за год до начала войны. Его арестовывают, ему предъявляют обвинение в руководстве несуществующей трудовой крестьянской партии. Вавилов вину не подтверждает, но подтверждает какие-то общения с какими-то людьми. Если посмотреть, то, конечно, мы увидим еще одно важное противостояние, которое в этот момент развивалось в ученом мире. Николай Вавилов, как мы знаем, он занимался генетикой, и он был, пожалуй, человеком, который двигался в сторону вот именно генетической науки. Но был Лысенко, у которого были свои представления, и в какой-то момент, как Вавилов говорил, он даже почувствовал, что Лысенко прекрасно понимает, что то, что он говорит, это лженаучные факты, не имеющие никакого отношения к науке в принципе. Но сейчас, оглядываясь на все, что происходит с генетикой, в целом мы можем, конечно, увидеть, что тот генетический тормоз, который сработал в 40-е годы, не дал нам возможности совершить важные и очень яркие открытия. Вавилов долгое время пытался найти компромисс. Он пытался договариваться, поддерживал агротехнические идеи Лысенко, приглашал к сотрудничеству. Но Лысенко всячески отмахивался. Для него конфронтация, для него такая открытая борьба была важнее. И, как он сам говорит, в 36-м году он понял, Лысенко не заблуждается. Он сознательно фальсифицирует науку. И к этому открытию пришел, собственно, Вавилов. В общем, его арестовывают. Сергей Иванович всячески пытается как-то вступиться за брата, просит написать письмо, и одно из писем, которое достается Комару, тот даже не отправил, потому что понимал, что шансов у него нет, а сам побоялся еще и за себя. Его приговаривают к расстрелу, потом заменяют расстрел 20 годами, но в 43-м году в тюрьме он умирает. Для Вавилова, для Сергея Ивановича это серьезный удар. Вот что он пишет: «Не верю, из всех родных смертей самая жестокая реакция самому умереть любым способом». Еще 26 октября 43-го года он пишет: «Последняя тоненькая ниточка надежды оборвалась. Надо понять полностью, Николай умер. Опасаюсь, что сойду с ума». А еще через полгода он пишет: «Сегодня год со дня смерти Николая. Как он умирал, ничего неизвестно». Он до конца жизни так и не смог смириться с потерей. В 49-м году он опять писал Сталину. Он просил посмертно реабилитировать брата, но не получил ответа. Ну, брат был реабилитирован в 55-м году. Но вот эта вот братская любовь, конечно, она сыграла в обратную сторону, и для Сергея Ивановича Вавилова это было очень тяжелым ударом. Что происходило во время войны? Во время войны приходилось очень непросто, потому потому что его переориентировали на оборонные разработки. И, кстати, вот эти вот люминесцирующиеся свечения, они очень неплохо помогли в обороне, потому что шкалы, определенные для оборонных, для орудий, для разных машин, для разных снарядов, они помогали сориентироваться, потому что они светились, и была возможность видеть по ним, ну, разные показатели. В общем, они очень сильно помогли. Сам завод государственный оптический, который возглавлял Вавилов, был эвакуирован в Йошкар-Олу. Афиан находился в Казани. В общем, ему приходилось между тремя городами фактически работать. Йошкар-Ола, Казань, Москва. Дорога из Казани до Москвы занимала около 3 дней. А это еще из Йошкар-Олы надо было до Казани добраться. В общем, ну...
1: Неделя.
0: Это действительно было очень тяжело. Но, несмотря на это, за 42-44 годы под его руководством было произведено 1400-800 разных приборов, 283 наименований, 28 наименований аэрофотообъектов. Аэрофотосъемка — это тоже оптическая, вся оптическая промышленность. И вот здесь становится понятно, что одним из главных, даже не конкурентов, какая уж тут конкуренция, завод Карл Цей становится важным конкурентом вот этой вот оптического института советского. И становится понятно, что многие решения в оптике, которые делает Вавилов, они на самом деле лучше, чем Карл Цейцевские, потому что и появляется возможность увеличения в 20 тысяч раз, и появляется возможность для установки, для контроля прямолинейности пушечных столов, фотокамера для наземной воздушной разведки. Давайте я просто пунктиром проговорю, что было изобретено и что было внедрено. 42-43 год. Разработаны макеты электронного микроскопа с увеличением в 20 тысяч раз, установки для контроля прямолинейности пушечных стволов, фотокамера для наземной и воздушной разведки, высокоразрешающие фотопленки, светофильтры, опытные образцы объективов. Все это, а на самом деле тогда аэрофотосъемка, вообще фотосъемка и оптика на фронте имели огромное значение. Разведка, все конечно. Это, конечно, имело огромное значение.
1: Друзья мои, короткая реклама, и мы вновь у микрофонов. Будьте с нами.
3: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Маяк.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Доброе утро, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. На Вологодщине определили подрядчиков для ремонта 5 мостов. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже в этом году начнется подготовительный этап. Планируется как текущий, так и капитальный ремонт сооружений через реки Санбарь, Кубину и Чевица, а также мостов в Вологодском округе через реки Тошню и Пичуг. Завершить все работы планируется до 2028 года. В Череповце и в районах области зафиксирована новая волна телефонного мошенничества. 73-летняя жительница города лишилась более 2 миллионов рублей, поверив в доставку заказа и сообщив код из СМС. Позднее злоумышленники убедили ее перевести деньги на так называемые безопасные счета. Аналогичные схемы использовались и в других случаях. Жительницы Вологды передали аферистам более 1 миллион рублей, а житель Устюженского района свыше 7,5 миллионов. В Соколе женщина продала автомобиль и также перевела деньги мошенникам. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. С 16 мая в России вступили в силу новые правила оплаты и возврата средств за предоставление сведений из ЕГРН. Как сообщили в Вологодском Роскадастре, срок внесения оплаты увеличен с 7 до 14 дней. А подать заявление на возврат теперь можно через портал госуслуг. Полный возврат предусмотрен, если запрос признан неполученным. Также отменено требование предоставлять оригиналы платежных документов, достаточно копий. В ведомстве отмечают, изменения упростят работу граждан и бизнеса, особенно при крупных сделках и пакетных запросах. 170 вологжан с инвалидностью получили компенсацию за полис ОСАГО с начала года. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Вологодской области. Выплата положена гражданам, которым автомобиль необходим по медицинским показаниям. Получить компенсацию можно как по заявлению, так и автоматически, если все необходимые данные уже есть в государственных системах. В региональном отделении Социального фонда России отмечают, деньги перечисляются без личного обращения гражданина. Компенсацию можно оформить один раз в год на один автомобиль. а рассмотрение заявления занимает до 5 рабочих дней. В Вологде выбрали лучшего столяра среди студентов учреждений среднего профобразования. Об этом сообщили в Министерстве строительства. Конкурс профессионального мастерства прошел в рамках мероприятий к 70-летию Дня строителя. Победителями стали студенты Сокольского лесопромышленного политехнического техникума. Первое место занял Демид Кузнецов, второе – Максим Требухов, третьим стал Дмитрий Белов из Вологодского строительного колледжа. В региональном министерстве отметили, что профессия столяра сегодня особенно востребована. В области активно развивается индивидуальное жилищное строительство, где работа с деревом играет ключевую роль. Лучшим молодым пахарем Вологодской области стал студент Тотемского политехнического колледжа Вадим Платов. Об этом заявил региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Сергей Воропаев. По его словам, областной конкурс «Молодые механизаторы» прошел на базе Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии и собрал студентов и школьников из 17 округов региона. Конкурсанты показали навыки управления трактором и мастерство вспашки. Второе место заняла Ирина Графинова из Череповецкого многопрофильного колледжа, третье – школьник из Усть-Кубинского округа Даниил Межаков. В региональном Минсельхозе отметили, конкурс помогает готовить кадры для агропромышленного комплекса области.
6: Спорта.
5: Обновленный стадион «Политехник» в Вологде принял первый матч после реконструкции. На поле Вологодского госуниверситета прошла встреча первенства России по американскому футболу среди юниоров до 20 лет, где команда «Викинги» в ВГУ сыграла с самарскими «Пантерами». Напомним, масштабная реконструкция «Политехника» завершилась в мае впервые с 1985 года.
3: Года на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики обещают умеренный дождь, максимальная температура днем 10 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы и будет слабо падать.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
7: Госкорпорация «Роскосмос», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения о конкурсе читайте на сайте tvsamara.ru.
8: Алло.
9: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
10: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

словно остров в океане, словно остров. Перекресток

Будь один другим, как плетень перехлёсток. Перекрёсток. В этом мире всё так сложно происходит. Малыш,

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. По его словам, ФСБ совместно со спецслужбами Беларуси предотвратила попытку ввоза киевским режимом в Россию более 500 взрывных устройств для терактов.
3: Под плотной опекой Запада Украина стала серьезным фактором дестабилизации обстановки на пространстве Содружества. Результатом действий киевского режима стала трансформация страны в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия и боеприпасов. Украинские спецслужбы используют территории граничащих с Россией государств для заброски к нам диверсантов и средств террора. Вербуют наемников для ВСУ по всему миру. Вовлекает трудовых мигрантов в террористическую и экстремистскую деятельность. Ведут тотальную работу по воздействию на население наших стран посредством сети интернет, в том числе через разветвленную структуру так называемых колл-центров. О масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов ФСБ с партнерами по Содружеству. Так, в начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов. Имеются примеры такого взаимодействия и с другими спецслужбами стран СНГ, но раскрывать их подробности пока нецелесообразно.
1: Также глава ФСБ призвал коллег из стран СНГ к совместной работе в условиях угрозы биотерроризма. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава российского МИДа Сергей Лавров в телефонном разговоре передал послание от президента Владимира Путина для президента США Дональда Трампа, и Рубио передал американскому лидеру слова Лаврова. Он, в частности, отметил предупреждение для всех посольств, находящихся в Киеве, чтобы дипломаты покинули украинскую столицу ввиду начала Минобороны системных ударов по военным объектам. Рубио отметил, что Киев и так был опасным местом уже несколько лет, и подобные кризисы грозят еще более серьезной эскалацией. Также Рубио повторил, что сейчас в графике нет каких-то переговоров по украинскому урегулированию. В то же время госсекретарь добавил, что США всегда готовы сыграть конструктивную роль в диалоге. Телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся накануне. Отмечается, что Лавров привлек внимание к заявлению МИДа 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительство в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан. Фонд обязательного медицинского страхования должен внимательно следить за выполнением указа президента о повышении зарплат медицинских работников в регионах. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с главой фонда Ильей Баланиным.
4: Прошу вас очень внимательно следить за тем, как в регионах идет выполнение президентского указа о повышении зарплат медиков. Труд – это нелегкий, жизненно важный, востребованный. Все обязательства перед врачами, перед фельдшерами, медсестрами должны выполняться в полном объеме.
1: Кроме того, Мишустин поручил Баланину держать на личном контроле ситуацию с работой системы ОМС в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. АвтоВАЗ раскрыл детали новой модели бренда SKM. Новой моделью коммерческих автомобилей станет SKM M9 в версиях фургон, минивэн и микроавтобус. Модель будет представлена на ежегодной выставке коммерческого транспорта «Комвекс», который пройдет 26-29 мая в Москве. SKM M9 планируется выпускать на производственных площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти, рассказал производитель. Корпус стражи Исламской революции обвинил США во вторжении в воздушное пространство Ирана, в результате чего был сбит американский беспилотник. Армия США, продолжая свои авантюра в регионе и агрессивные действия вошла в воздушное пространство Ирана в районе Персидского залива. Подразделения ПВО после точного разведывательного мониторинга обнаружили и сбили беспилотник МКЮ-9 и заставили покинуть район истребителей F-35. ТИР предупреждает о любом нарушении режима прекращения огня со стороны агрессивной армии США и считает свое право на ответные действия законным и безусловным, подчеркивается в заявлении. Россияне стали чаще покупать одежду в секонд-хенде. Спрос растет 5-й год подряд, пишет российская газета. Уже около 40% россиян готовы перейти на покупку одежды в секонд-хенд, говорится в исследовании последнего опроса. Каждый 5-й объясняет это высокими ценами на новую одежду. Почти каждый 3-й уверен, что старая одежда и обувь лучше по качеству, чем современные аналоги. Ночь на вторник в Москве стала 3-й, самой холодной в мае. Температура воздуха опустилась до плюс 7,8 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, с приближением лета ночью в Москве области становится все холоднее, причем первые два места остаются за 1 и 2 мая, добавила синоптик. Она добавила, что из-за плотного ветра температурный фон довольно равномерный. В середине недели, как только ветер станет стихать, разброс минимальной температуры воздуха станет более значимым, добавила Позднякова. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня облачно, местами дождь, температура до плюс 16 градусов. В Москве не выше плюс 15, также в течение дня ожидаются кратковременные дожди.

0: музыки и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, здравствуйте, приветствует ваш шоу «Физики и лирики». Я чуть ли не лирик Митрофанова.
2: А я чуть ли не физик Пушной. Здравствуйте, друзья.
1: Вот, именно так мы...
2: А начнем ли мы с географии сегодня? Вполне.
1: Ну, это уж настоящий географ у нас.
2: Ты знаешь, почему-то географию не любят физики, ну, по крайней мере, если верить теории Большого Взрыва, такому замечательному сериалу, но это все неправда. Все-таки наука-то хорошая, серьезная. И вот самые честные заблуждения географии сейчас мы и обсудим с Дмитрием Нестеренко, кандидатом географических наук.
1: Да.
2: Давайте первое, с чего начнем. Земля плоская или нет все-таки?
1: Дмитрий.
2: Нет, Дмитрия.
3: Здравствуйте.
2: Есть,
3: нет, Дмитрий. Конечно же, не плоская.
1: Ага.
2: Так, ну давайте тогда хотя бы два доказательства. Ну ладно, одно доказательство, потому что некто Юрий Эдуардович спрашивает у нас в нашем чате.
1: Наш постоянный слушатель.
2: Угу.
1: Это заблуждение географическое, если
3: говорить
1: об этом?
3: Я надеюсь, что не Юрий Гагарин.
2: Не-не-не, да, Юрий Эдуардович,
3: да.
2: Лоза.
3: Потому что, конечно же, Юрий Алексеевич, да, Юрий Алексеевич Гагарин.
2: Да, Алексеевич Гагарин, а это Эдуардович. Он говорит, что Земля плоская, ему говорят...
3: Космос и совершил виток вокруг Земли.
2: А, то есть мы ему на слово верим. Алло, Дмитрий, не пропадайте так надолго,
3: конечно,
2: мы волнуемся.
3: Конечно, мы верим свидетельствам, фотографиям, которые были сделаны.
1: Да.
2: Да-да-да, но я к тому, что я думал, что есть какие-то географические доказательства, типа, ну вот сюда посмотрим, так, глянем и так далее, и так далее. Ну, там исчезающие корабли за горизонтом, типа того. Дмитрий.
3: Да, совершенно верно, это исчезающие корабли за горизонтом. Это то, что связано с падением солнечных лучей и их распределением по поверхности Земли, как мы определяем географические координаты и так далее. То есть все это вместе было бы просто невозможно, если бы Земля имела какую-то другую форму, не шарообразную.
2: И я так понимаю, что проблема, которая возникает у нас с географией, именно в том и заключается, что мы, что называется, не сову пытаемся на глобус натянуть, а глобус пытаемся натянуть на карту плоскую.
1: Да. Вернее, это
3: да,
1: пытались сделать
3: верно.
1: В 1540 году, так? Люди же не знали, что Земля
3: На самом
1: круглая.
3: Деле проблема здесь... Заключается в том, что нам нужно шар отобразить как-то на бумаге, и дальше можно представить процесс вот этого перекладывания в виде того, что просто лист, и пытаемся разными способами обернуть глобус. Можно взять, обернуть его, и получится такой цилиндр. Это у нас цилиндрические проекции, картографические. Можно взять, попробовать сделать конус и посадить его, например, на северное или южное полушарие. Можно другими разными способами развлекаться. Суть в том, что тот или иной способ, он хорош для определенной части Земли. То есть, например, цилиндрические проекции, они точные возле экватора, но к полюсам дают гигантские расхождения. У нас получается Гренландия в два раза больше Австралии в цилиндрической проекции, что, конечно же, неправда. В реальности Гренландия в два раза меньше Австралии. А, например, если конус мы как бы надеваем на глобус, территория нашей страны очень хорошо показана получается, и вообще очень удобно как раз по полушариям смотреть на конические проекции. Они такие вот круглые получаются, если в атласе их напечатать. Поэтому действительно здесь возникают сложности.
1: Ну, смотрите, все это пошло же откуда-то, правда, из 16 века. Некий фламандский ученый для облегчения жизни моряков начал, не то чтобы фантазировать, но как-то рисовать эту самую карту, да? И он какие-то континенты основные даже и правильно угадал? Или как это было? Почему мы до сих пор этим пользуемся?
3: Так, некий безвестный ученый по фамилии Меркатор.
1: Меркатор, да-да-да, не, он очень известный. Даже сеть магазинов есть где-то за границей, оно так и называется, Меркатор.
3: Да-да-да. В общем, он действительно придумал вот эту вот проекцию, как раз цилиндрическую, про которую я вспоминал. На самом деле все эти проекции, ни одна из них не идеально, не показывает идеальный земной шар, но каждая из них хороша для своих целей. Вот, например, проекция Меркатора, она была очень удобна для мореплавателей, потому что если положить ее на лоцманский стол и по линейке отмерять, сколько прошло судно, то не нужно будет вносить поправку. Условно говоря, у нас на... втором градусе северной широты и на 82-м по линейке будет примерно одинаковое расстояние, если корабль прошел столько-то морских миль.
1: Ага.
3: И это очень удобно было именно для целей мореплавания. Но при этом, да, форма очень сильно искажалась. ближе к полюсам. Но
1: самое забавное, Земли. Что до сих пор мы пользуемся этим. Даже какие-то как стикеры, да, или что-то, если там в телефоне Землю делаешь, все равно по его какой-то схеме. Но тут-то ладно, мы примерно понимаем, что ну, как-то это, ну, это база, да, но можем развиваться в другие стороны. Единственное, у нас сложности с пониманием климатических зон, да, и размерами стран. Вот Африка, вроде она такая какая-то, ну, симметричная, а вроде как если на нее наложить размеры каких-то стран других, то это получается еще больше в 100 раз.
3: Да, на самом деле очень забавно. Есть сайты, где можно прямо в режиме реального времени взять любую страну, какую хотите, и перетаскивать ее. Условно, там, перетаскивайте Индию ближе к полюсу, она становится гигантской, чуть ли не размером с Россию. Вот. Перетаскиваем к экватору, она сжимается, ну, просто вот, знаете как, воздушный шар зимой.
1: То есть это иллюзия? Это визуально?
3: Да. Это иллюзия. Это иллюзия. Ага. Да.
1: То есть на самом деле Индия больше по размерам, чем Российская Федерация? Если перетаскивать или не перетаскивать?
3: Нет, конечно же, нет. Индия, на самом деле, обычно на картах изображается более-менее точно, ага. Но если ее перетаскивать ближе к полюсу, она очень сильно увеличится. Конечно, не будет такого размера, как Россия. Ну, мы с вами можем, на самом деле, сравнить две карты. Взяли карту в проекции Меркатора и взяли карту в конической проекции, как, на самом деле, Россию обычно рисуют. Так, чуть полукругом всегда Россия обычно на всех изображениях показывается. Ага. Просто сравните две формы России, и вы сразу же поймете. Но реальность, она, конечно, ближе к тому, что нарисовано на глобусе. То есть, вот хотите понять, как на самом деле выглядит Россия или какая-то еще страна, купите глобус, и это будет максимально близко к правде.
1: Ах, вот оно что. Хорошо, тогда если говорить о географических, ну, забавных, да, заблуждениях, ну, там размеры стран, ну, это пусть на уровне каком-то другом обсуждают, ну, просто иногда думают, Япония такая маленькая, а потом ее куда-нибудь приложишь, а она тоже пол Европы занимает. Или это тоже все иллюзии?
3: Нет, Япония на самом деле маленькая. Ну, слушайте, можно пойти совсем простым путем, открыть справочник площадей стран, ага. И тут мы сразу все поймем. То есть это такая вещь. Другое дело, что когда мы с вами пытаемся представить, ну что такое 1 000 000 квадратных километров? Человеческий мозг не может это вместить. Мы можем там 6 соток оценить,
1: да.
3: Я не знаю, 30 соток, да, гектар. А вот уже 1 000 000 квадратных километров, поэтому нам там что 1 000 000, что 17, как в случае нашей страны, уже роли не играет. Но правда заключается в том, что Япония на самом деле небольшая.
1: Ну, а что с климатическими нашими фантазиями и заблуждениями? Нам кажется, что где-то теплее, чем хотелось бы, или наоборот, холоднее. Это тоже как-то от наших вот, восприятия карт, от наших восприятий карт зависит? Или, правда, экватор и все, что ближе, ниже, оно вот именно так, как говорят синоптики? То есть Африка всегда...
3: Ну, существует кажется... сразу несколько.
1: Да-да-да, ага, да, говорите. Угу.
3: Да. Сразу несколько заблуждений. Первое из них о том, что на экваторе теплее всего, жарче всего. Это неправда. Жарче всего в тропиках, а тропики находятся чуть севернее и чуть южнее экватора, зона тропиков. Почему так происходит? Потому что в тропиках небо почти круглый год ясное, и там почти не идут осадки. А на экваторе, наоборот, очень сильна облачность, и почти круглый год идут... Тут дожди.
1: Угу.
3: И за счет этого, казалось бы, больше всего солнечного света должно падать на экватор, но реально из-за облаков больше всего солнечного света доходит в тропиках. Ну вот пример пустыни Сахара, где как раз второй по размеру температурный рекорд, первый – это долина смерти, Калифорния, США – тоже зона тропиков.
1: Угу.
3: Вот. Это первое заблуждение. Второе заблуждение, оно связано с тем, что то, как мы ощущаем температуру, ага. далеко не всегда равно самой температуре воздуха. То есть обычно зимой у нас может быть, скажем, минус 5 градусов,
1: а ощущается, но как
3: из-за
1: минус
3: сильного
1: 10.
3: Ветра, и если еще сильная влажность,
1: то?
3: Да, ощущаться может прямо очень-очень холодно. И третье заблуждение, оно связано с глобальным потеплением. То есть нам кажется, что все прямо стало сильно жарче и сильно холоднее. Где-то в реальности глобальное потепление составляет сейчас порядка 1,3 градусов Цельсия в среднем. Но это действительно приводит к тому, что температурные рекорды, они обновляются.
2: А в год?
3: И антирекорды...
2: А 1 градус и 3 десятых в год?
3: Тоже. Нет, это за 150 лет.
2: Ну, это да, это...
1: Ну, мы немного... до 120 собираемся все тут жить, поэтому...
2: Максимум, да.
1: Ага.
2: Смотрите, но говорят, что про климат, вот этот, по то, что он растет, температура в среднем, хотя бы даже на градус 150 лет, говорят как, что, смотрите, здесь ведь не важно, что ты вышел с утра, там, одел кофту, не надел кофту, там, 29 или 30 градусов, это не важно. А говорят, что это очень сильно влияет, до какой-то степени это влияет на то, что, например, там, температура мирового океана, если на градус поднимется, то это будут совершенно другие изменения.
3: Ну, во-первых, температура мирового океана, она действительно растет. И те изменения, которые есть, они уже сказываются.
2: Каким образом?
3: Сказываются они, прежде всего, например, в Соединенных Штатах Америки. Мы знаем, что там постоянно ураганы. Ну, не только там, но как раз чуть севернее и... чуть севернее северного тропика и чуть южнее южного тропика, то есть по обе стороны от экватора, находятся полосы, где начинаются ураганы. Ураганы, которые происходят там, это не то, что ураганы в средней полосе России. Это, наверное, в десятки раз мощнее и разрушительнее. То есть доходит до того, что, например, готовясь к урагану, люди на полном серьезе, знаете, закрепляют крыши домов, как колышки, как палатку колышками мы закрепляем, если идем куда-то в поход.
1: Так это зависит от потепления мирового океана, вы думаете, ну или знаете?
3: Это 100%, конечно же, зависит от мирового океана, потому что тропические циклоны, они же ураганы, формируются именно над океаном. То есть нужно, чтобы температура воды была больше, чем 26,5 градусов Цельсия, влажность больше 70%, 75%, и тогда возникает такой вот сверхмощный ураган. Соответственно, чем теплее океан, тем чаще и тем севернее заходят вот эти ураганы.
1: Ну тут сравнивать разве можно, если кто-то ближе вокруг океана 2, а тут... мы без океанов вроде как.
2: Ну, не, ну, мы просто сильно зацепились за это. Смотрите,
3: у нас есть...
2: Просто получается, что это маленькие изменения, вот эти маленькие изменения, они на самом деле дают достаточно серьезные результаты, я имею в виду глобальные, да, но пока что, в принципе, да, если говорить так глобально, человечеству ничего не угрожает ближайшие там 100-200
1: лет. Или это заблуждение географическое.
2: Заблуждение.
3: Потому что если глобальное потепление будет продолжаться, будут продолжать таять льды, будет повышаться уровень мирового океана, он уже вырос, вот за эти самые 150 лет примерно на 1 метр, а огромное количество людей, просто сотни миллионов, проживают в низинах вдоль моря, на очень низких берегах, и даже 10 метров повышения для них это катастрофа, то есть десяткам миллионов людей придется искать себе новое место жительства.
2: Все идем,
3: поэтому,
2: друзья, я недавно
3: на самом деле,
2: как раз
3: могут быть
2: там
3: очередь.
2: Катался на велике и видел, все идем к МГУ.
1: А, там высотка.
2: 204 метра над уровнем моря.
1: Напомню, Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук. Мы говорим о заблуждениях в географии, да, в географических каких-то знаниях, познаниях. А скажите, вот есть ли такое заблуждение, что уж все уже открыто до нас? Или есть все-таки какие-то белые пятна на карте?
2: Желательно, чтобы там клад еще был какой-нибудь.
3: Ну, вы знаете, все... Действительно, все действительно открыто до нас. А вот клады, кстати, еще продолжают находить. Потому что было огромное количество затонувших кораблей с драгоценностями, когда особенно там Южную Америку конкистадоры грабили от души. И до сих пор есть люди, которые занимаются профессиональным поиском кладов. Иногда их находят и, в общем, заслуженно получают свои там, когда четверть, когда там 20 или 10% от клада, но это окупает усилия. Поэтому до сих пор продолжают находить. Если вы в поисковике вобьете, будет несколько случаев за последние годы.
1: А вот вопрос о Китае. Вот у нас со всех сторон какие-то вот континенты, заблуждения. Африка больше, чем нужно, или там как-то так. А вот вообще эти ребята сидят, да, спокойно. У них есть какие-то вообще вопросы к своей территории или там каким-то географическим несоответствиям?
3: У китайцев, ну, вы знаете, они, как сказать, им очень хорошо у себя. Ну, кроме того случая с Тайванем, который мы все знаем, пожалуй, больше у них особенных вопросов нет. Единственное, что
1: география.
3: Они активно...
2: Ну, вот этот жуткий Тяньшань, который у них там, это горы, которые супергоры. Это кто куда напирает? Какие, что называется, материки на какие наезжают?
3: А, ну, это классические случаи складчатых гор. Они образовались, ну, вот представьте, что есть два листа бумаги, мы взяли две руки и, что называется, с разбегу столкнули эти два листа, у нас получилась складка, такая гармошка. Вот примерно так же сформировались вот эти вот горы от Альп до, собственно, Гималаев, и Тянь-Шань рядышком там тоже находится. Это, да, большое столкновение огромных материковых масс, там несколько плит сразу сталкивалось, где-то продолжает сталкиваться друг с другом. В результате вот наверх растут горы, и Гималаи продолжают расти со скоростью пара сантиметров в год, и Альпы. Так что их формирование продолжается.
2: Угу. Значит, соответственно, Джомолунгма,
1: да,
2: та самая, которая Эверест, расти будет, да, я так понимаю, высота?
1: Или это заблуждение, Александр Борисович?
3: Конечно, она продолжает расти.
2: Продолжает?
3: Нет, вот это не заблуждение.
1: А.
2: Продолжает расти, то есть 8,8,48 уже все вычеркиваем? Сколько там сейчас натикало?
1: Ну, 11,27 натикало.
2: Подожди пока.
3: Через 30 можем добавлять метр.
2: Метр? Ого, дорогие друзья, кто еще не залезал? Не, на самом деле, посоветуйтесь с врачом.
1: У меня друг покорил. Я узнаю на днях.
2: Посоветуйтесь с врачом, это опасно.
1: Да,
2: смертельно,
1: да, это очень,
2: опасно.
1: Очень серьезная история.
2: Вот, поэтому давайте скажем огромное спасибо нашему гостю Дмитрию Нестеренко, что был с нами, кандидат географических наук. Практически все заблуждения о географии
1: развели.
2: Мы прошли. Развеяли. Сейчас еще как пойдем в лингвистику сходим, там у нас язык эсперанто, кстати.
1: Ой.
2: Очень логичный, казалось бы, надо его учить. Так нет, все с этим, со своим родным языком бегают, а у всех родных языков, как вы знаете, огромное количество,
1: да,
2: исключений. Оставайтесь с нами.

0: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
4: На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида. Что скрывается за квадратным и мощным силуэтом? Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк» 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне. Ранее взрывы на фоне воздушной тревоги были слышны в Николаеве и Сумах. Глава ФСБ Александр Бортников призвал коллег из стран СНГ к совместной работе в условиях угрозы биотерроризма. Об этом он заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. По его словам, НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия и избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке, Латинской Америке. Биолаборатории работают и в странах СНГ. При этом полевые испытания и инциденты, связанные с утечкой патогенов из этих учреждений, маскируются под естественные причины. Бортников напомнил, что множество доказательств такой деятельности было собрано вооруженными силами России в ходе специальной военной операции на Украине. Глава Евросовета Антонио Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисто и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер могли бы стать переговорщиками от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Об этом пишет газета «Политика». Ранее издание писало, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Ступ и бывший премьер Италии Марио Драги могли бы стать переговорщиками от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров. Теперь появились и другие имена. Возможность прямого взаимодействия с Москвой главы МИД стран ЕС, как ожидается, обсудят на неформальной встрече на этой неделе. Ранее президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил бы каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказались от переговоров. Ответ Ирана на новые удары США по югу страны может вызвать резкий скачок нефтяных цен, заявил официальный представитель Центрального штаба военного командования страны Эбрахим Зальфагария. Американское правительство неоднократно демонстрировало, что понимает только язык силы. «Приготовьтесь к нефти по $200», написал он в соцсети X. По словам Зальфагари, пока Вашингтон продолжает свои военные авантюры в регионе, никакого соглашения не будет. В ночь на вторник американские военные атаковали в южной части Ирана ракетные установки и катера, якобы пытавшиеся выставить мины в Персидском заливе. В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявлял о хороших шансах на временные соглашения с Исламской Республикой по ядерному вопросу. На Солнце в ближайшие дни возможны мощные вспышки. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. По данным ученых, в период с 26 по 27 мая прогнозируется активность от низкой до умеренной. При этом возможны вспышки высшего класса X. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, местами дождь, температура плюс 14-16 градусов, в Москве плюс 13-15 и кратковременные дожди.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Андрей Рублев успешно преодолел барьер первого круга на теннисном турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В стартовом раунде он победил перуанца Игнасио Бусе. Во второй круг пробилась и Диана Шнайдер. Она взяла верх над представительницей Мексики Ренатой Сарасуа. Завершили борьбу на Ролан-Гаррос после матчей первого раунда Роман Сафиулин, Екатерина Александрова, Анастасия Захарова и Людмила Самсонова. «Уникс» обыграл «Зенита» в шестом матче полуфинальной серии баскетбольной единой лиги ВТБ и сравнял счет в противостоянии 3-3. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: Серия «Зенита» и «Уникса» добралась до Санкт-Петербурга при счете 3-2 в пользу хозяев. Но шестую игру казанцы начали бодрее и повели со счетом 10-0. В первой половине команды обменивались рывками. Сине-бело-голубые сумели повести только на старте второй четверти 23-20 после трехочкового броска Георгия Жбанова, получившего, кстати, в этот день награду лучшему защищающемуся игроку сезона. К большому перерыву лидерство «Уникса» в матче было и вовсе минимальным – 37-35. А дальше зрители снова стали свидетелями того, как казанцы убегают вперед, а «Зенит» на всех парах стремится догнать оппонента и завершить серию здесь и сейчас. Долгая борьба завела команды в очень плотную концовку, где определяющим стало дальнее попадание Маркуса Бингема из «Уникса». За 25 секунд до финальной сирены американский центровой вернул гостям лидерство 75-73. А дальше Бингем забрал важный подбор на своем щите. Итог 78-73 в пользу «Уникса». Казанцы были успешнее в дальних бросках, 43% реализации против 30% у петербуржцев. Теперь счет в серии равный 3-3, а решающий матч пройдет в Казани 28 мая. Кажется, фаворита в этом полуфинале все еще нет.
1: Защитник московского «Спартака» Александр Джику попал в расширенный состав футбольной сборной Ганы, который будет готовиться к товарищескому матчу с Уэльсом и чемпионату мира. Встреча в Кардиффе состоится 2 июня, и после этой игры команда Ганы отправится на Мундиаль. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понтьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: Премьера на телеканале «Россия».
5: Тут человек на берегу.
6: Мог ему кто-то смерти желать.
4: Дарья Урсуляк. Илья Малаков.
7: Двух патронов не хватает.
8: Получается, Даша выстрелила в отца.
4: Варвара Феофанова. Гела Мески.
9: Мы готовы нести ответственность за свои действия.
10: Кто стрелял?
11: В кустах было какое-то существо.
4: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: физики и лирики.
1: Лирическая тема. Язык эсперанто. Хотя этот язык придуманный, значит, может быть, по каким-то принципам, может быть, математическим.
2: Так именно в том смысл, что, говорят, хотели придумать язык наконец-то логичный. У нас логично, что есть для этого специальный гость.
3: Здрасте.
2: Петр Федосов, студент отделения теоретической и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Эсперанист, на секундочку.
3: Эсперантист.
2: Эсперантист.
1: Ну, как она.
2: Вот так. Смотрите, Петр, мы слышали, а может быть, вы нам подтвердите это или опровергнете, что языки сами по себе, они очень сложные, потому что содержат огромное количество исключений, так исторически сложилось. Вот у нас мышь с мягким знаком, а почему-то нож без твердого знака, потому что так исторически сложилось и так далее. И умные люди решили, а давайте мы придумаем язык, который будет очень логичный. И это будет эсперанто.
3: Ну, во многом так и есть, да. Действительно, эсперанто — это не единственный искусственный язык, их много создавали. И действительно, одна из целей была, вот, в частности, эсперанто, чтобы это был международный язык, нейтральный для всех, простой для всех, и действительно язык такой логичный.
2: Что пошло не так?
1: Нет. Давай, почему вдруг к этому выводу пришли? Не так мы уже всегда успеем, что пошло. 1800 какой там? 87-й год? 19 век?
3: 19 век. 1887 год – это 26 июля.
1: Да.
3: Как раз вот через два месяца будем
1: праздновать.
3: Будем
1: отмечать, приходите еще.
3: Да, с удовольствием.
1: Ага.
3: Значит, вышел первый учебник эсперанто, и этот день отмечают как день рождения языка, хотя понятно, что... Если появился первый учебник, то язык уже чуть раньше
1: просто
3: был.
1: Просто причины, почему? 19 век, конец. Войн, по-моему, таких лютейших уже не было. Еще не было, потому что началось потом. Как такое в голову пришло? У каждого народа свой язык. Почему?
3: Ну вот, вы говорите, войн лютейших не было, но создатель эсперанто Замингоф с вами бы, с одной стороны, согласился, а с другой стороны, сказал бы, что вот его детский опыт был не совсем радужным.
1: Ага.
3: Он родился в городе Белостоке, а сейчас это восток Польши, тогда это Российская империя, и тогда там жили представители самых разных народов. Поляки, немцы, евреи, русские, иногда говорят, что белорусы, литовцы, все говорят на своем языке, все постоянно ссорятся.
2: Угу.
3: Маленький Замингоф это видит и хочет всех помирить. И так к ним приходит в голову идея, что неплохо бы создать один всеобщий язык. Ну, я повторюсь, что Замингоф не был первым.
2: Ну да, а вот на базе какого создавать язык? Вдруг мы с Митрофановой захотим язык создать. На базе какого надо создавать, чтобы хоть как-то получить какую-то...
1: Латынь. Вот всего
2: на...
1: голова.
2: Вот на латыни?
1: Ну, буквы-то латинские.
3: Буквы-то латинские, действительно. Значит, на базе...

0: какого тут сложно. У Замингофа была цель как можно больше брать слов интернациональных. Слов типа, там, не знаю, вагоно, или там бинокло, или там радио. Ну, они же во многих языках одинаковые, да, ну, в европейских. Да. Вот, но понятно, что не везде такие есть. И да, действительно, по факту много слов взято из латинского, много слов взято там из романских языков. И эсперанто за это иногда критикуют. Но цель, во всяком случае, что сам Замингоф декларировал, он хотел брать интернациональные слова. Ага. А что касается грамматики, там все еще сложнее.
1: То есть, смотрите, да. Первое. Мы хотим, чтобы человек, знающий свой родной язык, мог легко выучить эсперанто.
0: Совершенно верно. Как писал сам Замингоф, выучить его шутя.
2: Ага. А Замингоф в Риме-то было, по-моему...
0: Людвиг Лазарь.
2: Во. Хорошо.
1: То есть, вот мы, например, с Митрофановой знаем русский. Ну, да. как через
2: пень-колоду. Разговорные и
1: абсцены. Да, естественно. Вот. И вот смотрите, мы приходим, начинаем учить эсперанто. И мы там понимаем, что есть слово «радио». Там это... А что с точки зрения грамматики и что с точки зрения глаголов и так далее? Куда ставить, куда не ставить? Вот эти все правила.
0: Значит, Людвиг Лазарь Замингоф пытался сделать грамматику как можно более короткой. И вот любят говорить, что такая базовая грамматика умещается в 16 правил, ну, понятно, не вся, но некоторые основы.
2: Как слышится, так и пишется.
0: Как слышится, так и пишется, и в этом надо признать некоторую трудность для человека, который говорит по-русски, потому что, например, нам надо уметь отличать оранжо и оранжо. Оранжо — это апельсин, оранжо — это мероприятие. Значит,
2: Да, партизаны незаметно переглянулись.
1: Оранжо — это мероприятие.
0: А оранжо — апельсин.
1: Типа оранжировали, да? Все
0: ну,
1: так?
0: Типа того, да. Оранжи устроить, да.
1: Оранжи устроить.
0: Вот.
2: Организе
0: тоже есть слово, да.
1: Организе — это организовать.
0: Это организовать, да.
2: Ну, это и латынь.
1: Да, мы же знаем с тобой эсперанто.
0: Ну, а я про что.
1: А с точки зрения правил, типа...
0: Да, грамматика.
1: Грамматика.
0: Ударение всегда на предпоследнем слоге. Вот вы сказали «радио», а нас правильно «радио» говорить, так. Предпоследний слог.
2: Так.
0: Давайте существительное. Два падежа, именительный и винительный.
2: Давайте какое-нибудь слово возьмем.
0: Давайте возьмем слово там «кайеро», «тетрадь».
2: «Кайеро»?
0: Да, это вот если по-французски вы знаете «кайе», по-французски «тетрадь», вот на эсперанто «кайеро».
2: Я в английской школе училась.
1: Ну, «кайеро», «тетрадь».
0: Вот, «кайеро», «тетрадь» — это в именительном падеже. Если там «я вижу тетрадь», «ми видас кайерон».
1: «Кайерон»?
0: «Кайерон», но винительный падеж. И почему хорошо, что есть этот падеж? Потому что можно как угодно переворачивать слова. Можно сказать «ми видас кайерон», можно сказать «кайерон ми видас», можно сказать «кайерон видас ми» и так далее.
1: И от этого смысл не меняется особенно.
0: Да, да, да, как, собственно, и в русском.
1: Но в русском есть оттенки,
0: ну,
1: конечно.
0: Оттенки есть,
1: смотри,
0: и тут,
1: но здесь про тетрадь. Два падежа всего?
0: Да.
1: А как же, если кого чего?
2: Корову. Да,
0: ну, корова будет бовино и корову.
1: Вот я о тетради говорю.
0: Тогда предлоги. Ми паролас при кайеро. Я говорю о тетради. Прочие значения падежные будут выражаться разными предлогами. Там ми донас аль ви аквон. Я даю вам воду. А дословно как бы получается к вам даю.
1: Ага.
2: А если аква минерали натурали?
1: Ну, минерали натурали.
2: Авек плезир.
0: Минерала акво кун плезуро.
1: Как будет компьютер на эсперанто?
2: Действительно.
0: Компутило.
1: Вот я знал.
2: А когда он придумал? Он в 800 каком-то придумал. Компьютеров не было.
0: Вот.
2: Это ваши эти единомышленники. Хотя сказать, бездельники.
0: Все правильно, единомышленники. Эсперантисты любят слово самидеано, которое на русский действительно хорошо передает словом единомышленник. И действительно, в чем такое отличие эсперанто от большинства проектов таких, что он действительно, ну, можно сказать, пошел в народ, зажил своей жизнью, и сейчас даже есть, по разным оценкам, от 1000 до 2000 человек, для которых эсперанто родной.
1: Дело в том, что Митрофанова намекала на следующее, что эсперанто, как я понимаю, хранит в себе правила, благодаря которому можно новые слова туда интегрировать.
0: Совершенно верно.
1: Что это за правило?
0: В базовой грамматике эсперанто есть правило, что между слова интернациональные могут проникать в язык просто так.
1: А вот французы не стали компьютер делать, а ординатор,
0: да.
1: И что вот мы с этим ординатором будем?
0: Ну вот с эсперанто тоже по-разному, там, в частности, иногда спорят, вот компьютер, как лучше сказать, компутеро или компутило, ну вот говорят компутило обычно. Ну и понятно, что все-таки с течением жизни новые слова появляются.
2: Зарядное устройство компьютера, ну-ка скажи.
0: Ну да.
2: Касатик.
0: Ну, заряжать шарджи.
1: А устройство?
0: Ну, ило, инструмент, можно сказать.
1: А зарядное устройство как бы?
0: Ну, шарджило, я бы сказал. Вот-вот, это как раз тоже очень интересная фишка эсперанто.
2: Да.
0: Это богатая система приставок и суффиксов.
1: Суффиксы?
0: И приставки.
1: Чтобы людям было попроще, да?
0: Буквально. Смотрите, я вам объясню.
2: Давай.
0: Вот смотрите. Вот мы по-русски запоминаем, что там то, чем пишут, это ручка.
1: Да.
0: То, чем режут, это нож.
1: Да.
0: То, чем стригут, это ножницы.
1: Так.
0: А теперь посмотрим на эсперанто.
2: Давай.
0: Ручка будет скрибило, то есть инструмент для письма.
1: Так.
0: Ножницы будут тондило, то есть инструмент, чтобы стричь. Нож будет транчило, то есть инструмент, чтобы резать.
1: Ага.
0: И благодаря этому как бы число корней становится меньше, а слова, ну, в некотором роде получаются более логичны.
1: То есть, ну, у нас тоже сорянчик, пожалуйста, тебе.
0: Да, но в эсперанто это, мне кажется, что развито сильнее и шире.
1: Угу. И проще, да? То есть там суффиксов не так много.
0: Ну, да, можно так сказать.
1: Так. Значит, если мы захотим новое слово в эсперанто придумать, собрались группой товарищей и сказали, будет вот так.
2: Вот сейчас.
1: Да, а другая группа товарищей, например, в Томске, почему-то мне вспомнился замечательный город Томск, скажет...
2: А у нас сейчас реклама. Нет, и вот давайте... Через 2 минуты поймем вообще,
1: поймем,
2: что происходит.
1: Как мы будем договариваться с Томском?
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Сегодня в Вологодской области, как и во всех российских школах, звучат последние звонки. Губернатор Георгий Филимонов поздравил выпускников с этим важным днем. Впереди экзамены, выбор профессии, серьезные решения. Желаю каждому уверенности в себе, внутренней силы, настоящих друзей рядом и больших побед в учебе, спорте, творчестве и жизни. Сохраняйте любознательность, мыслите нестандартно, ставьте перед собой высокие цели и обязательно будьте сильными духовно, интеллектуально и физически, отметил глава региона. Сегодня в Вологодской области ограничена розничная продажа алкоголя в магазинах. Спиртное нельзя будет купить в торговых точках в связи с проведением школьных выпускных. Еще один сухой день ожидает вологжан в начале июня. Продажу спиртного запретят 1 числа в связи с празднованием Международного дня защиты детей. В магазинах уже появились информационные объявления для покупателей. Заведения общественного питания, включая кафе, бары и рестораны, работают в обычном режиме. Врачи спасли вологжанку от опухоли в сердце. Новообразование занимало почти все правое предсердие и грозило инфарктом или инсультом. Операция в региональном сосудистом центре длилась 2 часа. Около 60 минут из них с искусственным кровообращением. Врачи иссекли пораженный участок перегородки и восстановили его собственными тканями пациентки. С начала года в центре провели уже 21 такую операцию. Спасенная женщина выписана домой. Череповцы завершают подготовку к открытию самой большой современной поликлиники в регионе. Проект удалось реализовать благодаря поддержке президента России. Инвестиции составили 2,4 миллиарда рублей. Поликлиника появилась в активно растущем Зашекснинском районе. Услугами смогут воспользоваться более 55 тысяч местных жителей. Откроют объект в ближайшее время вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Дефект на водопроводе на Гагарина в Вологде полностью устранен. Вода подана в дома. Как отметил глава города Сергей Жестянников, ремонтные работы завершились накануне в 21 час 25 минут. После этого был запущен насос на зональной станции. Водоснабжение полностью восстановили в час 10. Вода подана потребителям. Глава города также уточняет, если у вас дома до сих пор нет воды, следует обратиться в свою управляющую компанию. We'll be right back. приступили к капитальному ремонту Горбатого моста. Предстоит полное обновление пролетного строения, опор, проезжей части, тротуаров, замена коммуникации и установка нового освещения. На сегодня уже перекрыты две полосы в направлении центра, а также тротуар со стороны вокзала. Движение транспорта в обе стороны организовано по двум оставшимся полосам, по одной полосе в каждом направлении. Самое любое показывают на выставке в художественном музее Череповца. Выставка работ народного художника России Джанны Тутунджан под теплым названием «Самое любое» открылась в художественном музее. В экспозиции представлено более 100 произведений живописи и графики талантливой художницы, среди которых ее знаковые работы, в том числе знаменитая «Берегиня». Выставка будет открыта для посетителей до 8 августа. Ее можно посетить на Советском проспекте 30А. Вологодские волейболистки в составе сборной страны выступят на 10-х российско-китайских играх в Калининграде. Сегодня в юбилейный раз стартовал молодежный турнир между спортсменами России и Китая. Уже завтра национальные сборные сыграют первый матч. Россию представит коллектив под руководством главного тренера Александра Карикова. В составе команды воспитанницы Шор по волейболу и игроки-северянки, доигровщица Марина Кузьмина, либеро Яна Ерц, связующая Мария Сугробова и блокирующая Анастасия Зарубина. Всего в рамках игр сборные России и Китая проведут 4 встречи. Чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России по скалолазанию Динара Фахретдинова проведет мастер-классы под Вологдой. Именитая спортсменка приедет в областную столицу на один день и проведет для волгожан сразу два занятия. Тренировки пройдут на открытом скалодроме центра ЕС 27 июня.
3: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, пройдут небольшие дожди, ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10 градусов, атмосферное давление ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Членам организации договора о коллективной безопасности необходимо сохранить единство подходов и тесную координацию в условиях нестабильной геополитической ситуации. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии участникам Международной конференции по безопасности. По словам президента, необходимо расширять аналитический потенциал для тщательного и всестороннего анализа обстановки с учетом прогнозируемых вызовов и рисков, своевременно вырабатывать и актуализировать решения Совета коллективной безопасности ОДКБ и других ее уставных органов, прежде всего в военной области, в сфере информационной и биологической безопасности, антитеррора, противодействия экстремизму, незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции, отметил президент. Путин также заявил о необходимости продолжать углублять промышленную кооперацию и развивать техническое сотрудничество. На внешних рубежах СНГ и внутри Содружества складывается непростая обстановка. Украина стала полигоном для испытаний новых видов вооружений и форм ведения войны. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности спецслужб государств-участников СНГ.
3: Показательной является ситуация на Украине, где ее европейские покровители установили и поддерживают марионеточный режим. Подживые обещания скорого принятия в ЕС страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России. По сути, в полигон по испытанию новых видов вооружения, обучение военных систем искусственного интеллекта, отработки новых форм и методов войны под чужим флагом. О масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов ФСБ с партнерами по Содружеству. Так, в начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов.
1: Также глава ФСБ призвал коллег из стран СНГ к совместной работе в условиях угрозы биотерроризма. Готовность Москвы наносить последовательные систематические удары по Киеву приняли к сведению в Вашингтоне. Об этом госсекретарь Марко Рубио рассказал журналистам сразу после беседы с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.
4: Мы видели уведомления, разосланные по всем дипломатическим учреждениям в Киеве. А еще я могу сказать, что прямо сейчас с Украиной не ведутся активные переговоры. Но США всегда готовы сыграть конструктивную и полезную роль, если представится такая возможность.
1: В телефонном разговоре Лавров подчеркнул, что объекты, которые используются для нужд ВСУ, а также центры принятия решений, где киевский режим координирует террористические атаки по гражданским целям на территории России, будут законными целями. США и другим государствам, имеющим представительство в украинской столице, рекомендовано обеспечить эвакуацию своего диперсонала. Министерство иностранных дел Польши, кстати, уже заявили, что никакой эвакуации не будет. Отметь, что посольство этой республики находится как раз в центре Киева. Глава литовского МИДа Кестутис Будрис попытался объяснить свое заявление о нападении на Калининград, вызвавшее большой резонанс. Он пояснил, что это якобы должно было показать уверенность Литвы в своих силах и укрепить имидж страны в глазах западных партнеров. Литва и страны Балтии должны опровергнуть мифы о своей неспособности защитить себя и проецировать эту уверенность в умы западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии, сказал министр сегодня в интервью литовскому радио и телевидению. Свои заявление, которое зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев уже сравнил с лаем моськи, Будрис связал даже с инвестиционной привлекательностью Литвы. Напомню, 18 мая политик заявил, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области, и у Альянса якобы есть средства, которые он может применить против российской военной инфраструктуры в этом регионе. Возложением цветов к могиле неизвестного солдата завершился сегодня в Москве международный антитеррористический форум. Его провела КПРФ. Участники, 180 делегаций, политики и общественники из разных стран обсуждали, как противостоять экстремизму во всех проявлениях. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отдельное внимание уделили угрозе распространения неонацизма.
5: Все 180 делегаций, все до единой поддержали нас по справедливой борьбе
2: за освобождение против нацизма, фашизма и бендеровщины ридной Украины. Все поддержали нашу специальную военную операцию, которая как раз направлена на то, чтобы эта нацистская проказа и зараза, эта коричневая чума не распространялась на остальные страны и народы.
1: Ну, из последних минут суд признал законным и утвердил взыскание с Анатолия Чубайса и других ответчиков почти 4 миллиардов рублей и свыше 20 миллионов долларов по иску Роснана, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Чубайс и другие фигуранты этого дела подали апелляцию на решение, которое было принято ранее. Иск был подан осенью 2025 года. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в дневные часы до плюс 13 градусов. В Москве завтра облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможно гроза. Температура воздуха не выше плюс 15 градусов.

0: Физики и лирики, друзья, у нас историческая страница. Да. Елена Владимировна Булычева у нас в гостях, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Елена Владимировна.
1: Здравствуйте.
2: Елена Владимировна, ну тема-то прямо, Александр Борисович, не знаю, с чего и начать. Когда впервые появились салоны красоты, а? Неужели мы именно так это все называли в древности? Или будуар миледи это был? Или что это было?
1: Да, ну, конечно, если говорить о салонах красоты, они появляются не совсем рано, скажем так, да, и об этом мы обязательно скажем, но, наверное, возникает вопрос, что их заменяло вначале, да, как, что было до салонов, что такой предшественник, да, вот непосредственно предшественник салонов красоты. И здесь, конечно, в первую очередь следует сказать, наверное, о Древнем Египте.
0: Вот, я сразу о них подумал почему-то.
1: Да, конечно.
2: Потому что глаз они рисовали на стенке.
0: Да. Рисовали. А что там не нарисовано?
1: Вы знаете, то, что вот они рисовали глазки, да, подводили там всяческим образом и прежде всего с помощью каких-то природных средств, это делалось, конечно, с целью даже не для того, чтобы создать какую-то суперкрасоту, а для защиты от вот солнечных лучей, от ожогов. До нашего времени...
2: Ультрафиолета.
1: Да-да-да, сохранились интересные такие папирусы, папирус из гробницы вельможа Уни, где говорится о том, что специальные средства выдавались даже строителям и работникам сельского хозяйства. Да. Ну, строительство разного. И это было прежде всего какое-то средство для как раз вот подкраски глаз, даже для мужчин.
2: А, чтобы не слепнуть, видимо.
1: Да-да-да, в состав которого, как ни странно, входил мед. Вот, потому что мед, видимо, антисептик такой своеобразный, да? Вот, и
2: какие-то... Зола,
1: да, зола сажа. Обязательно, и даже толченые камни какие-то, да, мы точно не знаем, вот какие, даже переводы затруднительны, потому что там не полностью сохранившиеся тексты.
2: Да уголь, наверное, просто. Камень, может ну, а как быть? Его потом
0: так,
2: накрасить?
0: Намазать, быть. В смысле, роговицу ты не защитишь никак, я понимаю, что намазать, в смысле, на века или
1: на
0: куда? На
1: веки, да, и, мазали и, на веки, и как верхняя. Бы вот под веки, да, ну, то есть вот понятно,
2: ну, как глаз,
1: что,
2: помнишь, рисунок
1: да,
2: вот, этот?
1: Вот такой рисунок именно, и даже вы знаете, что самое интересное, что попадаются папирусы археологами найдены, где говорится о том, что возмутились рабочие, вот почему им не выдали эти средства, они отказались работать. Ну, потому что
0: с
1: это действительно
0: глазами,
1: было с ненакрашенными глазами, как ну, вообще именно. Выйти да, на строительство пирамид, как говорит Маргарита Михайловна.
2: Ну, это функционал, вот. А салоны красоты, мне кажется, все-таки, ну, может быть, вот Нефертити, вот эти их вечные
1: да,
2: купания.
1: Да, ну, конечно, если говорить о салонах красоты, то такие своеобразные спа, наверное, да, мы их так назовем. Это, конечно, эпоха даже более поздняя, уже такая эпоха близкая Риму, да, римская эпоха Клеопатра,
2: Елена,
1: конечно.
2: Просто я один нюанс уточню. Мы же с вами или с вашими коллегами обсуждали, когда зеркала появились.
1: Да, тоже, со мной, конечно,
2: когда.
1: Со мной.
2: И поэтому это параллельно шло? Люди же хотели себя видеть?
1: Да, да, люди хотели себя видеть, и надо сказать, что вот как раз такой уход за собой, да, который предполагал уход, кстати, не только для женщин, но и для мужчин. Это времена, конечно, Древней Греции и Рима. Это действительно нечто напоминающее какие-то спа-центры. Ну, естественно, для представителей
2: термы.
1: Знати. Да, это, безусловно, термы.
2: Баньо-виньоны.
1: Да, термы. Причем термы сначала греческие, потому что в Древней Греции тоже были термы. И вот знаменитый такой тиран острова Самос, да, Поликрат, который жил на рубеже 605 века до н.э., он распорядился построить термы, где были специальные комнаты, в которых рабы следили за чистотой, гигиеной тела приходящего, ну и, конечно, ухаживали за этим телом. И самое интересное, что вот в сообщениях, которые до нас доходят, это отдельные эпиграфические, да, сведения, надписи на камне, сохранились сведения о том, что раб, который ухаживал, скажем так, да, за человеком, приходящим в эти термы, даже греческие,
2: а раб мужчина, женщина?
1: Это зависело от того, кто, собственно, является клиентурой.
2: А,
1: да, то есть, если это мужчина, значит, раб мужчина, если женщина,
2: понял.
1: То в основном рабыня. Хотя за мужчинами часто и рабыни женщины ухаживали.
0: Быстрое апропо.
1: Это такое было, да.
0: Быстрое апропо. Мне тут знакомая рассказывала, что она ходила в баню в Московске. Так там парильщик мужчина.
2: Я никогда не хожу в баню, у меня давление 250 на 300.
1: Такое тоже могло,
2: могу мерить в любой момент,
1: как говоря, было. Но поэтому у греков и у римлян потом было все правильно сделано, потому что были и разогревающие комнаты, кальдарии, были фригидарии, где можно было как бы охладиться, то есть человек получал и холодный горячий.
2: Фредо — это у них кальдо, это жарко.
1: Да-да-да.
2: Это кальдо, кажется, cold. Нет, кальдо — это горячо. А Фредо — это...
1: охлаждение.
2: Точно? Сейчас проверю.
0: Ну, допустим.
1: Что касается вот непосредственно ухода, да, то как раз в этих табличках предлагаются такие уходовые процедуры, да, назовем их как растирание маслами различными.
0: Ничего не поменялось с тех пор.
1: Да, вот что и похоже. И самое главное — это депиляция кожи. Вот это самое интересное. Причем проводилась она весьма своеобразным образом, то есть и в Греции, и в Риме применялись такие специальные сначала масла, которые растирали кожу, то есть, допустим, это были эфирные масла, да, они часто присутствуют, это могло быть просто оливковое масло. После этого раб брал скребок, который назывался стригиль, и этим стригилем он как бы соскабливал вот жировую поверхность кожи, а потом применялись специальные скребки восковые на основе воска,
0: опять
1: которые снимали вот эти вот волоски, да? И что интересно, что процедуры такой депиляции кожи, они применялись и для женщин, и для мужчин.
0: А
1: мужчинам
0: зачем?
1: Особенно, потому что если этот мужчина атлет, то, конечно, он должен, во-первых, обладать красотой атлетической, да, красотой тела какой-то определенной. Вот, и считалось, что как раз вот для них тоже такие показаны процедуры, поэтому атлеты, мужчины, ну, кроме того, просто, допустим,
2: тепло.
1: Какие-то римские знатные
2: так уж, если
1: мужчины.
2: Я вспоминаю.
0: Так, ты думаешь, что эпиляция для этого, да, существует?
2: Нет. Для красоты они в туниках бегали там.
1: Нет, здесь еще другая ситуация тоже. Например, вот если мы прочитаем внимательно то, что рассказывается о спортсменах, да, целый есть комплекс речей, например, даже и стихотворных произведений, и олимпийских речей, олимпийские речи Лисия, оратора. Если мы посмотрим стихотворные произведения, это был такой поэт Пиндар, который писал о пифийских играх в Дельфах.
2: Так.
1: И вот что интересно, когда он пишет о том, что как раз спортсмены, да, их тело, как за ним ухаживали, то есть снимали вот этот кожный покров и очень часто снимали как раз вот какие-то волоски. Для чего? Для того, чтобы потом нанести масло, и в таком состоянии человеку было проще заниматься и спортом, и, допустим, совершать там захват
2: противника. А представляете, если борьба какая вольная, и тебя маслом намазали, тебя трогает другой мужчина, а оно скользит.
0: Да.
2: И раз уже, и ни захвата, ничего.
1: Там уже как раз соблюдали.
0: Я представляю себе.
1: Не-не-не, там уже соблюдали как раз в зависимости от того, каким видом спорта человек занимается. Соответственно, за ним был предусмотрен и соответствующий уход. Но важно, конечно,
2: когда женщинам-то это дали, вот вопрос.
1: Что женщины, да, то, что касается женщин, вот уже в римскую эпоху, во времена Октавиана Августа, да, первый век до нашей эры, первый век нашей эры, вот этот рубеж, в банях, вот в этих термах стали уходовые процедуры за женщинами и за мужчинами, и было время посещения бань отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Как правило, женщины посещали с утра, потому что они не занимались какими-то такими делами, там, политическими, служебными, которыми занимались мужчины. А мужчины приходили в термы уже вот во второй половине дня, и вот за ними предполагался уход. Ну и, конечно, самое интересное, это традиционно те процедуры, да, которые оставили до нашего времени, сохранили до нашего времени советы знаменитой Клеопатры.
2: Да.
1: Да, но, конечно, к сожалению, до нас не дошли сами тексты Клеопатры.
2: Первый совет по красоте, знаете какой? Не работать.
1: Нет,
2: второй — богатый муж, третий — отдыхать все время.
0: Это что у Клеопатры было, да? То есть она не работала,
2: была богатым. Она должна была советовать другим женщинам.
1: Такого совета, Маргарита Михайловна, там не было.
2: Очень жаль.
1: Вот. Но вообще мы не знаем точно, конечно, все советы, они в пересказах, древнеримских авторов, прежде всего Светония и Плиния, которые сообщают о том, что у Клеопатры был трактат, но частично он в переложении византийских авторов сохранился. Вот я специально посмотрела, он называется назывался о лекарствах для кожи, для тела, для лица. И первый, конечно, ее знаменитый совет – это принимать ванны, наполненные козьим молоком.
3: О, как?
1: Да? Причем желательно парным, так слегка подогретым. И вот свое тело надо опускать в эту ванну и находиться там какое-то количество времени немалое. И надо сказать, что этому совету или сама по себе, но такую процедуру проводила супруга Нерона, императора, знаменитая императрица Попея, которая как раз использовала ванны, но ванны были наполнены даже не козьим, а молоком ослиц. Ослиным молоком.
2: Может, она жирная более?
1: И, наверное, и знаете, там говорится о том, что нужно было порядка 500 ослиц,
2: ну да,
1: для того,
2: доить,
1: чтобы наполнить эту ванну. И более того, даже когда она куда-то уезжала из Рима, за ней следовали рабыни, которые вот должны были это молоко для нее приготовить.
2: Как хорошо, что мы живем в современном мире, и осликов не мучают.
0: Подожди, глупый вопрос. Да не, ну молоко у них брали, может, не сильно.
2: Ну 500
0: добровольно.
2: Ослиц.
0: Ну и что? Вопрос другой. А понятно, что никакой научной подоплеки не было, но все-таки, ну хоть как-то люди проверяли результат, почему ослиное молоко, почему не вообще почему молоко?
1: Да, конечно. Здесь прежде всего мы говорим, ну, вспоминаем опять-таки то, что уже не раз говорили, медицину, да, и медицину древнего мира, и римскую, и греческую, но прежде всего, конечно, римскую медицину, потому что знаменитый врач Гален в своих трактатах, он все время обращает внимание на то, что тело должно человека, во-первых, пропариваться, то есть это должно быть или действительно каким-то паром, или там горячей водой, да, и дальше нужно его погружать в какую-то такую поверхность достаточно жирную. Для чего? Для того, чтобы выходили все негативные какие-то, да, изъяны, которые существуют на коже. И даже в связи с тем, что существовало проблемы, это появление, ну, особенно, наверное, в жарких странах, какие-то язвочки, какие-то, проблемные кожи.
2: Да. Раз
1: то
2: солнце,
1: это,
2: то это
1: конечно,
2: опасно, да?
1: Вот это, конечно, нужно было от этого избавляться. Но если мы говорим, например, о Средневековье, да, дальше мы уже о нем скажем, именно там, кстати говоря, появляется первый салон красоты, что достаточно странно, может быть, звучит, но именно в Средневековье. Да. И вот
2: вы прям рассказывайте подробно про Средневековье, потому что мы уже современный мир в другой нашей встрече обсудим.
1: Нет, я думаю, что успеем обязательно и современный мир затронуть. Но вот то, что касается, ну, не современный, такой 19 век затронем.
0: Про Средневековье же всегда говорили, что там все немытые ходили.
1: Вот на самом деле, конечно, мы уже этот миф как-то, да, развенчивали с Маргаритой Михайловной о том, что все в средние века все зависело от регионов. Все зависело от того, собственно, какая была обстановка на той или иной территории.
0: Рыцарь надел доспехи и через пару месяцев снял.
1: Это
0: ну
1: понятно.
0: Как?
2: Ржавые.
1: Да. Но надо сказать, что рыцарь надел доспехи и снял, вот говорит Александр Борисович, с одной стороны, это так. А с другой стороны, у нас есть яркий пример, когда все-таки доспехи-то они снимали достаточно часто. Но это такой трагичный пример, да, императора Германской империи Фридриха Барбароссы, который погиб во время третьего крестового похода, и одна из причин была как раз такая, что он решил искупаться в горной реке. Хотя, по сведениям хрониста германского, не так много времени прошло от момента, собственно, начала вот его походы именно в Малой Азии, но он решил еще раз, так скажем, искупаться.
0: Так.
1: И вот горная речка, он снял эти доспехи, видимо, пошел в воду, но поскольку тело его было очень перегретое, то есть там 40 градусов, а Малоазийская река, Киликийская, она там чуть не минусовая температура, произошел перепад температуры, от этого перепада он утонул, то есть он не смог справиться. Да,
2: после этого запретили мыться.
1: Течение его просто унесло. Нет, это к вопросу о том, что все-таки какие-то процедуры, конечно, были. Ну и вот что касается уже непосредственно Средневековья, именно в Средневековье появляется действительно представление о том, что человек с одной стороны, он как бы не должен, да, ухаживать за собой в плане декоративной косметики, то есть декоративная косметика, она по христианским обычаям в Западной Европе, и в православной, в Византии, на Руси она запрещалась. Но предполагалось лечебное. Что значит лечебное? Это как раз если какие-то язвочки, какие-то проблемы, допустим, да, с кожей, вот можно как-то их, от них избавляться с помощью чего? Это травяные настои, это обязательно протирание лица льдом, ну, это вообще и впоследствии сохранилось, да, потому что известно, что Екатерина
0: сейчас
1: как раз
0: такое?
1: Вторая.
2: Льдом?
1: Да, это рекомендуется,
2: ну, я
1: обязательно.
2: Я в маске влажной в холодильнике держу и на лицо
1: обязательно
2: кладу.
1: Рекомендуется.
2: Но льдом это кто захочет.
1: Екатерина Вторая, вот, которая, да, в 18 веке обязательно вставала с утра, не пишет в мемуарах ее фрейлины.
2: Что после
1: балла,
2: что
1: она делала.
0: Конечно.
1: Это ледяные крупинки, которые она накладывала на лицо.
0: Еще.
1: И, собственно, это шло от Средневековья. Но именно в Средние века на территории современной Испании, Кордова, Андалусия, появляется человек, который создает первый в мировой истории салон красоты.
2: А как же это называлось?
1: Это араб. Арабский человек из Багдада, он прибыл. И вот самое интересное, что как раз на территории Востока, и об этом мы, конечно, скажем, была развита очень и медицина, и гигиена, и в Средневековье. Звали его Зирьяб или Зирьяба, иногда допишут. И вот этот Зирьяб, Зирьяба, который, ну, в переводе дословно его имя вообще означает «черный дрозд». И поэтому непонятно, то ли его так действительно звали, то ли это у него было прозвище такое, потому что он был по описанию очень смуглый, черноволосый, черноглазый, но достаточно симпатичный человек.
0: С носом.
1: И вот, поскольку территория нынешней Испании, Пиренейский полуостров, с 7 века находилась под властью арабов, и вплоть до 12-13 века, пока не прошла реконкиста, отвоевание этих земель, это были земли под влиянием
0: Елена
1: арабов.
0: Елена Владимировна, давайте паузу, Дима, что сделаем сейчас,
1: да,
0: у нас будут новости спорта, и
1: давайте.
0: Вот как раз к этому первому в мире салону красоты арабскому вернемся после новостей и новостей спорта.
3: Физики.
0: Оставайтесь с нами.
3: И лирики. Величие средневековой эстетики в том, что она тебя завлекает в коридор к бесконечному. Анна Кигай, преподаватель философии.
4: Так говорит маяк.
5: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру «Копить нельзя купить». Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья» на Радио Маяк в среду, 27 мая с 9 до 10 утра. Вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам Менеджмент», разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин провел встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, рассказал об успехах в сфере экономики.
2: С чего начнется? Владимир Иванович, я хотел бы начать с благодарности. 8 мая вы подписали указ о награждении Российского союза промышленников и предпринимателей высокой государственной наградой орденом за доблестный труд. В этом году РСПП отмечает свое 35-летие. И нам, безусловно, приятно осознавать, что вы и российское государство высоко цените вклад ведущего объединения бизнеса, общероссийского объединения работодателей, РСПП. И я хотел бы, Владимир Владимирович, рассказать, как мы работаем над выполнением тех поручений, которые вы дали в рамках съезда РСПП. 26 марта состоялся съезд, и мы передали вам ряд своих предложений. По ним были даны вами поручения. И прежде всего я хотел бы доложить о том, как идет работа у нас над модернизацией института уполномоченного по защите прав предпринимателей. На той встрече в конце марта вы дали нам вводную о том, что модернизация этого института нужна. И более того, наиболее эффективным вариантом, оптимальным вариантом здесь является передача функций уполномоченного с чисто государственного уровня на уровень, ну, скажем, общественно-государственного института. И мы вместе с администрацией президента, вместе с деловым сообществом провели серию консультаций и подготовили соответствующие изменения в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей.
3: Вы предлагаете создать автономную некоммерческую организацию вместо аппарата уполномоченного?
2: Да, вот здесь схема, по которой мы предлагаем двигаться дальше. То есть институт не чисто общественный, а общественно-государственный, поскольку мы считаем, что государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя. Ну, также учредителями остаются ведущие бизнес-объединения, кроме РСПП, это Торгово-промышленная палата, Деловая Россия, Опора России.
0: Ну и добавлю, что президент Владимир Путин рассчитывает, что предложения Шохина по улучшению деятельности Института бизнес-омбудсмена будут реализованы в самое ближайшее время. Украина превратилась в крупнейший в Европе центр контрабанды оружия, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. По его словам, ФСБ совместно с белорусскими коллегами предотвратила попытку ввоза киевским режимом в Россию более 500 взрывных устройств для терактов. Школьник Винницы на Украине принес на урок учебную гранату и взорвал ее, сообщил украинский канал «Общественное». В помещении раздался взрыв, сопровождавшийся вспышкой с дымлением. Говорит, сообщений о пострадавших информации нет. Как уточняют украинские журналисты, боеприпас подростку отдал его родственник военнослужащий ВСУ. Полиция сейчас устанавливает обстоятельства. Российские ученые создали новый сорт картофеля «Альфа», имеющий устойчивость к заболеваниям и вредителям. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Докладывая на общем собрании членов Академии научных достижениях в сфере сельского хозяйства, Красников представил новый сорт картофеля «Альфа», созданный учеными Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха. Это среднеранний сорт столового назначения, он устойчив к целому ряду заболеваний и вредителей, подчеркнул президент РАН. Сильный ветер ожидается в ближайшие часы в Москве. С полудня до 20 часов возможны порывы 17 метров в секунду и выше, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что в Шереметьеве уже отмечен шквал и порывы до 18 метров в секунду. Столичный комплекс городского хозяйства призывает москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра ожидается плюс 13-15 градусов, кратковременные дожди и, возможно, гроза.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские спортсменки отправились на чемпионат Европы по художественной гимнастике в форме с национальной символикой. На куртках есть флаг и герб, а на спине можно увидеть надпись «Россия». Чемпионат Европы пройдет с 27 по 31 мая в болгарской Варне. Российские команды «Бумбойс» и «Тим Яндекс» получили приглашение на крупнейший турнир в мире по «Дота 2» «The International». Еще 4 команды из России попробуют пробиться на него через квалификационный турнир. Это «Team Vision», «Team Spirit», «Virtus.pro» и «Enjoy». «The International 2026» пройдет с 13 по 23 августа в Шанхае. «Каролина», клуб Андрея Свечникова, Петра Кочеткова, Александра Никишина вышел вперед в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем», рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: «Каролина» перехватывает инициативу в финальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Монреалем» и выигрывает третий матч со счетом 3-2 в овертайме. Это позволяет клубу вернуть себе преимущество домашней площадки, которую команда потеряла после поражения в первой игре. Второй матч она дома выиграла в овертайме, и вот сейчас опять в овертайме с таким же счетом уже на выезде. Ни разу при этом «Каролина» в счете во время третьего матча не уступала, вела в первом периоде 1-0 и 2-1. Первый ответ на шайбу у «Монреаля» организовал Иван Демидов, сделавший голевую передачу, уже шестую в нынешний плей-офф. В третьем периоде при счете 2-2 «Монреаль» даже выходил вперед, но после тренерского запроса судьи посмотрели видеоповтор и гол отменили. Решающую же третью шайбу провел Андрей Свечников в овертайме, что является неплохим знаком для «Каролины». Свечников до сих пор в плей-офф не был настолько заметен. Это всего лишь вторая его шайба и пятое очко в нынешнем сезоне Кубка Стэнли. Иван Демидов провел весь матч на краю третьего звена, Андрей Свечников на краю первого вместе с финном Себастьяном Ахо и канадцем Сетом Джарвисом. Александр Никишин играл в третьей паре защитников вместе с опытным американцем Шейном Гостисбейером. Как бы то ни было, «Каролина» вышла вперед в серии 2-1. В ночь со среды на четверг должна состояться четвертая встреча, тоже в «Монреале». Если «Каролина» выиграет и там, то может повести 3-1 в серии в преддверии пятого матча, который будет как раз у нее на площадке.
1: Хоккейный «Адмирал» на год продлил контракт с нападающим Дмитрием Завгородним. Прошлый сезон для Дмитрия стал лучшим в карьере в континентальной хоккейной лиге. За 67 матчей он набрал 32 очка, став вторым снайпером и четвертым бомбардиром команды. В московском «Спартаке» нет единого мнения о том, нужно ли клубу укреплять состав. Если команда хочет бороться за чемпионство, то, безусловно, нужно усиливаться, заявил гендиректор красно-белых Сергей Некрасов. При этом спортивный директор «Спартака» Франциско Хигао считает иначе. «Наша команда и так хороша, не думаю, что нужно говорить о том, чтобы что-то менять. Давайте просто порадуемся победе в Кубке», — сказал испанец. Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев продолжит работать с командой в следующем сезоне. Все его качества вылились в ту игру, которую мы видим. Команда стала чуть по-другому играть. Некоторые ребята раскрылись с новой стороны, заявил гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов. Махачкалинский клуб стал 14-м в чемпионате, но сохранил место в премьер-лиге, обыграв в переходных матчах «Урал». «Зенит» осенью проведет товарищеский матч с китайской командой «Шанхай Шэньхуа», которую возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Об этом рассказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Кроме того, женская футбольная сборная в скором времени сыграет с соперницами из Китая. С вами был Юра Геворкян.

на правах рекламы. Навигатор по долгам. Досудебное урегулирование. Как решить вопрос без суда? Иногда люди думают, что суд

0: взаимовыгодных условиях. Это может быть реструктуризация долга, рассрочка, какое-то прощение части долга или другие варианты, которые позволяют избежать суда и дальнейшего исполнительного производства, то есть принудительных мер по взысканию долга. Главное, что досудебное урегулирование экономит время и деньги и позволяет решить долговую проблему на максимально возможных привлекательных условиях.
1: Почему должнику часто выгоднее договориться именно на этом этапе?
0: Это выгодно, чтобы избежать принудительных мер и дополнительных расходов. Судебные расходы включают оплату государственной пошлины, иногда услуг адвоката, возможных экспертиз и других затрат. При досудебном урегулировании эти расходы минимизируются или полностью исключаются. Кроме того, если дело доходит до суда, должник может быть обязан возместить кредитору судебные издержки. А после принятия судебного решения в пользу кредитора и начала исполнительного производства, судебные приставы могут применить меры, то есть арест счетов и имущества, удержание части зарплаты, а также ограничение выезда за границу. Если сравнивать досудебное урегулирование, сравнение просто излишне.
1: И помните главное правило. Досудебный диалог выгоднее и спокойнее, чем судебное разбирательство.

0: физики и лирики.
1: Физики, лирики и историк Елена Владимировна Булычева, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Мы сегодня рассказываем о эволюции салонов красоты. Остановились на самом, что ни на есть, салоне красоты.
0: Вот тем тот, который у нас в привычном сегодня нам понятии, и это был арабский салон красоты, ну, арабам открытый, не арабский. Вот. И как он выглядел, что там было-то вообще?
1: Это было все в Испании.
2: Да, вы знаете, как раз вот я специально прочитала работу Жака Легофа, знаменитого французского медиевиста, где он пишет об этом человеке. Это очень интересный был, видимо, человек, о котором сохранились отдельные только сведения в арабских хрониках, но тем не менее они есть. Зирьяб, Зирьяба его называли.
1: Зирьяб из Багдада.
2: Да, из Багдада, да. Черный Дрозд иногда его называли. Такое, видимо, то ли прозвище, то ли действительно имя его так переводят.

0: приходится сложно сказать на самом деле, ну, может быть, и прозвище. Но это был человек, во-первых, очень одаренный. Он был прекрасный музыкант. И первое, ну, изначально, как бы, да, что запомнилось о нем, это то, что он действительно был обучен музыке, и когда он прибывает вот на территории Пиренейского полуострова, в Андалусию, он открывает свое какое-то подобие музыкальной школы. А в те времена это было очень престижно, это 10-й рубеж 10-11 века. А точные годы жизни мы, конечно, его не знаем, но вот рубеж 10-11 века, это мы знаем. И... Он обучает музыке, но при том, что он обучает музыке, он вообще такой эстет во всем. То есть о нем сообщение такое, что он сам очень следил за своей кожей. Он постоянно принимал какие-то ванны, что, наверное, для некоторых, конечно, людей было странным. Хотя, с другой стороны, Пиренейский полуостров, который был под влиянием арабов, там все-таки гигиена и культура, да, чистоты тела, она существовала. Поэтому здесь вот этой странности не было, как в другой Европе.
1: Мы говорим о городе Кордова, это Андалусия.
0: Да, совершенно
1: Откройте,
0: верно.
1: Откройте, пожалуйста, у кого есть возможность посмотреть, как выглядит этот город.
0: Вот. И, конечно, вот он решил распространять свое, так скажем, искусство, да, ухода за собой, за кожей, распространять на других. Но прежде всего под его чары, скажем так, попали женщины. Угу. И вот в этих хрониках сообщается, что к нему, вот в его дом, приходили женщины, которые просили, в общем-то, научить ухаживать за собой. И что он стал делать? Ему стало, видимо, это интересно, и помимо музыки он стал еще изобретать различные бальзамы, как мы их сейчас бы назвали, тоники для волос. Вообще, в те времена, да, конечно, уход за волосами был особенно важен.
2: А вообще, я правильно
0: там...
2: понимаю, что в то время же уже парикмахерские были, как бы?
0: Да. Если мы говорим о парикмахерских, то парикмахерские вообще восходят к эпохе древнего Вавилона, да, во всех, допустим, документах, в тех же законах Хаммурапи, в законах Третьей династии Ура, это вообще 24 век до нашей эры, упоминаются обязательно цирюльники, парикмахеры, которые следили за волосами своих клиентов, которые занимались вот и какими-то даже лечениями таких заболеваний головы, вот, кожных покровов. И вот Зирьяб, этот Зирьяб, да, он создает бальзамы, тоники для волос. Причем на основе чего хронисты сообщают, что это были различные лекарственные травы, ну, самые даже, которые нам известны, да, там, наподобие подорожника ромашки, но еще туда добавлялись какие-то вот именно специфичные продукты, да, которые растут на юге. Ну, и только боярышник там, во-первых, там очень много розовых лепестков.
1: Да,
0: вообще,
1: точно.
0: Вот это вот освежитель и как бы тоже антисептик своеобразный, это роза, и так называемая испанская роза, которая
2: роза
0: имеет какой-то...
2: Роза антисептик?
0: Да, обязательно. В средневековье, да, розовые лепестки, это как своеобразный тоже антисептик считался.
2: Но все-таки как антисептик или антисептик? Я так понимаю, что у него никакого антисептического действия нет.
0: Нет, антисептическое действие у каких-то своеобразных розовых кустов, которые вот на территории Пиренейского полуострова.
1: Боярышник.
0: Росли. Ну, шиповник, да, в нашем понимании.
1: Вот я думаю, это одно и то же.
0: Вот, поэтому, ну, это такая своеобразная, видимо, какая-то культура. Мы, сложно сказать, но вот розовые бальзамы и розовая вода, ведь она вообще была очень популярна из лепестков роз. Конечно, туда тоже добавляли какие-то средства, мы не все компоненты знаем, но это вот привлекало людей. И самое главное, что он излечивал и кожу головы, потому что понятно, что в средневековье, ну и вообще в эпохе, да, вот такие древние, мы знаем, и вши, и блохи, все что угодно было. Вот он от этого излечивал. И различные масла, которые он предлагал для кожи. И со временем он начинает просто открывать сеть, скажем так, каких-то вот своих таких точек, ну, назовем их салоны красоты, да, на территории Кордовы, куда женщины приходят и платят деньги, за деньги он проводит эти процедуры, естественно. Ну и не только он, у него появляется целое окружение людей, которые ему помогают в этом, такие его подмастерья, как их иногда называют, Жак Легов, которые ему помогают. И вот эти вот салоны красоты этого Зирьяба, Зирьябы, они существуют.
1: А век это какой?
0: Это рубеж 10-11 века.
2: Угу. Но... До нашей эры?
0: Нет, средневековье. Наша эра, конечно, средневековье. Вот. Но что касается дальнейшей судьбы, то когда его не стало, к сожалению, большая часть этих салонов, она, конечно, закрывается. И закрывается уже, в общем-то, скажем так, навсегда. Хотя надо сказать, что когда в 13 веке западноевропейские рыцари, крестоносцы и монахи, да, побывали побывали на Востоке, побывали в странах Ближнего Востока, на том же Арабском Востоке, они познакомились с разнообразной культурой вот этого ухода за телом, за собой, но уже салоны красоты после Зерябы, да, не открывались в Европе, потому что и церковь здесь крестьянская, в общем-то, запрещала, считала, что это разгул, что это какое-то, в общем, неправильное, скажем так, поведение христианина, и это было забыто.
2: У нас поведение тоже будет неправильным, если мы на рекламу не уйдем вовремя,
1: да,
2: а потом тут
1: секунд.
2: Же вернемся, друзья, и продолжим этот разговор. Вот что-то, понимаешь, в этих салонах красоты было нечистое.
1: Бесовщина, да?
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Сегодня в Вологодской области, как и во всех российских школах, звучат последние звонки. Губернатор Георгий Филимонов поздравил выпускников с этим важным днем. Впереди экзамены, выбор профессии, серьезные решения. Желаю каждому уверенности в себе, внутренней силы, настоящих друзей рядом и больших побед в учебе, спорте, творчестве и жизни. Сохраняйте любознательность, мыслите нестандартно, ставьте перед собой высокие цели и обязательно будьте сильными духовно, интеллектуально и физически, отметил глава региона. Сегодня в Вологодской области ограничена розничная продажа алкоголя в магазинах. Спиртное нельзя будет купить в торговых точках в связи с проведением школьных выпускных. Еще один сухой день ожидает вологжан в начале июня. Продажу спиртного запретят 1 числа в связи с празднованием Международного дня защиты детей. В магазинах уже появились информационные объявления для покупателей. Заведения общественного питания, включая кафе, бары и рестораны, работают в обычном режиме. Врачи спасли вологжанку от опухоли в сердце. Новообразование занимало почти все правое предсердие и грозило инфарктом или инсультом. Операция в региональном сосудистом центре длилась 2 часа. Около 60 минут из них с искусственным кровообращением. Врачи иссекли пораженный участок перегородки и восстановили его собственными тканями пациентки. С начала года в центре провели уже 21 такую операцию. Спасенная женщина выписана домой. Череповцы завершают подготовку к открытию самой большой современной поликлиники в регионе. Проект удалось реализовать благодаря поддержке президента России. Инвестиции составили 2,4 миллиарда рублей. Поликлиника появилась в активно растущем Зашекснинском районе. Услугами смогут воспользоваться более 55 тысяч местных жителей. Откроют объект в ближайшее время вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Дефект на водопроводе на Гагарина в Вологде полностью устранен. Вода подана в дома. Как отметил глава города Сергей Жестянников, ремонтные работы завершились накануне в 21 час 25 минут. После этого был запущен насос на зональной станции. Водоснабжение полностью восстановили в час 10. Вода подана потребителям. Глава города также уточняет, если у вас дома до сих пор нет воды, следует обратиться в свою управляющую компанию. В Вологде приступили к капитальному ремонту Горбатого моста. Предстоит полное обновление пролетного строения, опор, проезжей части, тротуаров, замена коммуникации и установка нового освещения. На сегодня уже перекрыты две полосы в направлении центра, а также тротуар со стороны вокзала. Движение транспорта в обе стороны организовано по двум оставшимся полосам, по одной полосе в каждом направлении. «Самое любое» показывают на выставке в художественном музее «Череповца». Выставка работ народного художника России Джанны Тутунджан под теплым названием «Самое любое» открылась в художественном музее. В экспозиции представлено более 100 произведений живописи и графики талантливой художницы, среди которых ее знаковые работы, в том числе знаменитая «Берегиня». Выставка будет открыта для посетителей до 8 августа. Ее можно посетить на Советском проспекте 30А.
3: спорта.
4: Вологодские волейболистки в составе сборной страны выступят на 10-х российско-китайских играх в Калининграде. Сегодня в юбилейный раз стартовал молодежный турнир между спортсменами России и Китая. Уже завтра национальные сборные сыграют первый матч. Россию представит коллектив под руководством главного тренера Александра Карикова. В составе команды воспитанницы ШОР по волейболу и игроки-северянки, доигровщица Марина Кузьмина, либеро Яна Ерц, связующая Мария Сугробова и блокирующая Анастасия Зарубина. Всего в рамках игр сборные России и Китая проведут 4 встречи. Чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России по скалолазанию Динара Фахретдинова проведет мастер-классы под Вологдой. Именитая спортсменка приедет в областную столицу на один день и проведет для волгожан сразу два занятия. Тренировки пройдут на открытом скалодроме центра ЕС 27 июня.
3: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце пасмурно, пройдут небольшие дожди, ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10 градусов, атмосферное давление ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Эту инициативу на встрече с главой государства озвучил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он сообщил, что РСПП вместе с администрацией президента и деловым сообществом провели серию консультаций и подготовили соответствующие изменения в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Также Владимир Путин на этой встрече отметил, что принцип срока давности не должен применяться к преступлениям против человечности, а в остальных случаях он необходим.
3: И что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что. Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще этот срок давности – такой институт, который призван защищать интересы государства и общества. Но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами государства и общества. Поэтому здесь нужно просто своевременно и должным образом отрегулировать эти вопросы. И постараюсь сделать так, чтобы все эти решения были приняты в самое ближайшее время.
1: Также Шохин на встрече с президентом заявил, что Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает использовать залог в качестве обеспечительной меры при экономических правонарушениях. Он может быть привязан к сумме ущерба, сказал Шохин. Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по местам производства хранения беспилотников ВСУ, а также пунктам управления украинской беспилотной авиации, сообщает Министерство обороны. За сутки ударам подверглись позиции украинских войск в 150 районах. Также сообщается, что наши войска продолжают улучшать позиции в зоне специальной военной операции. ВСУ потеряли за последние 24 часа в зоне СВО свыше 1000 военнослужащих. Великобритания наращивает активность некоммерческих организаций, связанных с британскими спецслужбами, для взращивания в странах СНГ нового поколения, ориентированного на реализацию стратегических установок в ущерб интересам и безопасности стран Содружества. Об этом предупредил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности спецслужб государств-участников СНГ. По его словам, в этих целях активно продвигаются обменные программы в сфере образования и государственного управления. Также глава ФСБ призвал коллег по СНГ к совместной работе на фоне рисков биотерроризма. Премьер-министр Канады Марк Карни считает опасным блефом утверждение, что референдум об отделении провинции Альберта позволит провинции усилить свои позиции в потенциальных переговорах с федеральным правительством. По словам премьера, идея отделения не отражает демократическую волю жителей Альберты. Карни также сослался на опыт Великобритании после Brexit, предупредив, что обещания мягкого сценария и последующих выгодных переговоров могут не оправдаться. В декабре прошлого года законодательное собрание Альберты приняло гражданскую петицию об отделении провинции от Канады. Инициаторам было разрешено собирать подписи в поддержку проведения референдума по этому вопросу. Сторонники идеи отделения утверждают, что эта территориальная единица вносит несоразмерно большой вклад в канадскую экономику, не получая при этом должную политическую репрезентацию. Московские полицейские задержали пособника мошенников, который вскрыл сейф в квартире в Хамовниках. Он украл 300 тысяч рублей и еще фамильные ценности. Похитителем оказался 20-летний москвич. Перед тем, как отправить его на дерзкое ограбление, аферисты вышли на сына потерпевшего. Они обрабатывали его по телефону несколько дней, сообщил начальник управления информации столичного главка МВД Владимир Васенин.
4: Предварительно установлено, что аферисты позвонили 17-летнему сыну потерпевшего и под различными предлогами и угрозами убедили его впустить в квартиру в Зубовском проезде неизвестного, который якобы проведет обыск и задекларирует имущество. По возвращении домой заявитель и его сын обнаружили вскрытый сейф.
1: Фигурант успел передать награбленное другому участнику преступной схемы. Возбуждено дело о мошенничестве. Президент Российской академии наук Геннадий Красников выразил благодарность оформителям станции метро «Академическая», новой Троицкой линии московского метрополитена. Ее оформление посвящено 300-летию Российской академии наук. Это совместный проект РАН и Российской академии художеств. Посетители станции могут увидеть панно, где история Академии наук раскрывается через личности выдающихся ученых, рассказал Красников на общем собрании членов РАН. Также академик поблагодарил президента Академии архитектуры и строительства Дмитрия Швидковского за личное участие в реконструкции комплекса зданий РАН на Ленинском проспекте. Четверг и пятница станут самыми холодными днями на этой неделе в московском регионе, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее прогнозу, 28 мая ночью ожидается 4-6 градусов по области до плюс 3, днем в Москве плюс 11-13. 29 мая ночью 2-7 тепла, днем ожидается не выше плюс 14. Все эти дни будет облачно и дождливо. Добавлю, сегодня столица обещает сильный ветер с порывами 17-18 метров в секунду. Столичный комплекс городского хозяйства призывает москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачно, местами дождь, днем ожидается плюс 11-13. В Москве не выше плюс 15, также кратковременные дожди, возможно, гроза.

Маяк. Реклама. На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида, что скрывается за квадратным и мощным силуэтом. Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк». 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите. Рекламные службы 495-105-5244.

0: уже, да? И у нас есть, музыка играет? 100 минут. Музыка, да, 100 минут как раз.
1: Так, ну что, друзья, 100 минут о праздник.
0: Да, поэтому мы в очень таком праздничном, расслабленном состоянии, настроении.
1: Как раз во вторник, само то.
0: Да, вторник, маленькая пятница.
1: Вот не знаю, кто спрашивает этот вопрос, но он у нас звучит. Зачем нужны праздники? Понимаешь ты? И тут мы сразу позвали культуролога и филолога Валерию Гоникову. Здравствуйте, Валерия. Валерия.
2: Алло.
0: Да,
1: здрасте, здрасте.
0: Ага. Связь есть.
1: Давайте как-то разберемся с этим вопросом, потому что вроде изначально, если так вот опять же откатиться туда, в сторону пещер, люди работали, отдыхали, работали, отдыхали. Ну вот если есть такой период, да, когда человек работает и отдыхает, то праздники-то ему не нужны, в общем-то. А зачем?
0: Вчера у нас был уже один выпуск, Александр Борисович, и мы разобрались, что они не только работали, они еще молились, ну, и еще поесть хотели.
1: Это все тоже входит в набор.
0: Праздничный.
1: Не обязательно.
2: Ну, если мы возвращаемся к тому, что вы сказали, и говорите о том, что праздники не нужны, нет, они как раз-таки нужны, потому что семейные, общественные праздники и даты формируют идентичность, то есть принадлежность к какому-либо сообществу, культуре, малому, большому, это уже не так важно, некую преемственность, укрепляют отношения, работают как социальный клей, приносят какую-то ритуальность и постоянство, опять же, вот про молитвы Маргарита сказала, и некий смысл. И получается, что это некая консолидация намерения и стремление к завершенности. И очень важно, мне кажется, в этой связи неожиданную такую привести ремарочку и вспомнить замечательного советского психолога, основательницу советской патопсихологии Блюма Вульфовну Зейгарник, которая открыла так называемый эффект Зейгарник. Это говорит о том, что психические процессы подчиняются правилу. Незавершенные действия запоминаются в разы лучше, чем завершенные. Почему я об этом говорю? Потому что напряжение от невыполненной задачи держит мозг в тонусе и заставляет постоянно возвращаться к ней мыслями. И если мы не будем начинать, продолжать и завершать нашу некую деятельность, то мы очень быстро впадем в большой-большой стресс. А ни людям в пещерах, ни людям сегодня это не нужно, потому что мы, грубо говоря, мозги себе сломаем.
1: Подождите,
2: и поэтому праздник как раз...
1: А, праздник — это завершение.
2: Завершенность, да, некого цикла. Или там середину, или начало некого цикла. Например, не знаю, праздник Масленицы. Люди немножечко уже выдыхают. Так, консолидируем свои усилия, свою энергию, зовем весну.
0: То есть...
2: И как-то уже полегче, и мы как-то смещаемся, что, о, птички прилетели, а тут еще праздник жаворонков, печем мы жаворонки, значит, все будет у нас хорошо. И потихонечку мы переходим в некое другое агрегатное состояние.
0: Да, мы вчера как раз выделили несколько агрегатных состояний праздника. Это праздники природные, религиозные, светские, государственные и... И личные. Вот такая у нас градация получилась. Я что-то забыла? Или чем-то мы можем это еще дополнить?
2: Я думаю, что вы ничего не забыли. Это вполне логично, потому что из личного вырастает общественное, через общественное, религиозное и государственное. А там дальше действительно очень много всего происходит.
1: Вы очень правильно объяснили, что действительно вот есть даже такое понятие, помнишь, называлось он «праздник урожая». А что это означает? Что есть
0: природный
1: урожай?
0: Природный праздник.
1: Ну, ты его делаешь, собираешь, вот собрал, и как бы хочется точку поставить. Банкет, вот, по сути, это банкет после мероприятия. Ну, после работы все-таки, да, не после мероприятия.
2: Конечно.
1: Да.
2: Ну, и плюс праздники выполняют функцию снятия социального напряжения, потому что когда мы с вами постоянно находимся в какой-то работе, быте, наверное, замечали, что когда ведете какой-то крупный проект, у вас могут быть какие-то... межличностные, да, конфликты возникать на пути, потому что у вас единая цель, которой вы придерживаетесь. И праздник как раз-таки снимает вот это социальное напряжение. Все закончено, слава богу, может быть, о чем-то поговорили, помирились и успокоились. И плюс к тому, часто на праздниках мы видимся с теми людьми, которые, например, от нас далеко живут, им нужен повод, чтобы приехать. Часто это, ну, материально, да, мыслим, довольно дорого. Поэтому общение, которое происходит в праздник, оно лишено такой рабочей составляющей, бытовой составляющей. Поэтому люди строят даже за несколько часов более какие-то крепкие отношения, обсуждают более глубокие темы, чем если они постоянно находятся в каком-то бытовом пространстве.
1: В работе. И там же, я так понимаю, что исчезают какие-то вообще иерархические лестницы.
0: Это что ж ты имеешь в виду? Это корпоративы, что ли?
1: Может, к начальнику подкатить, к начальнику, может, подкатить, сказать, слушай, как ты у нас хорошо вообще руководишь?
2: Ну, это как раз венецианский карнавал весь был об этом, потому что не зря люди у нас надевают маски. Два примера небольших приведем. Это как раз-таки карнавал, когда люди надевали маски и таким образом избавлялись от социальных ограничений, вот о чем вы как раз говорите. Можно было подойти к любому, да, со всеми поговорить, и никто никогда не узнает, о чем вы там шептались, и никто не поймет, кто это был, ну, в теории. Да,
0: похоже на то.
2: Происходило. А есть еще отдельные персонажи, вот, например, в черкесской культуре, кабардинской, адыгской, кавказской, есть такой персонаж, который называется Ажигасы. Это традиционный комик, шут, ряженый в народном фольклоре черкесском, и он буквально переводится как «танцующий козел», символ природы. Mm-hmm. Это человек, который очень много чего умеет, такой весь из себя удалец, молодец, красавец. Он надевает маску из войлока или из кожи и является таким проводником. Буквально сама природа приходит к вам на праздник. Он развлекал присутствующих на различных праздниках, на свадьбах, на каких-то смотринах, праздниках урожая. И это была очень уважаемая фигура. Он мог, тем не менее, изобличить любого, и ему ничего не могли сделать. То есть если вы оскорбляете Ажигасу, то вы оскорбляете как бы саму природу, значит, на следующий праздник вас не пригласят, делать вам там нечего.
1: Ну, кстати, эта традиция достаточно...
0: Шут, скоморох, еродивый.
1: Она абсолютно, да, интернациональна, и поэтому... Ну, вопрос ведь не в том, что шутов там могли наказать, не наказать, а вопрос на том, насколько те самые цари к этим самым шутам прислушивались. И, может быть, ну, мы знаем замечательную, да, у нас постановку «Голого короля». Там тоже вроде как все тоже... себя якобы шутов строили. Смотрите, есть праздник, который празднует завершение какого-то действия, да? Есть праздник, который празднует завершение каких-то, ну, условно, побед, да, и так далее, и так далее. Я правильно понимаю, что нет никакого праздника, ну, именно в таком, в такой формулировке, которая, например, какую-то неудачу фиксирует?
0: Смерть?
1: Ну, не обязательно там, не знаю, какое-нибудь бедствие там. Ну, вряд ли есть праздник извержения Везувия. Я не думаю, что такое может быть.
0: Нет,
2: ну,
0: наверное,
2: скорее... извержения Везувия, конечно, нет, но памятные даты каких-то тяжелых событий, например...
0: Ну, но это уже военные государственные даты. Это даты.
1: И это все-таки не праздники. Ну, то есть, как бы праздник, но... Я хочу просто понять, если там классификация какая-то.
0: Это памятная дата.
1: Памятная дата, ну да, но она... Ну, все-таки это по-разному, понимаешь?
0: День скорби.
1: День скорби, может быть, да.
2: День скорби. Но вот смотрите, праздник — это всегда ритуализация. Если у нас есть некие ритуалы, которые мы обязательно в этот день делаем, не знаю, на День Победы, там, Георгиевскую ленточку, например, да, мы надеваем, мы, да, говорим посты за тех, кого нет с нами, и так далее. Это уже ритуализация, это уже праздник. Поэтому, когда мы говорим о неких памятных датах, это скорее, ну, просто дата. Она для кого-то важна, для кого-то она может быть не важна. А вот праздник, который объединяет людей, был бы он каким-то радостным или грустным, ему всегда соответствуют какие-то определенные действия, которые мы совершаем.
0: А вы не могли бы нам рассказать, если у вас было в практике знакомство с праздниками, когда мы отмечаем какие-то вехи жизненные? Вот я точно знаю про японский... Ну, это да, но тут есть еще. Вот в Японии есть день трехлетних девочек. Когда до трех лет ты дожила, тебя наряжают красиво. Ну, и, в общем, мальчиков тоже наряжают, но девочек особенно нарядно. И вот родители радуются, что они живы. Потому что смертность детская раньше была. Или у нас 50-летие. Это ты дожил, слава Богу, потому что 50 лет — это и есть тот самый юбилей на латыни, я так поняла.
2: Ну, я жила какое-то время в Республике Польша, и там есть праздник, который связан с церковным календарем, когда ребенок принимает на себя более взрослые функции, такой день инициации, и мальчиков, и девочек наряжают, ведут в церковь, что-то типа крещения, но не совсем то. Такое я видела, тоже такой праздник перехода ребенка из состояния вот совсем ребенка, уже такого более взрослого, могущего взять на себя какие-то функции. А так, конечно, праздники в моей жизни было и были и довольно много, и юбилеи, и свадьбы.
0: Нет, ну в смысле, это ну, и в вашей, и общественной, то есть в научной жизни. То есть вот так, у народов есть такие праздники, когда ты просто дожил до какого-то возраста, потом ты можешь жениться, потом это же тоже возрастные личные праздники. Ты же не можешь...
2: Конечно.
1: Давайте бар-мицву не забывать.
2: Бар-мицву помню всегда.
0: То есть это тоже наш праздник? Ну, мой.
1: Ну, это, в смысле, тоже переход из детства во взрослую жизнь.
0: Хорошо, не буду
2: обобщать. Так что вот есть обряд славянский, который называется, может быть, кто-то испугается, но он называется «Похороны кукушки». Мы его как-то с вами рассматривали не так давно. И там...
0: Что там...
2: Когда наступала весна, девушки молодые,
0: насколько молодые?
2: Куклу, и ее захоранивали на какое-то время и кунились через венок, что означало, что теперь они такие названные сестры, и это был праздник тоже инициации, перехода в более взрослую жизнь. Потом эту куклу либо откапывали, либо оплакивали.
1: Либо не откапывали.
2: Это переходный праздник.
1: Слушайте, а у меня вопрос такой. А вот, ну это, извините уж так, давайте честно говорить. Большинство праздников проходит со злоупотреблением. И не только еды, но и горячительных напитков.
0: Но, кстати, еда, вот вчера Марат Конечно. Сафаров говорил о том, что еда – это вообще основное то, что объединяет людей. Совместная трапеза. Где они сидят,
1: окей.
0: общаются часами.
1: Окей, окей. Но при этом даже вот люди говорят, ну что это ты опять схватился? Он говорит, ну что, не праздник, что ли, сегодня? Вот, вот эта традиция, она насколько глубока вообще в человечестве?
2: Конечно, она довольно глубока, просто сейчас у нас немного другие горячительные напитки, с позволения сказать, а раньше вода была намного опаснее, вспоминая один из советских фильм, губит людей не пиво, губит людей вода. И дело в том, что раньше, особенно в средневековье, пиво считалось основным напитком, им поили всех, и детей, и взрослых, но оно не было таким концентрированным, как сейчас, или вино. Поэтому... Любой праздник, конечно же, сопровождался...
0: Ах, вот оно что. Симпозиум. Симпозиум – это с латыни или с греческого, древнегреческого. Это означает
1: собрание.
0: Пиршество. Пиршество. Пиршество.
1: Прям пиршество.
0: Да, пиршество. Ты представляешь? А потом уже по симпозиуму себе адаптировали айтишники.
1: А симпозиум без вина – это что такое, это симпозиум?
0: Это у нашего эксперта надо спросить. Что,
1: что
0: за симпозиум?
1: Что это симпозиум без вина, Валерия? А, хорошо, значит, вот тогда давайте так. Да, есть у нас совместное потребление еды и напитков. И дальше, как правило, есть второй тоже очень важный момент, который на праздниках обычно называется, ну, веселые игры, в смысле движения, движуха. То есть, ну, танцы, это как бы, бывают еще и обрядовые танцы, да, там к чему-то призывающие, не знаю, там, дождь нужен, пошли танцевать. А здесь вот именно какая-то, ну, я другого слова не могу назвать, извините, движуха. Вот, и это тоже какая-то основная часть, либо есть какие-то все-таки разделения, где праздники, что называется, из-за стола не встаем, или все-таки из-за стола встаем.
0: Да.
2: Часто праздники были связаны с формированием связей, как мы с вами говорили. Вот, например, во время Масленицы происходило очень много смотрин. И поэтому где молодежи познакомиться? Так-то просто так на улицу не выйдешь в обычный день. А тут игрища масленичные, то мы с горки покатаемся, то друг друга снежками кидаемся, да, какую-то крепость штурмуем все вместе, то мы через веночек там в ручеек играем, то мы еще что-то делаем. И часто праздники были действительно связаны не просто с основной вот этой движухой, да, какой-то деятельностью, но имели под собой не только эмоциональную разрядку, отдых, да, и рекреацию, но и формирование какой-то
0: социальных
2: дальнейшей
0: связей.
1: Так это же, друзья мои, это же называлось, так сейчас называется, тогда, видимо, это зарождалось Dream Team, о, как это, Dream? Ну,
0: я думала, это выпускной вы описываете, вот сейчас дети заканчивают школу, да, и все будут социализироваться.
1: Ну, я имею в виду, как это называется, когда, чтобы объединить компанию, они играют в какие-то там...
2: Тимбилдинг,
1: да. Построение Тима, вот этого самого
0: билдинга. Это ж да. Надо слово древнерусское забыть.
1: Древнерусское слово забыл. Я ж помню, еще на Руси играли. А какой раньше был тимбилдинг? А не все возвращались с него. Не все с него возвращались. Из тимбилдинга.
0: Тимбилдингом был.
1: Так, хорошо, Валерия, вам огромное спасибо, что вы были с нами.
0: А что, все
1: вы... Да, практически у нас осталось 30 секунд. Хочу спросить еще вопрос. А какой ваш любимый праздник?
2: Мой любимый праздник – Семик.
1: Это что такое?
0: Давайте мы как раз будем гуглить, а вы как еще раз пишется?
2: Семик.
0: Семик.
1: Семик. Я только похожее лекарство знаю. Ну ладно.
0: Семик.
1: А спасибо, Валерия Гонникова была с нами, культуролог и филолог.
0: Молодец.
1: А мы двигаемся дальше. Оставайтесь с нами.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: В Российско-Израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В Кремле пока не располагают реакции Вашингтона на предупреждение российского МИДа о начале системных ударов по военным объектам в Киеве. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Пока мы такой информации не располагаем. Мы слышали некоторые официальные заявления из европейских столиц от представителя Евросоюза в Киеве. Здесь для нас приоритетным является то предупреждение, которое направили мы. Ну, системность – это же не периодичность. Это не равняется периодичности, системность. Собственно, в заявлении МИДа все исчерпывающее было сказано.
0: Песков также рассказал, что Владимир Путин готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется завтра. Завтра президент уже вечером будет в Астане, начнет свое общение с президентом Токаевым. По словам пресс-секретаря, это очень важное общение. Он добавил, что с президентом в Астане будет работать представительная российская делегация. В четверг Владимир Путин там же примет участие в саммите ЕАЭС. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Запсёлье и Рясное в Сумской области, сообщили Минобороны. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск Севера. За минувшие сутки военнослужащие группировок нанесли удары по местам производства, хранения и запуска беспилотников ВСУ самолетного типа, также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах. Сбиты 3 управляемые ракеты большой дальности и 255 украинских беспилотников самолетного типа, говорится в сводке ведомства. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. В общей сложности армия Украины потеряла 1075 человек. Евросоюз и Киев понимают, что США утратили интерес к поддержке их усилий по эскалации украинского конфликта, но ищут способы его продолжения, заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович на заседании комиссии секретарей Совета безопасности ОДКБ. По его словам, очевидно, что администрация США в лице Трампа завязла в ближневосточной войне и не имеет интереса к конфликту на территории Украины, и поэтому Брюссель с Зеленским ищут все более изощренные способы его продолжения. Вольфович отметил, что Минск полностью фиксирует попытки пресечения украинскими беспилотниками границы Белоруссии. Только за последнюю неделю их было 116. Прикрываясь якобы случайными залетами, вражеские БПЛА пытались повредить элементы пограничной инфраструктуры республики. Он подчеркнул, что Беларусь и Россия никому не угрожают, но будут защищать территорию всеми имеющимися у союзного государства средствами. И напомнил, что размещение Беларуси российского тактического ядерного оружия и комплексов «Орешник» способствовало усилению мер стратегического сдерживания в рамках союзного государства. 9-й арбитражный апелляционный суд утвердил решение арбитражного суда Москвы о взыскании с Анатолия Чубайса и 6 других бывших руководителей Роснана почти 4 миллиардов рублей и свыше 20 миллионов долларов. Об этом сказано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Решение первой инстанции по иску Роснана признать законным, сказано в документе. Апелляционные жалобы подали все ответчики, в отношении которых удовлетворен иск Роснана, а также сама госкомпания, поскольку суд первой инстанции отклонил исковые требования к одному из ответчиков. Арбитражный суд Москвы 3 апреля взыскал с 7 бывших топ-менеджеров Роснана убытки, причиненные реализацией проекта «Plastic Logic». Проект много лет финансировался госкомпанией, но к первоначальным заявленным результатам в виде создания производства в России гибких планшетов и внедрения их в образовательные учреждения страны не привел. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра облачно, временами дожди, возможно гроза, температура плюс 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Велогонщик Артемий Хомяков победил на втором этапе многодневки «Золото Ладоги». Гонка протяженностью 104 километра проходила в городе Питкяранта в Карелии. Вторым стал Денис Савельев, тройку лучших замкнул Сергей Куликов. Третий этап многодневки пройдет завтра в поселке Мичуринское. Хоккейный «Адмирал» на год продлил контракт с нападающим Дмитрием Завгородним. Прошлый сезон для Дмитрия стал лучшим в карьере в континентальной хоккейной лиге. За 67 матчей он набрал 32 очка, став вторым снайпером и четвертым бомбардиром команды. На открытом чемпионате Франции продолжаются игры первого круга. О самых заметных матчах в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
2: Первая ракетка России Данил Медведев начнет сегодня свое выступление в турнире против австралийца Эдема Олтона, 97-й ракетки мира. До сих пор они играли дважды, оба раза в прошлом году, выиграли по одному матчу, но оба поединка проходили на харде. На грунте они пока еще не встречались. Напомню, что два других россиянина, входящих в двадцатку сильнейших, уже вышли во второй круг. Карен Хачанов, 13-й сейный, встретится там с аргентинцем Марко Трунхилити, а Андрей Рублев, 11-й сейный, с другим аргентинцем Камилой Уго Карабелли. У девушек весьма интересный расклад. Клады в матче Анны Калинской, 22-й сейной, против француженки Луи Буассон, 43-й ракетки мира. Но эти позиции в рейтинге Буассон во многом помогло завоевать блистательное выступление на Ролан-Гарос прошлого года, когда она дошла до полуфинала. Девушки еще ни разу не встречались между собой. Некогда победительница двух турниров «Большого шлема» в юниорском разряде Алина Корнеева, 117-я ракетка мира, после успешного прохождения квалификации имеет шанс блеснуть в матче с 25-летней итальянкой Элизабетой Качеретто. Два года назад Элизабета пробивалась во вторую неделю Ролан-Гароса и играла в 1/8 финала. Наконец, еще один квалифай, Елена Приданкина, 218-я ракетка мира, тоже успешно прошедшая квалификационный отбор, сразится с 65-м номером рейтинга украинкой Александрой Олейниковой. И здесь девушки тоже пока не встречались между собой, проведут первый матч на уровне WTA тура.
1: В московском «Спартаке» нет единого мнения о том, нужно ли клубу укреплять состав. Если команда хочет бороться за чемпионство, то, безусловно, нужно усиливаться, заявил гендиректор красно-белых Сергей Некрасов. При этом спортивный директор «Спартака» Франсиско Хигао считает иначе. «Наша команда и так хороша. Не думаю, что нужно говорить о том, чтобы что-то менять. Давайте просто порадуемся победе в Кубке», — сказал испанец. Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев продолжит работать с командой в следующем сезоне. «Команда стала чуть по-другому играть. Некоторые ребята раскрылись при нем с новой стороны», — заявил гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов. Махачкалинский клуб стал 14-м в чемпионате, но сохранил место в премьер-лиге, обыграв в переходных матчах «Урал». Лидер волейбольного «Зенита» Дмитрий Волков покинул клуб. «Вместе мы выиграли 10 трофеев. Желаем успехов в дальнейшей карьере», — попрощались с Дмитрием в команде. Сообщалось, что Волков ведет переговоры с итальянской «Перуджей», но позже волейболист опроверг эту информацию. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол готовился к бою с Михаэлем Айфертом, не думая о том, что считается фаворитом. «Я не впервые нахожусь в таком статусе, но стараюсь смотреть на ситуацию холодно. Это бокс, здесь всегда бывают непредсказуемые ситуации. Мне нужно готовиться так же, как я готовлюсь к самому опасному сопернику», — признался Дмитрий. 30 мая Бивол проведет в Екатеринбурге поединок с немцем Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять чемпионские пояса Дмитрия по версии IBF и WBA. С вами был Юра Геворкян.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Тут человек на берегу.
5: Мог ему кто-то смерти желать.
3: Дарья Уцуляк. Илья Малаков.
6: Двух патронов не хватает.
7: Получается, Даша выстрелила в отца.
3: Варвара Феофанова. Гела Мески.
8: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
9: Кто стрелял?
4: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: наша гостья, да, Валерия, сказала, что ей нравится праздник семек, и мы на этом убежали. Я там что-то пытался отшутиться, что это лекарства такие бывают. Вот, говорит, Михайловна нагуглила, друзья,
1: да,
0: и что у нас есть?
1: Ставлю, подожди, у меня тут пароль.
0: Ага.
1: Я чуть пароль не произнесла.
0: Да, это, господи, да? Это, так, такой пароль лучше его не ставить.
1: Да, смотрите, семик – это зеленые святки, русальная неделя, народный праздник весеннего календарного периода. Отмечается на 7-й четверг после Пасхи. Ну, видимо, он уже отметился. Да, и праздник уходит корнями в языческие времена, в дохристианскую эпоху, когда официального календаря еще не существовало.
0: Русальный, говоришь?
1: Да.
0: Значит, русалки есть там. Дарья Радченко с нами, мы поговорим, как менялось отношение к праздникам. Антрополог, старший научный сотрудник Института общественных наук РАН ХИКС. Дарья, привет. А вот современное общество, ну мы начнем, может быть, с конца, если ты не против, опять же, про наших любимых зумеров. Есть ощущение, что современная молодежь не любит праздники, или я не прав?
2: Ну, я бы не сказала, что современная молодежь не любит праздники, потому что праздники, ну, собственно, вот как песня
0: хорошо,
2: сейчас
0: традиции.
2: Звучала, самый лучший день, да? Просто вернемся к самому началу этой истории, наоборот. Ну, праздник, откуда пошло это слово?
0: Uh-huh.
2: Да? Слово «праздник» означает «праздный», «пустой». В русском языке мы просто прошиты этим словом, как таким ощущением времени, когда можно, наконец, ничего не делать. Это абсолютно законно. Uh-huh. Кто вам слово поперек не скажет. Вот. Поэтому с этой точки зрения сказать, что нет, праздники не любят, конечно, любят. Другое дело, насколько любят, скажем, традиционные праздники, насколько востребованы какие-то устойчивые ритуалы, традиционная праздничная кулинария и тому подобные вещи. Скорее, да, мы сейчас наблюдаем такую очень любопытную ситуацию, когда праздничная культура пересобирается, реконструируется, придумывают какие-то новые праздники, иногда совершенно на пустом месте, иногда в качестве оппозиции к чему-то еще. Ну, вот точно так же, как у нас не так давно появились сначала шутки про тыквенный спас, которого, конечно, никакому православному календаре и близко нет.
0: Mm-hmm.
2: Понятно, на какой основе, да, они возникли, откуда у нас тыквы. А с другой стороны, потом
1: это место Хэллоуина.
2: Да? Это место Хэллоуина, конечно, да, но поскольку Хэллоуин это как бы не совсем наш праздник, вот, праздновать что-то хочется. Сначала начались шутки, мемы про тыквенный спас, а потом люди начали какие-то блюда с тыквой у себя готовить, собираться вместе, ну, то есть что-то делать, как-то заполнять это пустое место другим праздничным ритуалом. Почему бы и нет? Вот, поэтому, конечно, запрос на праздники все равно есть, другое дело, какие это праздники.
1: Ну вот я все время про выпускной думаю. Сейчас как раз пора этого праздника. Насколько это такой праздник, который, ну, был введен, да, видимо, в какой-то момент кто-то в Миноборнауке или тогда в Министерстве образования. Это, наверное, 60-е были, как ты думаешь, Даша?
2: Ну, вообще, в 60-е годы действительно рождается очень много таких гражданских ритуалов. Почему это происходит? Потому что именно в 60-е годы, в период такой очередной борьбы,

0: озаботилась тем, чтобы дать какую-то альтернативу, ну, потому что комсомольцы шли венчаться в церкви, не видели в этом ничего особенного. Где же еще, да, если у нас ЗАГСы в тот момент были, ну, довольно неуютными местами, никакой там торжественности, ничего хорошего не скажут, скажут, только распишитесь здесь, ткнут вот ручкой в бумагу и до свидания. Mm-hmm. Никакого ощущения перехода, вот этого трансформации, изменения статуса, что мы вошли сюда холостыми, а вышли женатыми, а тут дело не происходило, да, и в том числе, не в последнюю очередь, для того, чтобы как-то это ощущение себе создать, молодые люди, вполне советские, шли в храм для того, чтобы пройти вот этот вот ритуал перехода. Да, конечно, там было очень существенное влияние старшего поколения, которое запрашивало вот это соблюдение традиции, ну как же это вы невенчанные будете. Но и запрос просто на сам ритуал, на сам праздничный вот этот вот антураж тоже имел место. И его попытались заполнить в 60-е годы, создав вместо масленицы праздник весны, заполнив ритуалами 1 мая, ну и так далее, создав, кстати, такие уже современного вида, например, ЗАГСы и соответствующие ритуалы, ритуалы пропада фармы, ритуалы выпускного и так далее. Хотя выпускные, конечно, отмечались задолго до всяких 60-х годов, молодые люди, закончившие обучение где-то в школе или в университете, как правило, ну вот выходили куда-то на улицы прогуляться, что называется, в красивых платьях, себя посмотреть, людей показать. Ну, верно, наоборот, конечно, людей посмотреть, себя показать, mm-hmm. вот, обозначить тоже свой переход в другой статус. Другое дело, что в первой половине 20 века вот эти выпускные, конечно, не сопровождались никакими застольями, концертами и тому подобным. Mm-hmm. Это уже порождение скорее позднесоветского периода.
1: Ну вот мы как раз полчаса назад говорили о том, что любой праздник, ну как правило, да, это некая точка события, когда... Ну,
2: что-то вообще, завершение какого-то периода.
1: Завершение какого-то
2: успешное
1: действия, причем. Да. И человеку важно это как бы...
2: Зафиксировать.
1: Причем, судя по всему, не одному, а в неком социуме, да. То есть если ты, грубо говоря, там с группой со своей учился, закончил 5 лет, получил диплом, то с этой же группой тебе как бы хочется отметить этап. И надо сказать, что вот мне кажется, это и наводит нас на мысль, что есть так называемые периодические, да, все равно праздники, которые еще и связаны, как мы всегда говорим, с тем, что Земля у нас вокруг Солнца вращается. Ну, это день рождения, понятно, и Новый год. И Новый год, по сути дела, это тоже некий период оборота Земли вокруг Солнца, раз, ну и период жизни человека, который там, я не знаю, как-то провожает предыдущий, надеется на новый, как-то, в общем,
2: причем
1: опять...
2: во всех религиях.
1: Абсолютно, я вот не знаю, где бы не праздновали Новый год, ну, в каких вот действительно там точках нашей планеты.
0: Абсолютно точно, это действительно такой способ размечать жизнь, да, размечать года, размечать какие-то периоды внутри года. Изначально, вообще-то говоря, это было принципиально важно, потому что это вопрос еще и хозяйственной деятельности. Ну, вот когда говорили, например, да, на Руси, в России старой, что мы работаем от Петрова до Покрова. Это угу. тот время, когда производились основные сельскохозяйственные работы, когда надо жать, косить, вот это все. Ну, вот. Петров день и день Покрова Богородицы – это праздники. Вот они как раз и размечают этот календарь. То же самое с Новым годом. Да, это, безусловно, поворот, это момент начала чего-то нового, конца чего-то старого. Да, это такое определение того, что вот мы пережили старый год, мы рассчитываем на Новый год. Это очень важный период, потому что именно в праздник возникает такой контакт с сакральным. Неважно, как оно понимается в конкретной культуре, но чем-то большим, чем мы сами. Где-то в эту такую социальность праздника включаются не только люди, которые нас окружают, семья или класс выпускной, с которым мы отмечаем выпускной день, mm-hmm. но и, например, ушедшие предки.
1: Ну,
0: когда
1: да.
0: кормят предков, да, или вспоминают предков. Ну, скажем, вот День Победы для нас как раз такой праздник, когда, ну, что называется, в каком-то смысле за
1: Давайте
0: одним столом сидят, да, и те, и другие.
1: Рекламу и вернемся.
2: Две минуты.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологде приступили к ремонтным работам на улице Чернышевского. Дорожникам предстоит обновить участок улицы протяженностью около 4 километров до Октябрьского моста. Стоимость работ составила около 400 миллионов рублей. Строительство проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, при поддержке губернатора начали ремонт улицы Чернышевского. Это одна из важнейших магистралей города, ворота в город при въезде со стороны Архангельска. Поставили подрядчику задачу провести работы оперативно, чтобы не создавать напряженной ситуации на дороге. Перекрывать улицу полностью не будем. Ремонт будем осуществлять по полосам. В Вологде активно выкашивают траву. Косари работают без выходных с начала сезона. На данный момент силами Зеленстроя, подрядчика и парков Вологды скошено около 182 гектаров. Параллельно ежедневно и круглосуточно ведется уборка города. Коммунальщики продолжают мыть дороги, тротуары, общественные пространства, удаляют смет и мусор, моют остановочные комплексы. С 27 и 28 мая в регионе будет работать телефон здоровья. Вологжане и жители области могут бесплатно задать вопросы специалистам по актуальным темам здоровья. Так, 27 мая в Вологде с 15 до 16 часов по номеру 720060 проконсультируют по вопросу профилактики и лечения различных видов зависимости от табака, алкоголя и других психоактивных веществ Илья Смирнов, врач-психиатр, заведующий отделением областной психиатрической больницы. В четверг, 28 мая, с 15 до 16 часов по телефону в Череповце 88-202-55-18-47 по теме «Как не возвращаться к сигаретам» совета медицинского психолога на вопросы ответит Теплякова Надежда Васильевна, медицинский психолог областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Вологжанин получил главную награду конкурса «Звезда Артека». Более 3500 артековцев из 31 страны собрались на Артек-арене, чтобы стать зрителями масштабного музыкально-драматического спектакля «Битва за битвой. Победа за победой». Постановка, посвященная героям, защищавшим Россию на протяжении всей ее истории, стала не просто художественным событием, а настоящим уроком памяти, мужества и единства. Зрителями спектакля также стали 277 ребят из Северо-Западного федерального округа, в том числе 41 школьник из Вологодской области. По традиции, на встрече перед расставанием наградили победителей общеартековского конкурса «Звезда Артека». Обладателями знака общественного признания в пятую смену 26 года стали 10 артековцев, и среди них вологжанин Дмитрий Коряковский. В Череповец пришла арт-весна. Молодые музыканты создают праздничное настроение жителям. В рамках арт-весны привлекаются молодые музыканты. Студенты областного училища искусств имени Верещагина выступают на общественных пространствах. Так, накануне на площади Милютина для горожан играл череповецкий квартет саксофонов училища искусств. Первого июня в Вологде на Кремлевской площади пройдет масштабный праздник в честь Дня защиты детей. Гвоздем программы станет сборка 17-метрового конструктора, привезенного из Череповца. Мероприятие пройдет в проект губернатора «Лето русского севера». Праздник стартует в 14 часов с открытия детской финансовой ярмарки, а также работы интерактивных площадок «Горком 35» и «Движение первых». Череповчане выиграли 18 медалей на соревнованиях по муай-тай в Новгородской области. Турнир в Боровичах объединил спортсменов из нескольких регионов страны. В общекомандном зачете вологодский коллектив завоевал серебро. Золото в личных выступлениях завоевали Никита Веролайнин, Денис Загустин, Роман Беленцов, Михаил Якурин, Иван Якурин, Максим Петров, Олег Галактионов, Кирилл Лютиков, Мария Мусулимова и Валерия Смирнова.
3: погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами небольшие дожди. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба. Продолжит снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Запсюли и Рясное в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север». За минувшие сутки военнослужащие группировок войск нанесли удары по местам производства, хранения и запуска беспилотников самолетного типа, также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах. Противник потерял за сутки свыше 1000 военнослужащих. Кроме того, сбиты 3 управляемые ракеты большой дальности «Скальп» и 255 украинских беспилотников самолетного типа, говорится в сводке ведомства. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Украинский режим демонстрирует свою коричневую окраску. Это отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя перенесение Киевом останков одного из лидеров ОУН, запрещенной признанной экстремистской в России организации, Андрея Мельника. Песков также заявил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и приспешников.
3: Режим демонстрирует свою сущность. Режим демонстрирует свою коричневую окраску. Проявление неонацизма. Это очень опасно для Европы. Я знаю, что уже была реакция из Израиля на этот счет. Мы относимся к этому крайне негативно. Собственно, фактически в центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем. И это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции.
1: Также, отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков сообщил, что новым уполномоченным по правам предпринимателей станет Александр Шохин, который сохранит должность президента РСПП. Ранее на встрече Шохина президент поддержал идею Российского союза промышленников и предпринимателей о создании специальной автономной некоммерческой организации уполномоченных по защите прав предпринимателя, которая должна взять на себя функционал Института уполномоченного по защите прав бизнеса. Также на встрече с Путиным Шохин заявил, что РСПП предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Также он предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
4: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
1: Также во время разговора с Шохиным Владимир Путин отметил, касаясь ситуации по защите прав бизнеса, что срок давности неприменим только к преступлениям против человечности. Для всех остальных моментов он должен сохраняться. Митрополит Иларион, которого ранее задержали в Чехии, выходит на свободу, сообщает РИА Новости. Также отпустили оператора священника, который был задержан вместе с ним. Ранее сегодня в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии Ян Арджейк. На Смоленской площади чешскому дипломату заявлен решительный протест. Временному поверенному указали на абсурдность и полную безосновательность обвинений в производстве и обороте наркотических средств, выдвинутых в отношении православного иерарха. В МИДе подчеркнули, что полицейская операция была проведена на основании некого анонимного анонимного сообщения, это свидетельствует о ее спланированном и провокационном характере. Российская сторона потребовала безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии. Российские ученые создали новый сорт картофеля «Альфа», имеющий устойчивость к заболеваниям и вредителям. Об этом сообщил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Докладывая на общем собрании членов Академии о научных достижениях в сфере сельского хозяйства, Красников представил новый сорт картофеля, созданный учеными Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха. Это среднеранний сорт столового назначения, он устойчив к целому ряду заболеваний, сказал президент РАН. Сильный ветер ожидается в ближайшие часы в Москве. До самого вечера, возможно, порывы 17 метров в секунду и выше, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что в Шереметьево уже отмечен шквал и порывы до 18 метров в секунду. Столичный комплекс городского хозяйства призывает москвичей быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге завтра облачно, временами дождь, температура плюс 11-13 градусов. В Москве ожидается плюс 13-15, дожди, местами возможна гроза.

0: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня тебе, у самого доброго. Паш, здорово.
2: И тебе, усатый, доброго.
1: Я не усатый, я бритый.
2: Я думал, ты мне говоришь, и тебе, усатый, всего самого, и тебе, бородатый, всего самого. Да, ну, сегодня усатые, бородатые наши школьники, у них последний звонок.
1: Да
2: ты что, кораблик в Санкт-Петербурге сегодня намечает. Конечно, у нас на ВДНХ все гуляют. Что ты, по всей стране прозвенели последний звонок.
1: А я не знаю, потому что у меня школа рядом с домом на ремонте уже второй год, и поэтому школьников не вижу. Раньше все время с утра шастали туда-сюда, туда-сюда, а сейчас все не шастают.
2: Понятно, понятно. Но сначала последний звонок, потом экзамены, а потом уже выпускной.
1: Очень хорошо. И вот тогда будет гульба. Я помню, как мы гуляли на выпускной.
2: 30 лет назад. 30 лет назад. 31 год назад.
1: Это ты 31 год назад. А я 31 год назад в институте на выпускном гулял.
2: Какие мы молодые.
1: Это правда.
2: Но, несмотря ни на что, снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущие Вахтанг Махарадзе
3: и Павел Картаев.
2: Сегодня в программе самый смакующий бренд-шеф Михаил Степанов, самый безупречный эксперт по этикету Екатерина Богачева, самый ровный врач-ортодонт Мария Балакирева, самый убаюкивающий специалист по сну Никита Горбачев. Сегодня мы узнаем, в чем отличие мужского и женского этикета, почему мы делимся на сов и жаворонков, какие блюда включить в летний рацион, чем грозит ирригатор детям. В 14:52 нас ждет новое чудо, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Хорошие новости, шок новости. Ленинградский вокзал открылся после масштабной реконструкции.
1: Уже все посмотрел в интернете, все красивые картинки. Надо теперь живьем ехать.
2: Надо живьем ехать, смотреть, если вам вдруг захотелось посмотреть и сбежать вообще из Москвы не в отпуск, а так по-быстрому на один день. Вот как раз посмотрите Ленинградский вокзал и прокатитесь куда-нибудь. Обновленный Ленинградский вокзал у нас является отправной точкой сегодняшней «Розы ветров». Это уже не просто место, где покупать пирожки в дорогу, а почти культурный аттракцион. Итак, начинаем с того, что вокзал пережил серьезную перезагрузку. Первое, что бросается в глаза, новая, старая вывеска. Именно так я скажу, потому что дизайнеры вдохновились вариантом 70-х годов. Восстановили по буквам, буквы восстановили по архивным фото и аккуратно добавили современности. Получилось как с хорошим винтажным пиджаком. Вроде старый, а смотрится свежо. Далее, еще поднимем голову, увидим флагшток с государственным флагом. Между прочим, его не было 80 лет почти. Вернули, и теперь все наконец-то выглядит так, будто вокзал гордится собой. Есть за что. Внутри еще интереснее. Огромный мозаичный панно с видами Москвы и Петербурга. И это не просто декор, а своего рода квест. Художники оставили пасхалки, так что можно стоять и играть с детьми в «Найди котика» или «Где тут спрятался купол». Отличная разминка перед поездкой, особенно если вы еще не успели проснуться. Кстати, если путешествуете с детьми, вам нужно заглянуть в детский клуб «Союз мультфильм». Плюс здесь же туристический центр, удобные залы ожидания, куча кафе и магазинов, камеры хранения, понятная навигация. В общем, вокзал теперь не место страдания, а место ожидания с комфортом. Но главное, что вокзал не потерял душу. Историческая часть здания бережно восстановлена. Все, как задумывал архитектор Константин Тон. Та самая башенка с часами и шпилем на месте. И вот мы стоим, вдохновляемся архитектурой, кофе, пьем настроение. У нас такое уже «поехали», но к поезду сначала мы не пойдем. Мы пойдем буквально в двух шагах, посмотрим на гостиницу «Ленинградская». Самая компактная из сталинских высоток. Внутри настоящий музей роскоши. Потолок в вестибюле рассказывает про Куликовскую битву. Люстры свисают, как из царских палат. Лепнина старается нас впечатлить. Ну и главное, легенды. Потрите лапу львицы, будет вам удача. Потом возвращаемся на вокзал. И снова не к поезду. Сначала на 4-й этаж. Там открыли иммерсивный музей истории вокзала. Интерьеры воссозданы так, будто мы попали в 19 век. Хрустальные люстры, мраморный камин, зеркала. Все на месте. В центре сцена. Архитектор показывает проект вокзала самому императору. То есть немного театра, немного истории, и мы уже чувствуем себя героем романа. И вот, наконец, наша электричка. А куда ехать? Тут вариантов несколько. Каждый как отдельная маленькая жизнь. С Ленинградского обновленного вокзала мы можем добраться, например, до усадьбы Середникова. Это место, где можно внезапно почувствовать себя героем классической литературы. Парк, пруды, старинный дом, все как надо. Здесь когда-то проводил лето юный Миша Лермонтов. И, между прочим, писал стихи. Так что, если вдруг вас накроет вдохновение, не сопротивляйтесь, это нормально. Напишите стишок тоже. После прогулки отправляемся в чайный домик. Чай, десерт и немного уюта. Ощущение, что вы куда-то уехали далеко, хотя на самом деле всего час от Москвы. А вот если хочется чего-то более мужского или просто шумного, ностальгического, то мы отправимся в музей ретро-автомобилей в Солнечногорске. Там можно увидеть машины из советских фильмов, «Волги», «Чайки», «Москвичи». Некоторые даже можно потрогать, а иногда и почувствовать себя героем «Берегись автомобиля», но главное без последствий. Если гастротуризм мы предпочитаем, тогда отправляемся на экоферму на станции Поварова-1 с Ленинградского вокзала. Там можно поймать форель и тут же ее съесть, приготовив. Свежесть уровня еще плавал 5 минут назад. Плюс сыр, дегустация, ощущение, что вы на даче очень талантливых родственников. Ну, а если душа еще требует поэзии, то мы отправимся в Шахматово, усадьбу Александра Блока. Место тихое, красивое, немного задумчивое. Там даже есть почтовый ящик для стихов. Можно написать и отправить в вечность. Отличный способ оставить след, не заводя блок. Ну, а для любителей музыки Клин и музей Чайковского. Это не просто дом, это целый комплекс с парком, концертами, даже с интерактивной инсталляцией. Ходите по музею, музыка реагирует на вас, почти магия, только такая культурная. Ну и, наконец, вишенка на торте. Музей елочной игрушки. Можно летом. Можно не только смотреть, но и расписать собственную игрушку. И узнать, что значит присыпать шар. Это, оказывается, целая наука. Можно устроить себе Новый год в июне. А почему бы и нет?
4: Готовимся заранее.
2: А заранее, с Аней, летом готовим. Вот так. Так проходит идеальный день. Утром кофе под мозаиками вокзала. Днем усадьбы, музей, рыбалка или стихи. Вечером обратно, немного уставший, но довольный. И самое приятное, все это начинается с одного места, с Ленинградского вокзала, который теперь сам по себе уже маленький путешествие. Приятный, кстати, вам всем путешествий.

0: транзистория.
1: Ну вот и обещано новости высоких технологий. Начнем мы сегодня с гаджетов. Huawei анонсировала серию смартфонов Nova 16. По официальным данным, гаджеты семейства Huawei Nova 16 будут представлены в Китае 1 июня, то есть уже совсем скоро. Как ожидается, в этот же день производитель покажет и другие фирменные устройства, включая планшет MatePad Pro Max и новые смарт-часы. Для Nova 16 Pro подтверждена лазурно-голубая расцветка корпуса с декоративным узором, напоминающим рябь на водной глади. Сплошная поэзия. Оригинально выглядит и дизайн модуля камеры, датчики которого разделены между двумя круглыми секциями. В состав новой серии смартфонов войдут модели Nova 16, 16 Pro и 16 Pro Max. Версию Ultra компания, по данным профильных СМИ, в этом году выпускать не будет. Edifier представила ретро-колонку. Несмотря на классическую внешность, система S260 оснащена современной электроникой и набором динамиков с продвинутыми акустическими характеристиками. Корпус Edifier S260 изготовлен из МДФ и металла. На передней панели расположены механические элементы управления. А внутри один 4-дюймовый среднечастотный динамик с алюминиевой диафрагмой и два высокочастотных. Номинальная пиковая мощность звука составляет 65 и 130 Вт соответственно. Устройство получило сертификации HiRes Audio и HiRes Audio Wireless, то есть беспроводной. Воспроизводить звук можно как по проводу, так и по воздуху. Для удаленного управления точное настройки эквалайзера и обновление прошивки предусмотрено фирменное мобильное приложение. Edifier S260 в цветовых вариантах жемчужно-белый, черный орех и тепло-коричневый продается пока что только в Китае по цене $156. Ну и, наконец, почта Mail рассказала, как чаще всего отдыхают россияне. Аналитики почты проанализировали спрос на билеты в категории развлечения, концерты, театры, фестивали и шоу. И ежедневно сервис обрабатывает более 3 миллионов чеков в этом сегменте. Эксперты выяснили, в каких регионах билеты чаще берут на ближайший месяц, а где планируют походы задолго до событий или мероприятия. Поведение пользователей различается в зависимости от горизонта планирования. Одни регионы лидируют по покупкам на предстоящий месяц, другие по билетам, купленным значительно заранее. В топ-5 региональных городов по аудитории, приобретающих билеты на ближайшие месяцы, ну, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, входят 5-е место – Самара, 9%, 4-е место – Челябинск. 11%. Краснодар на третьем месте с 11%. Ну, делить Челябинском, будем честны. 3-е место. Новосибирск 14%. И на первом месте Екатеринбург 17%. Около 40% билетов приобретаются на мероприятия, которые планируются в ближайший месяц, тогда как более половины покупок совершается на более отдаленные даты. Это указывает на то, что пользователи в разной степени используют оба сценария планирования доступа, как спонтанные, так и заранее продуманные. Ну, например, в Ростове-на-Дону 41% билетов на мероприятия покупаются на текущий или следующий месяц, а порядка 59% за 2 и более месяца до предстоящего события. Схожие показатели наблюдаются и в других городах, включая Казань и Хабаровск, где доля покупок на ближайший месяц также составляет около 42%. Ну и по данным сервиса ВК-билеты, лидирующую позицию по структуре спроса занимают концерты. На них приходится 30% всех заказов. Любят россияне музыку. Далее следуют спортивные мероприятия 17%, кино 16% и театральные постановки 10%, что подтверждает устойчивый интерес пользователей к офлайн-развлечениям в самых разных форматах. Это были новости высоких технологий. Ну а через несколько минут после выпуска новостей мы поговорим о сезонных продуктах лета и выберем какие-то интересные идеи для блюд.

0: что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру «Копить нельзя купить». Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стиллавин и его друзья» на Радио Маяк в среду, 27 мая с 9 до 10 утра. Вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент», разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Эту инициативу на встрече с главой государства озвучил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и возглавит новую организацию.
2: Важная также тема инициативы по Институту уполномоченного по правам предпринимателей. Собственно, инициатива сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано на беседе, больше общественно-государственного института. И в этой связи будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон. Ну и уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции, свою должность президента РСПП. А вот это такая важная для предпринимательского сообщества новость на сегодняшний день.
0: Ну и добавлю, председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже поздравил Александра Шохина с назначением на должность нового уполномоченного по правам предпринимателей в России. Он выразил надежду, что с участием Шохина будет выстроен эффективный диалог не только с Российским союзом промышленников и предпринимателей, как это было раньше, но и в целом в целях защиты интересов предпринимателей. Сегодня же председатель Госдумы представил на пленарном заседании бывшего главу Брянской области депутата Александра Богомаза, передает РИА Новости. Представляя Богомаза, Володин напомнил, что тот уже был депутатом, покинул стены Госдумы в 2014 году. Также председатель Нижней палаты напомнил экс-губернатору о депутатской дисциплине. Привычки губернатора искореняйте, явка обязательна. Если вдруг проспите, прогул, вычет из зарплаты. Скоро выборы, поэтому старайтесь приходить пораньше, передает агентство слова Володина. Напомню, 13 мая президент Владимир Путин принял отставку Богомаза с поста губернатора Брянской области. 14 мая ЦИК России передал ему вакантный мандат депутата Госдумы от единороссов. Глава литовского МИДа Кестутис Будрис попытался объяснить свое заявление о нападении на Калининград, вызвавшее большой резонанс. Он пояснил, что это якобы должно было показать уверенность Литвы в своих силах и укрепить имидж страны в глазах западных партнеров. Литва и страны Балтии должны опровергнуть мифы о своей неспособности защитить себя и проецировать эту уверенность в умы западных партнеров, чтобы они видели не только кошмарные сценарии, сказал министр сегодня в интервью литовскому радио и телевидению. Свои заявления, который зампред Совбеза Дмитрий Медведев уже сравнил с лаем моськи, Будрис связал даже с инвестиционной привлекательностью Литвы. Напомню, что 18 мая политик заявил, что надо показать России способность НАТО преодолеть защиту Калининградской области, и у Альянса якобы есть средства, которые он может применить против российской военной инфраструктуры в этом регионе. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами дождь, днем температура до плюс 13 градусов. В Москве ожидается плюс 13-15, кратковременные дожди, местами возможна гроза.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские спортсмены завоевали две серебряные медали в первый день российско-китайских молодежных летних спортивных игр. Сегодня прошли соревнования в настольном теннисе в командном разряде. Мужская сборная России уступила в финале со счетом 1-3. С таким же счетом поражение потерпела женская команда. Велогонщик Артемий Хомяков победил на втором этапе многодневки «Золото Ладоги». Гонка протяженностью 104 километра проходила в городе Питкяранта в Карелии. Вторым стал Денис Савельев, тройку лучших замкнул Сергей Куликов. Третий этап многодневки пройдет завтра в поселке Мичуринское. В московском футбольном «Спартаке» нет единого мнения о том, нужно ли клубу укреплять состав. Если команда хочет бороться за чемпионство, то, безусловно, нужно усиливаться, заявил гендиректор красно-белых Сергей Некрасов. При этом спортивный директор «Спартака» Франциско Хигао считает иначе. «Наша команда и так хороша, давайте просто порадуемся победе в Кубке», — сказал испанец. При этом атакующий полузащитник «Спартака» Маркиньес не исключил ухода из команды в ближайшее межсезонье, в то время как нападающий Левай Гарсия точно остается. Тему продолжит Александр Неценко.
2: Хавбек Маркиньо стал в минувшем сезоне РПЛ вторым бомбардиром «Спартака». На счету бразильца оказалось 5 голов и 6 результативных передач. Всего в чемпионате яркий вингер провел 26 матчей, однако до конца доиграл только 7 из них. Не исключено, что по этой причине южноамериканец может покинуть краснобелых ближайшим летом, о чем он рассказал в интервью «Метарейтингс». Останусь ли я? Не знаю. Мне нужно поговорить с агентом и клубом. Конечно, я комфортно чувствую себя в Москве. Люблю этот город и «Спартак», как и моя семья, что очень важно. Но я не знаю, что будет, если получу хорошее предложение. А их уже много. Так что посмотрим, заявил 26-летний Маркиньос, который накануне вместе со «Спартаком» завоевал Кубок России. В этом турнире бразилец забил 3 мяча и сделал голевой пас. Пока сомневается в своем красно-белом будущем и 24-летний костариканский форвард Манфред Угальде. После победного финала Кубка против Краснодара нападающий заявил, что не знает, сыграл ли он последнюю встречу за «Спартак». Зато точно уверен в своем желании остаться в столичном клубе 28-летний нападающий Левай Гарсия. «У меня контракт, пока он не закончится, я буду здесь», заявил тринидадец, чье соглашение со «Спартаком» завершится летом 2028 года.
1: Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев продолжит работать с командой в следующем сезоне. «Команда стала чуть по-другому играть. Некоторые ребята раскрылись с новой стороны», — заявил гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов. Махачкалинский клуб стал 14-м в чемпионате, но сохранил место в премьер-лиге, обыграв в переходных матчах «Урал». Лидер волейбольного «Зенита» Дмитрий Волков покинул клуб. Вместе мы выиграли 10 трофеев. Желаем успехов в дальнейшей карьере. Попрощались с Дмитрием в команде. Сообщалось, что Волков ведет переговоры с итальянской «Перуджи», но позже волейболист опроверг эту информацию. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол готовился к бою с Михаэлем Айфертом, не думая о том, что считается фаворитом. «Я стараюсь смотреть на ситуацию холодно. Это бокс, здесь всегда бывают непредсказуемые ситуации. Мне нужно готовиться так же, как я готовлюсь к самому опасному сопернику», — признался Дмитрий. 30 мая Бивол проведет в Екатеринбурге поединок с немцем Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять чемпионские пояса Дмитрия по версиям IBF и WBA. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами бренд-шеф и предприниматель Михаил Степанов. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброго дня, дорогие радиослушатели, дорогие радиоведущие. Рад вас снова слышать.
1: Взаимно, Михаил. Тоже рады. Мы хотим сегодня с вами обсудить идеи для летних блюд, сезонные продукты лета обсудить. Ну вот что мы сегодня положим в продуктовую корзину? Ведь раньше-то как, ждали лета, чтобы огурчиком похрустеть. А сейчас огурец у нас круглый год. Будем ли мы считать летним сезонным продуктом огурец? Что кладем в корзину в летнюю мы сегодня с вами?
3: Слушайте, ну сейчас у нас наступает прекрасный, великолепный период, когда мы можем наконец-то попробовать сезонные овощи, ягоды и фрукты. И на самом деле, конечно, я бы включил огурец в эту продуктовую корзину, потому что огурец, который мы покупаем зимой, и огурец, который выращен на краснодарском солнышке, который пропитан не просто витаминами, а теплом солнца, наполнен микро-макроэлементами. Он более хрустящий, он более сладкий, более вкусный. Поэтому обязательно его надо включать в продуктовую корзину. И так же, как сочные молодые помидорки из Узбекистана, Азербайджана, потому что они самые первые у нас появляются в мае, а потом эстафету подхватывают помидорки с краснодарского, опять-таки, кубанского региона. Обязательно мы должны включить молодую свежую зелень, которая не просто является дополнением к блюду, а также является полноценным продуктом. Это, конечно, молодые салаты, молодая руккола, молодой листовой салат, который также позволяет нам вкусить вот всю сочность, которую нам дает, все витамины, которые нам дает природа. Поэтому ни в коем случае нельзя его исключать из продуктовой корзины. Конечно же, сюда должны пойти ягоды, которые сейчас вот идут, голубика, турецкая клубника, краснодарская клубника буквально через

0: овощей такое классное, сварганим, не знаю, там, томаты с базиликом.
1: Баба-гануш. Я открыл для себя баба-гануш на выходных.
0: Овощные салаты, посоветуйте нам, пожалуйста.
1: Жена в курсе, кстати.
2: Это прекрасное блюдо, на самом деле. И мне кажется, знаете, нашим людям не нужно углубляться, несмотря на то, что у нас сейчас период глобализации, и мы можем вкусить гастрономические изыски абсолютно с любого региона. Мне кажется, нашему простому человеку ближе всего обычные продукты, обычные блюда. И главная особенность их в этот период – это то, что совершенно другой вкус у сезонных овощей и фруктов. И не нужно заливать то, что безумно вкусно, вот помидор, огурец, молодые кабачки, молодые перцы. Не нужно их стремиться заглушать какими-то соусами, специями, пряностями, нет. Достаточно просто жареные на гриле кабачки и перчики. Из них можно сделать гриль-салат. Их можно смешать с листовым салатом, приправить сладкими помидорками. Или просто банальный вкус детства у каждого. Салат с помидорками, редисочкой, укропчиком. Все это деревенской сметаночкой. И вот это, мне кажется, прекраснее этого может быть только молодая картошечка с укропом. И вот русскому человеку, мне кажется, вот это ближе всего. И не нужно экспериментировать какими-то изысками в этом случае.
0: Можем взять вот помидоры, по желанию добавить редиску, как вы говорите, сметанку, все это заправить зеленью, а картошечку рядом. Ну что, зачем нам разделять? Да, они прекрасно вместе.
1: Селедочку сезонную тоже возьмем.
2: Да, душистая кубанская ароматная маслица. Вот это же прекрасно, это же великолепно. И, конечно, на самом деле, единственное, в чем можно было бы поэкспериментировать, это поэкспериментировать с ягодами, да, использовать их не только в десертах и просто вкушать, да, а на самом деле комбинация, вот сейчас идет период у нас гриля, у меня слюнки потекли, я вспомнил нашу предыдущую передачу. Естественно, ягоды можно использовать в комбинации с мясом. Почему? Потому что ягоды довольно с высоким содержанием кислоты. А это значит, во-первых, они нам помогут сбалансировать нашу пищеварительную систему, помогая нам переваривать мясо. Ну и также можно вот здесь вот чуть-чуть поиграться и мариновать мясо, к примеру, не просто в кефире, да, а, допустим, сделать пюре из клубники и поэкспериментировать, замариновать мясо в нем, потому что содержание кислоты в клубнике довольно высокое, и это промаринует наше мясо и раскроет нам гастрономические изыски определенные новые, которые, может быть, и устаканятся в нашем семейном меню.
1: Клубника пока еще дороговато, мне кажется, для соуса. Гранат, он тоже как чугунный мост стоит 300 рублей за плод, я отдаю в последнее время, когда готовлю баб-гануш. Но гранат же он тоже используется для того, чтобы мариновать и мясо в том числе.
0: Но он не сезонный у нас еще. Не сезонный гранат.
1: Гранат еще не сезонный, да?
2: Гранат не сезонный, да. Но это один из моих самых любимых маринадов для мяса, это в гранатовом соке.
1: Да, наршарап, например, да. А вот вы говорите все кубанские огурчики, помидорчики, а вот луховицкие огурчики у нас завяли от ваших слов. Мы о них забыли, они не такие вкусные.
0: Им рады.
2: Знаете, все, что выращено своими руками, региональное, локальное, оно всегда вкуснее и теплее к сердцу. Да, все, что выращено на родной земле, выращенное, возделанное родными руками, оно всегда вкуснее и слаще. Знаете, как это?
1: Ну, еще пока ждем, да, луховицкий. Луховицкий еще пока не нагрелся.
0: Рановато, мне кажется.
1: Рановато, да.
0: А вот, Михаил,
2: да, немножко рановато.
0: Да, вот вы рассказали, как клубнику использовать с мясом. Для меня это новость, правда, что клубнику можно для мяса использовать. А какие другие?
1: Анчоусы в шоколаде еще можно.
0: Не начинай. Анчоусы у нас не сезонные. А шоколад круглый год. Так вот, а есть же у нас еще черника, есть у нас малина, голубика. Их тоже как-то с мясом можно употреблять? Какие-то соусы делать, может быть, или маринады?
2: Ну, смотрите, главный же принцип такой. Любой жирный продукт, он хорошо комбинируется с кислой средой, потому что позволяет, скажем так, нашему желудку более эффективно работать. Поэтому любая ягода, в которой содержится кислота, она очень хорошо комбинируется исключительно, знаете, в биохимических процессах с жирным мясом. То есть черника в этом случае не очень хорошо подходит, она довольно нежная. Но вот чуть более поздние ягоды, как

0: рязовник, красная смородина, черная смородина, черешня сейчас пойдет. Вот она очень хорошо комбинируется. Не только в качестве маринадов, но и в качестве соусов. На базе них делать соуса и подавать совместно с мясом. Но, к примеру, если отойти от таких классических позиций, как просто маринование и соуса, то отлично делать свежие лимонады на базе этого и подавать нашему мясу. К примеру, там лимонад с черешней и лаймом. Лимонад, вот, знаете, захотите поэкспериментировать с клубникой и огурцом. Кажется, абсолютно непонятное сочетание, но вот огуречная вода, которая нашла место в нашем рационе, отлично комбинируется с ягодами и дополняет либо, так сказать, дачный стол, либо обычный стол, и отлично способствует нашему пищеварению и разнообразию вкуса.
1: Угу. А вот, допустим, кабачок, вы сказали, жарить на гриле. А если его сырым попробовать съесть, как огурец, например, тонко нарезать на овощи резки?
2: Сашими из кабачка.
1: Карпаччо. Карпаччо.
0: Это вот вообще шикарно. Вот вы не понимаете, у меня было такое меню, когда просто тонким-тонким слайсом берем молодой кабачок с молодой вот кожицей. Туда мелко рубленого лучка, чесночка, свежую как раз с огорода зелень, укроп, петрушечку. Туда чуть-чуть соевого соуса, лимонного сока, можно и ягод чуть-чуть помять. Все это перемешать, дать промариноваться ночь. И, во-первых, эта закуска очень долго стоит, если ее, ну, с обильным количеством масла еще смешать и оставить. А во-вторых, это отличная закуска на хлебушек хрустящий, к мясу, к шашлычкам шикарно подходит. Вот вообще идеально.
1: Брускетта.
0: Можно сказать, да, можно и без хлебушка есть, чтобы, так сказать, следить за углеводами, не переусердствовать.
2: За углеводами, да, очень надо следить. А какие-то, может быть, летние салаты фруктовые, чтобы вот без сахара, а исключительно из фруктов свежие были, что-нибудь посоветуете, какой-нибудь микс интересный?
0: Конечно, на самом деле ягоды, помимо того, что использовать их в мариновании мяса, приготовлении соусов и лимонадов, ну, естественно, десертов, их очень здорово использовать в разнообразных салатах, как с использованием мяса, так и просто свежих салатов. К примеру, можно взять микс салатов, руккола, дубовик, листовой какой-то салат, соответственно, слайсиком нарезать огурчик, туда добавить зеленушечки побольше, даже можно редисочки, и, к примеру, добавить той же клубники слайсом тонко порезанным и заправить это лимонным соком, оливковым маслом. Это будет отличное сочетание. И подобные эксперименты, к примеру, можно отойти от салатов и сделать, назовем так, такой формат листовой шавермы, когда мы используем вместо теста листья салатов, туда кладем также сливочный сыр, молодой зелени, редисочку мелко рубленную, можно добавить ягод, отварную курочку и свернуть это в виде шавермы. Тоже, мне кажется, отличная закуска, перекос или даже плотный ужин, если таких несколько рулетов сделать. Поэтому экспериментировать
1: и без
0: можно очень широко.
1: 30 секунд у нас на десерт остается. Мороженое может какое-нибудь сделать? Может, какой-нибудь мягкий сыр заморозим с ягодами?
0: Я бы предложил несколько рецептов, которые легко приготовить за 20 секунд уже оставшихся. Это, во-первых, фруктовый суп. Ягоды перемалываем с сахаром, какими-нибудь специями и колодезной водой. Или сорбет. Замораживаем ягоды и потом измельчаем в блендере с добавлением мяты или лимонного сока. И отличный низкоуглеводный десерт из натуральных ягод, который дополнит не только вкусовую гамму, но и букетом витаминов.
1: Отлично. Ну все, меню на лето у нас готово. И спасибо, надо сказать, нашему бренд-шефу и предпринимателю Михаилу Степанову, с которым мы сегодня обсудили сезонные продукты лета и накидали несколько идей для летних блюд. Михаил, огромное спасибо за эту беседу и до новых встреч.
2: Всего доброго. До
1: свидания. До свидания.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологде приступили к ремонтным работам на улице Чернышевского. Дорожникам предстоит обновить участок улицы протяженностью около 4 километров до Октябрьского моста. Стоимость работ составила около 400 миллионов рублей. Строительство проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, при поддержке губернатора начали ремонт улицы Чернышевского. Это одна из важнейших магистралей города, ворота в город при въезде со стороны Архангельска. Поставили подрядчику задачу провести работы оперативно, чтобы не создавать напряженной ситуации на дороге. Перекрывать улицу полностью не будем, ремонт будем осуществлять по полосам. В Вологде активно выкашивают траву. Косари работают без выходных с начала сезона. На данный момент силами Зеленстроя, подрядчика и парков Вологды скошено около 182 гектаров. Параллельно, ежедневно и круглосуточно ведется уборка города. Коммунальщики продолжают мыть дороги, тротуары, общественные пространства, удаляют смет и мусор, моют остановочные комплексы. С 27 и 28 мая в регионе будет работать телефон здоровья. Вологжане и жители области могут бесплатно задать вопросы специалистам по актуальным темам здоровья. Так, 27 мая в Вологде с 15 до 16 часов по номеру 720060 проконсультируют по вопросу профилактики и лечения различных видов зависимости от табака, алкоголя и других психоактивных веществ Илья Смирнов, врач-психиатр, заведующий отделением областной психиатрической больницы. В четверг, 28 мая, с 15 до 16 часов по телефону в Череповце 88-202-55-18-47 по теме «Как не возвращаться к сигаретам» советы медицинского психолога на вопросы ответит Теплякова Надежда Васильевна, медицинский психолог областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Вологжанин получил главную награду конкурса «Звезда Артека». Более 3500 артековцев из 31 страны собрались на Артек-арене, чтобы стать зрителями масштабного музыкально-драматического спектакля «Битва за битвой. Победа за победой». Постановка, посвященная героям, защищавшим Россию на протяжении всей ее истории, стала не просто художественным событием, а настоящим уроком памяти, мужества и единства. Зрителями спектакля также стали 277 ребят из Северо-Западного федерального округа, в том числе 41 школьник из Вологодской области. По традиции, на встрече перед расставанием наградили победителей общеартековского конкурса «Звезда Артека». Обладателями знака общественного признания в пятую смену 26 года стали 10 артековцев, и среди них вологжанин Дмитрий Коряковский. В Череповец пришла арт-весна. Молодые музыканты создают праздничное настроение жителям. В рамках арт-весны привлекаются молодые музыканты. Студенты областного училища искусств имени Верещагина выступают на общественных пространствах. Так, накануне на площади Милютина для горожан играл череповецкий квартет саксофонов училища искусств. Первого июня в Вологде на Кремлевской площади пройдет масштабный праздник в честь Дня защиты детей. Гвоздем программы станет сборка 17-метрового конструктора, привезенного из Череповца. Мероприятие пройдет в проект губернатора «Лето русского севера». Праздник стартует в 14 часов с открытия детской финансовой ярмарки, а также работы интерактивных площадок «Горком 35» и «Движение первых».
3: Спорта.
4: Череповчане выиграли 18 медалей на соревнованиях по муай-тай в Новгородской области. Турнир в Боровичах объединил спортсменов из нескольких регионов страны. В общекомандном зачете вологодский коллектив завоевал серебро. Золото в личных выступлениях завоевали Никита Веролайнин, Денис Загустин, Роман Беленцов, Михаил Якурин, Иван Якурин, Максим Петров, Олег Галактионов, Кирилл Лютиков, Мария Мусулимова и Валерия Смирнова.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода, местами небольшие дожди. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба. Продолжит снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсели и Рясное в Сумской области. Как сообщили в Министерстве обороны России, в операции по штурму сел были задействованы разведывательные мотострелковые подразделения, расчеты артиллерии, войск беспилотных систем. Противник пытался перебрасывать свои резервы и составы элитных штурмовых подразделений, чтобы удержать позиции, но это было безуспешно, заявили в нашем военном ведомстве. По данным Минобороны, подразделения группировки «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях, продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска каждый день продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщили в Министерстве обороны России. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
3: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
1: И сегодня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий работникам Банка России, Российского объединения инкассации, Сбербанка и спецсвязи России сбивать беспилотники. Речь идет о работниках, которые охраняют денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги, валютные ценности, корреспонденцию и предметы, содержащие гостайну при их перевозке и инкассации, а также объекты Банка России для хранения такого имущества. Попытки европейских стран, особенно прибалтийских, скрыть, что они предоставляют Киеву воздушное пространство для ударов по России, выглядят нелепо, заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что ряд стран Европы непосредственно предоставляют свое воздушное пространство Киеву для атак по территории России. На встрече с госсекретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем Шойгу также заявил, что размещение на белорусской территории российского ядерного оружия и комплекса «Орешник» заметно усилило эффект сдерживания Запада. Прославление Киевом нацистов подчеркивает обоснованность начала спецоперации. Украинский режим демонстрирует свою коричневую окраску. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перенесение Киевом останков одного из лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации ОУН Андрея Мельника. Представитель Кремля заявил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и приспешников.
4: Режим демонстрирует свою сущность, режим демонстрирует свою коричневую окраску. Проявление неонацизма – это очень опасно для Европы. Я знаю, что уже была реакция из Израиля на этот счет. Мы относимся к этому крайне негативно. Собственно, фактически в центре Европы происходит официальное на государственном уровне прославление нацистских преступников и приспешников. Не знаю, нравится ли это в европейских столицах кому-то, но нам это не нравится совсем. И это лишний раз подчеркивает обоснованность и правильность решения о начале специальной военной операции.
1: Ранее стало известно, что Киев также может перезахоронить на Украине других главарей бандеровцев, лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации ОУН Степана Бандеру, Евгения Коновальца, передает РИА Новости. Новость последних минут. МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия. Ранее иранские СМИ сообщили о трех взрывах в городе Бандар-Аббас на побережье Ормузского пролива. Затем представитель Центрального командования вооруженных сил США заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны, цитата, «для защиты войск от угрозы со стороны иранских сил». Роскомнадзор опроверг сообщение о сборе IP-адресов пользователей операторов связи. Такие данные ведомства не передаются, заявили в Роскомнадзоре. Ранее в СМИ появилась информация, что ведомство оштрафовало 85 операторов связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов. Эта информация нужна для предотвращения DDoS-атак, передает РИА Новости. Добавлю, сегодня же в Минцифре заявили, что не планируют взимать плату с граждан-импортеров за внесение устройств в единую базу EMI в рамках готовящегося второго пакета поправок, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством, передает ТАСС. EMI – это уникальный номер устройства, который производители присваивают каждому гаджету. Еще одно сообщение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил принять решение о запрете депутатам проносить телефон в зал пленарных заседаний. Как заявил Володин, придя на работу в этот зал и принимая ответственные решения, телефоны будем оставлять в своих кабинетах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13, в Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, днем 13-15 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе интересуются, а в чем же отличие мужского и женского этикета? И поможет нам разобраться в этом эксперт у нас в студии, член Национальной ассоциации экспертов по деловому этикету Екатерина Богачева. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Вообще, мы живем в таком современном мире сегодня, феминизм у нас вокруг. Существует ли сегодня...
2: Кишит вокруг, да, ты хотел сказать? А? Кишит вокруг.
1: Кишит, да. А существует ли сегодня вообще отдельный мужской и женский этикет, или все-таки это уже какое-то устаревшее понятие, и оно уходит в прошлое?
3: Мужской и женский этикет, безусловно, существуют, потому что на этих понятиях как раз и основывается понятие светского этикета. Между тем, что есть дама, и ее нужно оберегать мужчине.
2: Это значит, мы по-прежнему открываем дверь в помещение перед дамой, да, даем руку даме, когда она выходит из транспорта.
3: Скажем так, дверь нужно открывать далеко не всегда, и довольно часто это правило нарушают. А вот оказывать помощь, оказывать внимание – это то, что от мужчины ожидают.
1: А почему двери не надо открывать? Проясните, пожалуйста.
3: Не всякую дверь нужно открывать.
1: Ну, дверь лифта я, понятно, открывать
3: ведь, ведь часто дверь может открываться не внутрь, да, а во внешнюю сторону.
1: Это неудобно.
3: И тогда дама вынуждена быстро пробежать, чтобы ее просто дверь не вернула обратно. В конце концов, дверь может быть глухая, и мужчина не может до конца предполагать, а безопасно ли там. Поэтому если дверь глухая и нет персонала, да, который помогает открыть дверь, то лучше войти самому.
1: Я,
3: то
1: есть, кстати,
3: по ситуации.
1: Кстати, вот помню, да, история про лифт, что в лифт первый заходит мужчина, а первый выходит женщина, правильно, да, потому что вроде опасное такое, это самое, он проверяет, все ли безопасно, а выпускает женщину первой.
3: В светском этикете да, а вот делать все то же самое в офисе не очень правильно, потому что как раз в офисе работает уже деловой этикет, и там нет различия между мужчиной и женщиной, все коллеги, поэтому в офисе входит тот, кто стоит ближе.
2: Uh-huh. А вот такой вот бытовой этикет, когда мы приезжаем домой, соседка с сумками, например, мы все-таки первыми входим в лифт?
3: А вот здесь все-таки стоит оценить обстановку, предложить помощь соседке, и если мы находимся близко, все-таки войти в лифт первым.
1: Вот интересно получается, вот вы говорите светский этикет, мы здесь вроде бы как соблюдаем еще вот то, что мужчина кавалер, женщине помогает, а дама, она такая вся воздушная, она принимает помощь, а в деловой этике, то есть в офисе, мы уже все равны. Правильно я понимаю? Так получается?
3: Все так. Это базовое различие между светским общественным этикетом и этикетом деловым. В бизнесе всем правит ранг. Поэтому здесь гендер не работает.
1: Ну, то есть, если женщина начальник, то лучше ее пропускать.
3: Вы знаете, именно в России сложилась традиция вот этой вот офисной галантности. То есть дамы не возражают против такой галантности, аккуратной, уместной. Все, конечно, зависит от общества, но мне кажется, что так или иначе сохраняется. То есть приятно мужчинам проявлять заботу, а дамам ее принимать. Угу. Не везде, но это есть.
2: Но я все-таки бы проверял бы лифт, потому что я помешан на безопасности. Я бы даже начальнику женщине сказал: позвольте, я первым войду в лифт,
1: потому что
2: лифт – это механизм повышенной опасности. Поэтому другая ситуация около лифта. Я с супругой и соседка с двумя сумками. Во-первых, кого мы пропускаем первым в лифт, и меня, или супругу, или соседку, и стоит ли мне при супруге предлагать помощь соседке с сумками, подержать,
3: если,
2: занести.
3: Если вы, собственно, да, ничем не обременены, то хорошим тоном, особенно, да, если соседка, например, да, старшего возраста, будет предложить ей помощь, и дальше действуем по ситуации в зависимости от того, какая дама ближе находится. То есть здесь ситуативно.
1: Да. Да. А то, что будет дома, это потом ваша проблема, да. Павел.
2: Я буду обременен дома.
1: Дома ты будешь, конечно же, обременен. А я еще раз хочу вернуться. То есть получается интересная штука, получается, в действительности. У нас есть отдельный деловой этикет, где вроде бы все равны. У нас есть светский этикет, который вроде как традиционный, еще испокон веков. Значит, где мужчина-кавалер. Но в деловом этикете женщины тоже не возражают, чтобы с ними обращались как в светском этикете.
3: Все так, все так. Зависит, конечно, от конкретной сложившейся среды. Есть довольно эмансипированные офисы, и там все строго в рамках.
1: Ну, то есть можно огрести-то по-настоящему. Если лишний раз женщине как-то галантность проявишь, она скажет, что я сама, что ли, не могу?
3: Стоит изучить конкретную среду, как сложилось в том или ином коллективе.
2: А как изучать? Надо аккуратно изучать? Или можно в лоб спросить? Как у вас тут вообще принято? Женщины пропускаемы или все равны?
3: Можно понаблюдать.
2: Угу. Сколько?
3: Ну, пару дней, я думаю, что новому сотруднику хватит.
2: Угу. И какие-то можно эксперименты ставить в это время, да?
3: Можно задать вопрос, угу. Буквально.
2: Как правильно задавать вопрос?
3: Коллеги, а как у вас принято? Угу. Да, вот я все-таки чувствую себя галантным, да, и предлагаю помощь, а как принято у вас?
1: Угу. Вот интересно, как и в светском, и в деловом этикете, как принято знакомиться мужчинам и женщинам? Кто-то первый это делает, кто-то кого-то, может быть, представляет, если это коллектив и так далее. Есть ли тут какие-то разграничения?
3: Разграничения, безусловно, есть. И в светском этикете даме представляют мужчину. А в деловом этикете старшему по званию, потому что в деловом этикете всем правит ранг, старшему по званию представляют младшего.
2: Угу. Представили. Мужчина тянет руку или руки по швам держит?
3: В деловом этикете сложилось так, что все-таки даме руку не принято, да, здороваться. Но в целом, если женщина руководитель, она может протянуть мужчине руку.
1: То есть ждем инициативы от женщины.
3: Да, а в светском этикете принято здороваться, да, не принято здороваться за руку мужчине и женщине, но все-таки, если дама инициирует это, то она это делает, не мужчина.
1: Ну, как все в жизни, дама все инициирует в этой жизни, потому что если бы дама не инициировала, и в жизни бы тоже не было, понимаете. А вот, то есть, если я правильно понимаю, вот я вас сейчас представлю по этикету. Так. Екатерина, это мой коллега Павел.
2: Здравствуйте, правильно? Екатерина.
3: Очень приятно.
2: Очень приятно.
1: Я его представляю
3: мне,
1: вам.
3: Да, все верно.
2: А мужчина может делать комплименты, как вы красиво выглядите, как вы что-то произвели впечатление?
3: Безусловно.
2: Или рот на замок надо держать?
3: Безусловно, конечно.
2: Вы прекрасно выглядите, Екатерина.
3: Вообще, я считаю, что спасибо вам большое. Вообще, должна сказать, что всем стоит говорить друг другу комплименты, и это хороший тон.
1: Ну да, женщина скажет, это харассмент у нас на рабочем месте.
2: Вахтанг, вы прекрасно выглядите. Мужчина мужчине может комплименты делать? Или это не принято в нашей культуре?
3: В нашей культуре все-таки такого не принято.
2: Забираю слова назад.
3: Принято делать... мужчинам вообще стоит делать комплименты в профессиональном смысле. И тогда это будет оцениваться...
1: Да. Поскольку я иначе не понимаю, почему тебя интересует, как я выгляжу вообще сегодня.
2: Меня это не интересует. Ты прекрасно выглядишь, меня это совершенно не интересует.
1: Вот это меня радует. Это меня как-то немножко успокаивает. А как правильно дарить подарки вот в коллективе, где мужчины и женщины?
3: В последнее время складывается традиция все-таки не говорить дамам, что они украшение коллектива, да, и вот в связи с этим, да, вот мы дарим.
1: Дамы, вы не украшение коллектива, но мы вам все равно что-нибудь подарим.
3: Но мы вас любим, нет, ну буквально, конечно, не стоит об этом говорить, но стоит отмечать, если мы говорим о профессиональном сообществе, стоит отмечать профессиональные заслуги, потому что прежде всего мы на работе, коллеги, мы на работе, да, работаем на благо бизнеса, поэтому, собственно, вот различия отходят на второй план, а вот в светском этикете ситуация иная, и здесь дама все-таки возводится, да, вот немного выше, она требует заботы, требует внимания, требует бережного отношения, и от дамы тоже ждут соответствующего поведения. Женщина должна быть должна скрашивать, скажем, какие-то острые углы, быть тактичной, быть мягкой, быть приятной. Это ожидаемое поведение от женщины. Конечно, ситуации могут быть разные, и очень часто женщины работают или, да, проявляют как-то себя в традиционно мужских занятиях, но, тем не менее, от женщины ждут аккуратности, элегантности, красоты. Это ожидаемое поведение от женщины в светском обществе.
2: Если что-то пошло не так в общении, нужно ли на этом заострять внимание, просить прощения, может быть, как-то делать замечания?
3: Вообще нужно сказать, что в нашем обществе, в принципе, довольно сложно извиняться. Я как-то писала публикацию о том, что у нас, к сожалению, не сложилось обращение к незнакомым людям. У нас нет обращения такого принятого.
1: Меня вчера в аптеке молодым человеком назвали. Я сказал спасибо аптекаршу. А за это вам говорю отдельное спасибо.
3: Вот. А в случае с женщиной, да, вот нет такого обращения. И когда я рассказываю на тренингах о том, что единственная возможная форма – это форма «извините, пожалуйста», по обращению, чтобы привлечь внимание незнакомого, да, незнакомого человека, очень многие удивляются, говорят, за что я должен извиняться, почему. Вот именно эта форма «прошу прощения, извините, пожалуйста», она почему-то такой вот очень мощный триггер в нашем обществе. Почему я должен извиняться?
1: Не знаю, может быть, это зумеры сейчас так думают. Не знаю, в моем и Пашином поколении в том числе это всегда, ну, такая формула. А мы же говорим «здравствуйте» каждый день, это же, и при этом это не значит, что каждый раз мы желаем здоровья человеку. Мы просто приветствуем его, да, это форма приветствия. Также «извините,
3: так
1: пожалуйста».
3: Так сложилось.
1: Да, «извините, пожалуйста», это форма обращения. Ну, как бы я вас тревожу, да, каким-то своим вопросом, наверное, и за это я заранее как бы извиняюсь. Вот интересный момент. У нас, мы уже выяснили, есть деловая этика, есть светская этика. Когда мы выходим за пределами офиса, например, садимся в общественный транспорт, тут уже выключается деловая этика и включается светская этика, получается. Да, то есть, когда мы находимся вне офиса, то дальше мы уже переключаем свой мозг и начинаем действовать по светской этике.
3: Безусловно, да. То есть, светская, общественная, в широком смысле общественный этикет. И поэтому вполне уместно предлагать место тому, кому оно нужно. Мужчине, конечно, могут быть разные ситуации. Мужчина может быть, не знаю, ехать после смены на заводе, и он может быть, очень уставшим. Но все-таки хороший тон – обращать внимание на людей вокруг и предлагать место, предлагать помощь.
2: Общественный этикет рекомендует нам обращаться молодой человек и женщина. Вы выходите?
3: Нет, все-таки извините, пожалуйста.
2: А почему неуместно вот эти обращения? Даже молодой человек – это неуместное обращение.
3: Почему-то принято вот у мужчин не вызывает этого, это каких-то таких вот внутренних таких волнений. А у дам, да, как только ты услышишь в метро «женщина, вы на следующий выходите», день будет испорчен, вне зависимости от того, какой возраст.
1: Вы знаете, есть лайфхак на эту тему. Я прочитал уже довольно давно в одном словаре для иностранцев, в словаре русского языка. И там было написано «девушка, обращение к женщине от 18 до 80 лет». Поэтому как бы надо просто говорить «девушка» любой женщине, и тогда не будет вот этого диссонанса. Так же, как нам говорит молодой человек, мы только радуемся. И любая женщина, если к ней будут обращаться девушками, то, мне кажется, она тоже будет радоваться.
2: Это правда?
3: В целом это логично.
2: Даже если это бабушка?
1: Да.
3: Скорее всего, она улыбнется кокетливо, да-да-да.
1: И порадуется.
2: Да, а что будет дальше, мы хотим знать?
1: Нет, мы не хотим знать, что будет дальше. Дальше мы выйдем каждый на своей станции.
2: Да, ну, а к детям-то мы как-то тоже с этикетом обращаемся, да? Милый мальчик или там дорогая девочка, уступи, пожалуйста, бабушке место.
3: Лучше сказать «давай уступим», «давай уступим», ну, то есть через побуждение.
2: И тут мама сидит рядом и скажет: «Вы что, к моей дочке лезете? Какого вы имеете право вообще?»
3: Ну, строго говоря, конечно, это вопрос родителей, чтобы, да, обучать детей вниманию. И мне кажется, что лет 6 мальчиков совершенно точно уже можно готовить к тому, что в общественном транспорте стоит быть внимательным и уступать место. И если нам все-таки ребенку нужно посадить, да, все-таки 6-7 лет, это можно сделать, посадив ребенка себе на колени.
1: Вот если говорить глобально, как вы думаете, правила светского этикета и как-то они видоизменяются со временем, становятся, приближаются ли они больше к деловому этикету со временем, в том смысле, что все-таки гендерные роли, да, в которых мы сегодня существуем, они тоже сглаживаются, конечно, и феминизм у нас, не каждая женщина-то вообще-то готова терпеть вот эти наши вежливые к ней какие-то обращения и так далее. Если вот говорить о каком-то прогнозе, что будет происходить с этикетом? Сравняется ли он с гендерной точки зрения? Будет ли он более деловым, чем более светским в ближайшем будущем? Как вы думаете?
3: Я полагаю так. Общество в любом случае нуждается в правилах. Это мы видим по тому, как все больше и больше мы говорим просто, да, о разных аспектах этикета на совершенно разные аудитории. Есть действительно вещи, которые устаревают, есть вещи, которые универсальные, чистота, уход за собой, внимание к тем, кому нужно, да, нужна наша помощь, умение элегантно принимать пищу, общаться вежливо, и это не зависит от гендера.
2: А потом придут зумеры и все это опрокинут, да? Скажут, что за это ваша обрядовость уже никому не нужна.
1: Да, и вообще вы точку в конце предложения поставили, вы на меня агрессируете.
3: Я полагаю, зумеры вырастут.
2: И станут такими же, как мы?
3: Они станут другими. Но им тоже будут нужны правила.
1: А в цифровом пространстве, буквально у нас минутка остается, есть ли какие-то вот именно различия этикета между мужчиной и женщиной? Или все-таки цифровое пространство, оно всех уравнивает? И когда мы общаемся в мессенджерах, где-то еще, неважно, это женщина или мужчина?
3: Я полагаю, что вот здесь совершенно неважно, кто пишет или не пишет капслоком, записывает голосовые, это так или иначе всегда выглядит не очень хорошо. Поэтому цифровой этикет, да, он такой без гендера.
2: А в рабочих чатах мы здороваемся каждый день или нет? Или у нас идет работа постоянно?
3: Ну, если вы пришли в чат, стоит поздороваться и сразу написать то сообщение, с которым вы пришли. Потому что если 40 человек в чате, каждый напишет «доброе утро», ну, зачем это?
1: Важно ли, кто первый пишет, мужчина или женщина?
3: Все зависит от ситуации.
1: Ну, если это не деловая ситуация.
3: Если не деловая ситуация, все-таки ожидаемое поведение, что исходит от мужчины инициатива.
1: Хорошо, спасибо большое за эту беседу. Многое стало понятно и очень интересно. Какие-то тенденции наблюдаются. Член Национальной ассоциации экспертов по деловому этикету Екатерина Богачева сегодня была в студии «Маяка». Спасибо большое и до новых
2: спасибо.
1: Встреч.
3: Спасибо вам.
0: Как знать на «Маяке».
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: квартиру сниму на суточную.
1: На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида. Что скрывается за квадратным и мощным силуэтом? Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк». 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиабомб и 255 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсилье и Рясное в Сумской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Куртовка, Ра-Александровка, Дружковка, Тихоновка, Артема, Николаевка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 85 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Страйкер» производства США, 3 боевые бронемашины, 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких украинских регионах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Николаеве, Сумах, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» уже больше 2 недель находится под постоянным огнем, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, под атаки ВСУ попадает гражданская инфраструктура, дома, школы, детсады, энергообъекты. Есть прилеты и на территорию Запорожской АЭС. Лихачев отметил, что в «Энергодаре» принимаются меры, чтобы максимально снизить риски для людей от атак ВСУ. Организуется вывоз детей на летний отдых. Американский предприниматель Илон Маск должен понимать, что его спутники Starlink используют для убийства детей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, комментируя атаку ВСУ на колледж в Старобельске. Володин отметил, что респектабельный образ Маска отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле. Ранее иностранным журналистам в Старобельске показали обломки беспилотника, на котором была американская антенна Starlink, передает РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на депортацию из России иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях в составе вооруженных сил России. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые служили по контракту и участвовали в боевых действиях в составе вооруженных сил России или других российских воинских формирований. Законопроект предусматривает, что таких иностранцев нельзя будет депортировать из России. Кроме того, им нельзя будет отказывать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу. Перечисленные документы также нельзя будет аннулировать. Четверг и пятница станут самыми холодными днями на этой неделе в столичном регионе, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Согласно прогнозу, 28 мая ночи ожидается 4-6 градусов по области до плюс 3, днем в Москве 11-13 тепла, 29 мая ночью плюс 2-7, днем 9-14 градусов. Все эти дни будет облачно и дождливо. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 13 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра кратковременный дождь плюс 11-13.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Людмила Самсонова вышла во второй круг Ролан-Гаррос в парном разряде. В дуэте с бразильской теннисисткой Беатрис Хадад-Майя россиянка обыграла Людмилу Кичинок и Дезире Кравчик со счетом 7-5, 2-6, 6-2. Российские спортсмены завоевали две серебряные медали в первый день российско-китайских молодежных летних спортивных игр. Сегодня прошли соревнования в настольном теннисе. В командном разряде мужская сборная России уступила в финале со счетом 1-3. С таким же счетом поражение потерпела женская команда. Дмитрий Гунько продолжит свою работу на посту главного тренера клуба первой лиги «Арсенал». Такое решение принял губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Дмитрий Гунько остается главным тренером Тульского «Арсенала» на следующий сезон. Решение выглядит немного резонансным на фоне новостей последних дней. Еще недавно вокруг клуба активно обсуждалось возвращение Игоря Черевченко, тренера, с которым у Тулы связаны лучшие времена. 6-е место в премьер-лиге, полуфинал Кубка и Еврокубки. В инсайдах даже появлялись детали возможного штаба, фамилия Валерия Климова, а назначение Черевченко называли почти согласованным. Но финальной точкой оказалась другой. Губернатор Дмитрий Миляев объявил, Гунько продолжает работу. И сразу дал ориентиры. Прошлый сезон был неудачным, команда должна сделать работу над ошибками, найти баланс между атакой и обороной, прибавить физически и активнее подтягивать тульских игроков к основной команде. Цель тоже названа конкретно – занять 5-е место в первой лиге. Для «Арсенала», который закончил чемпионат 13-м, это серьезный шаг вперед, но и без ориентира бороться за выход в элиту. Почему выбрали Гунько, дал инсайд Сергей Ильев. Черевченко выдвигал условия, а Гунько – нет. И в этом, возможно, главный мотив решения. Тула выбрала вариант управляемый и понятный внутри клубной системы. Теперь Гунько будет редкая для тренера возможность после невзрачного сезона. Второй шанс. Но вместе с ним не кредит доверия, а скорее экзамен. Прежней игры уже недостаточно, а новые и результат должны появиться достаточно быстро.
1: Алексей Батраков – самый дорогой футболист российской премьер-лиги, подсчитал портал «Трансфермаркт». Полузащитник «Локомотива» оценивается в 28 миллионов евро. Матвей Кисляк из ЦСКА и капитан Краснодара Эдуард Сперциан стоят по 25 миллионов евро. А самый дорогой легионер российского чемпионата – бразилец Луис Энрике из «Зенита». Его стоимость – 24 миллиона евро. Лидер волейбольного «Зенита» Дмитрий Волков покинул клуб. «Вместе мы выиграли 10 трофеев. Желаем успехов в дальнейшей карьере», – попрощались с Дмитрием в команде. Сообщалось, что Волков ведет переговоры с итальянской «Перуджей», но позже волейболист опроверг эту информацию. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол готовился к бою с Михаэлем Айфертом, не думая о том, что считается фаворитом. «Я стараюсь смотреть на ситуацию холодно. Это бокс, здесь всегда бывают непредсказуемые ситуации. Мне нужно готовиться так же, как я готовлюсь к самому опасному сопернику», – признался Дмитрий. 30 мая Бивол проведет в Екатеринбурге поединок с немцем Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять чемпионские пояса Дмитрия по версиям IBF и WBA. С вами был Юра Геворкян.
0: На правах рекламы. Навигатор по долгам. Досудебное урегулирование. Как решить вопрос без суда? Иногда люди думают, что суд – это лучшее решение. Это не так. Судебное решение влечет за собой механизмы принудительного исполнения решения суда, а это арест счетов, имущества, запрет выезда за рубеж. Решение вопроса без суда – лучшее решение. Об этом мы хотим поговорить с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, расскажите, пожалуйста, что такое досудебное урегулирование долга и как оно работает?
3: Досудебное урегулирование долга – это процедура разрешения спора о задолженности без обращения в суд. На этом этапе стороны, кредитор и должник, договариваются о погашении долга на взаимовыгодных условиях. Это может быть реструктуризация долга, рассрочка, какое-то прощение части долга или другие варианты, которые позволяют избежать суда и дальнейшего исполнительного производства, то есть принудительных мер по взысканию долга. Главное, что досудебное урегулирование экономит время и деньги и позволяет решить долговую проблему на максимально возможных привлекательных условиях.
0: Почему должнику часто выгоднее договориться именно на этом этапе?
3: Это выгодно, чтобы избежать принудительных мер и дополнительных расходов. Судебные расходы включают оплату государственной пошлины, иногда услуг адвоката, возможных экспертиз и других затрат. При досудебном урегулировании эти расходы минимизируются или полностью исключаются. Кроме того, если дело доходит до суда, Должник может быть обязан возместить кредитору судебные издержки. А после принятия судебного решения в пользу кредитора и начала исполнительного производства, судебные приставы могут применить меры, то есть арест счетов и имущества, удержание части зарплаты, а также ограничение выезда за границу. Если сравнивать досудебное урегулирование, сравнение просто излишне.
0: И помните главное правило. Досудебный диалог выгоднее и спокойнее, чем судебное разбирательство. Маяк. Как знать?
4: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов Мария Балакирева. Мария, здравствуйте.
5: Здравствуйте, очень рада быть сегодня с вами.
4: Взаимно. Мария, хотим сегодня обсудить с вами ирригатор и его использование для детей. В чем польза и в чем может быть скрытая угроза? Ну, для начала давайте узнаем, что такое ирригатор.
5: Так, ирригатор – это все-таки как дополнительное средство гигиены, потому что основной считается все-таки зубная щетка. Ирригатором пользоваться детям рекомендуют все-таки все мои коллеги-стоматологи с возраста 6, ну, с 6-7 лет.
4: Угу.
5: И

0: точить весна.
1: Ну, это так же, как вот щетки сейчас современные электрические, у них же тоже есть несколько режимов.
0: Да, скоростной
1: бывает.
0: Режим.
1: Скоростной режим. И я всегда ставлю, например, зубную щетку на самый маленький режим, потому что мне кажется, он у меня зубы вынесет с такой скоростью.
0: Это все индивидуально, естественно, да.
2: А чем связаны возрастные ограничения использования ирригатора?
0: Детям, вот, например, с 3 лет некоторые пишут, что вводят ирригаторы, но это только под чутким руководством самих родителей, потому что у детей страдает все-таки еще моторика, они не могут правильно держать, и у них молочный прикус, молочные зубы, естественно, десна еще, она не настолько сформирована, как у взрослых людей, и может появляться также кровоточивость десен. Поэтому детям не рекомендуется, только уже в более осознанном период их взрастания, когда уже ребенок к этому осознанно подходит и понимает, для чего нужен этот дополнительный элемент в гигиене полости рта.
1: Но с другой стороны, зубы еще молочные, ничего страшного, они все равно же еще выпадут, в конце концов.
0: Нет, раннее выпадение зубов, это тоже грозит тем, что постоянный зуб будет прорезаться не на своем месте. Каждый молочный зуб, он сохраняет место для своего постоянного зуба. Если раньше времени удалить молочный зуб, то вот когда мы начнем постоянно прорезаться, будет место гулять, зубки, они же двигаются, и они могут занять нужное место для будущего постоянного зуба.
2: А вообще ирригаторы давно появились на рынке? Это какой-то новый, современный
0: изобретение? Да, это уже давно появился. Да? Наверное, не все так на него обращали внимание. Я уже где-то 15 лет всем своим пациентам рекомендую пользоваться. Тем более я веду ортодонтический прием, это брекет-система, элайнеры. И я всегда им рекомендую пользоваться еще как дополнительным средством. Это ирригатор. Некоторые мне сразу говорят, а у меня есть. Я говорю, очень круто то, что он у вас уже есть.
1: А смысл дополнительного, как ирригатора, как дополнительного средства, да, есть же у нас зубная нить, в конце концов, если кому-то хочется. Ну, я знаю, что врачи, стоматологи, ортодонты очень не рекомендуют пользоваться зубочисткой. Да, запрещают буквально, говорят, никогда, ни за что не пользуйтесь зубочистками, только зубной нитью. Вот,
0: верно, да.
1: А почему вы, кстати?
0: Травмируют десну очень часто.
2: А ирригатор не травмирует, там
0: нет.
2: Же струя.
0: Мы же можем поставить меньшую скорость.
2: Это как этот керхер для автомобиля, мне кажется, сбивает.
0: Скорее всего, да. Механизм действия один и тот же, да.
2: А если на полную скорость включить, это чревато, да?
0: Десна должна быть подготовлена к этому, потому что если на полную скорость, начнется кровоточивость десен.
2: Понятно. Ну, для чего-то ведь нужна эта полная скорость.
0: Да, он нужен, вообще ирригатор для чего нужен? Потому
2: ириска,
0: что,
2: если прилипла.
0: В труднодоступных местах мы не всегда можем добраться зубной нитью, щеткой не всегда дочищаем. И в эту помощь нам, естественно, помогает ирригатор, потому что за счет напора струи труднодоступные участки, где 8-7 верхние зубы, он очень хорошо очищает между контактами зубов.
1: А что, еще не придумали разве специальные детские ирригаторы какие-то с более щадящими
2: режимами?
0: Почему уже все придумано? Но еще раз повторяюсь, у детей страдает еще моторика. Их руки не настолько еще способны держать правильно под нужным углом ирригатора. Они могут себе навредить. И еще важный аспект, что нельзя глотать воду. Вот дети могут заглотнуть эту воду.
1: А вода там какая-то не.
0: Ну нет, обычная вода, но просто могут подавиться во время чистки. Здесь всегда, я говорю, нужно начинать под руководством родителей. Да и вообще детям чистят, давайте честно признаемся, родители зубы до осознанного возраста.
2: Ну да. А как правильно выбрать ирригатор? Ведь много, большой выбор ирригаторов на маркетплейсах, скорее всего, да? Или лучше все-таки к специалисту обратиться, который
0: подскажет? Я сама рекомендую своим пациентам определенный там ирригатор. Не то, что я с этой фирмой сотрудничаю, просто я уже на себе проверила. У меня эта фирма дома стоит, мы всей семьей ей пользуемся. И по качеству она нас устраивает, и то, что уже давно этот ирригатор в нашей семье находится.
2: Угу. А у каждого свой ирригатор?
0: Нет. Там есть сменные насадки. Угу. Насадки каждый свои.
1: Семейный ирригатор.
0: А вот сама вот эта штука, она единственная.
2: Угу. А вот эти насадки, они используются в течение какого-то времени, потом меняются как зубные щетки?
0: Ну, как зубные щетки, да, их надо менять раз в 3 месяца, посмотреть все-таки по

0: износостойкости.
1: Угу. Как хранить эти насадки? Они тоже в каком-то
0: стаканчике? Они специально там находятся, даже вот в этом самом ирригаторе, там есть такой отсек, контейнер. Uh-huh. А когда включаешь в зарядку, они там даже вот очищение происходит.
1: А, обработка идет какая-то.
2: А может ли ирригатор повлиять на прикус у ребенка?
0: Нет,
2: никак не может. Да, там зубы как...
0: Он только чистит.
1: А ирригаторы заправляются водой обычной?
0: Водой обычной, да.
1: Кипяченой, наверное, да?
0: Да нет, можно из-под крана теплой водой.
1: А вот ополаскивать или всякие разные подойдут?
0: Подойдут, если вы хотите какой-то определенный запах изо рта.
1: Ну, чтобы мята была, да, такая.
0: Но вы же все равно будете зубы чистить зубной пастой. И свежесть дыхания уже будет от зубной пасты.
2: А что делать, если у детей, например, брекеты? Можно ли пользоваться
0: ирригатором? Нужно, нужно. Вот я о чем и говорила изначально, что мои пациенты ортодонтические, они, кто начинает лечение, я сразу рекомендую, помимо ортодонтического гигиенического набора, он там немножко отличается от обычных щеток, я говорю, приобретите, пожалуйста, еще ирригатор. И это нужная вещь, потому что щетка не всегда справляется с застрявшей едой между брекетами.
1: Угу. А если отвалилась пломба, выпала или там зуб отломился, можно пользоваться ирригатором туда прям в отверстие вычищать?
0: Да, можно. Там, если, конечно, не открытая пульпа, то есть нерв, то да. Если это не больно, почему бы и нет? Потому что остатки пищи забиваются вот как раз, где была пломба, она выпала, и остатки пищи туда начинают забиваться. Естественно, лучше пользоваться в этот момент ирригатором. Угу. Потому что щетка, она не достанет остатки пищи, потому что углеводы, они очень хорошо прилипают к стенкам эмали. И если стоят брекеты, за счет слюны уже не очищается полость рта.
1: Угу.
0: Поэтому требуются дополнительные гигиенические средства.
1: Угу, понятно.
2: А как мы пользуемся ирригатором? Вот мне интересно, мы каждый раз, когда условно утром и вечером чистим зубы, еще там после обеда кто-то чистит зубы, такое тоже бывает, мы каждый раз пользуемся ирригатором или нет? Мы там почистили с утра вечером зубы, а где-то в середине дня после обеда воспользуемся ирригатором. Как это вообще?
0: Я рекомендую с утра просто гигиена полости рта, это значит почистить зубной щеткой и с пастой зубную нитью завершить. А кому-то требуется ополаскивать, или кто-то любит, кто-то нет, здесь все индивидуально. А по поводу ирригатора, все-таки он нужен для того, чтобы убирать в труднодоступных участках остатки пищи.
1: Угу.
0: Поэтому вот если вы позавтракали, чтобы потом опять не идти чистить зубы, вы можете воспользоваться ирригатором.
1: Угу. А вот, допустим, утром проснулся, горло першит. Можем как-то оросить горло?
0: Нет.
1: Антибактериальный какой-нибудь раствор зарядить?
0: Нет, ирригатор, он строго для зубов.
1: А почему? Можно просто подавиться?
0: Ну, подавиться можете, конечно.
1: А если я уверен, что я не подавлюсь, все равно нельзя?
0: Ну, если вы уверен, тогда пользуйтесь. Можно из пятого этажа спрыгнуть.
1: Нет, это я не буду делать.
2: Ну, а почему? Если ты уверен, можешь попробовать
1: с парашютом. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем рекламу и вернемся к нашей беседе. Мы сегодня обсуждаем ирригаторы для детей. В чем польза или скрытая угроза? С нами врач-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов Мария Балакирева. И сразу после небольшой рекламной паузы мы продолжим наше общение, узнаем, в чем же все-таки секрет ирригатора для детей. Оставайтесь, мы скоро вернемся.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область продолжает развивать систему поддержки ветеранов СВО. Как отметил глава региона, выстроена комплексная работа по нескольким направлениям – трудоустройство, медицинская помощь, социальная адаптация и спорт. С начала СВО на эти цели направлено более 12 миллиардов рублей. Для демобилизованных участников спецоперации действует закон о квотировании рабочих мест. Ветеранам предоставляют персональные маршруты сопровождения, которые включают психологическую поддержку, поддержку, профориентацию и помощь в адаптации к мирной жизни. Кроме того, в регионе развиваются цифровые сервисы для обучения востребованным профессиям, а также реализуется программа «Герой русского севера» для подготовки управленческих кадров. Особое внимание уделяется вопросам здоровья ветеранов и членов их семей, в числе мер поддержки, компенсация на санаторно-курортное лечение, психологическая помощь и многое другое. Вологодской области ветеран НСУ открыл секцию по КПРе. Ветеран специальной военной операции, первый заместитель главы Междуреченского округа Николай Михайлов, который занимался вольной борьбой и легкой атлетикой, организовал занятия по КПРе в своем муниципалитете. Несколько лет назад он привел дочь на занятия, увлекся сам, стал тренером и решил делиться опытом. Теперь проводит тренировки в ФОКе Сухана. Первое занятие собрало более 30 ребят. Тренер показал базовые движения, рассказал об истории КПРы и о себе. В филиале фонда «Защитники Отечества» отметили, что для детей особенно важно заниматься с человеком, который прошел боевые действия и остается примером мужества и стойкости. Встреча с именитым спортивным стрелком пройдет в областной библиотеке. Встреча с призером всероссийских и международных соревнований по пулевой стрельбе Ильей Марсовым пройдет в библиотеке имени Бабушкина. Вологжанин расскажет историю о своих победах и пообщается со слушателями. Встреча пройдет в рамках акции «За кафедрой чемпионы» и в преддверии Всероссийского дня библиотек. Этот праздник официально отмечают 27 мая уже в 32-й раз. Дата празднования выбрана не случайно. В этот день более 200 лет назад была основана первая государственная общедоступная библиотека России. Вологжан ждут на летние спектакли и концерты. С 16 июня по 10 июля жителей и гостей Вологды ждут на мероприятиях межрегионального проекта «Летний ангажемент в театральном саду». В течение месяца на летней сцене Вологодского дома актера имени Семенова будут проходить спектакли и концерты в исполнении артистов из Вологды, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Как отметил министр культуры региона Владимир Осиповский, проект «Летний ангажемент» станет одним из знаковых региональных событий празднования 150-летия Союза театральных деятелей России, которая проходит в этом году по всей стране под эгидой президента России. Вологжане привыкли, что летом в нашем городе кипит театральная жизнь. В этом году она сосредоточится в первую очередь на летней сцене Дома актера.
3: Новости спорта.
4: Вологодские спортсмены завоевали 25 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Запада по грэпплингу. Турнир в Сосновом Бару объединил участников из Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Калининградской, Новгородской областей и Республики Карелия. Атлеты разыграли награды в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги. Золотыми медалистами среди вологжан в своих весовых категориях стали Александр Конышев, Захар Романов, Раиса Шумилова, Марк Шадрин, Егор Зинков, Василина Загоскина, Марк Касьянов, Григорий Никитин, Максим Лобов. Вологодская легкоатлетка завоевала золото чемпионата России среди спортсменов с ПДА. В столице Чувашии завершился чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 380 атлетов из 30 регионов страны, которые боролись за медали в различных дисциплинах. Представительница Вологодской области Кристина Фадеева продемонстрировала высокий уровень подготовки и завоевала золото в беге на 100 метров.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода. Местами проходят небольшие дожди. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили места производства, хранения, запуска, управления беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 150 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсели и Рясное в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 5 украинских бригад и полка в СУ в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман, Светогорск и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери в СУ составили свыше 190 военнослужащих, бронетранспортер М-113 и 2 боевые бронемашины «Хамви» производства США, уничтожены 18 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Удар по общежитию в Старобельске – это преступление против человечества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Он отметил, что это может вынудить Россию использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого.
3: Киевский преступный режим направил беспилотники на беззащитных детей. 21 ребенок погиб. Большинство девочек. Это преступление против человечества, оно не имеет срока давности. Это ответственность Зеленского и его подручных, отморозки. Те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков, женщин. Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. До этого доводить нельзя. Давайте почтим память детей.
1: Володин также заявил, что американский предприниматель Илон Маск должен понимать, что его спутники Starlink используют для убийства детей. Спикер Госдумы отметил, что респектабельный образ Маска отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле. Ранее иностранным журналистам в Старобельске показали обломки беспилотника, на котором была американская антенна Starlink, передает РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак. На встрече с Шохиным Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей.
4: Важная также тема инициативы по Институту уполномоченного по правам предпринимателей. Собственно, инициатива сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано на беседе, больше общественно-государственного института. И в этой связи будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон. Ну и уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции, свою должность президента РСПП. А вот это такая важная для предпринимательского сообщества новость на сегодняшний день.
1: Сегодня глава РСПП представил президенту предложение по реформе системы защиты прав предпринимателей. Путин заявил, что государство вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей продолжит улучшать условия для бизнеса. Роскомнадзор опроверг сообщение о сборе IP-адресов пользователей операторов связи. Такие данные ведомства не передаются, заявили в Роскомнадзоре. Ранее в СМИ появилась информация, что ведомство оштрафовало 85 операторов связи за непредоставление данных об IP-адресах абонентов. Эта информация нужна для предотвращения DDoS-атак, передает РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Маршрут Трампа» и «Устав стратегического партнерства», передает РИА Новости. Рубио сегодня прилетел в Ереван. Глава Госдепа и армянский министр также подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам. Пользователи в соцсетях раскритиковали итальянского автопроизводителя Ferrari за его первый электрокар Луче. Электромобиль не понравился им ни ценой, ни цветом на презентации. Суперкар стоимостью 645 тысяч долларов даже назвали люксовой рисоваркой. Один из пользователей сравнил новый суперкар с японским электромобилем Nissan Leaf, который выполнен в аналогичном голубого цвета кузове и похож на него очертаниями. Пользователь привел цены на оба автомобиля: 645 тысяч долларов за Ferrari против 35 тысяч за Nissan, передает РИА Новости. Акции Ferrari после презентации упали на 6%. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13, в Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, ночью в городе плюс 7-9, днем 13-15 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. И кто из нас, а во кто жаворонок, мы знаем, судя по всему. И хотим выяснить, вообще, совы и жаворонки – это наследственность или просто последствия нашего образа жизни. И поможет нам разобраться в этом врач-невролог отделения медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Никита Горбачев. Сегодня с нами в студии. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну вот, я почитал, что умным словом это называется хронотип человека, да, хронотип. И это вообще научная история, хронотип, совы, жаворонки, или это такая наша бытовая какая-то история?
2: Ну, хронотип – это, по сути, это такой ритм человека, который диктуется его активностью в течение суток. То есть человек, как известно, он днем бодрствует, ночью спит, и это называется таким научным термином циркадный ритм. А хронотип – это скорее уже такой более обывательское понятие, которое, ну, заключается в неком предпочтении человека в том периоде суток, когда он наиболее активен и продуктивен.
3: Угу. Но мы человеку даем, получается, всего лишь два полюса. На одном сова, на другом жаворонок. А где градиент этот? Мы же привыкли, что
1: голубь.
3: 50 оттенков серого у нас всегда в жизни присутствует.
1: Голубь.
3: Ну хорошо, ну три тогда. Ну, то есть это черное, белое и серое, да, получается. А градиента нет у нас?
2: Действительно, наиболее такими распространенными вариантами вот этих хронотипов являются совы и жаворонки, да, то есть это те люди, которые наиболее активны в вечернее время, это совы, и, соответственно, в утреннее и дневное, это, соответственно, жаворонки. Но действительно, есть такой промежуточный вариант, который может подстроиться и под один, и под другой вариант, в зависимости от его условий жизнедеятельности, назовем это так. И это действительно определяется таким более собирательным понятием голуби. Хотя в нем выделяют несколько таких разных подтипов, когда это скорее что-то между жаворонком и голубем, что-то между совой и, соответственно, голубем. То есть тут вот эта граница, она такая достаточно зыбкая, вот эта серая зона.
1: А действительно ли есть какая-то, может быть, генетическая предрасположенность к тому или иному образу жизни? Или это воспитание у нас, ну, предположим, там родители творческие люди, они по ночам творят, а с утра они спят довольно долго, и дети смотрят на своих родителей, просто привыкают, понимают, что, ну, вот если папа и мама так живут, ну, значит, это правильно так жить и дальше продолжать жить. Или все-таки генетика тут как-то влияет, не знаю, бабушка была жаворонком, дедушка был жаворонком, там, в третьем, и рождается ребенок, и он, ну, автоматически становится жаворонком, и ему комфортно так жить.
2: Да, действительно, вот это состояние хронотипа, оно определяется многими факторами. Генетика определяет хронотип только в 54%, да, остальное это уже социальные условия, то есть порядка 37%, и еще 3% это, соответственно, возрастные особенности. То есть действительно уже показано, что более молодые лица, они больше склонны, скажем так, к совости. Да? А с возрастом, соответственно, хронотип смещается к вот этой вот жаворонкости.
1: Угу. У меня вопрос. Какой возраст нужно ожидать, чтобы это сместилось? Если, ну, какой-то условно, после 40, после 50, после 60 начинаются эти изменения? Потому что я пока за собой не замечаю.
2: Ну, такой четкой границы не существует однозначно, чтобы сказать, что вот есть вот определенный возраст, когда это происходит. Эти изменения, они могут начать уже формироваться и после 20 лет, на самом деле, вот такое небольшое постепенное снижение. А у некоторых, наоборот, это происходит уже ближе к 60 годам. Ну, вот однозначной такой картины нету, но, опять же, вклад возраста вот в хронотип, он, на самом деле, минимален, всего лишь 3%.
3: Угу. А переходный возраст влияет на вот это вот изменение циркадных ритмов, когда ребенок в началке нормально ложился в 9 часов вечера спать, потом открыл для себя прелести телефонного общения и там до 2-3 часов ночи, хотя родители ему сказали спокойной ночи уже в 10 вечера, а он, естественно, под одеялом с фонариком, ну, не с фонариком, а с телефоном уже до 2 часов ночи, потом вареный с утра, и все выходные он может спать уже как бы до 10 утра, да, и поздно ложиться и так далее. Переходный возраст влияет на вот на изменение отношения человека к совам или к жаворонкам?
2: Ну, учитывая, что подростки – это та возрастная категория, когда происходит еще рост организма и определенные гормональные изменения, то это в том числе влияет на вот эту особенность циркадных ритмов. Кроме этого, на это еще влияет то, что юноше, подростку необходимо все-таки больше продолжительность сна в целом. И, соответственно, это также влияет на вот особенности вот различий, да, хронотипа молодых лиц и, соответственно, пожилых. Потому что у пожилых потребностей, в принципе, уменьшается. И, в принципе, для них характерно вот это более раннее вставание.
1: Угу. А вообще как-то наш социум может условно искалечить сову или жаворонка? Ну, потому что многие совы, мы живем в том обществе, когда люди уходят на работу, им нужно вставать там, в 6 часов утра, например, да, и ехать. А человек вот по генетике, он сова, ему тяжело, может быть, это делать. Это как-то может на его здоровье, может быть, повлиять и как-то снизить его общую производительность, может быть, в таком режиме?
2: Да, действительно, это может повлиять, но это мы можем узнать только после того, как человек подвергнется вот этим изменениям, когда типичной сове нужно вставать рано, ну, как минимум, это скажется на самочувствии этого человека, то есть он будет хуже себя чувствовать при более раннем подъеме, у него действительно снизится продуктивность, производительность труда. Но касательно именно физического здоровья, да, каких-то определенных болезней, сама по себе совость имеет некоторую склонность, да, вот этот более поздний хронотип действительно имеет склонность к некоторым заболеваниям, такие как гипертоническая болезнь, да, сахарный диабет второго типа, у них риск по сравнению с жаворонками, опять же, да, выше.
1: Но может потому, что они чаще ночью в холодильник бегают?
2: В том числе, то есть это тоже может приводить к тому, что они вот из-за того, что не спят, им, опять же, социальным, как бы вот социальными условиями диктуется, что нужно рано ложиться, но они не могут, соответственно, раньше уснуть из-за этого. Естественно, они на этой почве испытывают стресс, и кто-то его заедает.
3: Uh-huh. И что никакая мотивация не может превратить сову в жаворонка, если пообещать человеку повышать зарплату, например, каждые полгода за то, что он работает с утра, подъемы ранее у него, все равно сова не превратится в жаворонка. Он будет вставать ради денег, но чувствовать себя совершенно разбитым и несчастным.
2: Ну, такой практики именно вот со стороны работодателя я не встречал.
1: В таких вот, к сожалению, источниках, к сожалению.
2: Но, по крайней мере, если все-таки, опять же, учитывая, что есть такие чисто генетические варианты сов и жаворонков, да, мы чаще всего встречаем, вот опять же, в нашей практике, вот те люди, которые говорят, что я сова, скорее всего, это просто уже как бы многими годами выработанный хронотип, который, в принципе, если человек захочет, он может перейти и в жаворонка, и в такой более промежуточный вариант. Но есть, опять же, практика того, что вот люди с таким совиным хронотипом, они более склонны к гибкому графику работы. То есть это их как-то спасает, они могут, ну, несколько позже начать свой рабочий день, но, опять же, это может привести к некоторым последствиям по типу нарушения сна, да, потому что они просто перестают соблюдать гигиену сна. То есть тут есть как бы и обратная сторона этой проблемы.
1: Мне кажется, что все-таки вот трагизм истории немножко преувеличен в том смысле, что я, например, я всю жизнь был совой, и сейчас я сова, но если мне нужно просыпаться условно в 6 утра, то я просто начинаю ложиться в 10 вечера. Соответственно, мы вот входим в какой-то режим жизни, он повторяется из месяца в месяц, и циркадные ритмы, они же перестраиваются. И тогда, который человек, он как спал 8 часов, так он и спит 8 часов. И в результате, ну, как бы он становится жаворонком и не страдает.
2: Да, действительно, в большинстве случаев человек очень легко перестроит свой режим. Он действительно в 80% случаев, когда человек вот считал себя многие годы совой, он может спокойно перейти в другой хронотип. То есть достаточно поменять просто условия. Сначала это из-за того, что он рано начинает просыпаться, у него просто в течение дня усиливается сонливость, и просто он как бы в течение дня ее накапливает, и ему как бы проще заснуть. То есть он раньше может лечь просто и, соответственно, раньше проснуться. Все-таки такие истинные жаворонки и истинные совы – это достаточно, ну, редкие представители общества, это всего там 10%, да, остальные 90% – это все-таки те, которые просто, ну, привыкли, скажем так, вот ложиться поздно и вставать.
1: Ну,
2: поздно.
1: Есть те жаворонки, которые в 2 часа легли, все равно в 6 вскочили, это тяжело, конечно, тем людям жить, которые, сколько бы они ни спали, они все равно не могут спать долго, и тогда вот они как раз варены в течение дня и так далее. Но это, скорее, мне кажется, редкий случай.
2: Ну, это более редко.
3: А время года как-то влияет на подъемы жаворонков? Например, жаворонкам проще просыпаться летом в 5 утра или зимой тоже в 5 утра, когда темень и еще солнце, особенно в высоких широтах, не поднимется над горизонтом еще долго. Жаворонки зимой как-то чувствуют себя хуже, чем летом?
2: Ну, нет, такой зависимости вот не отмечается среди них. Все-таки это больше диктуется какими-то внутренними потребностями организма.
1: Ты знаешь, я вот заметил, сейчас был в отпуске, без будильника в 6 утра каждый день просыпался. Сова, страшная сова. Ничего. В 6 утра вскочил бодрый. Это, мне кажется, все все-таки зависит от мотивации, да, от того, что ты хочешь в этой жизни. А и существуют ли какие-то гендерные, может быть, я не знаю, есть ли такие исследования или нет, кто чаще у нас является совой или жаворонком? Это мужчина или женщина?
2: Ну, несколько чаще все-таки мужчины совы, а женщины больше жаворонки. При том, что в более молодом возрасте, то есть до 40 лет, вот обычно наблюдается вот такая тенденция. Ну, а потом уже после 40 лет обычно уже такой разницы мы не наблюдаем.
3: А с чем это связано? Мужчины просто любят засидеться за компьютером и с друзьями в баре, и поэтому утром тяжело встать.
1: А женщине нужно детей в школу вести,
3: вот,
1: да?
3: В садик.
2: Ну, в том числе, да, социальный фактор, опять же, да, 40%.
3: То есть мы, получается, приходим к выводу, что сова или жаворонок зависит от социального фактора, от наследственности.
2: От наследственности, от возраста. Да.
3: Чуть-чуть от возраста. Когда мы будем чувствовать, что мы начинаем скатываться в жаворонки, когда мы уже в 5 утра будем хотеть виртуальную корову подоить.
2: Бодрые, полные энергии.
3: Да. Почему? Почему вот не спится нам с возрастом?
2: Ну, считается, что это, с одной стороны, связано с возрастным снижением потребности во сне, то есть как бы с возрастом потребность во сне в целом уменьшается. С другой стороны, здесь есть определенные гормональные как бы изменения, то есть усиливается выработка такого гормона, как кортизол в ранние утренние часы, то есть его концентрация, она с возрастом повышается.
1: Это
2: из-за этого считается, что вот...
1: Кортизол – гормон стресса.
2: И он, соответственно, в том числе влияет на пробуждение. Но это не только гормон стресса, он еще также влияет на то, чтобы человек проснулся бодрым утром.
1: А можем ли мы как-то скорректировать нашу совиность или жаворонкость, например, питанием каким-то правильным, диетами, не знаю, физическими упражнениями? Что может нам помочь стать, например, жаворонком, если мы сова, ну, кроме того, что мы будем ложиться, может быть, раньше?
2: Ну, таких специфических исследований не проводилось на предмет изучения того, влияет ли питание либо физическая активность на хронотип. А с другой стороны, если говорить, в общем-то, на улучшение качества сна, это, ну, просто соблюдение правил гигиены сна. То есть, как бы это, в общем, в целом является таким полезным, оздоровительным мероприятием, но чего-то такого специфичного касательно хронотипов не изучено.
3: За 3 часа до сна мы не едим, да, потом мы, значит, не смотрим телевизор. Если мы в телефоне, то выключаем там эти, включаем фильтры специальные, да,
1: лучше не сидим в телефоне.
3: Лучше книжку почитать, да, что еще включено в понятие гигиены сна.
2: За 6-8 часов исключить кофеин, содержащий напитки, никотин. Ну и такое самое, наверное, первое, чего нужно придерживаться, это ложиться и вставать в одно время, всегда. И стараться все-таки не находиться в кровати дольше, чем как бы нужно. То есть лучше чуть-чуть меньше в ней побыть, чем наоборот как бы злоупотребить. Ну, попросту говоря, не нужно находиться в кровати, если ты не спишь. Да, то есть
1: кровать, а как же понежиться с утра?
3: Прогулка перед сном, да, скорее всего, да, нас
2: тоже
3: успокоит.
2: Тоже, да.
1: То есть, что глазки открыл и сразу вскочил, а как же потянуться, полежать, нет? Не стоит.
2: Ну, если только это не длится больше 30 минут, а так в целом это допустимо.
1: Нет, больше 30 не длится.
3: К доктору мы обращаемся в каких-то случаях? Что-то нас должно насторожить, забеспокоить, если мы вот чувствуем проблемы со сном, с несоответствием нашего режима, нашему типу?
2: Ну, в первую очередь нужно обратить внимание на дневную активность, то есть насколько человеку дается его повседневная активность, насколько она для него оптимальна и насколько он действительно продуктивен. Если он испытывает какие-то трудности со своей дневной активностью, он испытывает сонливость, какие-то, может быть, эмоциональные нарушения, раздражительность, ну и в совокупности, соответственно, с проблемами засыпания перед сном, да, частыми ночными пробуждениями. Есть еще такое раннее утреннее пробуждение, когда человек там в 4-5 проснулся и больше не засыпает, а потом после этого испытывает еще сонливость, самое главное. То, соответственно, это повод обратиться к специалисту, особенно когда это продолжается свыше 3 ночей в неделю. Вот это уже действительно как бы проблема. Потому что если это действительно с такой периодичностью повторяется, а особенно когда еще это длится больше 3 месяцев, это уже как бы, ну, критерии хронической бессонницы, хронического нарушения
1: сна. А там дальше до депрессии недалеко. У нас кортизол-то, он же не дремлет.
3: Лишний вес.
1: Естественно, ночной дожор в холодильнике, конечно. А вот по поводу режима все-таки интересно. Вот человек живет, он жаворонок, он просыпается в 6 утра, ложится, предположим, в 10 часов вечера, и вот поменялся у него режим жизни. И он стал совой. Ну, по каким-то причинам, может быть, на работе смены у него поменялись. И ему тоже важно в одно и то же время ложиться и вставать, хотя смещаются часы вроде бы, чтобы он сейчас будет ложиться в 2 часа ночи, но вставать в 10 утра, да, и нужно соблюдать именно вот этот вот режим одинаково ложиться и одинаково вставать, вне зависимости от того, в какое время это происходит. Так ли это?
2: Да, действительно, как бы... Неважно, если человек перешел когда-то из жаворонка в сову, все равно нужно соблюдать режим сна.
1: Ну что ж, большое вам спасибо за эту беседу. Стало более понятно. Не буду пока в жаворонке переучиться.
4: Вот. Оно само придет.
1: Оно само придет. Ну, мне сказали до 60, я подожду, да. Врач-невролог отделения медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Никита Горбачев сегодня был в студии «Маяка». Спасибо вам большое и до новых встреч. Всего доброго.
2: Спасибо.
1: Спасибо.

«Как знать» на маяке. Реклама. Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов. Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру «Копить нельзя купить». Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стиллавин и его друзья» на Радио Маяк в среду, 27 мая с 9 до 10 утра. Вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент», разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже. Телефон рекламной службы 495-105-5244. Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсилье и Рясное в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Кутузовка, Добропулия, Новониколаевка, Золотой Колодец, Кучеров-Яр, Белецкая, Васильевка, Донецкой Народной Республики, Ивановка, Водолажская и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, 3 боевые бронемашины, 12 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Взрывы прогремели в Николаеве, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Сумах, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Российские войска получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех, самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики протестировали машины в различных режимах, а затем перегнали их на аэродром базирования.
2: В рамках выполнения целевых задач, поставленных Министерством обороны Российской Федерации по обеспечению группировок войск вооружением и военной техникой, в объеме решаемых ими задач была получена новая партия самолетов Су-35С. Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ее управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи – перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям, высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на незначительной глубине от линии боевого соприкосновения.
0: В Ростехе напомнили, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Действия европейских членов НАТО по Украине увеличивают опасность лобового столкновения Североатлантического альянса с Россией. Они с этого пути не сворачивают, заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков на международном форуме по безопасности. По его словам, ЕС играет роль основного провокатора в конфликте на Украине. Рябков также отметил, что риски столкновений ядерных держав с катастрофическими последствиями нарастают. США разрешили Польше производить ракеты для зенитных ракетных комплексов «Патриот». Как сообщили в Министерстве обороны Республики, ракеты для ЗРК «Патриот» будут выпускать предприятия польской оборонной промышленности. Речь идет о консорциуме. В планах наладить производство в Польше американских ракет «Hellfire» для РСЗО «Хаймерс». Танкер поражен в результате обстрела у берегов Омана. Часть топлива попала в море, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии. По его информации, это произошло в 60 морских милях к востоку от столицы Омана Маската. Капитан сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту. Экипаж и судно находятся в безопасности. Сегодня иранские СМИ сообщили о трех взрывах в городе Бандер-Аббасе на побережье Ормузского пролива. Позднее представитель Центрального командования вооруженных сил США заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны, цитата, «для защиты войск от угрозы со стороны иранских сил». После этого МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13. В Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Даниил Медведев проиграл 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону в матче первого круга открытого чемпионата Франции со счетом 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6. Медведев второй год подряд проиграл на старте французского большого шлема. После этого матча баланс россиянина в пятисетовых матчах составляет 10-14. Он проиграл все 4 пятисетовика в Париже. А вот Людмила Самсонова вышла во второй круг Ролан-Гаррос в парном разряде. В дуэте с бразильской теннисисткой Беатрис Хадад-Майя россиянка обыграла Людмилу Кичинок и Дезире Кравчик со счетом 7-5, 2-6, 6-2. Российские спортсмены завоевали две серебряные медали в первый день российско-китайских молодежных летних спортивных игр. Сегодня прошли соревнования в настольном теннисе в командном разряде. Мужская сборная России уступила в финале со счетом 1-3. С таким же счетом поражение потерпела женская команда. В Самарской области прошла образовательная программа Государственного фонда «Защитники Отечества». По итогам обучения ветераны СВО получили право официально работать тренерами и наставниками в сфере адаптивного спорта. О прошедшем обучении рассказал ветеран СВО ведущий специалист-эксперт военного комиссариата и вратарь сборной Самарской области по следж-хоккею Виктор Кармишин.
2: В Самаре и в Тольятти, да, вот у нас есть отдельные команды, ЦСКА ОВС, Следж, Лада Следж, потом мы стали сборной Самарской области, он даже в высшей лиге играли. А есть вот ребята, допустим, да, вот в Новокуйбышевске пацаны есть, и вот нам рассказывали, что у них там всего 4 человека, и они, получается, заявиться никуда не могут. Было принято решение, что вот мы можем, ну, обучить их, помочь им, то есть приезжать туда, давать какие-то мастер-классы. Но для этого нужно педагогическое образование, и вот поэтому мы пошли обучаться, вот, в принципе, изначально только ради этого, чтобы помочь ребятам, таким же, как мы, вот, чему-то научиться. Потому что следж-хоккей, я вам скажу, это не просто спорт, это, возможно, даже билет в жизнь.
1: Лидер волейбольного «Зенита» Дмитрий Волков покинул клуб. Вместе мы выиграли 10 трофеев. Желаем успехов в дальнейшей карьере. Попрощались с Дмитрием в команде. Сообщалось, что Волков ведет переговоры с итальянской «Перуджей». Позже волейболист опроверг эту информацию. Алексей Батраков – самый дорогой футболист российской премьер-лиги, подсчитал портал «Трансфермаркт». Полузащитник «Локомотива» оценивается в 28 миллионов евро. Матвей Кисляк из ЦСКА и капитан Краснодара Эдуард Спирциан стоят по 25 миллионов евро. А самый дорогой легионер российского чемпионата – бразилец Луис Энрике из «Зенита», его стоимость – 24 миллиона. Голкипер «Спартака» Илья Помазун рассказал о том, как готовился к серии пенальти в финале Кубка России по футболу против Краснодара. «Подсказки перед серией были, но не мои. Наш тренер вратарей заготовил ее. Мы все вместе сели и посовещались, пришли к общему мнению, поэтому удалось выиграть. Это общекомандная победа», — признался Илья. Помазун, вышедший под серию 11-метровых, отразил два удара от футболистов Краснодара Хуана Васили и Кевина Ленини. «Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории с учетом Кубка СССР. С вами был Юра Геворкян.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Тут человек на берегу.
5: Мог ему кто-то смерть желать.
3: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
6: Двух патронов не хватает.
7: Получается, Даша выстрелила в отца.
3: Варвара Феофанова, Гела Мески.
8: Мы готовы нести ответственность за свои действия.
9: Кто стрелял?
10: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Маяк. Как знать? Год единства народов России.
11: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана, Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Рица Зельницкая. Рица, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Хотим сегодня с вами обсудить обычаи и традиции ингушей. Как вообще формировалась культура у этого замечательного народа?
13: Ну, этот замечательный народ жил в горах. И, безусловно, да, они занимают территорию центрального Северного Кавказа. И, безусловно, как бы именно вот эта вот среда, природа, да, повлияла на формирование традиций, обрядов, обычаев именно на ингушей и, как их называют, нахского народа.
11: как устроена традиционная ингушская семья? Что, какова роль старшего в роду? Как решение принимается? Как устроено это?
13: Ну, традиционная ингушская семья, она устроена и раньше, и до сих пор в принципах строгой иерархии, где вот в этом всем ключевую роль играл и играет старший по возрасту мужчина, он же хозяин дома. Вот тут один момент, важное решение принимает он, но они это делают коллегиально. То есть как бы он, вот этот патриарх, семья, он же кормилец, он как бы слушает мнение, как бы учитывает мнение его старшего сына, маму, если она есть, жену. То есть даже женщины в этом всем как бы включены. Да, последнее слово, конечно, за ним, но тем не менее, вот этот вот он, как бы вот он, да, хранитель морального кодекса СДЭЛ, но вот это коллегиальное принятие решения в ингушской семье присутствует.
11: Угу. А если бабушка старшая, то бабушку все слушают? Или все-таки уже старшинство переходит старшему мужчине, который может быть младше бабушки?
13: Он, безусловно, младше бабушки, тем не менее, он мужчина, он глава семьи. А что касается вот женской части дома, да, она, конечно, как называют, женская сфера. Там, конечно, она хозяйка дома, она там как бы главная, она ведает кухни, кладовыми, участвует в семейных советах. И более того, еще очень важно, она распоряжается на свадьбах и на праздниках.
11: Интересно, а как еще вот регулируются отношения между мужчинами и женщинами в ингушской семье? Что еще, вот какие обязанности и какие права у каждого?
13: У каждого, ну, за каждой женщиной стоит ее семья, да, ее тейп, как бы, да, и

0: конечно же, мнение жены, оно учитывается. Это то, что остается за кадром, да, то, что мы не видим, то, что не видят посторонние, да, вот эти взаимоотношения, которые строго регламентированы, за которым следит вот это поведение, да, скажем, во-первых, девочку воспитывают, что она должна быть скромной там и так далее, но просто так вот оттолкнуть, да, жену и побить там и так далее, как принято у некоторых народов, такое невозможно в ингушском обществе.
1: Угу. А понятие «тейп» совпадает с понятием «семья» или это что-то большее, более широкое, что-то входит?
0: Это более широкое. Тейп – это такая, это род, да, если вот научным, да, языком говорить, это патриархальная группа или же нескольких семей, которые происходят от одного общего предка. Естественно, все члены тейпа имеют равные права. То есть как бы вот этот тейп, он объединяет несколько семей в одну большую общность.
2: Известное кавказское, да, и ингушское, в том числе, гостеприимство. Есть ли какие-то традиции, связанные с ним? Похожи ли или, может быть, как-то отличаются они от традиций других народов, которые проживают рядом?
0: Ну, да, конечно же, да, это действительно очень важно для ингуша любого, что гостеприимство – это что-то святое. Да, потом в народе существует такое вот несколько пословиц: куда не приходит гость, туда не приходит благодать. То есть потому что гость приносит благодать. А туда, дом, куда не приходит гость, его считают могилой, то есть место, где никто не живет. И понятно, как бы, но здесь три момента, которые обязательно незыблемы для любого ингуша. Это безусловность, это бескорыстность, это ответственность. И, конечно же, общее для всех это правило трех дней. Что вот по вот этим, как что я перечислила, подразумеваем, да, гость приходит, когда он может прийти в любое время дня и ночи, да, неважно, какой социальный статус, да, его должны принять, потому что, как бы, это безусловно. Если даже кровный враг придет в дом ингуша, он должен его принять, потому что это гость. Потом, бескорыстность, предлагать или просить плату – это позор для ингуша. Хозяин как бы старается отдать то, что есть самое лучшее. Даже самый лучший кусок хлеба, мяса, да. И хозяин может остаться сам без ужина, но должен обязательно угостить и угощает гостя. Это вот обязательно. И ответственность какой-то. Если человек перешел порог, перешагнул твой порог, ты за него несешь полную ответственность, что бы ни случилось.
1: А что же может заставить кровного врага прийти в гости?
2: Я даже об этом
0: подумал. Так и бывает. Ну, например, как бы...
1: Соль кончилась.
0: Нет, соль не закончилась, но это такая, как бы, такой способ примирения, да, раньше в традиции. Ну, и я сейчас я не слышала, кровные враги могли войти без разрешения и коснуться чего-нибудь очага или же поцеловать подол платья матери. То есть таким образом прекращалась вот эта кровная месть, которая могла быть или же и была у разных фамилий.
2: Не можем, конечно, мы пройти мимо лезгинки, да, традиционный танец, который знают не только, естественно, в Ингушетии, но и вообще во всем мире, мне кажется, да. Известно ли, как он появился вообще, вот этот шикарный танец?
0: Да, лезгинка, ну, понятно, что у каждого народа, да, свой традиционный, да, этнический танец, и, конечно же, и у ингушей, да, есть свой танец. Вот здесь тут такие моменты, которые мы можем, как бы, точно сказать, что характерно для мужского танца, а что характерно или что свойственно для женского. Если для мужского танца характерны такая, с одной стороны, медлительность и жесткость, в движении, да, и при этом движения должны акцентировать, и они должны быть выразительными. А для женского танца они свойственны плавность и мягкость. Девушки перемещаются таким образом, как будто они плывут, да, их движения рук тоже плавные. А вот, например, у других народов, скажем так, в дагестанских танцах мы видим резкие активные движения, а здесь мы этого не видим. То есть как бы вот эта вот плавность, она присутствует. И более того, они же дают как бы пояснение, почему так. Оказывается, по представлениям ингушей, девушка символизирует землю, а парень – солнце.

0: Красиво. А как, да. Дети, как дети получают право голоса? Есть ли какой-то обряд инициации, может быть, какой-то праздник?
1: Обряд инициации, как бы, это, знаете, происходит с какого-то момента, да, где-то, когда мальчик, да, он растет вместе с остальными детьми, с девочками, да, до 5-7 лет. Потом он постепенно приобщается к взрослой жизни. Его начинают около себя сажать старшие дедушки, ну, дедушка или дети, дяди, да, отца-братья. И они ему его приобщают к взрослой жизни на примере каких-то легендарных предков или же легендарных, ну, в данном случае мы говорим об ингушах, о ингушей. То есть через вот это. И потом он его сажает на лошадь, да, и это вот один из таких ярких примеров, что если он, как бы, его посадили на лошадь, да, вообще у кавказских народов это принято, это как про первый раз это происходит 5 лет у большинства, и здесь также они не исключение, то, как бы, постепенно он уже имеет право, да, как бы, участвовать, ну, не участвовать, а приучиться быть взрослым или же быть мужчиной.
0: Буквально минутка у нас остается. Традиционная ингушская кухня, что это?
1: Традиционная ингушская кухня – это прежде всего мясо, а потом, конечно же, суп и, конечно же, круглые тонкие лепешки из пшеничной муки, и же сладкие лепешки и, конечно же, халва.
0: Ой, как вкусно. А как мы поблагодарим семью ингушскую за гостеприимство, когда мы уходим из дома? Что мы должны сказать, кроме спасибо? Может, какой-то обряд есть? Может, руку поцеловать хозяйке?
1: Руку не надо целовать. Как бы, во-первых, если вы мужчина, с вами будет прощаться мужчина с нами, да, если мы мужчины, а женщина с женщинами прощаются. Мы пожелаем этой семье благости. Вот так вот мы поблагодарим.
0: Угу. Благости. Хорошо, мы запомнили. Если окажемся в гостях, то обязательно попробуем вкусную кухню и насладимся общением. Спасибо большое за эту беседу. Мы тоже наслаждались общением с нашей гостьей. С нами была научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии, Казахстана, Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Рица Зельницкая. Рица, огромное спасибо. До новых встреч.
2: Всего доброго. До свидания.
1: До свидания. До свидания.
3: «Маяк». Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. «Маяк».
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Вологодская область продолжает развивать систему поддержки ветеранов СВО. Как отметил глава региона, выстроена комплексная работа по нескольким направлениям – трудоустройство, медицинская помощь, социальная адаптация и спорт. С начала СВО на эти цели направлено более 12 миллиардов рублей. Для демобилизованных участников спецоперации действует закон о квотировании рабочих мест. Ветеранам предоставляют персональные маршруты сопровождения, которые включают психологическую поддержку, профориентацию и помощь в адаптации к мирной жизни. Кроме того, в регионе развиваются цифровые сервисы для обучения востребованным профессиям, а также реализуется программа «Герой русского севера» для подготовки управленческих кадров. Особое внимание уделяется вопросам здоровья ветеранов и членов их семей, в числе мер поддержки, компенсация на санаторно-курортное лечение, психологическая помощь и многое другое. В Вологодской области ветеран СВО открыл секцию по КПРе. Ветеран специальной военной операции, первый заместитель главы Междуреченского округа Николай Михайлов, который занимался вольной борьбой и легкой атлетикой, организовал занятия по капоэре в своем муниципалитете. Несколько лет назад он привел дочь на занятия, увлекся сам, стал тренером и решил делиться опытом. Теперь проводит тренировки в ФОКе Сухана. Первое занятие собрало более 30 ребят. Тренер показал базовые движения, рассказал об истории капоэры и о себе. В филиале фонда «Защитники Отечества» отметили, что для детей особенно важно заниматься с человеком, который прошел боевые действия и остается примером мужества и стойкости. Встреча с именитым спортивным стрелком пройдет в областной библиотеке. Встреча с призером всероссийских и международных соревнований по пулевой стрельбе Ильей Марсовым пройдет в библиотеке имени Бабушкина. Вологжанин расскажет историю о своих победах и пообщается со слушателями. Встреча пройдет в рамках акции «За кафедрой чемпионы» и в преддверии Всероссийского дня библиотек. Этот праздник официально отмечают 27 мая уже в 32 раз. Дата празднования выбрана не случайно. В этот день более 200 лет назад была основана первая государственная общедоступная библиотека России. Вологжан ждут на летние спектакли и концерты. С 16 июня по 10 июля жителей и гостей Вологды ждут на мероприятиях межрегионального проекта «Летний ангажемент в театральном саду». В течение месяца на летней сцене Вологодского дома актера имени Семенова будут проходить спектакли и концерты в исполнении артистов из Вологды, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Как отметил министр культуры региона Владимир Осиповский, проект «Летний ангажемент» станет одним из знаковых региональных событий празднования 150-летия Союза театральных деятелей России, которая проходит в этом году по всей стране под эгидой президента России. Вологжане привыкли, что летом в нашем городе кипит театральная жизнь. В этом году она сосредоточится в первую очередь на летней сцене Дома актера.
3: Новости спорта.
5: Вологодские спортсмены завоевали 25 медалей на чемпионате и первенстве Северо-Запада по грэпплингу. Турнир в Сосновом Бару объединил участников из Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Калининградской, Новгородской областей и Республики Карелия. Атлеты разыграли награды в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги. Золотыми медалистами среди вологжан в своих весовых категориях стали Александр Конышев, Захар Романов, Раиса Шумилова, Марк Шадрин, Егор Зинков, Василина Загоскина, Марк Касьянов, Григорий Никитин, Максим Лобов. Вологодская легкоатлетка завоевала золото чемпионата России среди спортсменов с ПДА. В столице Чувашии завершился чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие 380 атлетов из 30 регионов страны, которые боролись за медали в различных дисциплинах. Представительница Вологодской области Кристина Фадеева продемонстрировала высокий уровень подготовки и завоевала золото в беге на 100 метров.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает пасмурная погода. Местами проходят небольшие дожди. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба. Будет снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. В Минобороны России сообщили об освобождении населенных пунктов Запсилье и Рясное в Сумской области. Как заявили в нашем военном ведомстве, российские войска каждый день продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. За сутки нанесено поражение живой силы техники двух украинских бригад в районах населенных пунктов Писаревка и Волжанской ободы в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белоколодец, Граново и Избицкая. Противник потерял до 195 военнослужащих, две боевые бронемашины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
3: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
1: Сегодня Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Эту инициативу на встрече с главой государства озвучил глава РСПП Александр Шохин. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей. Сообщение Кремля. Владимир Путин посетит Казахстан с трехдневным визитом. Он начнется завтра, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Глава государства прибудет в Астану во второй половине дня в среду. В аэропорту его встретят президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. В четверг состоится церемония официальной встречи Владимира Путина. Во Дворце независимости пройдут переговоры в узком и расширенном составах. 28-29 мая президент России также примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Астане. Танкер поражен в результате обстрела у берегов Омана. Часть топлива попала в море, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии. По его информации, это произошло в 60 морских милях к востоку от столицы Омана Маската. Капитан танкера сообщил о внешнем взрыве в кормовой части по левому борту. Экипаж и судно находятся в безопасности. Сегодня иранские СМИ сообщили о трех взрывах в городе Бандер-Аббасе на побережье Ормузского пролива. Позднее представитель Центрального командования вооруженных сил США заявил, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны, цитата, «для защиты войск от угрозы со стороны иранских сил». После этого МИД Ирана обвинил США в нарушении перемирия. В Минцифре не планируют взимать плату с граждан-импортеров за внесение мобильных устройств в единую базу EMA уникальных номеров устройств, которые производители присваивают каждому гаджету. Об этом заявили в ведомстве, передает ТАСС. В Минцифре добавили, что создание базы EMA обсуждается в рамках готовящихся второго пакета поправок, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством. приходом тепла и началом регулярных поездок за город россияне стали на треть активнее покупать портативную электронику. За первые две недели мая на 72% выросли продажи умных часов и на 50% переносных музыкальных колонок. Об этом сообщают аналитики Мегафона. Кроме того, на треть повысился спрос на категорию умных колонок и беспроводных наушников. Отдельный интерес пользователей проявили к устройствам для умного дома. Их стали покупать на 88% активнее. Также вырос спрос на смарт-часы для детей и транспондеры для автопутешествий. Четверг и пятница станут самыми холодными днями на этой неделе в столичном регионе, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее прогнозу, 28 мая ночью ожидается 4-6 градусов, по области до плюс 3, днем в Москве 11-13 градусов тепла. 29 мая ночью плюс 2-7, днем 9-14 градусов. Все эти дни будет облачно и дождливо. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 13-15 градусов, кратковременные дожди, местами с грозой. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду кратковременный дождь плюс 11-13.

0: Молодец, вылетай первым же рейсом в Тайвер.
1: Понял.
0: Погони нет?
1: Нет, сработано чисто.
0: Документы на робота?
1: У меня.
0: В случае неожиданности?
1: Неожиданности не будет.
2: Давайте быстрее, Маша, может быть, еще что-нибудь успели.
3: Виктор Иванович! Сережа!
4: Поехали!
3: Виктор Иванович,
2: нет, нет, нет, ребята, уже поздно, нет.
3: Скорее!
2: Оставайтесь здесь, я вам все сообщу.
5: Что это? Тихо, дай послушать. Это же Рэйси,
3: морзянка.
6: Ну вот, теперь мы ничего не поймем.
7: Спокойно, я знаю азбуку Морзе. Аэропорт. Большой человек. Электроник в чемодане.
5: В чемодане?
7: Рэйси, вас!
6: Взять этого большого!
7: Не могу подойти. Чемодан вблизи парализует. Следую за электроником. Держите связь.
5: Слушай, дай его мне, а?
6: Дай.
5: Но я же всю ночь спать не буду.
6: Я сам не буду.
5: Так ты же ничего не поймешь.
3: Я запишу на магнитофон.
6: Магнитофон?
8: Макар!
3: Сережа! Домой!
6: Иду.

0: Сереж, долго это будет продолжаться?
1: Что?
0: Ну, как что? Теперь все-таки 12. Пора становиться серьезнее.
2: Ладно. Только завтра.
0: В первом классе ты притащил домой лягушку. И обещал мне, что она вот-вот превратится в царевну. И тебя прозвали Иван Царевич.
2: Ну что?
0: А потом мы с товарищем искали клад в подвале. Но, правда, клада вы не нашли.
2: Ты чего?
0: Зато испортили водопровод. Весь дом без воды оставили. И тебя прозвали.
2: Понял, понял, понял. У нас сегодня начался вечер воспоминаний.
0: А добыча нефти на дачном участке?
2: Ну что?
0: Ты знаешь, во сколько это нам обошлось? А младенец, который спал в коляске около магазина? Зачем вы его сдали в детскую комнату?
2: Ну, охота тебе вспоминать. Вон бегает во дворе, жив, здоров.
0: Я до сих пор не могу забыть разговор с его матерью.
2: Мам, чего ты хочешь, а?
0: Ничего особенного. Просто мне интересно, что меня ожидает в будущем.
2: А что такое?
0: А ничего. Только мне сообщили, что теперь ты робот.
2: Я?
0: Ты. Кому еще это могло прийти в голову? Только тебе, только.
2: А кто это сказал?
0: Об этом весь двор говорит. Сереж, ну откуда такая дикая фантазия? Я и папа, ну совершенно ж нормальные люди.
2: Ну ладно, я тебе все расскажу. Ну, в общем, ну, мы встретились на помойке. Ой, на этой, на свалке.
0: Все, хватит. Довольно. Отправляйся спать.
2: Ну, мам, я же хотела тебе все рассказать.
0: С отцом будешь разговаривать, я больше не могу.
2: Ну, первый раз хотел сам все рассказать. Первый. Один. Сам. Ну, первый раз. Рэси, я Сыроежкин. К приему готов.
3: Не буду.

0: Платон.
1: Ури!
2: Ури перестал мне нравиться в последнее время. Я встречу его сам. Если возникнут осложнения, я отстану. Действуйте. С прилета, мой мальчик.
0: Привет, шеф.
2: Ну, как дела? Ты выглядишь отдохнувшим?
0: Поездка была забавной.
2: И ближе к делу Ури. Как им управляться?
0: С ним надо подружиться. Он ведет себя, как обыкновенный мальчишка.
2: У меня нет времени для болтовни, сколько ты хочешь.
0: Шеф, почему вы мне не доверяете?
2: Ты нашел, где у этого парня кнопка?
0: Нет.
2: Мы обойдемся без тебя, мы вызовем десяток очкариков-доцентов, они разберут твоего парня по косточкам и...
0: Они ничего не поймут, ваши очкарики.
2: А ты понял?
0: Да, шеф.
2: Как им управлять? Сколько ты
0: хочешь? Я же говорю, с ним надо по-человечески.
2: У тебя здорово изменила эта поездка.
0: Шеф, вам надо увидеть его собственными глазами.
3: Увидим, увидим. Давай чемодан.
0: Шеф, зря вы это делаете.
3: Шеф зря ничего не делает. Давай чемодан, сынок.
0: Ну, держи, папаша.
3: Ух, тяжело.
4: Соблюдай очередь.
5: Ой, голову отдай.
4: Ой, лечу. Я вас не узнаю.
0: Сходи с ума.
4: Что-то так распахнулся. Меня хватит, я ползу домой.
0: Так, отдыхай, ребята.
4: Чемодан, ну что тебе стоит?
6: Не надо.
7: А ну, все разом.
4: Мясо возьмем.
8: Скорее, скорее! Кончайте с ним, я научу вас, как это делается!
4: Берегите шефа!
2: Чем это он меня?
4: Уволю
2: всех!
4: Кто ударил шефа? Грубияной! Что произошло? Куда он делся? Что такое? Где он?
0: Ну, пошел вон! Пошел вон!
4: Отдай пистолет!
0: Ты зачем оружие съел? А? Ну, что тебе от меня надо?
4: Понял, господин пес?
9: Слушаюсь,
4: господин пес. Будет сделано, господин пес. Я все выполню. Для вас все. Вот, уже открываю.
9: Или наконец
4: ваш. Как вы могли его выпустить? Что я теперь скажу шефу? Шеф!
9: Совсем что ли? Ой, ты че тяжелый?
2: Где Ури?
4: Как в воду канул.
2: Дармоеды.
4: Ну, на глазах растворился, шеф.
2: Учитесь у профессионала, Базини. Он? Электроник?
4: Ну, давай скорее фотографии.
2: Ну, фото, быстро.
4: Да, это он. Электроник. О. Что будем делать, шеф? Ну, какие будут приказания? Ну, ведь уйдет, уйдет.
5: Давай поймаем.
2: Всех сюда.
4: Все сюда.
5: Давай, давай.
2: Ну, быстро!
4: Скорее, скорее, скорее.
2: Поднимите меня! Ну, видите робота?
4: Смотреть всем!
2: С электроником нужно обращаться, как с ребенком. Первым делом его надо...
4: Сдуть! Вкинь!
2: Уговорить! Очаровать! Обмануть! Смотреть на меня!
4: Смотреть на шефа!
1: Улыбайтесь, улыбайтесь.
6: Улыбайся.
7: Ты же видишь, я улыбаюсь, как Маклу.
2: Да, для сказки вы не годитесь, очаровать вам не удастся. Марш, марш, вперед,
1: орлы. Вперед!
2: Исповеды. Какой приятный мальчуган.
1: Здравствуй, мальчик.
10: Как себя чувствуешь, малыш? А?
11: Вы, наверное, ошиблись. Мы здесь впервые. Нас похитили.
2: Вот-вот. Мы тебя освободили.
10: Мы вообще-то спасатели.
11: Так это вы. Спасибо. Рэсси сообщил мне.
2: Кто это Рэсси?
11: Моя собака.
2: Она что, умеет говорить?
11: Да. Мы общаемся с ним так.
2: Она тоже?
11: Да, Рейси электронный.
2: Мальчик с собакой в нашем городе, это символично.
11: Символично?
2: Я потом тебе все объясню. А сейчас уйдем отсюда. Нам нельзя больше здесь оставаться.
11: Почему?
2: Видишь ли, мои друзья, борцы за справедливость, они не любят иметь дело с полицией. Ты знаешь, что такое полиция?
11: Знаю. Мы как раз туда и направляемся.
2: Зачем?
11: Чтобы сдать похитителя.
2: А, но его еще нужно найти.
11: Он здесь?
12: Сережа, пора вставать.
13: Ой, фантазер.

0: Ну куда ты пошла? Пошли быстрее.
1: Ой, песочек.
0: Ну, знаешь что? Я тебя так до детского сада не доведу. У меня с тобой одни неприятности. Я из-за тебя все время в школу опаздываю.
1: Тяжелая какая. С тобой, думаешь, приятности?
0: Быстрее не можно. Ладно, давай побыстрее, уже и так опоздали.

0: вызываешь Сыроежкина? Почему же он не отвечает?
1: Смотри, малыш.
0: Что это?
1: Это герб нашего города. Ваше появление здесь символично, я же говорил.
0: А что обозначает этот герб?
1: 5 веков назад один мальчик и собака спасли наш город от нашествия. Они первыми заметили врагов и подняли тревогу. Когда-то серебряный мальчик и собака украшали замок этого города.
0: А почему их теперь нет?
1: Почему? Их теперь нет.
2: Да, многое изменилось за 5 веков.
1: Жадные люди захватили власть в нашем городе. Негодяи! Они спрятали серебряного мальчика в этих холодных каменных стенах. Здесь они хранят большие ценности и знаменитые картины.
0: Но там же написано в музее.
3: Выдержка!
1: Все это так. Мы никогда, никогда не видели этих картин. Хотя только об этом и мечтаем. Ты мечтаешь?
4: Сплю и вижу.
1: А ты?
4: Я жить без них не могу.
1: Ты?
5: Вот все, что я видел в жизни.
6: У меня сейчас лоб на смех.
1: Довольно. Хватит, я сказал. Они рыдают. Так велика их тяга к высоким ценностям искусства.
0: У нас совсем другие музеи. Туда может войти кто хочет.
1: Сходи с ним ты. Пусть мальчик сам убедится.
7: Идем, идем. Эй, открывайте. Да проснитесь.
8: Что, ошалели, что ли?
7: Мы хотим видеть картины.
0: Это же музей.
8: Иди проспись лучше.
0: Почему вы не хотите нас впустить?
8: Проваливайте отсюда. Нашли время шутить.
7: Ну что, все понял?
8: 5 утра, подняли.
1: Теперь ты понял?
0: Да. Это несправедливо.
1: А ты бы мог помочь честным людям?
0: Я всегда готов помочь честным людям. Но как? Что надо сделать?
1: Отключить сигнализацию. Остальное мы сделаем сами.
0: Что сделать?
1: Возьмем картины, продадим и передадим их в честные руки и поможем вам вернуться домой.
0: Домой? Хорошо. Я согласен.
1: Я знал, что ты так скажешь, мой серебряный мальчик.
9: Кинотеатр «Весна».
10: Ну
3: что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида. Что скрывается за квадратным и мощным силуэтом? Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк» 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
14: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин посетит Казахстан с трехдневным визитом. Он начнется завтра. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, глава государства прибудет в Астану во второй половине дня в среду. В аэропорту его встретит президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. В четверг состоится церемония официальной встречи Владимира Путина во Дворце независимости. Пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Будет обсуждаться увеличение транзита российской нефти через Казахстан. Энергетика будет одной из ключевых тем, отметил Ушаков. Россия и Казахстан планируют подписать различные документы. После их подписания Путин и Токаев сделают заявление для прессы. Помощник президента также сообщил, что 28-29 мая Владимир Путин примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Астане. Ушаков отметил, что совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос до 3 триллионов долларов. Объем торговли внутри Союза с момента его создания увеличился в два раза. Говоря об участии Армении в заседании Высшего Евразийского экономического совета, Ушаков заявил, что республику будет представлять вице-премьер Григорян. Глава армянского правительства Никол Пашинян в связи с предстоящим выборами в стране не приедет в Астану. Помощник президента России отметил, что Армения получает колоссальные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Интеграция Армении в Союз принесла республике много преимуществ. ВВП страны за время членства в объединении удвоился. Как напомнил Ушаков, Путин о планах Армении по вступлению в ЕС неоднократно говорил, что членство республики одновременно и в Евросоюзе, и в ЕАЭС просто невозможно. Средствами ПВО за сутки сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиабомб и 255 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсилия и Рясное. В Сумской области подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Орехов, Балабино, Малокатериновка и Марьевка Запорожской области. Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронемашина, 10 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ОБОС, в Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, днем в северной столице плюс 11-13, в Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, ночью в городе плюс 7-9, днем 13-15 градусов, сейчас в Москве плюс 13.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Даниил Медведев проиграл 97-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону в матче первого круга открытого чемпионата Франции со счетом 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6. Медведев второй год подряд проиграл на старте французского большого шлема. После этого матча баланс россиянина в пятисетовых матчах составляет 10-14. Он проиграл все 4 пятисетовика в Париже. А вот Людмила Самсонова вышла во второй круг Ролан-Гарос в парном разряде. В дуэте с бразильской теннисисткой Беатрис Хадад-Майя россиянка обыграла Людмилу Кичинок и Дезире Кравчик со счетом 7-5, 2-6, 6-2. Константин Тюкавин не полетел в составе сборной России в Каир на товарищеский матч с Египтом, который пройдет 28 мая. Причины решения не называются. При этом, как сообщает «Спортэкспресс», тренерский штаб планирует задействовать форварда «Динамо» в двух других матчах – с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и против сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде 9 июня. Трофей за победу в Кубке России по футболу должен быть более крепким. Такое мнение высказал депутат Госдумы Светлана Журова. Новый кубок «Спартак» получит через 3 недели. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Кубок России снова не пережил победное празднование. На этот раз в руках у Пабло Солари. Во время празднования у трибуны аргентинец поднял трофей над головой, с кубкой слетела крышка, затем отвалилась нижняя часть, а основание разлетелось на осколки. Теперь «Спартак» получит новый Кубок России не раньше, чем через 3 недели. По данным «Маш» на спорте, именно столько займет изготовление трофея стоимостью около 10 миллионов рублей. Кубок делают не цельным, а по деталям. Сначала элементы создают на заводе имени Мальцева в Гусь-Хрустальном, затем везут в Москву, где трофей собирают воедино. Глава завода Алексей Соколов предложил на будущее изменить конструкцию, делать кубок цельным сразу на заводе, без последующей сборки в Москве. А заодно пригласил Солари и весь «Спартак» на экскурсию по производству. Ломается кубок, надо сказать, не впервые. В 2007-м он треснул после победы «Локомотива». В 2011-м после финала с участием ЦСКА у него отвалилась подставка. В 2020-м трофей не выдержал празднования «Зенита», а в 2024-м крышка кубка упала на голову Нуралы Алипу. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии ТАСС сказала, что история со сломанным кубком не выглядит умышленной. По ее словам, все произошло из-за эмоций и желания футболиста подбежать к болельщикам. При этом она отметила, если спортсмены часто оказываются в такой ситуации, возможно, стоит подумать о более прочной конструкции трофея или хотя бы заранее предупреждать игроков, насколько аккуратно с ним нужно обращаться.
1: Голкипер «Спартака» Илья Помазунов рассказал о том, как готовился к серии пенальти в финале Кубка России по футболу против Краснодара. Наш тренер вратарей заготовил перед серией пенальти подсказки. Мы все вместе сели и посовещались, пришли к общему мнению, поэтому удалось выиграть. Это общекомандная победа, признался Илья. Помазун, вышедший под серию 11-метровых, отразил 2 удара от футболистов Краснодара Хуана Васили и Кевина Ленини. «Спартак» выиграл Кубок страны в 15-й раз в истории с учетом Кубка СССР. Алексей Бодраков – самый дорогой футболист российской премьер-лиги, подсчитал портал «Трансфермаркт». Полузащитник «Локомотива» оценивается в 28 миллионов евро. Матвей Кисляк из ЦСКА и капитан Краснодара Эдуард Сперциан стоят по 25 миллионов евро. А самый дорогой легионер российского чемпионата – бразилец Луис Энрике из «Зенита». Его стоимость – 24 миллиона евро. С вами был Юра Геворкян.
3: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амилькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
0: Маяк.

0: Кинотеатр «Весна».
1: Выбросила.
2: Куда?
1: В окошко.
2: Что ты наделала? Ну что ты наделала? Ух, мама!
1: Сережа, завтракать!
3: Виктор Иванович,
4: а?
3: Как у вас?
4: Плохо, не успели.
3: Не успели.
4: А у вас?
3: У нас?
4: Ага.
3: У нас пропал прибор связи.
4: Ах, неудача. Ну ничего, не падайте духом. Мы все равно найдем электроника.
2: Ну чего он сказал?
3: Он сказал, не падайте духом.
5: И все.
3: И еще сказал.

0: тот,
1: другой.
2: Электроника.
0: Нет больше электроника.
3: Все из-за него. То был, то нет. Ну, рассказывай все по порядку.
1: Да рассказывай, что там?
3: Ну, рассказывай, рассказывай. Не томи общественность. С 7 утра ждем.
0: Товарищи, это я один во всем виноват.
2: Расскажи, что с электроником? А где он сейчас?
4: Между прочим, мальчик не так уж виноват.
5: То есть как это не виноват? Привести в школу робота и не виноват?
6: Безобразие. Кстати, Сыроежкин всегда был хулиганом.
0: Да, да.
7: Правильно, нечего выгорать.
4: И должен вам сказать, что это очень, очень интересно придумано. И сам он очень интересный ребенок.
6: Возимся с этим мальчишкой.
5: А мы все были от него без ума.
1: Еще просто в полном восторге.
5: Но больше всех пострадал, конечно, Ростислав Валерьянович.
7: Да, я действительно влип. Ну и вы тоже, товарищ.
2: Боже мой, что же будет с моим хором? А я послала его рисунки на выставку.
5: Вы посмотрите, что там творится. Это же настоящая вечер.
2: Мы должны помочь электронику.
1: И профессору Громову тоже.
2: Только взрослым ни слова.
1: Все равно не поверю.
0: А какой он был, этот прибор связи? Такой блестящий. С ладошкой.
8: Ты точнее говори. Мы все его искать будем. Правда, ребята?
1: Весь город перевернем.
2: Каждую щелку заглянем. Выручим электронику.
7: Ой, надо что-то предпринять. В конце концов, нельзя допустить, что какой-то мальчишка...
5: Надо избавить школу, я не Сыроежкин.
6: Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь.
9: Сыроежкина надо переспросить по всем предметам.
0: Правильно, и он останется на второй год.
6: А что, если он опять с собой приведет робота?
0: Да.
5: О чем вы говорите, товарищи? Робот и дети. Разве это возможно?
9: Поверьте моему опыту, в школе возможно все.
5: Да.
3: Ну, смотри. Держись, теперь тебе за двоих стараться надо. Понял?
8: Да-да, а то мы электроники никогда не увидим.
10: Старейший электроник, которого никогда еще не было.
0: У нас был. Как ты думаешь, если его найдут, его вернут нам?
10: Ну, все зависит от Сыроежкина, как он справится.
0: Конечно, если у Сыроежкина будут все пятерки, электроника нам оставят.
8: Ребята, Сыроежкину помочь надо, а то наверняка завалит.
10: А помните, как он на одном уроке сразу два класса?
1: Здравствуйте, Сыроежкин к доске.

0: Сыроежкин, к доске.
1: Что такое?

0: тяжелый черт.
1: Осторожнее, олухи, он нам еще пригодится, я имею в виду чемодан. Но почему мы дуемся? Ведь не я же засадил тебя в это прокрустово ложе сигареты. Кофе?
2: Благодарю. Что вы от меня хотите?
1: Картины из музея.
2: Из замка?
1: Десяток другой. Вот «Прогресс против бандитизма». С бандой Стампа покончено. Мы напомним о себе. Смотри.
2: Герб города? Понял. Здорово придумано. Лихо.
1: Наш бескорыстный дар музею. Благородно.
2: Ловко.
1: Музейные крысы взвоют от восторга.
2: Ну я-то при чем? Вы же меня вывели из игры.
1: Почему? Ты отлично выполнил задание. Робот у нас, но... Может быть, теперь ты скажешь?
2: Да нет у них кнопок, понимаете? Нет.
1: Есть. У каждого человека есть кнопка. Тщеславие, жадность, честолюбие, тем более у робота.
2: Не знаю. Я вам все рассказал.
1: Допустим. Но даже за роботом нужен глаз да глаз. Как ты думаешь? А кто присмотрит лучше тебя, ведь ты так с ним подружился. Мы подарим музею две скульптуры. И? В этой будешь ты.
0: Ой,
1: Господи. Не дергайся. Она уютнее, чем эта твоя тара. Из которой, кстати, я тебя освободил. И я же буду присматривать за тобой. Ты плохо себя ведешь, а много знаешь.
3: Кинотеатр «Весна».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Мосейко. В эфире новости. Губернатор обратился к выпускникам Вологодской области. Сегодня прозвучал последний звонок и для 22 кадетов Вологодской кадетской школы-интерната имени Белозерского полка. На торжественной церемонии выступил Георгий Филимонов. Глава региона подчеркнул важность кадетского образования. В области работают 49 профильных учреждений. Он отметил подвиг 36 выпускников школы, ныне служащих в зоне боевых действий. Трое из них погибли. И поблагодарил педагогов за подготовку героев Отечества. Отметим, в этом году со школой прощаются свыше 4000 выпускников Вологодской области. Новости округов. Автодорогу к Великому Устюгу планируют сдать в эксплуатацию уже этой осенью. Ремонт участка автодороги регионального значения Нижний Новгород, Шария, Великий Устюг в Кичминско-Городецком округе ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность ремонтируемого участка составляет более 19 километров. Пять рейдов по закрашиванию рекламы наркотиков провели в Вологде в этом году. Добровольцы муниципальной стражи регулярно проводят рейды по закрашиванию рекламы наркотиков на домах и муниципальных учреждениях. К ним также присоединяются неравнодушные студенты колледжей и техникумов. Жители областного центра могут помочь находить адреса, где есть реклама магазинов наркотиков или вакансия о работе наркокурьерами. Обращения с адресами домов принимают в группе «Киберщит-35» в социальных сетях. К сообщению можно приложить фотографию, чтобы волонтерам было легче найти граффити. В Вологде этим летом презентуют проект «Летний ангажемент в театральном саду». С 16 июня по 10 июля на летней сцене Дома актеров зрители увидят спектакли и концерты артистов из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Петрозаводска. Всего 10 мероприятий. Проект – это часть большой летней программы губернатора «Лето Русского Севера». Откроется все 16 июня концертом «Киносаунд» в театральном саду от вологодской актрисы Марии Иваненко. Выступят и другие местные артисты, а также гости из других городов. Сергей Шустецкий, чемодан-дуэт «Квам», ансамбль «Лен», струнное трио «Дамские пальчики» и многие другие. На День химиков в Череповце выступит Леонид Агутин, Владимир Пресняков, МОД и группа «Звери». В этом году праздник в Череповце обещает стать одним из самых ярких городских событий мая. Организаторы подготовили программу, которая соединяет семейные традиции, детский отдых и концерты с участием звезд российской эстрады. 30 мая в первую половину дня в парке имени Ленинского комсомола развернется анимационно-развлекательный праздник «Большой день рождения в парке». «Фасагрик» приглашает друзей с игровыми площадками, сюрпризами и отличным настроением для всех возрастов. Вход свободный.
0: Новости спорта.
2: Юные биатлонисты Вологодского округа проверили свои силы в мини-турнире. Воспитанники спортшколы «Олимп» соревновались в отжиманиях, стрельбе, прыжках в длину, гибкости, беге и поднимании туловища. Наибольшую сумму баллов набрал Александр Неверов, вторую строчку заняла Татьяна Кушина. Бронзу выиграл Егор Белоглазов. В Череповецком округе определили лучших велосипедистов. Чемпионат области по маунтинбайку и второй этап Кубка «Вологда-марафон» состоялись на базе Карпова. Победу в командной эстафете 4 по 5 километров одержали спортсмены из Гранд Авто МТБ Артем Бородин, Алексей Колосов, Николай Иванов и Павел Кормаков. Они справились за 52 минуты 23 секунды, опередив преследователей на 28 секунд. В короткой кросс-кантри гонке абсолютными победителями стали Андрей Голофеев из Санкт-Петербурга и Елена Гоголева из Самары. Андрей преодолел 5 километров за 12 минут и 17 секунд, Елена за 15 минут и 30 секунд. Среди вологодских спортсменов лучше всех стали харовчанин Андрей Акуратов и череповчанка Полина Селякова. Их результаты 14 минут и 31 секунда, а также 15 минут и 39 секунд.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде Череповце преобладает пасмурная погода, местами небольшие дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха всего плюс 7 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 734 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Восемнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин посетит Казахстан государственным визитом. Он продлится 3 дня. Визит начнется завтра. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, глава государства прибудет в Астану во второй половине дня в среду. В аэропорту его встретит президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. В четверг состоится церемония официальной встречи Владимира Путина. Во Дворце независимости пройдут переговоры в узком и расширенном составах. 28-29 мая, по словам Ушакова, Владимир Путин примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Астане.
3: Наш президент примет участие уже в работе 5-го Евразийского экономического форума. Тема форума «Евразес. Глобальные цифровые гонки. Ставка на искусственный интеллект». Это такое достаточно крупное экономическое мероприятие. Ожидается присутствие порядка 3000 человек, причем, как посчитали, из 45 где-то стран мира. Россия будет представлена многочисленной тоже российской делегацией, где-то около 400 человек. Тут и представители бизнеса, и деловых ассоциаций, и научных экспертов общества, и так далее.
1: Ушаков отметил, что совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос до 3 триллионов долларов. Объем торговли внутри Союза с момента его создания увеличился в 2 раза. Государство вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей продолжит улучшать условия для бизнеса, заявил Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным. Говоря о приватизационных сделках, президент отметил, что принцип срока давности не должен применяться к преступлениям против человечности. Во всех остальных случаях он необходим.
4: И что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что. Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим.
1: Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Эту инициативу на встрече с главой государства озвучил глава РСПП Александр Шохин. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей. Вооруженные силы России за сутки поразили места производства, хранения, запуска и управления беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсели и Рясное в Сумской области. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Тимошевка, Колесное, Неженка Запорожской области, Чаплина, Мечетная, Гавриловка, Подгавриловка, Васильевка и Широкая Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих. Удар по общежитию в Старобельске – это преступление против человечества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Он отметил, что это может вынудить Россию использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого.
5: Киевский преступный режим направил беспилотники на беззащитных детей. 21 ребенок погиб. Большинство девочек. Это преступление против человечества. Оно не имеет срока давности. Это ответственность Зеленского и его подручных, отморозки. Те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков, женщин. Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. до этого доводить нельзя. Давайте почтим память детей.
1: Володин также заявил, что американский предприниматель Илон Маск должен понимать, что его спутники Starlink используют для убийства детей. Спикер Госдумы отметил, что респектабельный образ Маска отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле. Ранее иностранным журналистам в Старобельске показали обломки беспилотника, на котором была американская антенна Starlink, передает РИА Новости. Риски столкновений ядерных держав с катастрофическими последствиями нарастают, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков на международном форуме по безопасности. По его словам, действия европейских членов НАТО по Украине увеличивают опасность лобового столкновения Североатлантического альянса с Россией. При этом замглавы МИДа отметил, что Россия не отказывается от диалога с США, но контакты на высоких уровнях зависят от американской стороны. По словам дипломата, Москва от этих переговоров не уходит, строго придерживается тех рамок, которые были согласованы в Анкоридже. Вопрос в том, готова ли американская администрация далее играть роль значимую в наполнении этих рамок конкретикой, заявил Рябков. Грозы прогремят местами в столичном регионе в середине недели, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Завтра в Москве ожидается небольшой дождь. Днем будет 15 градусов. Самыми холодными днями на этой неделе ожидается четверг и пятница. 28 мая ночью 4-6 градусов, по области до плюс 3. Днем в Москве 11-13 градусов тепла. 29 мая ночью плюс 2-7, днем 9-14 градусов. Предпоследний оранжевый уровень погодной опасности объявлен в 13 департаментах на западе Франции. Из-за жары, как отмечают синоптики, это рекордное для мая количество департаментов. В ближайшие дни температура на западе Франции может местами достигать исключительных показателей 38-39 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Москве сейчас 12 градусов, а в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра кратковременный дождь, плюс 11-13.

0: Кинотеатр «Весна».
1: Первую, вторую и третью группы благодарю!
2: Ух ты!
3: Здравствуйте!
2: Вот это да, вот это вот организация. Ну что, здравствуй. Весь город обыскали, да?
3: Весь.
2: Да, ребята звонили профессору. Что случилось? Что такое? Где Сыроежкин?
3: А, он в школе. У них сегодня собрание с родителями, очень серьезно.
4: Пусти!
3: Идем, тебе говорят, да ты не бойся.
2: Тихо.
3: Пошли.
2: Да не тяни ты ее так.
3: Ты что плачешь? Что случилось?
4: Понимаете, она в песочнице нашла что-то золотистое. Говори, какое оно было, говори.
3: Маленькое.
5: Какое маленькое?
3: Пищало.
2: Пищало? Как пищало?
3: Ну как? Пи-пи-пи.
4: А где же мы теперь, а?
3: Лерки поменяла на колесико.
2: Лере? Какой Лере?
3: Да не Лерки, а Валерки.
4: Вот видите?
2: А ну-ка поехали. К этой Лере, Валере.
3: Не гони!
4: Стой! Куда ты побежала?
2: Держи ее!
4: Пусть будет потом.
6: Ну!
1: Да? О, шеф!
6: Что ты наваял?
1: А по-моему, хорошо, шеф. Но это же Мадер.
6: Шут с ним, Люк.
1: Да. Я понял, шеф. Холсты и картин мы кладем сюда.
6: Так будет надежнее, и Ури присмотрит за ними.
1: Ты слышал, Ури?
7: Спасибо за доверие.
6: Пожалуйста. Но и ты не сможешь добраться до картин. Перчаточки-то бронзовые. Работа! Работа в области искусства меня влекла к себе давно. Бесу.

красный прельщает. О, Рафаэль, о, Ренессанс! Искусство так обогащает.

0: Осторожнее! Все по своим местам! Встаньте вот здесь!
1: Выходите на исходную.
2: Эй, открывай, подарки привезли.
3: Почему так поздно?
2: А там написано, в любое время.
3: Черт вас побери.
2: Торопись, нам некогда. Пошли. Подпишите.
4: Мальчик с собакой. Банально несколько.
3: А? Да ерунда.
4: А это смело. Как называется?
2: Порядок.
1: Вас понял, вас понял. Порядок. Не забыл наш код? Хорошо.
2: Исчезаем.
4: Остроумное название.
5: Ну что, проводили дарителей?
2: Да.
5: Сигнализация включена?
2: 10 раз проверили.
5: Ну, пойдем, пойдем. Что-то холодно сегодня. Погреемся.
2: А можно?
5: Сегодня можно.
6: Патруль с собаками прошел.
1: Пускайте роботов.
6: Очнитесь, ребята, открывайте ворота.

0: Слушайте, а что вы собираетесь с нами делать?
1: Подождите, что? Что такое? Что?
0: А, вы знаете, однажды в банке нас напоили шампанским.
1: Ну, это прекрасно.
0: Вы знаете, я пережил уже 6.
1: Тихо! Тихо, помолчи, иначе 7-го не переживешь. Влейте, доктор, этому разговорчивому осторожнее. Хорошенькую дозу снотворного.
2: Все идет по графику.
1: Тапочки! Лестницы! Господа воры, умоляю! Берите только старинные полотна! 13, 21, 44, 18, ну!

0: 4.
1: Вот это улов!
0: Довольно, отходите, отходите. Довольно, довольно, довольно, отходите.
2: Поторопи. Роботов сюда, быстро!
3: Стой, оставьте!
2: Поторапливайтесь, поторапливайтесь! Вы же знаете, как нам некогда! Прошу!
4: Ну вот, видишь, Ури, все получилось. По машинам! По машинам! Быстро!
5: По машинам! По машинам!
6: Итак, история с Сыроежкиным любопытна и поучительна.
7: Мне просто в голове не укладывается.
6: Я уверена,
8: успокойся,
6: что многие ребята...
8: Мы с ним дома поговорим.
6: Тоже извлекут из нее урок. И надеюсь, что Сережа поймет, как легко потерять свое место в жизни и как трудно завоевать его вновь.
9: Про Сыроежкина мне ясно все. Но при чем здесь моя дочь, Кукушкина Зоя?
10: Мама!
9: Она послушная девочка. Никогда от меня ничего не скрывала. А теперь сплошные тайны.
11: Да в том-то и дело, тайны. Когда мой сын, Макар Гусев, приносил двойку, я знал, это плохо, принимал меры. Но сейчас он носит только 5.
12: Что тебе не нравится? Что же мне делать?
11: Почему не нравится? 5 дело хорошее, но с тайнами надо кончать.
13: Правильно, нечего секретничать. Откуда такая скрытность?
14: Ну как они держатся? Железные ребята. Электроники.
15: А я утверждаю с полным основанием, что такой робот просто невозможен. Это миф. Чистейшая выдумка, сказка.
16: Нонсепидур, папа, нонсепидур! Не логично, не логично же это.
15: Бона, Бона.
16: Грома!
17: Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Да, вы правы. Электроник – выдумка. Даже, может быть, сказка. Ведь сказкой мы часто называем то, чему пока не можем найти объяснение. И все-таки электроник существует.

0: Это я вас освободил.
1: Зачем нас посадили в этот чемодан? Кто это сделал?
0: Там и его люди.
1: Но они же называли себя друзьями. И обещали вернуть нас домой.
0: Вранье! Вы были нужны, чтобы совершить ограбление.
1: Ограбление?
0: Конечно. Это же просто бандиты.
1: Я вам не верю.
0: Выбей дверь и освободи меня из этой упаковки.
1: Нет.
0: Делай, что тебе говорят.
1: Нет.
2: Нет.
0: Скорее.
2: Нет.
0: Скорее, ребята, будет поздно.
3: Люк, спасибо, Бри. Спасибо, ребята. Где роботы?
2: В чемодане, шеф.
3: Это ограбление войдет в историю. Браво!
4: Браво, шеф!
2: Ну что? Убедились, болваны электронные?
1: Тихо ты! Рэсь, ты вызываешь Сыроежкина? Почему же он не отвечает? Будем действовать сами. Рэси, приготовься. Я принял решение.
2: Шеф!
1: Рэси, придержи! Потом догонит!
2: Держи их! Стреляйте по снятам! Эй, кто там стреляет? Быстро отворять дурака! Надоели.
3: Догнать мальчонку!

0: свою ошибку. Вернем картину музею и включим сигнализацию.
1: Постой, там миллионы. Что ты делаешь?
0: Мне не нужны эти миллионы.
1: Выпусти меня отсюда, бежим вместе.
2: Я вам очень благодарен, ребята. Ведь вы научили электроника отличать плохое от хорошего, вместе радоваться и огорчаться. Правда, я не знаю, как вам это удалось. Наверное, потому что вы, в отличие от взрослых, просто не знали, что это невозможно. И тем не менее, вы создали Элика заново и сделали это лучше, чем я. И теперь... И Элик, и Ресси по праву принадлежат вам.
0: Ребят, ни у кого нет электроники, а у нас...
2: Жаль только, что сейчас их нет среди нас.
3: Он найдется, вот увидите.
4: Мы тоже ищем, все вместе.
5: Ой, извините, что случилось?
6: Я вот нашла.
7: А вернее, мы нашли.

0: со мной? Ты!
1: Дури!
2: Наконец!
1: Я этого не ожидал! Где они?
2: Не знаю. Распакуйте меня!
0: Эй! Решетка опущена! Ворота заперты!
1: Дать его! Мальчики, внимание! Сразу к бегу!
3: Рыси, за мной!
1: Что это меня так? Уйди ты! Пьяный!
4: Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: На российском рынке ожидают внедорожник класса люкс «Рокс Адамас». Это не просто новый автомобиль. Это первый внедорожник с дизайном от мировой студии, который сойдет с конвейера в России. И первый представитель технологии последовательного гибрида. Что скрывается за квадратным и мощным силуэтом? Все секреты раскроет представитель «Рокс Мотор» в России в эфире утреннего шоу на радиостанции «Маяк». 29 мая с 9 до 10 утра. Не пропустите!
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Запсили и Рясное в Сумской области, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России за сутки поразили места производства, хранения, запуска, управления беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиабомб и 255 украинских беспилотников. Владимир Путин посетит Казахстан государственным визитом. Он продлится 3 дня. Визит начнется завтра, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Россия и Казахстан подготовили к подписанию 16 документов, в том числе об основах дружбы и добрососедства. В четверг пройдут переговоры в узком и расширенном составах. По словам Ушакова, российская делегация будет представительной более 30 человек, в том числе 9 министров.
2: Наша делегация весьма представительна. У нас в состав входит где-то более 30 человек, 9 министров: Лавров, Козлов, Кравцов, Никитин, Решетников, Цивилев, Чурченко, Дегтярев, Шабаев. Также, естественно, представители администрации, представители Центробанка Набиуллина, руководители федеральных служб Шугаев, Попова, Чеханчин, Кривицкий, директора государственных корпораций «Росатом», «Роскосмос», «РЖД», председатель правления банка ВТБ «Костин» и, естественно, как это уже принято, многочисленные представители крупного бизнеса.
0: 28-29 мая Владимир Путин примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Говоря об участии Армении в мероприятиях по линии ЕАЭС, Ушаков заявил, что республику будет представлять вице-премьер Григорян. Глава армянского правительства Никол Пашинян в связи с предстоящими выборами в стране не приедет в Астану. Помощник президента России отметил, что Армения получает колоссальные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Интеграция Армении в Союз принесла республике много преимуществ. ВВП страны за время членства в объединении удвоился. При этом членство республики одновременно и в Евросоюзе, и в ЕАЭС просто невозможно, сказал Ушаков. Все те, кто уехал и продолжает наносить вред России, делая оскорбительные заявления в адрес защитников страны или дискредитируя ее, могут оказаться без имущества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сегодня депутаты приняли во втором и третьем окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13, в Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, ночью плюс 7-9, днем 13-15 градусов.

0: спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Теннис на втором сезоне турнира Большого шлема в открытом чемпионате Франции. Сегодня завершается программа матчей первого круга. Даниил Медведев, посеянный шестым, проиграл Адаму Уолтону, который попал в основную сетку только благодаря специальному приглашению. Счет матча 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 в пользу 97-й ракетки мира из Австралии. Жара не сыграла роль, тяжело всем, но это нормально. Я знаю, почему так часто проигрываю на Ролан-Гаррос, но это будет звучать как оправдание, поэтому оставлю при себе, заявил Медведев, который проиграл в первом раунде Ролан-Гаррос уже в седьмой раз в карьере. Константин Тюкавин не полетел в составе футбольной сборной России в Каир на товарищеский матч с Египтом, который состоится 28 мая, сообщает «Спортэкспресс». Вместе с тем отмечается, что тренерский штаб национальной команды планирует задействовать Тюкавина в двух других ближайших товарищеских матчах с Буркина-Фасо 5 июня и Тринидадом и Тобаго 9 июня. Московский «Спартак» готов расстаться с нападающим Маркиниусом предстоящим летом. По информации «Метарейтинг», с красно-белой пока не получали официальных предложений по форварду, но при их поступлении готовы рассмотреть продажу Маркиниуса или аренду с опцией выкупа. Контракт Маркиниуса со «Спартаком» действует до 2029 года. «Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» по покупке нападающего Филиппа Аугусто в размере 18 миллионов евро. По информации турецких инсайдеров, 22-летний форвард уже договорился с «Зенитом». Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года, принял участие в 40 матчах, в которых забил 15 голов. Вадим Евсеев остается на посту главного тренера махачкалинского «Динамо», которое под руководством Евсеева сохранило прописку в российской премьер-лиге на предстоящий сезон, победив по сумме двух стыковых матчей «Урал» 3-0. «Мы сделали правильный выбор. Все его качества вылились в ту игру, которую мы видим. Команда стала чуть по-другому играть. Некоторые ребята раскрылись с новой стороны», отметил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Новым главным тренером «Милана» после увольнения Массимилиано Аллегри может стать Хави. По информации «Карьера Делла Спорт», кандидатуру легенды «Барселоны» продвигает советник владельцев «Милана» Златан Ибрагимович. Также со ссылкой на Sky Sports сообщается о том, что «Милан» рассматривает кандидатуру Антонио Ираоле, покинувшего «Борнмут» по окончании этого сезона. В завершении хоккея российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин продлит истекающий контракт с клубом, пишет авторитетное издание «Атлетик». По данным источника, стороны ведут переговоры о заключении однолетнего соглашения. Подчеркивается, что 39-летний россиянин, который выступает за «Пингвинс» с 2006 года, точно не покинет клуб. И пока это все новости спорта.
1: Премьера на телеканале «Россия».
2: Тут человек на берегу.
3: Мог ему кто-то смерть желать.
1: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
3: Двух патронов не хватает.
4: Получается, Даша выстрелила в вас.
1: Варвара Феофанова, Гела Мески.
5: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
6: Кто стрелял?
2: В кустах было какое-то существо.
1: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
7: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понкьелли» «Джаконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже. В афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+. We'll be right back.

0: Кинотеатр «Весна».
1: Будем защищаться. Помощи ждать неоткуда. Что случилось? Сергей откликнулся.
2: С вашей скоростью.
1: Мы окружены.
3: Раз и все разместим вдребезги.
4: А я думаю, хитростью.
1: Ребята, что делать?
5: Что делать?
2: Не волнуйтесь, пожалуйста, не волнуйтесь. Они все придумают,
5: Кто?
2: Мальчишки.
6: Ой, а я как что-то придумал.
7: Что ты все придумываешь? У тебя же ничего не получится.
6: Ну что, теперь получится? Слушайте.
1: Ты что, мальчик?
6: Помните? Элик говорил, что там есть большие часы с колоколами. Вот бы здорово было, если бы они звонили как сумасшедшие и разбудили бы весь город, а?
2: Молодец, парень.
6: Правда?
5: Эл, ты слышал? Ты можешь?
2: Вот видите, мальчишки. Это то, ради чего стоит жить.

0: что вы там, бездельники? Неужели так трудно открыть люк?
1: Вы меня вынете отсюда когда-нибудь или нет?
0: Кому говорю?
1: Я ведь вас тут все разнесу.
0: Ага, Ури, мой дорогой, ну наконец-то! Очень кстати! Взять его!
1: Наконец-то. Помягче, ребят, полегче.
2: Лох,

0: Часы бьют. Поехали, шеф, а? Сейчас здесь будет весь город.
1: И все же, где же у него кнопка?

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Губернатор обратился к выпускникам Вологодской области. Сегодня прозвучал последний звонок и для 22 кадетов Вологодской кадетской школы-интерната имени Белозерского полка. На торжественной церемонии выступил Георгий Филимонов. Глава региона подчеркнул важность кадетского образования. В области работают 49 профильных учреждений. Он отметил подвиг 36 выпускников школы, ныне служащих в зоне боевых действий. Трое из них погибли. И поблагодарил педагогов за подготовку героев Отечества. Отметим, в этом году со школой прощаются свыше 4000 выпускников Вологодской области. Новости округов. Автодорогу к Великому Устюгу планируют сдать в эксплуатацию уже этой осенью. Ремонт участка автодороги регионального значения Нижний Новгород, Шария, Великий Устюг в Кичвинско-Городецком округе ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность ремонтируемого участка составляет более 19 километров. Пять рейдов по закрашиванию рекламы наркотиков провели в Вологде в этом году. Добровольцы муниципальной стражи регулярно проводят рейды по закрашиванию рекламы наркотиков на домах и муниципальных учреждениях. К ним также присоединяются неравнодушные студенты колледжей и техникумов. Жители областного центра могут помочь находить адреса, где есть реклама магазинов наркотиков или вакансия о работе наркокурьерами. Обращения с адресами домов принимают в группе «Киберщит-35» в социальных сетях. К сообщению можно приложить фотографию, чтобы волонтерам было легче найти граффити. В Вологде этим летом презентуют проект «Летний ангажемент в театральном саду». С 16 июня по 10 июля на летней сцене Дома актеров зрители увидят спектакли и концерты артистов из Вологды, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Петрозаводска. Всего 10 мероприятий. Проект – это часть большой летней программы губернатора «Лето Русского Севера». Откроется все 16 июня концертом «Киносаунд» в театральном саду от вологодской актрисы Марии Иваненко. Выступят и другие местные артисты, а также гости из других городов. Сергей Шустецкий, чемодан-дуэт «К вам», ансамбль «Лен», струнное трио «Дамские пальчики» и многие другие. На День химика в Череповце выступит Леонид Агутин, Владимир Пресняков, МОД и группа «Звери». В этом году праздник в Череповце обещает стать одним из самых ярких городских событий мая. Организаторы подготовили программу, которая соединяет семейные традиции, детский отдых и концерты с участием звезд российской эстрады. 30 мая в первую половину дня в парке имени Ленинского комсомола развернется анимационно-развлекательный праздник «Большой день рождения в парке». «Фасагрик» приглашает друзей с игровыми площадками, сюрпризами и отличным настроением для всех возрастов. Вход свободный.
0: Новости спорта.
2: Юные биатлонисты Вологодского округа проверили свои силы в мини-турнире. Воспитанники спортшколы «Олимп» соревновались в отжиманиях, стрельбе, прыжках в длину, гибкости, беге и поднимании туловища. Наибольшую сумму баллов набрал Александр Неверов, вторую строчку заняла Татьяна Кушина. Бронзу выиграл Егор Белоглазов. В Череповецком округе определили лучших велосипедистов. Чемпионат области по маунтинбайку и второй этап Кубка «Вологда-марафон» состоялись на базе Карпова. Победу в командной эстафете 4 по 5 километров одержали спортсмены из Гранд Авто МТБ. Артем Бородин, Алексей Колосов, Николай Иванов и Павел Кормаков. Они справились за 52 минуты 23 секунды, опередив преследователей на 28 секунд. В короткой кросс-кантри гонке абсолютными победителями стали Андрей Голофеев из Санкт-Петербурга и Елена Гоголева из Самары. Андрей преодолел 5 километров за 12 минут и 17 секунд, Елена за 15 минут и 30 секунд. Среди вологодских спортсменов лучше всех стали харовчанин Андрей Акуратов и череповчанка Полина Селякова. Их результаты 14 минут и 31 секунда, а также 15 минут и 39 секунд.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде Череповце преобладает пасмурная погода, местами небольшие дожди. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха всего плюс 7 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 734 миллиметра ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Девятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты в Запселе и Рясное в Сумской области. Противник потерял за сутки до 195 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселе и Рясное Сумской области. Нанесено поражение живой силе и техники двух бригадир обороны в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодец, Гранов и Избицкая Харьковской области. Противник потерял до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Как сообщили Минобороны России, в операции по штурму сел Запселе Рясное в Сумской области были задействованы разведывательные мотострелковые подразделения, расчеты артиллерии, войск, беспилотных систем. Противник пытался перебрасывать свои резервы и составы элитных штурмовых подразделений, чтобы удержать позиции, но это было безуспешно, заявили в нашем военном ведомстве. Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска каждый день продвигается вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщили в Министерстве обороны России. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
4: Речь идет о механизме взаимодействия бизнеса и власти, Министерства обороны в частности, по противодействию террористическим атакам. Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями, не только чтобы, так сказать, легкое вооружение там, калибра 7,62, но и более крупные. Это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, как я уже сказал. Кроме того, бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
1: Сегодня Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Эту инициативу на встрече с главой государства озвучил глава РСПП Александр Шохин. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей. Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом. Он продлится 3 дня. Визит начнется завтра. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в четверг пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Россия и Казахстан планируют подписать различные документы. Будет обсуждаться увеличение транзита российской нефти через Казахстан. Энергетика станет одной из ключевых тем на переговорах, отметил Ушаков. В рамках визита Путина в Астану будут заключены соглашения об основных параметрах строительства АЭС в Казахстане и финансировании проекта.
5: Это строительство при участии Росатома, первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита.
1: Ушаков отметил, что мероприятия государственного визита Владимира Путина в Казахстан совпадут по времени с заседанием Высшего Евразийского экономического совета саммита ЕАЭС, который пройдет в Астане. Новость последних минут. Суд в Москве удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном исполнении решения о взыскании с депозитария Евроклия причиненных убытков в 200 миллиардов евро. Будущие страны-члены Евросоюза на первых порах могут быть лишены права вето. По данным британской газеты «Гардиан», такой вариант рассматривает Еврокомиссия. Как пишет издание, лишение будущих членов автоматического права вето в первоначальный период может сделать более привлекательной идею расширения ЕС в странах, где сильные позиции занимают евроскептики. Отмечается, что идея возникла на фоне противоречия Брюсселя с уже бывшим премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, правительство которого блокировало выделение кредита Украине. Статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Потепление вернется в Москву только в начале июня, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. До конца мая, по словам синоптика, в столичном регионе будет холодная, облачная с небольшими дождями погода.
2: Центральная Россия надолго, почти на неделю, останется в холодной, дождливой и ветреной тыловой части североатлантического циклона. Предстоящую ночь температура понизится до плюс 4, плюс 7. Завтра днем с трудом плюс 11-14. А это на 5-7 градусов ниже положенного. До конца мая весна не вернется. Ну и потепление начнется только в июне, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к своей климатической норме.
1: Как отметил Тишковец, самым холодным днем на этой неделе будет пятница, 29 мая. Днем будет всего 10 градусов тепла. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 12 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра кратковременный дождь, плюс 11-13.

0: сразу.
1: Дорогие радиослушатели, вас приветствует программа «Все сразу». Я Маргарита Михайловна Митрофанова. И сегодня чуть ли не вторник, вечер. И вчера, в понедельник, почему я так цепляюсь за название дней недели? Потому что я увидела прекрасных юных девушек в какой-то одежде более-менее форменной, и у них были эти красные ленты. По-моему, это был последний звонок. Мне так кажется. Сегодня, завтра, может быть, в разных школах по-разному. Но я решила обратиться к своему большому другу, давнему эксперту, приятелю, эксперту моды Владу Лисовцу и уточнить, есть ли тренды на выпускную моду, то, что будет через месяц, и ради чего наши дети мучают родителей и просят бюджеты на это все. Вот такие у меня вопросы назрели. Влад Лисовец, надеюсь, ты с нами.
2: Да, приветствую.
1: Здравствуй, дорогой мой. Ну, скажи, это так мило выглядит. Я недавно только поняла, что я старая. Что я вижу, я завидую этим длинным волосам, стройной фигурке, школьной форме. И вот мне так это понравилось. Они
2: ты
1: такие милые.
2: Ты сейчас на комплимент напрашиваешь.
1: Да, хорошо, Рита, ладно. Ну, скажи, да, выпускная мода.
2: Ну, ты же красотка. Хорошо, ладно. Ну, не начинай.
1: Чуть было не сказала, ты тоже. Смотри, а что с выпускной модой? Это у нас тренд.
2: Это всегда элегантно. Все хотят быть принцессами. Mm. Это всегда день, когда девочка хочет быть принцессой. И все зависит, конечно, от образования, от достатка семьи, от школы, в которой она учится. Тренды меняются, да, вот хотя мода, вот ты правильно заметила, на длинные волосы, то есть сейчас все девочки ходят на прямой пробор с длинными волосами.
1: Да.
2: Это такое вот в большинстве, да, вот все, что я тоже наблюдаю.
1: Выпускницы в основном. Ну да, молодые,
2: да,
1: ага.
2: Да. Два учебных заведения, я тоже наблюдаю за молодежью, парни все с отросшими волосами, девочки с длинными. Но в этот день все хотят быть нежными, красивыми, все такие хотят быть милыми, поэтому все гоняются за платьями. То есть и как правило, в этот день почему-то все немножко уходят в old school. То есть все становятся чуть-чуть как будто бы старомодными. Потому что в обычной жизни они этого не носят. Они в обычной жизни в широких джинсах, в драных, такая гранжевая одежда. Но именно на выпускной все вот прям превращаются в таких милых, красивых девушек. Уж в Москве точно. А макияжа минимум, то есть, слава богу, перестали делать из себя вот таких вот накрашенных теть.
1: Ага.
2: Практически не делают прически.
1: Ага.
2: То есть все очень романтично, мило. В общем, в этот день какие-то все становятся поистине романтичными, милыми девчонками.
1: Слушай, ну а тренды, если мы говорим о выпускной моде, я помню у нас, я заканчивал в 1987 году. Там единственный тренд был, кто, у кого были чеки в «Березку» магазин, тот покупал себе там что-то модное такое. Остальные вот что вообще, что Бог послал. Вот. Поэтому как-то вот все, что было, надевали. А вот сейчас перегиб с кружевом каким-то.
2: Та же самая история, потому что в основном это платье. В основном платье, и ты знаешь, в основном почему-то славянский стиль. Вот сколько я смотрю, наблюдаю, как правило, есть, конечно, вот эти облегающие золотые платья в облипку, шелковые и так далее, но в основном все какие-то очень романтичные, все цвета нежные, все это струящиеся, и все в таком в русско, в славян, в российском, в российской стилистике, в национальной. Поэтому тренд один. В этот день девочка должна показать, что она стала девушкой.
1: Да.
2: И вот этот тренд, наверное, самый главный. А так, по сути, ну, конечно, сегодня уже не те жесткие правила, как были все-таки в наше время, когда ты должна быть. Сейчас можно встретить девочек и в мини на выпускной, и в пиджаке, и с брюками. То есть все-таки это уже другое поколение, оно более свободное, поэтому особых трендов нет. В основном это, еще раз говорю, повторюсь, в основном это элегантный, женственный такой день.
1: И цвета, как ты в одном из интервью дал, по-моему, известиям, это белый, голубой оттенки, да, нежного, белого, голубого, розового.
2: Розовый, бежевый, золотой, такие, золотой только не кричащий такой, нежный такой, бежево-золотой. То есть все вот эти пастельные оттенки, они выглядят очень красиво, потому что это все-таки дневное мероприятие, и когда ты днем появляешься в вечернем наряде, ну это немножко диссонанс. А, соответственно, нежные цвета, они очень, очень логичны для первой половины дня, то есть до вечера, ты прекрасно выглядишь на солнце в нежных летних цветах.
1: Дорогой мой, спасибо тебе огромное. Давай тогда, может быть, какие-то советы уже по практическому вот этому наряду. Можно ли или нужно брать сменку? Мы уже обсудим ближе к выпускному дню. А пока большое спасибо. Эксперт моды Влад Лисовец был у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Одна из главных тем современности, и сегодня 26 мая, я с удовольствием озвучу название этого дня – День хождения босиком. Я, если честно, впервые об этом думаю. Хотя нет, с тех пор, как я черти чем пол покрыла в квартире, и там все время занозы из этой сосны сучковатые выделяются, я, конечно, хожу в тапках по дому. Но если полезно ходить босиком, это действительно нужно делать? Ольга Гаевская, ортопед сети клиник «Док-дети» и «Док-мед». Оля, здравствуйте, приветствую вас.
3: Добрый день.
1: Вот была такая новость, что полезно ходить босиком. А где, как? Или это какие-то пережитки совсем прошлого?
3: Нет, это как раз-таки вещь действительно полезная, но, как вы правильно сказали, важно, чтобы эта ходьба была безопасной. То есть ходить босиком вы можете там, где вы уверены, что вы не пораните свои ноги, ни на что не наступите, не порежете. Вот.
1: То есть ламинат?
3: Ну, в принципе, это может быть любое покрытие. Если это дома, да, это любой там кафель, паркет, ламинат, все, что не повредит ваши ноги. Ровно так же, если вам это комфортно, вы можете ходить где-нибудь там на дачном участке, но опять, если вы уверены, что вы там на какой-нибудь гвоздь, на осколок стекла не наступите, не пораните.
1: Да какой там осколок? Вот, наверное, любой... просто скорее крышка от пива, ну, или там открывашка, или лего.
3: У кого что.
1: Да. Оль, ну, на самом деле, если шутки отбросить, ну, да, босиком люди ходят. Ходили, в принципе, мы, наверное, как-то к этому уже либо адаптировались к хождению в обуви, либо какие-то спецодежды или обувь нужна, да? Все-таки от этого зависит подъем или какие-то, ну, манеры ходьбы?
3: Ну, смотрите, наша стопа, в принципе, изначально она создана так, чтобы ходить босиком. Все остальное – это исключительно наша бытовая необходимость, потому что мы живем там в холодном климате, в городских условиях, где мы, ну, просто физически не сможем идти босиком. Но в целом у нас есть суставы, у нас есть мышцы, которые должны работать, и мы, конечно, да, мы привыкли ходить в какой-то более плотной обуви, но это идет не на пользу нашим стопам. Вот, поэтому я исключительно за то, чтобы ходить босиком везде, где это возможно.
1: Ну и такой вопрос. Как-то в детстве нам всем говорили, пол холодный, надень тапки или что-то такое, и вообще, может быть, гигиенические какие-то методы. Просто в каких-то странах ли у людей принято ходить в обуви прямо по квартире? Видимо, там, где в лифте не плюют, так?
3: Ну, видимо, да, значит, им это удобно. Других не вижу объяснений.
1: Ну, а температура этого самого пола или травы, или чего-то, степень там росы, это тоже влияет на некое здоровье или самочувствие? Или к этому нужно привыкать?
3: Ну, это вопрос, ну, если можно так сказать, привычки, потому что в целом нам же всем известно, что болеем мы не от самой температуры, а от того, есть у нас вирус или нет.
1: Ага.
3: Вот, поэтому можно и походить по холодному полу и не заболеть. И ровно так же можно закутаться и где-то все равно какую-то инфекцию в себе подхватить. Вот, поэтому, ну, тут как бы всегда совокупность факторов. Вот, и... то есть должно быть ага. комфортно. Кто-то любит там, чтобы было тепло, чтобы ноги в каком-то тепле, в комфорте были. Кто-то любит наоборот, чтобы было прохладно. Поэтому каждый выбирает.
1: Дело вкуса.
3: Себя, как...
1: Ну и вы, как человек, который часто видите деток, и как ортопед, Оль, вот все-таки, вы не напомните, во сколько мы им надеваем вот эти тепотюшки какие-то первые? Потому что я, моему недавно дочке 19 исполнилось, и она уже такие кроссовки носит, что... Хоть стой, хоть падай называется. А, ну, мы же, висят же у меня где-то прямо в центре комнаты вот эти маленькие пинетки или что это, но в которых они учатся ходить. Когда вы рекомендуете их надевать?
3: Ну, учиться ходить им удобнее босиком. А надеваем что-то на ноги мы тогда, когда мы решили пойти, ну, например, на улицу. Вот, и когда нам нужно защищать ноги. То есть, если мы говорим про детей, то обувь исключительно защитную функцию выполняет.
1: Точно?
3: Там, где нам небезопасно, да, да.
1: С кожаной подошвой вот эти маленькие штучки, по-моему, чтобы не скользили. Или они ходят босиком, дети маленькие?
3: Дети прекрасно могут ходить босиком, если уж прям, ну, совсем какой-то скользкий пол. Или вот, например, там вы боитесь, что какие-то занозы останутся. Да,
1: такие
3: пожалуйста,
1: штуки. Только
3: угодно,
1: так,
3: да. Чем оно меньше мешает ребенку, чем оно незаметнее
1: лучше.
3: У ребенка на ногах, тем ему будет проще и комфортнее.
1: Ох, спасибо вам огромное. Ортопед сети клиник Док Дети и Док Мед Ольга Гаевская была у нас в гостях.
0: Все сразу.
1: Следующая новость удивительная. Рядом исследование прошло, и опрос показал, что россияне считают историю и психологию главными науками для понимания мира. Анна Игоревна Кигай сегодня с нами, специалист по научно-исследовательским ресурсам школы Летова. Приветствую вас, Анна Игоревна.
4: Приветики.
1: Привет.
4: Да, я тут.
1: Слушай, ну психологию еще как-то можно. А почему философии нет? А история? Историю трактует сейчас каждый как хочет. И как вообще до такого мы дошли?
4: Знаешь, мне кажется, ключевое слово «понимание». Вот есть науки для объяснения, например, да, и тут, как бы, может быть, история и психология были бы менее полезны и востребованы. А вот понимание – это какая-то очень человекомерная штука. Это вот, ну, понять может только человек. Это не может быть отчуждено как-то отдельно, я не знаю, в учебник, в трактат, в текст, который мы передаем инопланетянам. Носитель понимания – человек. И для этого будто бы действительно нужна гуманитарная дисциплина. Ну, может быть, мне капельку и обидно за философию, но могу предположить, что вот у философии и психологии, ой, история и психология, они пользуются повседневным языком.
1: Поняла.
4: Понятным.
1: Да.
4: Ну, там есть такая терминология, но все равно. Она
1: когнитивный диссонанс, например.
4: Ну, все уже знают, это пошло в обиход. А вот философия, как начнет изобретать свой язык, бытие для себя, бытие не для себя, сущее, становление, попробуй как бы в этих онтологических, эпистемологических дебрях не затеряйся, как бы, мне кажется, это невозможно. Поэтому, как мне кажется, история и психология более востребованы, потому что философия просто менее про каждого отдельного человека, не специалиста.
1: Ага.
4: Специалистам она, может быть, что-то и дает, вот, а отдельному человеку, наверное, история и психология поболее. Это вот мое мнение.
1: А, скажи, но, может быть, есть какие-то философские книги, ну, вот как популяризация науки, но и в психологии, да, и в педагогике, и в истории тоже есть, ну, просто о сложном, или чуть менее политизировано тоже о сложном, или чуть, вот философия, которая, в принципе, возможно, будет доступная, но не совсем примитивная.
4: Я вот, может быть, мы с тобой это уже обсуждали, признаю, что я фанатка, конечно, античной философии, и, на мой взгляд, хотя она древняя-древняя, старая-старая, давно уже
1: запомнилась. Точно.
4: Но она такая великолепная, да, и нужно всем читать Никомахова «Этика Аристотеля». Ты знаешь, вот раньше в немецких вузах иногда полгода студенты читали только Никомахову «Этику». Не залпом, как вот сейчас нужно, вам, пожалуйста, 4000 страниц, значит, сдайте там через 2 недели конспекты. А если это с помощью ИИшки делается. А вот читали построчно, пословно, на греческом, с разными переводами, с разными трактовками. Потому что текст очень глубокий, очень обогащающий. Я всем желаю, советую. А если хочешь чего-то поновее, вот есть тоже отличные эссе, отличные тексты, 20-вечные экзистенциалистов, например, романы, тексты Альбера Камю или Сартра. Это такое немножко другое настроение, но тоже близкое нашей культуре. И мне кажется, достойное не доступное не специалистам.
1: Понятно. Я еще раз более так разборчиво скажу. Никомахова «Этика» или «Этика Никомаха» — это одно из трех этических сочинений Аристотеля. Так что уверена, что вы не пропустите это, когда будете искать. Ну что ж, как пройти библиотеку? Следующий будет наш вопрос в 4 утра. Так что спасибо огромное. Будем обсуждать вечные вопросы и по-прежнему не будем находить на них ответы. Анна Игоревна Кигай, специалист по научно-исследовательским ресурсам школы Летова, была

0: Наталья Гончарова, Екатерина Сушкова, Нина Чевчавадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньей. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

0: философии нельзя не быть категоричным. То есть даже если ты заблуждаешься, ты должен быть абсолютно убежден в своем заблуждении и при этом абсолютно сомневаться в собственной истинности. Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
6: Телефон рекламной службы. 495-105-52-44. 495-105-54.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп», производство Франции, 10 управляемых авиабомб и 255 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запселе и Рясное в Сумской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Куртовка, Ра-Александр, Андровка, Дружковка, Тихоновка, Артема, Николаевка, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 85 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Страйкер» производства США. Суд в Москве удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном исполнении решения о взыскании с бельгийского депозитария Евроклия причиненных убытков на 200 миллиардов евро. Напомню, в 2022 году значительная часть российских резервов была заблокирована в Евросоюзе. Крупнейшим держателем этих средств является Евроклия. В декабре прошлого года Банк России подал иск. В ЦБ заявили, что был причинен вред, так как регулятор не мог распоряжаться своими денежными средствами и ценными бумагами. Величина иска на 200 миллиардов евро складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды, пояснили в Центробанке. Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс не сможет вернуться в Россию. Таким, как он, въезд назад заказан из-за того, что они натворили, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС. Сегодня 9-й арбитражный апелляционный суд утвердил решение арбитражного суда Москвы о взыскании с Чубайса и 6 других бывших руководителей «Роснано» почти 4 миллиардов рублей и свыше 20 миллионов долларов, передает РИА Новости. Сегодня же Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Как заявил Володин, все те, кто уехал и продолжает носить вред России, делая оскорбительные заявления в адрес защитников страны или дискредитируя ее, могут оказаться без имущества. Новая волна потепления придет в Москву не раньше июня, но аномальной жары ждать не стоит, сообщила ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, эта неделя в столичном регионе будет холодной, температура воздуха опустится на 6 градусов ниже климатической нормы, погода будет похожа на конец апреля. В начале июня, по прогнозам Позняковой, ситуация улучшится. Только в первой пятидневке июня температурный фон в столичном регионе вернется к норме, в дневные часы будет до 23 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 13-15 градусов, кратковременные дожди, местами с грозой в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС. Завтра кратковременный дождь, плюс 11-13.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Нападающий Артем Дзюба не перейдет в «Спартак», информирует инсайдер Иван Карпов. По его информации, красно-белые не рассматривают вариант с возвращением 37-летнего форварда. Напомню, ранее спортивный директор «Спартака» Франциско Хигао так прокомментировал ситуацию с Дзюбой. Он огромный профессионал, проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем. Конец цитаты. Бывший главный тренер ЦСКА Фабио Челестини может в ближайшее время возглавить «Хетафе», сообщает Марка. По информации источника, 50-летний швейцарец уже договорился о назначении в испанский клуб, если его покинет нынешний главный тренер Пепе Бордалас, интерес к которому проявляют Севилья, Эспаньол и несколько зарубежных клубов. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги после очередного обновления авторитетного портала «Трансфермаркт». Теперь 20-летний футболист сборной России оценивается в 28 миллионов евро. Его стоимость выросла на 3 миллиона. Вторую и третью позицию делят Матвей Кисляк и Эдуард Спирцян с показателем в 25 миллионов евро. Луис Энрике из «Зенита» оценивается в 24 миллиона. Педро также из «Зенита» в 20 миллионов евро. Вадим Евсеев остается на посту главного тренера махачкалинского «Динамо», которое под руководством Евсеева сохранило прописку в российской премьер-лиге на предстоящий сезон. Все его качества вылились в ту игру, которую мы видим. Мы сделали правильный выбор. Команда стала чуть по-другому играть. Некоторые ребята раскрылись с новой стороны, сообщил сегодня генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Теперь новости тенниса. На втором сезоне турнира «Большого шлема» в открытом чемпионате Франции сегодня завершается программа матчей первого раунда. Даниил Медведев, посеянный шестым, сенсационно проиграл 97-й ракетке мира обладателю специального приглашения в основную сетку Адаму Уолтону. Счет матча 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 в пользу Уолтона. Жара не сыграла роль, тяжело всем, это нормально. Я знаю, почему так часто проигрываю на Ролан-Гарос, но это будет звучать как оправдание, поэтому оставлю это при себе, заявил Медведев, который проиграл в первом раунде Ролан-Гарос уже в седьмой раз в карьере. Кроме этого, сегодня продолжаются матчи первого раунда в женском одиночном разряде. 18-летняя Алина Корнеева победила Элизабету Кучаретто 6-3, 6-3. Теперь новости хоккея. Югра обыграла «Химик» в финальной серии и стала обладателем Кубка чемпиона России. Сегодня в пятом матче финала ВХЛ Югра дома разгромила «Химик» со счетом 4-0 и выиграла серию до 4 побед со счетом 4-1. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.

0: сразу.
1: Так, друзья, мелкие расходы. Давайте обсудим мелкие расходы. И что мы называем мелкими расходами? Это когда вот едешь и вдруг смотришь, магазин и парковка есть. Почти бесплатная, ну, у тебя там, может, и резидентская есть. И ты забегаешь, и вроде тебе нужно-то купить было хлебцы на ужин. А еще там до кучи идет и фрукты, овощи сейчас сезон. Вдруг авокадо увидел нормальный. Ну, в общем, все, понеслось, поехало. Я меньше 3000 не оставляю в магазине. Это вот самые мои маленькие расходы, мелкие. Алена Никитина с нами сегодня, финансовый консультант, чтобы разъяснить, почему нас это все-таки как бы провоцирует на расходы, вот эти все наши мысли. А потом мы еще и сильно расстраиваемся. Алена.
2: Рита, здравствуйте. Рада
1: Привет.
2: Слышать.
1: Да, mm-hmm. Не то слово. Вот почему вроде потратила на себя или на семейство все, а потом думаешь, ну что, я не обошлась без этого авокадо этого. От него ни уму, ни сердцу.
2: Ну, просто по статистике небольшие расходы составляют очень значительную часть бюджета. И когда человек начинает считать свои доходы и расходы, он обнаруживает, что эта сумма может доходить до 40%. Вот именно что-то ненужное. И, конечно, иногда это может расстраивать, сознательно или осознанно. Но я не думаю, что в этом что-то есть плохое, потому что мелочи в жизни, они тоже очень важны и нужны. Если у человека там действительно любовь к авокадо, не надо себе его запрещать, если бюджет позволяет. То есть здесь главное вывести из неосознанности в осознанность всю систему, скажем так, своего финансового планирования, доходов, расходов, и понять, я осознанно, не знаю, там 1 или 5% оставляю на авокадо, потому что они меня радуют, потому что я готова частично, может быть, не идеально, рационально тратить
1: свои
2: деньги.
1: Не самое, но вот сейчас пошли овощи, фрукты, и клубника, и черника, голубика,

0: шалости, даже нерациональные.
1: Так, хорошо, это мы учтем, раз финансовый консультант нам все-таки это не запрещает.
0: Однозначно, разрешаю, нужно.
1: Да, но если есть какой-то минимум доступный, или каждый человек сам рассчитывает. И вот тут еще кредитная карта. Насколько вот это действительно иногда тебе дает она чуть-чуть больше вот на безумие варианты. Я просто вспомнила, я в 2013 году по кредитке купила себе сумку самой элитной фирмы планеты. И раз началось несколько лет, по-моему, гасила кредит. Мне муж еще сказал, ты что, совсем с ума сошла? Ты как можешь такую фирму покупать на кредит? А я говорю, а что мне теперь, не покупать?
0: Ну, я из кредитов одобряю, если честно, только ипотеки. Уж извините, здесь я вас не поддержу.
1: Хорошо.
0: Но если не хватает денег на что-то, значит, надо просто подождать, подкопить, значит, вот пока еще не время. А кредитные карты, они дают нам возможность того, вернее, иллюзию того, что у нас возможностей больше. И здесь можно просто заиграться. Если это как бы не критично, если это так вот и осталось в прошлом, но вот сейчас есть люди, которые какие-то схемы придумывают, как лишние там подработать, бонусы, еще что-то. Я считаю, что все-таки это игры, которые потом рано или поздно, к сожалению, выстрелят не в самую хорошую сторону. Если человек изменит финансовую ситуацию, не знаю, заболеет, не дай бог, сразу все, мы уже приучены. А вот если человек не приучен, если он сам для себя сказал такой принцип, я вообще не беру кредитов. Да, он, может быть, более скромную жизнь в моменте ведет, но в долгосрочной перспективе оно ему намного больше финансовой такой безопасности, стабильности дает, и у него и психологически тоже совершенно другой, скажем так, уровень счастья, уровень устойчивости.
1: Ну, хорошо, что вы меня в очередной раз запретили пользоваться этой карточкой.
0: Буду запрещать.
1: Пожалуйста, зазваниваться, но видите, я уверена, но это было 2013 год, это было почти 100 лет миллиардов назад. Так что я себе это уже забыла, простила.
0: Ну, мы про будущее думаем.
1: Да, думаем.
0: То есть мы себе говорим, что сейчас у нас есть такая предрасположенность к кредитам и таким лишним тратам, поэтому думаем о будущем.
1: Большое спасибо нашей подруге Алене Никитиной, финансовому консультанту.

0: сразу.
1: Так, так, так. Сейчас один из самых основных вопросов, которые мы себе, возможно, задаем, как люди культурные, и когда общаемся. Погода, конечно. Что с погодой? И удивительным образом, вот сегодня я представляю Михаила Леуса, метеоролога, ведущего специалиста центра ФОБОС. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Маргарита.
1: Очень вас люблю, уважаю, ценю. Но вы знаете, ваши коллеги иногда такое, я даже не знаю, вот приличного слова, такую используют лексику, такое навертят, что мне даже, ну, я не знаю, мне не то чтобы стыдно слушать, но мне как-то очень неловко. А для чего? У вас есть там, я не буду фамилии называть, но там, знаете, тут просто какой-то, как будто они футбол комментируют.
2: Мне тоже и неловко, и стыдно, но что поделать. Вот,
1: Михаил, что у нас с погодой в ближайшие дни? Пугают похолоданием, потом потепление, в общем, какие-то у нас, ну, тайфунов не будет, и то хорошо.
2: Нет, в европейской части России не будет, хотя на Дальнем Востоке в этом сезоне их будет, скорее всего, довольно много. Но мы с вами будем говорить про европейскую часть нашей страны. Здесь подходящий к своему финалу май, он весь получился крайне таким рваным, неоднозначным в плане погоды. И заморозки в начале месяца были, и рекордная 30-градусная жара была, и все это несколько раз друг друга сменяло.
1: Ага.
2: И сейчас, после достаточно теплой волны, нас ждет похолодание, которое уже сегодня началось. И ближайшие 3-4 дня в столичном регионе будут холодными. Пик похолодания придется на четверг и пятницу. По ночам в эти дни в Москве всего лишь плюс 4, плюс 6 градусов, по области местами до плюс 2.
1: Uh-huh.
2: А в дневные часы 10-12 в четверг, 11-13 в пятницу. Это на 10 градусов смело можно говорить, что ниже, чем должно быть в эти дни по климатической норме. Ну и пройдут кратковременные дожди такого ливневого характера, северный ветер к этому всему добавится. В общем, погода в эти дни будет малокомфортной. И, ну, кому как нравится, кто-то говорит, что это сентябрь, кто-то говорит, что это середина апреля. То есть, в общем, явно не финальная майская погода.
1: Но...

0: в субботу заметим некие улучшения. Дождей станет меньше, ветер станет слабее. Днем уже плюс 13-15 градусов. Еще на градус другой теплее в воскресенье. Около 18-19 уже без осадков. Мы с такой погодой будем встречать первый день календарного лета. И вообще, по прогнозам, первые 4-5 дней лета в Москве не обойдутся без коротких летних дождей и комфортные 20-25 градусов.
1: Ну, прекрасно. И модники будут, и практичные люди, все довольны. Можно какую-то красивую куртку надевать с майкой и даже какие-то легкие летние сапоги или кроссовки. Спасибо вам огромное. Метеоролог, ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус был у нас в гостях.
2: Сразу.

0: «Маяк». Реклама.
1: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
0: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru. Телефон рекламной службы. 495-105-5244.
2: «31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. Премьера в театре Гоголя. «Поздняя любовь» по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на teatrgogolya.ru.
0: Маяк.

0: сразу.
1: Был небольшой прогноз погоды. Говорят, да, будет прохладно, но потом через недельку буквально все наладится. И погода, и, возможно, настроение. Но я себе поднимаю настроение очень хорошим треком. Он рвет танцполы планеты прямо сейчас. Песня называется «I'm moving to the sun» или «I'm going to the sun». Очень подозрительное имя у человека. Имаил. Имейл. Имейл Angel. Я не понимаю. Да, делаем имейл и шлем ангелу. Наверное, это как-то особо звучит, но звучит как ангелу имейл. I'm moving to the sun.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь два слова, но обратить на них внимание стоит, ведь количество ошибок зашкаливает. Оба слова – имена существительные, которые оканчиваются на «ия». Правильное ударение в них встречается крайне редко, а неправильное – постоянно. И вот первое слово и несколько примеров.
2: Давайте все-таки вернемся к советам. Это была минутка рефлексии про обучение.
3: Кино, высказывания, какие-то мысли, рефлексии и все остальное.
1: Рефлексия. Неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог. Рефлексия. Для запоминания предлагаю однокоренное существительное с непроблемным ударением. Рефлекс. Рефлекс. Рефлексия. Запомнить легко, и пора бы уже это сделать. Ну а мы переходим ко второму примеру. И здесь у нас очень много ошибок.
4: Смотрите, в гастрономии, особенно как бы такой культурной гастрономии, можно делать все.
5: Вот в чем заключается сегодня культурная политика Узбекистана, если мы говорим о гастрономии?
6: А вот гурме – это уже более узкий профиль, это специалист по еде, по гастрономии. Стало той отправительной точкой, после чего я заинтересовался и гастрономией, и, главное, готовкой. Но просто даже если мы отстранимся от гурмы и всяких мнений экспертов по гастрономии, ходить в ресторан каждый день может себе позволить не каждый.
1: Много раз мы услышали вариант «гастрономия», но это неправильно. Ударение в этом слове падает на третий слог – «гастрономия». И здесь тоже есть похожая шпаргалка – «гастроном», «гастрономия». Ударение ставим только на третий слог. А что будет, если усложнить наше слово и добавить к нему первую часть? Давайте послушаем гостей «Маяка». Они представят свою версию.
4: С вами однажды общались про нейрогастрономию, да, и говорили о том, что мозг, для мозга вот эти вот воспоминания теплого солнышка, свежего воздуха, хорошей компании, они всегда влияют на такую в положительную сторону.
7: Это тоже очень классный тренд, я не знаю, там, как он правильно будет называться, нейрогастрономия, либо что-то еще.
1: Нейрогастрономия. Опять та же ошибка. При добавлении еще одного корня ударение остается на месте. Должна быть нейрогастрономия. Итак, повторяем сегодняшние слова. Рефлекс, рефлексия. Еще, возможно, саморефлексия. Гастроном, гастрономия. Нейрогастрономия, ну или эногастрономия. Во всех этих словах ударение ставим на третий с конца слог. Перед «ия». И на этом я прощаюсь с вами. Но скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили места производства, хранения, запуска и управления беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсели и Рясное в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман, Светогорск и Пришиб Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих. Государство вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей продолжит улучшать условия для бизнеса, заявил Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным. Говоря о приватизационных сделках, президент отметил, что принцип срока давности не должен применяться к преступлениям против человечности. Во всех остальных случаях он необходим.
2: И что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что. Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще этот срок давности – такой институт, который призван защищать интересы государства и общества. Но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами государства и общества. Поэтому здесь нужно просто своевременно и должным образом отрегулировать эти вопросы. И постараюсь сделать так, чтобы все эти решения были приняты в самое ближайшее время.
0: Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Эту инициативу на встрече с президентом озвучил глава РСПП Александр Шохин. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей. Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом. Он продлится 3 дня. Визит начнется завтра. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, глава государства прибудет в Астану во второй половине дня в среду. В аэропорту его встретит президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. В четверг состоится церемония официальной встречи Владимира Путина во Дворце независимости. Пройдут переговоры в узком и расширенном составах. 28-29 мая, по словам Ушакова, Владимир Путин примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Астане.
3: Наш президент примет участие уже в работе 5-го Евразийского экономического форума. Тема форума «Евразес. Глобальные цифровые гонки. Ставка на искусственный интеллект». Это такое достаточно крупное экономическое мероприятие. Ожидается присутствие порядка 3000 человек, причем, как посчитали, с 45 где-то стран мира. Россия будет представлена многочисленной тоже российской делегацией, где-то около 400 человек. Тут и представители бизнеса, и деловых ассоциаций, и научно-экспертного общества, и так далее.
0: Говоря об участии Армении в мероприятиях по линии ЕАЭС, Ушаков заявил, что республику будет представлять вице-премьером Григорян. Глава армянского правительства Никол Пашинян в связи с предстоящими выборами в стране не приедет в Астану. Помощник президента России отметил, что Армения получает колоссальные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Интеграция Армении в Союз принесла республике много преимуществ. ВВП страны за время членства в объединении удвоился. Как напомнил Ушаков, Путин о планах Армении по вступлению в ЕС неоднократно говорил, что членство республики одновременно и в Евросоюзе, и в ЕС просто невозможно. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном исполнении решения о взыскании с бельгийского депозитария Еврокле убытков на 200 миллиардов евро. Напомню, в 2022 году Евросоюз, США и ряд других стран незаконно заморозили около 300 миллионов евро российских активов, около 180 миллиардов, хранится в бельгийском депозитарии Евроклея. В декабре прошлого года Банк России подал иск к Евроклея. В ЦБ заявили, что был причинен вред, так как регулятор не мог распоряжаться своими денежными средствами и ценными бумагами. Величина иска на 200 миллиардов евро складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды, пояснили в Центробанке. Рекордно жаркая погода установилась в ряде стран Европы. В Лондоне воздух прогрелся до 35 градусов, в Бельгии столбики термометров поднялись к отметке плюс 30. Предпоследний оранжевый уровень погодной опасности объявлен в 13 департаментах на западе Франции. Там температура превысила 36 градусов, а в ближайшие дни там ждут 40-градусную жару. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13, в Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой 13-15 градусов.
4: Сегодня во дворе дома, так смысл же мне говорить о того и не стать тебе более знакомой.

0: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
1: Добрый вечер.
0: У нас ежемесячный киноэфир.
1: Да, традиционный, как говорится.
0: Традиционный. А кем говорится?
1: Нами.
0: Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
1: Да?
0: Да. Сегодня мы для вас выбрали фильм Хлои Джао «Хамнет» или «Хамнет» или «Гамнет». Как ты говоришь?
1: «Хамнет».
0: «Хамнет». Ну, значит, «Хамнет».
1: Да.
0: Фильм Хлои Джао. Если вы знаете, она сняла, на мой взгляд, замечательный фильм «Земля кочевников» с Макдорманд в главной роли, за который выиграла, за который взяла и вроде бы Оскара, и еще Каннский кинофестиваль, кажется. Да, и вот она после того, как работала над фильмом о супергероях, «Вечный», да, ты посмотрел, называется?
1: Да.
0: Я его не смотрел, честно говоря. Она вернулась к жанру драмы. Я сначала на этот фильм как-то смотрел
1: с
0: предубеждением,
1: что
0: да.
1: Это типичный фестивальный фильм, созданный, чтобы Оскары получать.
0: Ну, просто после того, как Хлоя Джао поработала с Марвел, мне показалось, ну, тема Шекспир и так далее. Вот, а потом я посмотрел, и, честно говоря, ну...
1: Восхитился?
0: Даже обалдел. Я не читал этот роман, по которому снят этот фильм. Вот, и предложил Владу сделать эфир, посвященный какому-то свежему вообще кино. Потому что фильм 25-го года.
1: Да, вот на последнем «Оскаре» вручали ему, в том числе, да, главной героине за женскую роль. Потрясающе просто сыграла, мне кажется, Джесси Бакли. Большая часть этого фильма в
0: да.
1: ее игре кроется.
0: Так, ну,
1: еще одно предупреждение, что этот фильм, после того, как ты посмотрел, а я его посмотрел сильно раньше, чем ты, на несколько месяцев.
0: Ты вообще отличник.
1: Я не про это, что ты меня трижды спрашивал, смотрел ли я этот фильм.
0: Ну, ты, видимо, не давал мне конкретного ответа.
1: Да?
0: Да, ну, то есть невозможно добиться было, пришлось три раза переспрашивать. То есть ты не ответил мне в той степени, чтобы я действительно
1: понял,
0: усвоил.
1: Услышал.
0: Да.
1: Ага.
0: Понимаешь?
1: Хорошо. Ну, просто не про один другой фильм ты никогда не задавал вот так целенаправленно.
0: Ну, сначала спрашивал, смотрел ли ты до того, как я посмотрел. Потом я посмотрел, смотрел ли ты, спросил еще раз.
1: А почему ты спрашивал? Потому что тебе очень кино понравилось? Или потому что ты считал, что мне оно очень понравится?
0: Я считал, что тебе было бы интересно его посмотреть.
1: И ты не ошибся?
0: Не старье, а я тебе обычно старье какой-то совет, а тут что-то свежее. Да, давай сначала мы как-то расскажем про что фильм, потому что, очевидно, многие из наших... радиослушатели его не смотрели, а кто смотрел, можете, кстати говоря, писать 967-103-5533. Можешь как-то пересказать, что ли, основную идею фильма?
1: Давай. Это не прямое историческое высказывание. То есть есть роман Мэгги О'Фаррелл, который так и называется «Хамнет», про то, как если бы у Уильяма Шекспира с его женой были дети, и сын 11-летний умер бы.
0: Ну, а это так и было.
1: Вот.
0: У Шекспира был сын по имени Хамнет, который и умер.
1: Ну, в смысле, оно билетаризировано, я имею в виду в этом романе.
0: Мы мало что вообще знаем про
1: Шекспира. Потому что в моей любимой рубрике «Негативные отзывы на Кинопоиске» к этому факту много апеллируют, что это все постанова, грубо говоря. И было на самом деле не так. И вообще, Уильям Шекспир...
0: Люди думают, что их жизнь — это не постанова.
1: Уильям Шекспир, значит, аристократ. И вообще, что вы нам тут показываете? Такие, знаешь, эксперты, которые...
0: Шексперты.
1: Шексперты, да. Отличное слово. Так вот, умирает сын, и на этой точке развязывается глубинная драма, которую супруги переживают как будто поодиночке.
0: Да.
1: Он в Лондоне, занимаясь драматургией, ставя театральные постановки, работая с труппой. Она же, кроме переживания смерти сына от чумы, да, который умирает у нее на руках, она делает все, она такая около шаманка, около травница, и, значит, делала все, чтобы его вытащить, но не получилось.
0: Ага.
1: Она переживает, кроме смерти сына, еще и предательство, как ей кажется, со стороны мужа, который отдаляется, как ей кажется, уезжает в Лондон.
0: Наверняка у него там своя жизнь,
1: да,
0: любовница,
1: да, да, да,
0: роскошный
1: то
0: дом.
1: То есть они живут как бы на два дома, он в столице, она у себя в деревне, в которой родилась и выросла. И вот переживается, значит, несовпадение этого мужского и женского способа переживать трагедию.
0: Утрату,
1: да.
0: Угу.
1: Вот такой сюжет.
0: Так. А давай с того начнем. Мужской способ переживания утраты и женский способ, они прям разница?
1: В этом фильме?
0: Вообще.
1: Мне кажется, да. Я вообще вот пересматривал этот фильм для нашего сегодняшнего с тобой разговора, и я подумал о том, что это фильм во многом о мужском и женском способе проживать эту реальность. Не только утрату ребенка, например, но и вообще задачи, которые стоят перед нами. Сразу же можно Юнга вспомнить. Мне кажется, это очень юнгианский фильм про то, для чего существует женщина, если можно так говорить, и то, для чего существует мужчина. И
0: мало... Я бы даже сказал, женское.
1: Женское и мужское, да. И мало кто из мужчин, мне кажется, в отличие от женщин, способен пройти этот путь до конца. То есть женщина как будто...
0: Какой? Путь мужского?
1: Путь мужского, да.
0: Ты можешь описать хотя бы, о чем ты говоришь вообще? Женское, оно на что направлено?
1: На созидание, поддержание, не знаю, рождение.
0: Ага.
1: Вот если мы архетипически берем, ага, да, что в юнгианской терминологии, что в китайской, например, вот это ян, темное, влажное, то есть что-то, что в себе содержит мир, скажем так. Соответственно, инертное и темное, да, утробное.
0: Кстати, это прекрасно совершенно в фильме показано.
1: Да,
0: как через образ рожает, природы. Да. Через ее связь с природой вообще.
1: Да, и я тут недавно прочитал такую полуанекдотическую фразу, но мне кажется, она опытом, в том числе, создана в книге Джеймса Холлиса «Под тенью Сатурна» о мужских травмах и способах их преодоления. Он утверждает, что мужчины только год спустя хорошей, интенсивной терапии, в которой они способны довериться человеку напротив и работать над своим чувствилищем, скажем так, только через год работы доходит до того уровня открытости, который женщины с первой же встречи готовы предъявлять. То есть у мужчин вот этот доступ к чувственному, к внутреннему, как будто заблокирован. Мужчина — это про внешнее.
0: А ты насколько, как тебе кажется, ты насколько вот...
1: Подожди, я пока проясняю мужское и женское, что мы имеем в виду. Мужское, оно не на внутренности сосредоточено, а на окружающем мире, на преодолении, захвате, проникновении. Да, есть такие метафоры, что женское — это сеть, мужское — это копье. Понятное дело, что здесь и всякие фаллические символы можно подбирать. Ну, в общем, это про экспансию во внешний мир. Ты какой хотел вопрос?
0: Ну, мне интересно, как ты вообще себя ощущаешь? Вот тебе проще, насколько ты себя ощущаешь мужчиной или женщиной при вот контакте, и который требует открытости?
1: Ну, это меняется
0: больше
1: в жизни у меня. И ну, типа, в связи если... с моей работой, да, то, что я там работаю психологом,
0: то есть психотерапия, людьми... она помогает тебе внутренне женское раскачивать?
1: Да, что, да, ты про это? Да, я про это говорю.
0: То есть ты стал более открытым и так далее?
1: Да, более чувствительный, более понимающий. Ну и, собственно, это можно легко проверить. Каждый наш слушатель может это, посмотрев на свою жизнь и взаимодействие с одним полом и с другим полом. Например, у меня жена вчера приходит, она ходила на закрытие банного сезона, там было 31 женщина.
0: Что, бани больше не будет в России?
1: Ну, нет, в смысле, у них есть сообщество, и вот они заканчивают сезон весной и начинают, открывают осенью. Лето, время не для бани, а для дачи. Так вот, она говорит, ну, 30 женщин в одном помещении, что может быть страшнее? Это про, вот, про контакт. Да? Кто-то скажет 30 мужиков в одном помещении, что может быть страшнее. А кто-то скажет, мне и так интересно, и так здорово. То есть вот этот про способность выстраивать отношения с людьми.
0: Слушай, ну тогда получается, что мужчина, учась или осваивая женское свое начало, он как бы раскрывает сердце миру новому, и так далее, да? А женщина чему
1: учит? И он пытается, собственно, что-то порождать, чем и занят Шекспир в этом фильме. Что-то создавать. Потому что что бы сделал нормальный мужчина? Нормальный в кавычках, да, обычный. Понятное дело, что я сейчас анахронизмы буду лепить.
0: Если умирает ребенок?
1: И умирает ребенок, да, и ты никак не можешь помочь с этим горем, ты работаешь в столице, она осталась у себя в провинции, что он делает? Он будет пить, гулять, может быть, зарабатывать деньги, каким-то образом будет отстраняться, в общем, от этого глобального переживания. И, возможно, никогда не сможет с ним встретиться и прочувствовать то, чем живет она. А здесь же нам в этом фильме показывают, собственно, итоговая сцена. Это постановка первая Гамлета. На ней присутствует жена И она видит, что он чувствует так же глубоко, как и она. Более того, он заставляет весь зал плакать. То есть он способен мультиплицировать это страдание и тем самым изживать его из себя и из нее выводить. То есть вот эта вот магическая сила искусства, способная переводить повседневное в какое-то номинозное, в какое-то высокое, в тот регистр, в котором рождаются смыслы, вот этим, этого достиг Шекспир в этом фильме, что делает для нее его равным себе.
0: Блестяще.
1: Спасибо.
0: Блестяще. Так, то есть она чему... Что она узнает?
1: И он тем самым ее как бы приводит к вот этому мужскому, к пониманию того, что есть логос, что есть слово, есть образ, есть искусство. И она способна переживать это не только на уровне чувств, потери, горя, боли, но и на уровне вот этого всеобщего. Не знаю, это то, что мы испытываем, когда соединяемся с сердцами на стадионе, например, или в церкви.
0: Да, но ты знаешь, я вот то, что ты сказал, я на самом деле, вот исходя именно из этих мыслей, предложил сделать эфир, потому что мне кажется, это очень мощно, ну, сюжет так выстроен, да, что он приводит вот к этому, к этой встрече его горя и ее горя. И я просто вот о чем подумал. Ведь мы на самом деле даже в близких отношениях не явлены друг другу. То есть у жены какие-то проблемы, у мужа какие-то проблемы, у нее какие-то радости, у нее какие-то радости. И, в принципе, мы можем поделиться друг с другом, но...
1: Мы можем ли соединиться?
0: Можем ли, да, мы соединиться. Я даже так скажу. Когда у сына моего были проблемы в школе, да, переживал ли я за него? Да, переживал. Но я переживал не как моя жена. То есть она явленно переживала. А я просто как-то, ну, не так эмоционально, я как-то, у меня была вера в то, что все изменится, но она ждала. То есть, понимаешь, женщина ждет от мужчины женской же реакции на то или иное событие.
1: Поддержки, да, какой-то сердобольности.
0: Именно больше эмоциональности, я бы даже сказал, да, больше включенности внешней. Да, больше, а мужчина, он наоборот
1: Собирается, закрывается.
0: Ну, не то, что даже, да, он скорее аккумулируется, да, он мобилизуется для чего-то, потому что он понимает, что надо еще женщине помогать в данном случае, да. Если он не начинает там пить и как бы убегать от семейных в данном случае проблем. Да, я на этом примере объясню. И оказывается так.
1: Мы можем это, например, увидеть на примере фильма «Один дома». Что
0: да.
1: происходит, когда мальчика забывают дома.
0: Да.
1: Как ведет себя мать, как ведет себя отец.
0: Да, да, прекрасно. Ну и, короче говоря, что мы дальше имеем? А дальше мы имеем то, что женщина не может поверить словам мужчины.
1: Потому что для нее слова-то ничего не важны.
0: Да.
1: Ничего не значит.
0: А мужчина может обесценивать женское горе в данном случае, да, или женское переживание, потому что оно бездеятельно. И...
1: Как это говорят, слезами горю не поможешь.
0: Да, да. Тут две крайние вещи. То есть, как бы оба переживают одно и то же, но переживают по-разному и потому не могут поверить в реальность переживания другого человека. И вот что мне понравилось очень в Гамлете, что в этом фильме вот это то, что назвал сила искусства, она позволяет и с помощью иносказаний на самом деле другу дать вот это чувство существования какого-то переживания. То есть ты не веришь моим словам, да, или я не верю твоим чувствам, но, может быть, есть что-то третье, где и слова, и чувства смогли бы отразиться, понимаешь, как треугольник, грубо говоря.
1: Так работает, например, как это называется, арт-терапия, когда ребенку, который, понятное дело, не может глубоко анализировать, что с ним происходит, терапевт предлагает поиграть во что-нибудь.
0: Или
1: что-нибудь нарисовать, или слепить, да. И исходя из этого происходит диагностика через то, что у него происходит в виде образов
0: ну,
1: каких-то.
0: Ну да, как понять, что у ребенка происходит в школе, поиграй с ним в какую-то игру и назначь роли, и он поможет.
1: Это я новость вчера видел, что значит в России создается какой-то реестр рекомендуемых или разрешенных игрушек для детских садов. То есть видно, каких-то недружественных персонажей устранят, и, в общем, они периодически, готовя этот список, делятся, докладывают, что они одобрили. И вот одобрили, в том числе, динозавриков. Мне понравилась формулировка почему динозавриков стоит использовать в детском саду? Потому что с помощью этих игрушек дети могут отыгрывать какие-то ситуации, возникающие между ними. То есть нет-нет, а вот это вот...
0: Да, ты про то же самое говоришь. То есть вот...
1: Часть игры замечается.
0: Да. То есть по большому счету, что такое искусство? Творчество, да? Или то, что мы видим в этом фильме. И сам фильм является этим, да? Что, то есть творчество — это всегда форма игры. Если творчество начинает отвечать... А игра, она всегда бессмысленна. Смысл игры в игре. То есть,
1: и еще параллельно может родиться что-то благодаря игре.
0: Может родиться. А может не родиться, но как бы вот в принципе дети вообще-то, ну, обучаются многому через игру. Это вообще очень важный процесс, да, игры. И он в культуре заложен. Но как только у этой игры появляется конкретная цель, то есть если бы Шекспир, ну, в этом сюжете, да, стоя перед мыслью о самоубийстве, значит...
1: Рождая строки «быть
0: рождая
1: или не быть».
0: Рождая строки, да, известного монолога Гамлета, вдруг подумал бы: «Ах! С помощью пьесы я смогу сублимировать свою боль.
1: Свою боль. И жену еще
0: жену,
1: смогу убедить.
0: И смогу убедить жену, то ничего не будет работать». И тут интересный возникает вопрос, понимаешь? То есть как внутри семьи, а сегодня, мне кажется, мы вот так или иначе будем говорить о семейных проживаниях тех или иных проблем, как в рамках семьи создать условия, где вот этот третий, в данном случае в виде искусства или в виде игры, имел бы место не умышленное, а органичное, и через это можно было бы интегрировать
1: все что угодно.
0: Все что угодно, да. Это, мне кажется, это очень интересно, потому что большинство людей не пойдут к психотерапевту. Большинство людей не будут читать там Эрика Берна, Хёзингу, Юнга, это естественно, да. Большинство людей не будут вместе читать книжки. Да?
1: Или смотреть кино.
0: Или смотреть кино. Это правда так. Да? То есть, возможно ли в рамках как бы вот семьи создать некие условия, где мы могли бы контактировать друг с другом по-настоящему, а не только в рамках бытовых проблем или задач, да, которые перед нами ставят объективная реальность. Понимаешь, да, суть вопроса?
1: Да.
0: Это потому что на самом деле... На самом деле внутри каждой семьи есть огромная жизнь. То есть постоянно что-то происходит, постоянно там что-то у ребенка, у него на работе, у нее там на работе и так далее, да. А все это оказывается невоспринятым в большинстве своем другими членами семьи, особенно в те моменты, когда тебе хочется, чтобы это было воспринято.
1: Тут еще вопрос: а способен ли я вообще контактировать с другим человеком?
0: Да.
1: Да, потому что одно дело вместе что-то рождать через третье, как ты сказал. Но кроме этого всего, способен ли я вообще с чем-то контактировать? Должен ли я быть тем человеком, который уже готов к такому опыту? Потому что, ну, у них перед тем, как Шекспир уезжает в Лондон в последний раз, еще до того, как он написал «Гамлета», у них не получается диалог, потому что она его обвиняет, что тебя здесь не было, когда умирал наш сын. И я сделала все, что могла. Он говорит: да, ты сделала все, что могла. Она говорит: откуда тебе знать, тебя здесь не было? И этот диалог ходит по кругу, из него выйти невозможно.
0: То есть мы упираемся в то, что...
1: И он говорит: я уеду в Лондон, мне надо. Она говорит: конечно, уезжай. Куда ты поедешь? То есть вот происходит такое безумное повторение.
0: Да, понимаешь, то есть мы тут упираемся в очень интересную тему, которую поднимает Хлоя Джао, и, естественно, не она первая поднимает, и она, интересно, разрешается в фильме. Это вообще как поверить другому человеку в том, что он реален, в том, что то, что он чувствует, оно вообще реально. Ну, то есть как поверить? Вот
1: что,
0: приходит ребенок,
1: тоже страдает,
0: приходит,
1: да?
0: Ребенок из школы, говорит: меня обидел Ваня. Что ему обычно родители говорят?
1: Ничего страшного.
0: Ничего страшного. То есть вот как поверить, что то, что проживает твой ребенок, реально? Или там муж говорит: мне задерживают зарплату. Жена говорит: ну, увольняйся. Или вот сволочи. Или там, ну, завтра дадут. То есть любая... То есть в большинстве случаев мы даем реакцию, не отражающую изначальный импульс.
1: Ну, еще один вопрос. А как самому себе поверить, что то, что я переживаю... также реально.
0: Накидали вопросов. Может быть, у наших радиослушателей есть мысль на этот счет, а то, ну, ребят,
1: 967-103-5533, пишите.
0: 967-103-5533.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Реакция генсека ООН Антонио Гутерреша на удар ВСУ по колледжу в Старобельске показывает его политическую избирательность, заявил постпред России при Всемирной организации Василий Небензя. Россия рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с избранием нового генсека Всемирной организации, отметил Небензя. Он назвал реакцию на трагедию в Старобельске моральным крахом Запада. По словам дипломата, Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запселье и Рясное в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Кутузовка, Доброполье, Новониколаевка, Золотой Колодец, Кучеров-Яр, Белецкая, Васильевка, Донецкой Народной Республики, Ивановка, Водолажская и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 6 украинских беспилотников над Белгородской областью, Крымом и Азовским морем. Новость последних минут. Российские авиационные власти получили представление Министерства обороны, предполагающее особый режим для полетов гражданской авиации в пределах московской воздушной зоны, сообщила Росавиация. В ведомстве отметили, что ограничения для полетов гражданских судов не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы, а также полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации. Частный жилой дом частично обрушился в результате пожара и взрыва в Липецке на улице Баумана. Предварительно под завалами могут находиться люди, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, здание получило серьезные повреждения. Версия о том, что причиной ЧП могло стать падение беспилотника, не соответствует действительности, отметил губернатор Липецкой области. По данным прокуратуры, предварительной причиной пожара и обрушения частного дома в Липецке мог стать взрыв газа. Израильская армия расширяет операцию в Ливане, берет под контроль стратегические районы, заявил премьер-министр еврейского государства Бениамин Нетаньяху. По данным израильских СМИ, военнослужащие Цахал приступили к выполнению боевых заданий за пределами учрежденной на юге Ливана зоны безопасности с целью оттеснить отряды Хезболлы. В ливанском движении сегодня сообщили, что отразили атаку израильских сил на юге Ливана и подбили танк «Меркава». Дональд Трамп заявил, что завершил медицинское обследование, которое показало, что у него все отлично со здоровьем. Диспансеризацию глава Белого дома прошел в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Все президенты США должны появляться там раз в полгода. Трампу 79 лет. Ранее он неоднократно заявлял, что у него отличное состояние здоровья. В январе Трамп отмечал, что в третий раз сдал на отлично тест на когнитивные способности. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13. В Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью плюс 7-9, днем 13-15 градусов.
1: Спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции сегодня завершается программа матчей первого раунда. 18-летняя Алина Корнеева уверенно прошла Элизабету Качаретто 6-3, 6-3. 22-я сеянная Анна Калинская победила прошлогоднюю полуфиналистку Луиз Буассон 6-2, 6-2. В мужском турнире Даниил Медведев, посеянный шестым, сенсационно уступил Адаму Уолтону, который попал в основную сетку только благодаря специальному приглашению. Счет матча 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 в пользу 97-й ракетки мира из Австралии. Жара не сыграла роль, тяжко всем, но это нормально. Я знаю, почему я часто рано проигрываю на Ролан-Гаррос, но это будет звучать как оправдание. Поэтому оставлю это при себе, заявил Медведев, который уступил в первом раунде открытого чемпионата Франции уже в 7-й раз в карьере. Нападающий Артем Дзюба не перейдет в «Спартак», информирует инсайдер Иван Карпов. По его информации, красно-белые не рассматривают вариант с возвращением 37-летнего форварда. Ранее спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кохигао так прокомментировал ситуацию с Дзюбой. «Он огромный профессионал, проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем». Конец цитаты. «Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» о покупке нападающего Филиппе Аугусто в размере 18 миллионов евро. По информации турецких инсайдеров, 22-летний форвард уже договорился с «Зенитом». Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков официально признан самым дорогим футболистом российской премьер-лиги. Авторитетный портал «Трансфермаркт» провел масштабное обновление цен, по итогам которого 20-летний хавбек сборной России единолично возглавил трансферный рейтинг. О подробности у Андрея Кудряшова.
1: Авторитетный портал «Трансфермаркт» провел масштабное обновление цен, по итогам которого 20-летний хавбек сборной России единолично возглавил трансферный рейтинг РПЛ. Рыночная стоимость молодого таланта выросла до внушительных 28 миллионов евро. Такой взлет ценника полностью оправдан. В завершившемся сезоне премьер-лиги он совершил 23 голевых действия в 28 матчах, забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач. Еще два года полузащитник записал на свой счет в рамках Кубка страны. Батраков стал вторым бомбардиром лиги и абсолютно лучшим среди игроков своего амплуа. Своей яркой игрой молодой хавбек железнодорожников затмил прежних лидеров. Эдуард Спиртсян из Краснодара и Матвей Кисляк из ЦСКА теперь делят второе место с оценкой 25 миллионов евро. На четвертой строчке расположился самый дорогой представитель «Зенита» Луис Энрике, оцененный в 24 миллиона евро, и замыкает топ-5 его одноклубник бразилец Педро с ценником в 20 миллионов.
2: Возвращение Жозе Мауриньо на пост главного тренера «Реала» зависит от итога выборов, в ходе которого станет известен президент королевского клуба на новый срок. По информации издания «АС», Мауриньо уже согласовал контракт с «Реалом» на 2 года с возможностью пролонгации на сезон в случае победы в чемпионате Испании. Однако подписание соглашения отложено до проведения президентских выборов. А соперником Переса на предстоящих выборах президента «Реала» будет Энрике Рикельме. Новости хоккея. Хоккейный клуб «Югра» стал победителем чемпионата России. В 5-м матче финальной серии Всероссийской хоккейной лиги до 4 побед «Югра» дома в Ханты-Мансийске разгромила «Воскресенский химик» 4-0 и закрыла серию 4-1. И пока это все новости спорта.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Тут человек на берегу.
5: Мог ему кто-то смерти желать.
3: Дарья Урцуляк. Илья Малаков.
6: 2 патронов не хватает.
7: Получается, Даша выстрелила в отца.
3: Варвара Феофанова. Гела Мески.
8: Мы готовы нести ответственность за свои действия.
9: Кто стрелял?
10: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Я бы хотел озвучить те вопросы, на которые мы вышли в первой половине этого часа.
12: Давай.
11: Первый вопрос.
12: Давай.
11: Они на самом деле звучат очень странно. Как поверить? Первый вопрос. То, что я чувствую, реально.
12: Угу.
11: Второй вопрос. Как поверить в реальность переживаний окружающих меня,
12: угу,
11: хотя бы близких людей? Следующий вопрос. Как возможно разделить переживания, в данном случае горевание или общую даже радость, с другими людьми? Вот эти вопросы, которые мы подвесили, хотелось бы попробовать как-то размять их в будущем, я имею в виду сегодняшний наш эфир. Вот, а вы можете задавать свои вопросы, может быть, у вас есть мысли о том, как эти вопросы можно разрешить. 967-103-5533. Напомню, мы вообще сегодня обсуждаем фильм Хлои Джао «Хамнет» или «Гамнет». Мне как-то «Гамнет» проще, потому что мы говорим «Гамлет». Понятно, что тут, да, два слова созвучны. Но это как бы такое совпадение, казалось бы, на которое много кто обращал внимание, что mm-hmm. есть пьеса «Гамлет» и что сына Шекспира звали «Гамнет». Вот.
6: Давай чуть про сам фильм поговорим.
9: Ответы на вопросы. Ты вот попросил радиослушателей присылать какие-то их ответы. А может быть, какие-то мысли у вас появляются вдоль нашего разговора? Так, давай подробнее про фильм.
11: Давай поговорим про фильм, да.
9: Два часа плотнейшей картинки.
11: Да, как, ну, это может быть банально, но фильм очень красивый.
9: Очень красивый.
11: Насыщенный. И эмоционально, и образно, и
9: неспешно, а с другой стороны, очень динамично.
11: Очень динамично, психически динамично, я бы так сказал, да. То есть много крупных планов, очень природный такой фильм, очень телесный фильм.
9: Да.
11: Кстати, «Земля кочевников» тоже очень. Вообще, Хлоя Джао, вот это большая разница между таким, ну, грубо говоря, мужским взглядом и женским взглядом, да, то есть мужской взгляд, он более, вот как ты говорил, из логоса, да, то есть больше из мысли, из сюжета, из содержания,
9: действия,
11: так скажем,
9: диалоги,
11: да, действия.
9: Да?
11: А женский взгляд, он более чувственный, более материальный, телесный, понял,
9: ну,
11: да?
9: Ну, понятное дело,
11: говорю?
9: Мы можем найти и женщин-режиссеров, которые...
11: Про мужское и женское начало, да, понятное дело, что Хлоя Джао, ну, вот она может позволить себе вместить и мужское, и женское, судя по этому фильму. Вот. Значит, что еще и на что еще? Это, конечно, вот эта мощная вообще арка жены Шекспира. Я не помню, как она называлась в фильме. Имя героини. Вот. Но она, как ты сказала...
9: Агнес.
11: Она... А? Агнес. Агнес, да. А на самом деле жену Шекспира по-другому звали. Я, кстати, прочитал после этого фильма «Завещание Шекспира». Большой текст «Завещание Шекспира».
9: Читал.
11: Замечательный текст,
9: это
11: совершенно удивительный.
9: Реальный?
11: Реально, да, «Завещание Шекспира». Там на двух страницах про жену одна строка.
9: Ага.
11: Знаешь, что он завещал жене?
9: Что?
11: Вторую лучшую кровать и мебель к ней приставленную. Вот все, что... И как бы шекспироведы уже там 300 с лишним лет пытаются понять, что именно он имел в виду. Это акт любви, и, понимаешь, он же символически завещает.
9: Ну, это потому, что надо детям отдавать?
11: Ни
9: или...
11: деньги, ни дом, там, да, ни земли, ни имущество, а именно вот вторую лучшую кровать. Вот это ладно. Значит, так вот, вот эта история с этой Агнес, она же как бы, да, такая, как сказать, ворожея, можно сказать, да, она может читать судьбу человека по тому, как она нажимает, вот у нас есть такое место, возьмите там правую или левую руку, у нас есть большой палец и четыре с другой стороны. И вот тут вот есть у нас такая
9: косточка.
11: Вот кожица.
9: Кожица мягкая.
11: Да, она вот как бы нажимает в это место и читает судьбу человека. То есть она совершенно... У нее есть сокол. Она рожает одна в лесу, и после того, как она рожает, там огромная, как из-под бомбы, воронка появляется. То есть сама природа как бы рождает нечто.
9: Ну и она... точно так же рожает, как ее мать рожала и как ее бабушка рожала. То есть это такие потомственные ведуньи.
11: Да.
9: И все ее называют цыганка из леса или ведьма из леса, или дочь ведьмы из леса.
11: Да, да.
9: И так или иначе она связана постоянно с землей, она знает все травы, как работают, обучает этому своих дочерей, так же, как ее обучали. То есть она...
11: У нее вообще дом похож, вот когда уже дети подрастают, такое ощущение, что ты у хоббита в гостях. То есть очень много дерева, очень много трав, все время вот что-то, то ли кукол плетут, то ли, значит, что-то из трав делают. Вот это,
9: ну
11: очень
9: да, и она
11: земли,
9: либо на кухне, либо в огороде.
11: Либо
9: всегда
11: постоянно
9: появляется
11: в огороде, да. То есть это тоже важное начало женское, вот это природы, матери природы, потому что женщина может родить нечто, мужчина не может родить нечто живое. Мужчина как бы мертвородящее существо. То есть все, что мужчина может родить, оно все как бы по природе мертво.
9: Ну и, собственно, Шекспир нам так и показывает. Молодой парень, который преподает латынь, хотя не хочет этим заниматься, преподает ее мальчишкам, которым это не надо. Они...

0: она взаимна, и она очень страстна.
1: Она вопреки.
0: Она вопреки, да, никто не хочет давать свое благословение ни с одной стороны, ни с другой, но девушка уже беременна к тому моменту.
1: Слушай, я
0: и
1: сейчас...
0: дальше мы видим этого персонажа, значит, Агнес с ребенком постоянно занимается, с младенцем.
1: С тремя детьми.
0: Нет, сначала с, одни... с
1: да,
0: одним,
1: сначала с одним.
0: Я про начало говорю, когда он еще ищет себя, занимается ребенком,
1: он
0: что-то
1: пьет.
0: Делает по дому, а он пишет и пьет mm-hmm. на чердаке, а он уже как бы... Прошел сепарацию с отцом, потому что он пытался делать перчатки. Тот в очередной раз поднял на него руку, и случилась драка между ним и отцом. И он сказал: ты больше никогда не поднимешь на меня руку и не повысишь голос. Ты понял? Понял, говорит отец. Все, как бы символическое рождение в жизнь из отца произошло, но он еще никем не стал.
1: Uh-huh,
0: и получается uh-huh. такой,
1: да.
0: такой отрезок.
1: Ну,
0: называется...
1: это как в сказках.
0: Это как в сказках.
1: У царевича умирают родители, а ему нужно как-то стать царевичем, и проходится путь инициации.
0: И он прямо умирает буквально психически, да, у него ничего не пишется, он не знает, чем заниматься, кем быть, и опять же приходит жена и говорит: тебе надо ехать в Лондон.
1: Да,
0: ты здесь,
1: она создает.
0: Ты здесь
1: все.
0: В деревне загнешься.
1: Да, приносишь жертву.
0: И
1: свою.
0: Все ей говорят, куда ты его отпускаешь, что это такое, и
1: ну, да.
0: муж должен быть при доме. Да,
1: да.
0: А вот он рвется... На Бродвей, что называется, да,
1: да
0: как
1: да.
0: это потом в 20 веке происходит.
1: Я хочу одну вещь сказать про этот фильм, потому что, когда я его включил, довольно долго он подтверждал... То есть мне в нем не нравилось следующее. Да? У нас есть Шекспир как фигура как бы запредельного творца. Моцарт, Шекспир, там, понимаешь,
0: ну, да,
1: Данте. 400
0: лет он
1: ну,
0: вне
1: это,
0: конкуренции.
1: То есть, да, Шекспир
0: вверх
1: это,
0: пантеона.
1: Да, Шекспир это вот вышка. И нам показан Шекспир как обычный человек, как муж. Мы не, ну, обычный фильм про Шекспира чему посвящены? Его жизненному пути, или кто был Шекспир, или там, как он пробивался. То есть про Шекспира были фильмы. Этот фильм не про Шекспира. Этот фильм про его жену, она главная героиня. И изначально, когда вот я смотрел фильм, я думал, ну, это интересно смотреть про, мне про эту героиню, но как будто бы вот есть такой подход, что это Хлоя Джао, ну, то есть, если бы не было последней там четверти
0: это,
1: фильма,
0: вроде
1: было
0: как
1: ощущение...
0: Вроде как феминистское кино, да?
1: Выглядит, да, как, ну, грубо говоря, я не люблю это так говорить, это как феминистское кино, как бы, вот за любым большим творцом стоит женщина, вот труды женщины. Такой фильм можно снять про жену Достоевского, Толстого и так далее. Да?
0: Непонятно, почему не снимают.
1: Не знаю почему. Хлоя Джао надо написать, чтобы она сняла. Так вот, но последняя сцена, да вот эта ключевая, в театре «Глобус», куда проходит жена Шекспира, Агнес, совершенно как бы...
0: Первый раз на представлении
1: раз
0: своего
1: на
0: мужа.
1: Вообще в первый раз в театре. Она, конечно, все переворачивает. Потому что оказывается, что... Потому что создается уже впечатление, что это Шекспир действительно. То есть мы видим, что он хороший отец, он чувствующий мужчина, но он как бы мы не видим его страданий воочию. Он все время в Лондоне, а мы следим за тем, как Агнес проживает свое горе. И фактически Хлоя Джао разрушает вот эту это однобокое зрение, что вот женщина это да, а мужчина он значит вот он пользуется, высасывает и так далее, и все переворачивается. Вот
0: там еще есть хорошая произвело. Сцена, подтверждающая сейчас твои слова.
1: И причем извини, Влад, не просто переворачивающая, а дающая нечто, что она никогда бы не могла дать этому миру. Она может дать миру жизнь, она может дать миру любовь, импульс, рывок, но он как художник может все это, как ты сказал, экстраполировать или как бы расширить, расшарить угу. на все мироздание. И оказывается, что твоя сугубо личная трагедия, которую каждый переживает так, как будто бы то, что с ним происходит, оно ни с кем больше не происходило. Ведь так у всех у нас. То есть у всех происходят беды, и нам кажется, только моя беда реальна. А Шекспир делает это
0: в космическом масштабе.
1: В космическом масштабе, и все это становится целокупным. Вот это меня совершенно в этом фильме, как это сделано, меня это поразило. Это впечатляюще.
0: Еще и актер на роль Гамлета там подобран, похожий белокурый,
1: да,
0: на ее сына
1: такой,
0: Ангела.
1: И видно, что это такой актер, ну,
0: такой себе.
1: Такой себе, да. И на его фоне то, что проживает... призрак, которого реально Шекспир играл. Мы знаем, что Шекспир играл в «Глобусе»
0: отца.
1: Призрака, отца Гамлета, что, собственно, видимо, и сформировало фантазию вот романистки на основе книги, которой был снят этот фильм. Да.
0: Так, 967-103-5533, я вижу, что вы нам пишете. Спасибо за это. Пишите

0: еще. Мы, я думаю, следующий час с этого начнем, а может быть, сразу после перерыва начнем. Я просто сейчас не успею сказать то, что хотел сказать про сцену еще одну, которая вот усиливает финал.
1: Ты скажешь сейчас.
0: Нет, я скажу после короткой рекламы.
1: Да.
0: Вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь. Маяк.
3: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
2: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
3: 7 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Российского национального оркестра, одного из самых прославленных коллективов страны. Солистом станет известный пианист, победитель международных конкурсов Дмитрий Шишкин. В программе вечера первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и четвертая симфония Иоганнеса Брамса. За дирижерским пультом маэстро Николай Цинман. 6+.
4: Выживать одному тяжело. Вот в сложных условиях выжить одному трудно. Мы коллективистские в этом смысле существа, такие стадные немножко животные. И нам сложнее выжить одному. Но как только у нас появляются деньги, независимость, мы сразу начинаем отдаляться, потому что мы начинаем огораживать вот этот свой кусочек.
2: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Пойми себя, если сможешь.
0: Мы возвращаемся, и мы проговорили про великолепный финал этого фильма. Мы обсуждаем сегодня фильм «Хамлет», в котором не только мужчина Шекспир обретает целостность, но и его жена обретает целостность. Я хотел сказать про еще одну сцену, которая уже происходит тогда, когда сын Гамлет, сын Шекспира уже умер, и, значит, Шекспир при этом параллельно добивается большого успеха. Он строит самый большой дом в Стратфорде на Энде, по-моему, называется, деревня, в которой они жили. И дочери в восторге от того, что их отец успешный человек. Он приезжает на Рождество и дарит подарки, значит, старшей дочери, младшей дочери, жене привозит колье какое-то с рубином, и дочь говорит: никогда такого красивого рубина, такого большого и красивого рубина. Ну, то есть, опять же, он ведет себя как просто мужчина, да, с точки зрения своей женщины, что у нас тут сын умер, а ты мне колье даришь, дом, что, как будто откупиться пытаешься. Мне кажется, это тоже частый такой мужской способ справиться с невзгодами, сделать вид, что все в порядке, что успех, например, финансовый, может что-то компенсировать, вот такое внутреннее, связанное с вообще реальностью нашей семьи, да, не знаю, в отпуск свозить, да, машину купить, квартиру.
1: А с другой стороны, я вот смотрел, да, эту сцену тоже. А что бы мог сделать Шекспир?
0: В том-то и дело,
1: чтобы она поверила,
0: в том-то и дело,
1: что он тоже
0: мы даже не знаем, страдает. Что он вкладывает в это, да? Это просто подарки на Рождество.
1: Может быть, это просто подарки
0: Может
1: на
0: быть,
1: Рождество.
0: Это просто подарки на Рождество, и... а она воспринимает как откуп. Да, как откуп. И нам так показывает нарратив, что как будто, ну, она разозлена этим.
1: То есть, понимаешь, вот я почему вспомнил сегодня сцену, вот когда у сына была тяжелая история в школе, что моя жена переживала. Я никак не мог дать понять моей жене, что для меня то, что с ним происходит, важно. С моим сыном. Я не мог ей дать это понять. Ты понимаешь? То есть мы с женой разговариваем, я не откупаюсь, то есть я все время участвую и разговариваю с сыном и женой, но я не мог дать
0: но
1: понять
0: она
1: своей жене.
0: Она думает, что тебе все равно.
1: Да, и я никак не мог дать ей это чувство того, что мне не все равно.
0: И в каждом твоем возврате к нормальной внешней
1: да.
0: жизни, например, ты пошел на футбол или на работу, чувствуется отвержение.
1: Грубо говоря, да. То я тут одна, а вот ты хоть на работу ходишь. Ну, грубо говоря. То есть, и вот это удивительно. Вообще я вспоминаю, потому что это самое свежее такое, да? Но по большому счету любое... Потому что радость это как будто бы проще, знаешь. Вот мне радостно, и тогда тебе может быть радостно. Это тоже как будто радость проще разделять, что ли, да. Хотя, мне кажется, они мало чем отличаются. Мы тоже все радуемся по-разному. Но вот эта стена...
0: С другой стороны, знаешь, что еще есть? Что как будто если мужчина включится по-женски в переживание трагедии, то он перестанет быть мужчиной и перестанет быть опорой. И как тогда на него вообще опираться, да? На его мобилизацию, на то, что он продолжает, например, ходить на работу.
1: Ну, то есть мужчина начинает думать, как решить проблему, что можно сделать для решения. Ну, понимаешь, да? Mm-hmm. То есть он пытается воздействовать всеми возможными способами на эту реальность, и чтобы что-то сделать, да? Да, я помню, когда погиб мой одноклассник после 11 класса, и мы поехали на поминки, естественно, к нему домой, и вот был отец и мать, он был один ребенок в семье, вот, то есть мы экзамены сдали, ЕГЭ, уже был последний звонок, выпускной, последний звонок, и он разбился на мотоцикле, и вот мы были у них дома, и мать рыдала-рыдала, отец не рыдал, и я чувствовал, как она отвергает отца. Понимаешь?
0: Как будто ему все равно.
1: Как будто бы, да, то есть, как будто бы, ты знаешь, горе, если мы берем семейную динамику, требует двух, возможно, противоположных состояний проживания. То, что дает женщина, как проживание эмоциональное, и то, что может дать мужчина, как проживание овнешненное. И возможно, что если мужчина будет проживать как женщина,
0: то ничто не
1: то
0: проживется.
1: Либо взорвется и не проживется, либо она начнет проживать как мужчина. Угу. Но мы об этом поговорим уже в следующем часе.
0: Хороший извод.
1: 967-103-5533.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 21:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом. Он продлится 3 дня. Визит начнется завтра. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в четверг пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Россия и Казахстан планируют подписать различные документы. Будет обсуждаться увеличение транзита российской нефти через Казахстан. Энергетика станет одной из ключевых тем на переговорах, отметил Ушаков. В рамках визита Путина в Астану будут заключены соглашения об основных параметрах строительства АЭС в Казахстане и финансирование проекта.
2: Это строительство при участии Росатома первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита.
0: Ушаков отметил, что мероприятия государственного визита Владимира Путина в Казахстан совпадут по времени с заседанием Высшего Евразийского экономического совета саммита ЕАЭС в Астане. Подразделение группировки войск «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Минобороны России сообщили об освобождении населенных пунктов Запсиле и Рясное в Сумской области. Как заявили в военном ведомстве, российские войска каждый день продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. За сутки нанесено поражение живой силе техники 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Писарь и Волжанской ободы в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодец, Граново и Избицкая. Противник потерял до 195 военнослужащих. Реакция генсека ООН Антонио Гутерреша на удар ВСУ по колледжу в Старобельске показывает его политическую избирательность, заявил постпред России при Всемирной организации Василий Небензя. Россия рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с избранием нового генсека, отметил Небензя. Он назвал реакцию на трагедию в Старобельске моральным крахом Запада. По словам дипломата, Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы.
3: Западные капиталисты могут бесконечно говорить о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политическом мире дети давно были поделены на удобных и неудобных. И если дети страдают в какой-то стране помимо России, то это становится трагедией. Если же происходит в России, то это вовсе не трагедия. Это не двойные стандарты, это полный моральный провар.
0: Запад не заинтересован в регулировании конфликта на Украине. Русофобия затмевает здравый смысл, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. По словам дипломата, Швейцария, которая председательствует в ОБСЕ, сделала вид, что не видит кадры погибших при ударе ВСУ детей в Старобельске. Полянский сообщил, что швейцарское председательство ОБСЕ отклонило запрос России провести специальное заседание для обсуждения теракта ВСУ в Старобельске. Авиавласти России получили представление Министерства обороны о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны, сообщила Росавиация. Особый режим предусмотрен для полетов гражданских воздушных судов на высотах до 5100 метров в пределах центрально-европейской части России. Ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы, а также полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак. На встрече с Шохиным Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей.
4: Важная также тема инициативы по Институту уполномоченного по правам предпринимателей. собственно, инициатива сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано на беседе, больше общественно-государственного института. И в этой связи будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон. Ну и уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции, свою должность президента РСПП. А вот это такая важная для предпринимательского сообщества новость на сегодняшний день.
0: Сегодня глава РСПП представил президенту предложение по реформе системы защиты прав предпринимателей. Путин заявил, что государство вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей продолжит улучшать условия для бизнеса. Новая волна потепления придет в Москву не раньше июня, но аномальной жары ждать не стоит, сообщила ведущий специалист «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, эта неделя в столичном регионе будет холодной, температура воздуха опустится на 6 градусов ниже климатической нормы. Погода будет похожа на конец апреля. В начале июня, по прогнозам Поздняковой, ситуация улучшится. Только в первые пятидневки июня температурный фон в столичном регионе вернется к норме. В дневные часы будет до 20-23 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13. В Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой. Днем 13-15 градусов.

0: если сможешь.
1: Мы возвращаемся с вами, Артем Новиченков, Дорогие мои, мы возвращаемся с вами, Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и сегодня мы в рамках нашего ежемесячного киноэфира... Как я ужасно скучно звучу. Все мне интересно. Как-то надо...
2: Ну, ты по фактам пока просто раскидываешь. Да. Ну, правда ежемесячный, правда киноэфир.
1: Правда, да.
2: Правда, Артем Новиченков.
1: Мне интересно. Ну, ладно. Мы сегодня обсуждаем кино «Хлои Джао Гамлет». Возможно, вы его не смотрели. Это не страшно.
2: Абсолютно.
1: Потому что мы говорим о вещах, как мне кажется, многим понятно. Понятных. Вот. И сейчас Влад почитает комментарии, а вы можете писать еще, делиться вашими мыслями, чувствами. 967-103-5533.
2: Да, я хочу начать с одной отрицательной рецензии на сайте Кинопоиск.
1: А, ты не комментарий еще почитаешь?
2: Да, да, отрицательную рецензию. Просто комментарии нас поведут дальше в нашем размышлении том, о чем этот фильм, по-нашему. Тут всего 5 негативных рецензий, 13% от общего числа.
1: То есть много людей посмотрело, то есть...
2: Ну, ты знаешь, немало, потому что я вот, например, смотрел, понятное дело, ВКонтакте, и там выложен, он был перезалит, видимо, и 3 месяца назад он был выложен, там 130 тысяч просмотров было под этим фильмом. И это только один из тех, что там представлены. Так вот.
1: В США ты бы уже присел, конечно, за эту информацию, сказанную в прямом эфире.
2: В Хамлете все слишком идеально, слишком чисто. Слишком красиво. Будто фотосессия для глянцевого журнала. Интерьеры, как с картинки сельских хостелов. Костюмы, будто только из тематического ателье. Улицы почти без грязи. А мы-то
1: там улицы ужасно грязные.
2: Это правда. А мы-то говорим про времена, когда чума ходит по городам. Нет понятных современникам водопровода и канализации. А детская смертность – обычное дело. Но в фильме этого нет. Все отполировано до блеска. И от этого фальшиво. Фальшивкой выглядит и попытка наложить современную чувствительность на прошлое. Потеря ребенка – безусловная трагедия, но тогда детская смертность была нормой эпохи, люди хоронили детей часто. Да и средний срок жизни был иным, что формировало совсем иную структуру субъектности. Фильм этого не отражает. А еще это спекуляция на имени Шекспира. Нарратив строится на предполагаемом, а не на доказанном. Связь между смертью сына и созданием Гамлета подается как факт, хотя это только гипотеза. Это домысел, но имя Шекспира тут выступает гарантом подлинности, что лишь усиливает ощущение искусственности происходящего. Ну и так далее, и так далее, и так
1: далее. Язык хорошо подвешен, надо сказать.
2: И видно, что очень умный человек пишет, да. Который говорит: «Не верю». И это нас подводит к еще одной интересной теме. Теме историцизма, теме подлинности. И существует ли вообще подлинность в искусстве? Да, вот у нас был с тобой разговор в четверг с современным художником. И очень часто к искусству... применяют противоположные критерии. Либо, значит, это все выдумка, либо это все слишком настоящее. Да, и тогда, не знаю, какие-нибудь документальные фильмы. А потом еще спорят, правильно ли они сняли, этично ли было вот так документальный фильм снимать. И мне кажется, это вообще все не важно. Особенно, когда речь идет о художественном фильме. Хотя почему-то людям очень важно, какого цвета кожа у героев, играющих каких-то исторических личностей. Но я подумал, что если, например, в Германии устроить рождественскую ярмарку с, значит, явлением вот это Рождества и Христа, и там будет, значит, семитский Иосиф с семитской Марией, молодыми несовершеннолетними людьми, и у них будет семитский младенец, многие тоже возмутятся. Да, потому что тот факт, что и Христос является евреем, для многих является чуть ли не оскорблением. Ну и много-много такого. Да. Про Пушкина снять, что он тоже темненький, например. И многие скажут: ну подождите, мы видели портрет на юбилейном рубле. Ваши комментарии.
1: Это, кстати говоря, соотносится, эта тема, тема подлинности, с той темой, что мы подняли в прошлом часе. Подлинности проживания определенных чувств. То есть вообще то искусство занятным инструментом является. Потому что искусство как таковое предлагает нам не реальность, а фантазию.
2: Более того, эта фантазия конгруентна нам, смотрящим сейчас.
1: Поясни слово «конгруентно».
2: Ну, как-то соответствует. Потому что если нам показать реальный средневековый город, как там они жили и умирали, то получается фильм Алексея Германа «Трудно быть богом», на который все плюются, что это смотреть невозможно, потому что там грязь, гной, слизь и кошек убивают.
1: Это правда, это правда. Да, то есть искусство, я говорил, вполне интересный инструмент. С одной стороны, нереальность, а с другой стороны, может сказать о реальности куда больше, чем она таковой видится. Как ты
2: даже на уровне
1: приводил...
2: мультиков.
1: Да.
2: Какой-нибудь Хаяо Миядзаки может сказать гораздо больше, чем любые документированные факты.
1: Вчера, кстати, с сыном посмотрел несколько мультфильмов авторских Швангмайера. Посмотрели, наверное, ты знаешь чешского этого мультипликатора, который из подручных средств делал мультфильмы. И посмотрел я «Дюдок де Вита» мультфильмы. Это совершенно поразительно. Я всем очень советую. И еще Бейкер, такой, кажется, английский режиссер. Я... У себя в телеграм-канале хочу выложить эти мультфильмы. Они все не больше 15 минут. Потому что мы обычно знаем Нарштейна, мы знаем
2: Бардина,
1: мы знаем Хаяо Миядзаки, ну, если говорить об авторских мультфильмах, да. А оказывается, мир мультипликации невероятно богат, невероятно интересен. Вот. Может быть, мы как-нибудь...
2: Наш, по-моему, на Оскар претендовал в этом году.
1: Бронзон, да. Мы не можем жить без космоса, помнишь, его мультфильм?
2: Его же,
1: тоже,
2: да.
1: То есть, и в целом, ну, мы еще знаем, что сейчас выходит, потому что это как-то в инфополе попадает, но совершенно выдающиеся мультипликационные работы там 70-х, 80-х, даже 90-х годов.
2: Заграничные,
1: да. Без слов. Все эти работы, что мы сейчас с ним смотрели, они бессловесные. То есть они как музыка. Совершенно поразительно. Я просто предлагаю как-нибудь нам с тобой сделать эфир, посвященный вообще вот авторской мультипликации.
2: Тоже без слов.
1: Ну, вот это минус нашей с тобой работы.
2: Это правда, да. Что у нас только один медиум здесь.
1: Да. Подписывайтесь на наши с Владом телеграм-каналы. Мой называется «Говорящий тростник», Влад называется «Будь сложнее». Вот, мультики выложу. Так.
2: Да. Михаил пишет. Здравствуйте. При обсуждении проживания как мужское или как женское, хотелось бы узнать ваше мнение. Не происходит ли зов и сама интеграция противоположного полюса у человека в основном как раз в процессе прохождения кризиса середины жизни? Я не уверен насчет кризиса середины жизни, конкретно этого кризиса, но мне кажется, что да, действительно, кризис является точкой пересборки всегда. И вот этот зов и интеграция противоположного полюса, женского или мужского, у кого чего не достает, а может нам быть более доступным, чем в моменты, когда мы чувствуем себя плоть от плоти этого мира и на коне.
1: Тут еще парадокс в том, что мы еще до этого зова бессознательно выбираем людей и в друзья, и в партнеры, которые смогут этот зов обострить, смогут его даже вызвать.
2: Они,
1: да,
2: нас привлекают.
1: То есть горизонт конфликта.
2: Тем, что у нас нету.
1: Да, горизонт конфликта, который заложен в любые отношения, он как бы уже наперед прописан, и это именно те люди, которых ты полюбляешь в какой-то степени, да, чтобы вместе...
2: Или ненавидишь, что в каком-то смысле то же самое.
1: Да, да.
2: Потому что это про крепость связи, да. А не про эмоции, которые мы проживаем.
1: Ну, эмоция,
2: я имею
1: она...
2: в виду плюс или минус эмоции.
1: Да, я понял, да. Но при этом эта связь обязательно эмоциональна, потому что ты через эмоцию воочию можешь наблюдать тот внутренний твой конфликт или кризис.
2: И самая большая сложность — это именно удержаться в этих отношениях и преобразовать их, как показано замечательно в этом фильме, который мы сегодня обсуждаем, а не разбежаться, например. Еще одна такая сцена показательная в этом фильме, когда все-таки Агнес, жена Шекспира, приезжает в Лондон на постановку «Гамлета», заходит в комнату, в которой живет ее муж, очень успешный драматург, гремит слава по всей Британии, он уже купил это рубиновое колье, он уже купил этот огромный дом, построил, а там абсолютно аскетический чердак, одна комната, в которой он живет, пишет, переживает, гримируется, готовится к игре своей, и ее брат, главной героини, спрашивает, это что, здесь живет самый богатый человек Стрэтфорда на Энде?
1: На Эйвоне,
2: да. Как это возможно, да? Потому что думали, что он кутит там, что он весь в шелках, в жемчугах. То есть это еще одна такая дополнительная черта к разрушению образа мужа, который был у главной героини.
1: То есть, видишь, это важная деталь, потому что вот эта основа веры в реальность другого человека предполагает отказ от своих фантазий о нем. Это очень сложно. Потому что мы в целом с другими людьми взаимодействуем через наши фантазии о них. Как отказаться от собственных фантазий о другом человеке, чтобы осмелиться вот девственным взглядом да, поверить во все и взглянуть на него. Это, мне кажется, в этом заключается какая-то мудрость. Вот ты знаешь, когда мне рассказывают какие-то истории про священников, да, которых называют святыми, вот так в народе, да, люди, которые к ним приходят, они сразу чувствуют себя увиденными, потому что как будто бы вот этого святого отца, или это может быть гуру, это может быть просто зрелый человек, да, неважно, в какой сан он облачен или не облачен, что люди начинают чувствовать себя увиденными.
2: Это похоже на главного героя фильма Павла Лунгина «Остров», который мы обсуждали? Когда вот он к каждому обращается, и его слова доходят.
1: Может быть, да, может быть, наверное. Но вот это чувство, удивительное чувство, что тебя воспринимают таким, какой ты есть... Это такое.
2: Мне кажется, это одно из самых вообще целительных, да, состояний. Абсолютно. И именно за ним, например, приходят в психотерапию, да, а не за умом, не за приемчиками.
1: То есть свобода от проекции чужих. Да,
2: да, что я могу просто побыть рядом с другим собой, без осуждения.
1: Безоценочно.
2: Безоценочно, да.
1: Вот, и разрушается ее образ мужа в этот момент, и она приходит уже
2: ну
1: в
2: да,
1: тебя.
2: Она-то его знает как человек из столицы, который покупает дорогие подарки, который ставит популярные пьесы, что мы там сразу себе придумываем, да все что угодно, да, на любого из современных звезд, я думаю, кучу проекций у людей, которые видят только, не знаю, «Светскую хронику»,
1: и
2: что
1: опять,
2: они переживают
1: и опять,
2: там.
1: Понимаешь, даже если бы он приехал и рассказал ей, как он там живет,
2: это бы тоже не было бы искренне воспринято.
1: Да, это, понимаешь, мы тут с тобой разговариваем о такой вещи, что даже самые близкие нам люди обычно и не видят нас, а мы не видим их. Вот эта стена, совершенно непроницаемая нашей внутренней жизни. Мне постоянно образ вот моих отношений с сыном приходит на ум, и мои как бы отношения детские с миром взрослых, когда я был ребенком, совершенно невозможно понять, что именно проживает и чувствует ребенок. То есть, каким бы ты ни был участливым родителем,
2: ну, если себя даже вспоминать в детстве, мы были, ну, я не знаю, как ты, но у меня было ощущение, что я непроницаем, что у меня какая-то своя внутренняя жизнь, мои игры, и, да, конечно, приятно
1: да.
2: проводить время с родителями, но
1: да.
2: внутрь никогда не проникнуть,
1: а тут
2: ты
1: еще
2: не расскажешь.
1: Парадокс в том, что, с одной стороны, ты хочешь, чтобы родители знали, во что ты играешь, а с другой стороны, ты хочешь, чтобы это было только твое. Потому
2: это
1: что
2: правда.
1: Это твой мир. И вот этот парадокс. И то же самое с подростками. Подростки играют в видеоигры. И им бы хотелось, чтобы родители не просто как-то вот со стороны оценивали это или говорили об этом, а чтобы они включились. Но если они включатся, то тогда это уже не будет целиком твоим.
2: Но это, кстати, у нас чаще получается с друзьями. Вот разделять
1: да.
2: то, что мы любим, разделять в том
1: потому
2: числе и страдания.
1: Потому,
2: да,
1: что,
2: потому что горизонтали. А вот это... Интересно, что у супругов часто этой горизонтали нету.
1: Да.
2: Есть вот эта детско-родительская динамика.
1: Да.
2: Да.
1: Именно так.
2: Когда
1: именно...
2: кто-то одному ребенок,
1: то, что
2: кто-то другому родители.
1: Еще в итоге. Секреты, а в конце концов, может быть, и предательство из этих секретов. То есть, вот это.
2: То есть там сложный баланс власти и любви. И
1: ага.
2: там, где есть какая-то власть, да, там же есть и угнетенность.
1: А власть порождена борьбой за ресурсы. Время, внимание, деньги, все что угодно, все, что может называться ресурсами. Вот, то есть, как только мне есть что с тобой делить, а когда появляется ребенок, то вот это общее поле, оно еще сильнее связано, да, через нечто третье, что вы как бы должны договариваться о свободном времени, вы начинаете думать о ресурсах по-другому, о собственном свободном времени. Понимаешь,
2: тогда, смотри, я сейчас скажу такую довольно крамольную мысль, что главная героиня, которая переживает утрату своего ребенка, она начинает шантажировать своего мужа, не в силах справиться с собственной болью потери, она обвиняет его в том, что он недостаточно сильно чувствует. И пока он ей не показывает, ну, хотя он не ей показывает, пока он не делает что-то настолько чистое, что на что даже она не способна его увидеть
1: да,
2: в этом.
1: Да, суть еще в том, что если бы он сказал, приходи ко мне на спектакль, и ты увидишь, как я чувствую, она бы не поверила. Это как женщина говорит, жена говорит мужу, мне хочется, чтобы ты меня пригласил на свидание. Мужчина приглашает на свидание, говорит, ну, конечно, ты меня пригласил на свидание, потому что я попросила. То есть нужно так, чтобы мужчина это сделал так, чтобы она поверила, но так как она, он уже знает, чего она хочет, она ему не верит, потому что не верит, что это его инициатива. И вот тут по сценарию так все выстроилось, что он это делает вне зависимости от того, увидит она это или нет, и поэтому она готова увидеть это все в истинном свете.
2: И это, с одной стороны, парадоксально, с другой стороны, очень точно. Вот эта реализация мужчины через уход, через способность быть одиночкой, да, и, соответственно, реализация женщины через то, что она может находить себе круги поддержки, казалось бы, нам надо быть рядом с женой, нам надо ее поддерживать, да, в ее горе, но вот это, что у меня есть свой путь, реализации того, ради чего я здесь, и если он не будет пройден, тогда все это зря. Это же очень такая мужская позиция.
1: Это правда, да, тоже овнешненная.
2: То есть понятно, что не все мы Шекспиры и не все мы способны на подобное чувствование, но, например, не знаю, вот потеряли ребенка, и женщина вот таким образом себя чувствует, что она одна, брошенная, преданная, и, например, она может вдруг увидеть, как муж общается со вторым ребенком, и через это понять, как много он потерял. Да, или, не знаю, подсмотреть его слезы во время просмотра какого-то видео с их ребенком.
1: Понимаешь, то есть, по большому счету, вот ты сказал, что она тоже проходит некую вот процесс изменения, трансформации. А что за процесс? Это дозволение другой реальности быть, это взрослость.
2: Да, что то этот есть... мир включает в себя и это тоже.
1: Да, вот это взрослость. Взрослость – это понимание того, что чувства, слова и поступки других людей никак не связаны с моей реальностью. То есть моя реальность, она во мне, а как кто живет, это их дело. То есть позволить мужу писать пьесы и никак не... То есть, понимаешь, она же связывала... То есть ей хотелось бы, чтобы муж как бы приобщался к ее психическому. А зачем? Если ее горе – это ее горе. То есть мне нужно, чтобы ты как-то чувствовал. Вот это, да, детская такая позиция.
2: Мы часто хотим через других отыграть себя. 967-103-5533. Пишите, если у вас что-то рождается.
3: Пойми себя, если сможешь. Сказки – это зеркало культуры. Мы узнаем, что пугает, что вдохновляет и чему учат людей в разных странах. Анна Пак, культуролог, преподаватель.
4: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиабомб и 255 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсилье и Рясное в Сумской области. Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированием 2 украинских бригад в районах населенных пунктов Орехов, Балабина, Малокатериновка и Марьевка Запорожской области уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ. Взрыв прогремел в Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Николаеве, Сумах, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Переговоров с Украиной нет. Россия представила Киеву свои условия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он также отметил, что украинское урегулирование не находится в списке приоритетов США. Американская администрация занята сейчас другими вопросами. При этом Василий Небензя заявил, что Дональд Трамп хочет завершить конфликт на Украине, но нужно решение коренных причин. Планы Армении по вступлению в Евросоюз обсудят лидеры стран-членов Евразийского экономического союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге в преддверии государственного визита Владимира Путина в Казахстан и участия в мероприятиях ЕАЭС. По словам Ушакова, решения Армении по ЕАЭС вызывают озабоченность у стран Союза. Он напомнил, что Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что членство Армении одновременно и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе невозможно. Помощник президента России также отметил, что Армения получает колоссальные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Как напоминает ТАСС, Армения под руководством премьера Никола Пашиняна всерьез рассматривает возможности перехода к интеграции с Евросоюзом. Как отмечал Владимир Путин, такой шаг автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе. Авиационные власти России получили представление Министерства обороны о введении особого режима для полетов гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны, сообщила Росавиация. Особый режим предусмотрен для полетов на высотах до 5100 метров в пределах центрально-европейской части России. Ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы, а также полеты для оказания медицинской помощи и эвакуации, подчеркнул в Росавиации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13, в Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой, днем 13-15 градусов.
1: Спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Константин Тюкавин не полетел в составе сборной России в Каир на товарищеский матч с Египтом, который состоится 28 мая. Об этом сообщает Спортэкспресс. Вместе с тем отмечается, что тренерский штаб национальной команды планирует задействовать нападающего «Динамо» в двух других ближайших товарищеских матчах с Буркина-Фасо 5 июня и Тринидадом и Тобаго 9 июня. Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской футбольной премьер-лиги после очередного обновления авторитетного портала «Трансфермаркт». А теперь 20-летний футболист сборной России оценивается в 28 миллионов евро. Его стоимость выросла на 3 миллиона. Второе и третье места делят Матвей Кисляк и Эдуард Спирцян по 25 миллионов евро. Луис Энрике оценивается в 24 миллиона, Педро в 20 миллионов. Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил о том, что красно-белым необходимо усиление состава. Если команда хочет бороться за чемпионство, то, безусловно, нужно усиливаться. И, конечно, мы будем это делать, подчеркнул Некрасов. Вадим Евсеев остается на посту главного тренера махачкалинского «Динамо», которая под руководством тренера сохранила прописку в российской премьер-лиге на предстоящий сезон, победив по сумме двух стыковых матчей «Урал» 3-0. «Мы сделали правильный выбор, все его качества вылились в ту игру, которую мы видим. Команда стала чуть по-другому играть, некоторые ребята раскрылись с новой стороны», отметил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Новый главный тренер Манчестер Сити Энцо Мореско подписал контракт с клубом на 3 года, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, и отмечает, что Мореско будет полностью вовлечен в трансферную стратегию Ман-Сити. Даниил Медведев сенсационно покинул Ролан-Гарос уже в первом раунде, уступив 97-й ракетке мира Адаму Уолтону. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
3: Первая ракетка России проиграла австралийцу в 5 сетах 2-6, 6-1, 1-6, 6-1, 4-6. И для Даниила Медведева это уже 7-й вылет на старте главного грунтового турнира сезона в карьере. А после матчевой пресс-конференции теннисист честно признался, что не смог показать свой лучший теннис и поднять уровень игры в решающие моменты. При этом Даниил наотрез отказался искать себе оправдание. Цитирую. «Я знаю, почему каждый раз плохо играю на Ролан-Гарос, но если скажу, это будет выглядеть как оправдание, поэтому лучше промолчу», — заявил Медведев. Он подчеркнул, что никогда не думал пропускать турниры большого шлема без травм, но теперь может пересмотреть свой график и начать заявляться на небольшие турниры прямо перед мейджорами, чтобы лучше адаптироваться. Россиянин также пожаловался на внешние факторы, которые он, в отличие от других топ-игроков, не может контролировать в своей игре. По его словам, на грунте его теннис слишком сильно зависит от корта и качества мячей, а также времени начала матча. Медведев с юмором отметил, что хуже выступает, когда приходится вставать в 6:50 утра, и добавил, если мяч не летит с нужной силой, у него нет ресурсов заставить его это сделать. В то время как условному Янику Синнеру на такие условия абсолютно все равно.
2: Новости хоккея. Югра стала победителем чемпионата России. В 5-м матче финальной серии Всероссийской хоккейной лиги до 4 побед Югра дома в Ханты-Мансийске разгромила воскресенский «Химик» 4-0 и закрыла серию 4-1. Евгений Малкин подписал новый контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинс». Срок соглашения контракта составляет 1 год. Зарплата $5.5 миллионов. И пока это все новости спорта.
4: Если сможешь.
5: Мы возвращаемся. Джордж нам пишет. По крайней мере, в прошлом часе писал. Возможно, что-то изменилось у него. Вы обсуждаете узкую тему. Фильм, который мало кто смотрел. Я нет. Вы пишите, я не смотрел.
6: Откуда вы знаете, насколько тема узка?
5: Подключайте к фильму некоторые вопросы, типа, какие различия в переживании реальности женщин и мужчин. Но это тоже как-то связываете с фильмом, что, конечно, логично. Но как тогда включиться в дискуссию? Слушаю, вот, думаю, пока. Джордж послушал нас 12 минут и написал. Как понять реальность своих переживаний? Понимается волна эмоций и желание действовать, которые ни с чем другим не связаны. Оно реально. Понять реальность переживаний других, переключить их переживания в свои. То есть как бы считать человека, да, и не бояться ошибиться. Если ошибешься, ничего страшного. Думай, что человек искренен по умолчанию, позволь ему думать, что он манипулирует тобой.
7: Я не очень понял, честно говоря, последнюю часть сообщения.
5: А мне кажется, и первое не очень
7: понятно.
5: Да,
7: и вот переключить их переживания в свои. Знаете, я, может быть, парадоксальную вещь скажу, Джордж, да и вообще ко всем радиослушателям обращаюсь. Мне кажется, что то, что мы называем под понять человека, оно невозможно. То есть я не смогу понять то, что чувствует Влад, если Влад мне будет вот сидеть и рассказывать то, что он чувствует.
5: И то не факт.
7: Я могу... Вот человек приходит, да, и ты просто можешь побыть как бы рядом, как вам сказать, не пытаться понять человека, а просто дозволить быть тому, что есть, возможно, единственная степень вообще какого бы то ни было понимания возможно. То есть вообще вот просто, понимаешь, о чем я говорю, да? То есть вот к тебе человек приходит и говорит, у меня вот такая беда. Можно начать как-то там терапевтировать его или еще там пытаться понять, или как предлагает Джордж, переключить его переживания в собственный регистр, да, там как-то через себя это пропустить. А что, если оно просто случается, и ты вот говоришь, да, это так себе, это просто случилось, и вот я как бы дозволяю твоей реальности просто быть.
5: Да, и то, что у тебя случилась беда, это не значит, что с этим надо что-то делать.
7: Да, да, да. То есть и мне кажется, что ничего не делать, а просто позволить миру быть, это, возможно, самая максимальная близость к реальности.
5: И самое сложное.
7: И самое сложное. Вот.
5: Остановиться, задать себе вопрос к своему вот этому желанию что-то с этим делать. Или что надо обязательно понимать. Мне кажется, само это желание, что, ну, желание понимать другого уже закрывает во многом возможность этого самого понимания.
7: Да. Потому что я вот могу про себя сказать, что когда я, если я начну задавать себе вопрос, понимаю ли я себя, я просто в тупик встану.
5: Угу.
7: Я ничего не смогу ответить
5: и
7: на этот вопрос.
5: И понимаю ли я вообще этот вопрос?
7: Да, вот это вопрос, понимаешь ли ты, ну, не в бытовой речи, когда используется, а вот по глубинно, понимаешь ли ты, тут совершенно растерянность. Но то, что я за последнее время там вот прошел какой-то жизненный путь и что-то понял, во всяком случае, может быть, это и ложно, но какое-то изменение присутствует, да, я могу наблюдать, я могу об этом сказать, но в моменте понимаю ли я что-то.
5: И в чем разница тогда между главной героиней, женой Шекспира, и самим Шекспиром? Что она пытается понять, что с ним.
7: А я могу тебе сказать.
5: А
7: я...
5: он пытается понять, что с ним. Понимаешь?
7: Ага, да, я понял.
5: Он занимается своим горем.
7: Да.
5: Он не пытается доказать ей,
7: очень
5: что
7: хорошо.
5: Он правильно горюет.
7: А знаешь, почему так произошло еще?
5: А она не пытается горевать, хотя горюет, да, а пытается вернуть как бы мужа или разозлиться на него, или подвергнуть его реальность горевания сомнению.
7: Угу. Просто суть-то в том, что Агнес, героиня, она как бы знала будущее своих детей. Там есть такой важный сюжетный элемент. И она знала, что с сыном ничего не может произойти, а вот с дочерью может что-то произойти. И сначала ее младшая дочь заболевает чумой.
5: Они близнецы.
7: И сын забирает эту болезнь себе, как бы, и умирает, и это ее шокирует, потому что она живет как бы из известного. То есть вот она...
5: Он забирает ее почему? Потому что ему отец говорит, будь смелым, пока я в Лондоне.
7: Да.
5: Защищай свою сестру и мать. И он ложится к ней в постель,
7: это
5: своему
7: может,
5: близнецу.
7: Говорит,
5: давай обманем смерть, я отдаю тебе свою жизнь.
7: Эта история просто вау. Потому что, понимаешь, ведь вот мы, если себя вспомним в детстве, иногда какие-то слова взрослых до нас доходят настолько буквально и серьезно, что ребенок готов и жизнью пожертвовать ради того, чтобы то, что было сказано, было воспринято всерьез. Вот это совершенно поразительно, настолько всерьез.
5: И, возможно, именно эта серьезность и спасает Шекспира от самоубийства. Когда тебе очень плохо, ты на самом дне, да, темнейшая ночь души, умер единственный сын, и жена от тебя отвернулась. И ты не знаешь, как вернуть вообще все, что у тебя было. А это был дом, полная чаша, богатство, успех, дети, жена, любовь. И что я могу положить на другую чашу весов, кроме как серьезность намерения, например, сына?
7: Да, это правда. А еще я хотел сказать, что-то я хотел такое сказать. Ну ладно.
5: Роман нам пишет. Как поверить себе? Сегодня понял, что дело, которым занимался 12 лет, закончено. Я это чувствую, но мой думающий мозг до сих пор за это цепляется. А как же теперь зарабатывать? 2 часа смотрел, как течет Нева. Течение не остановить. Значит, и жизнь не остановить. Нужно только отпустить. Перекликается с нашими сегодняшними рассуждениями. Дмитрий пишет, оба организма мужской и женский. Тут муж и жен написано, видно. Торопимся. Дополняют друг друга. Пока один слаб, другой обязан быть сильным. И будет ситуация, которая отобразится зеркально. Ну, такой правильный подход. В смысле, что есть какие-то правила. А мне кажется, этот фильм замечательно показывает, что нет никаких правил.

0: дикое сомнение вообще во всем. То есть, потому что вся реальность говорит тебе то, что ты создаешь или занимаешься ты вещью совершенно нереальной.
1: Ну и ты сказал, что мужчины бесплодны в этом смысле. И вот эта сцена, когда он молодой драматург, начинающий, он напивается, и он в ярости от того, что у него ничего не получается, а жена ему говорит, ну давай почитай, может там что-то хорошее. Он говорит, это не закончено, это нельзя читать, и вообще я ничего не могу создать. А у женщины в этом смысле есть реальность. Реальность детей, дома, природы.
0: Огорода.
1: Сокола, огорода, исполнение желаний, волшебства. Вот эти самые гарантии, которые волшебство ей дает.
0: Да, да, да.
1: А у мужчины нет никаких гарантий. И даже как бы вот родители, старшее поколение, они там такие немножко простые, обычные люди, да, что нужно работать, нужно не залетать слишком высоко, вот, нужно шить перчатки или пасти овец. Но все они в итоге преклоняются перед Шекспиром именно потому, что он способен на что-то, на что обычно мы не способны.
0: Ты знаешь, я вспомнил стихотворение Мандельштама. Оно называется, очень известное стихотворение, называется «Ласточка». Начинается оно так: «Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется». Вот это, я сейчас вот эту строчку прочувствовал. Я слово позабыл, что я хотел сказать. Ну, банально же, понятно, о чем это. Хотел что-то сказать и забыл. Понимаешь? Но... Ну, вообще-то, о чем это? Про неуверенность абсолютно.
1: Да, не только про неуверенность, про невозможность про сказать что-то.
0: Да, да, да. И более того, насколько сказанное будет отображать задуманное или прочувствованное. Это опять вот та же тема. Тема, насколько мы вообще можем постичь что-либо. Понимаешь?
1: Сцена, когда молодые Шекспир с Агнес знакомятся, она вполне в себе целокупна. У нее есть ястреб, у нее есть лес, у нее есть семья. А он, увидев ее, хочет уже на ней жениться практически сразу, и она ему спрашивает, просит, вернее, расскажи какую-нибудь историю, раз ты, значит, ученый такой, mm-hmm. какую-нибудь интересную историю или хорошую историю. И он ей пересказывает миф об Орфее и Евридике. И этот миф, это же тоже отражение этой самой неуверенности, что Орфей,
0: да.
1: спустившись в ад,
0: как
1: да,
0: ты вспомнил,
1: в Аид, да. и очаровав и Аида, и Цербера, и выкупив буквально свою жену своим талантом, да, вот этой самой лирой, которой подчиняется вся природа, сомневается, что она идет за ним, и оборачивается ценой потери любви. И это же тоже вот как бы сюжет в сюжете. Весь этот фильм – это миф об Орфее и Евридике и о том, что Орфей никогда не может быть уверен, что его музыка вообще на что-либо влияет.
0: Да. Очень хорошо, Влад, очень изящно. Я бы хотел еще немножко поговорить, наверное, об этом мужском и женском, да. То есть, понятно, что мы можем по Юнгу разбирать этот фильм, и ты в начале прошлого часа сказал, что он вполне юнгианский такой фильм, угу. да, где Агнес, она до встречи с
1: она
0: Шекспиром,
1: мать
0: она великая мать, угу. что называется, да, и встречает вещь для нее, на первый взгляд, совершенно необязательную, вот этот самый логос. А зачем она встречает этот логос? Потому что это то, что в нее вообще не интегрировано. То, от чего она вообще свободна.
1: У нее и отца нету, да, она дочь от первого брака умершего отца с этой самой лесной ведьмой. Она живет в чужой семье, там за главного ее старший брат
0: да,
1: по отцу.
0: Да, да. То есть идея-то в том, да, и что к чему это все приводит, весь этот фильм, что это линия взгляда Шекспира и Агнес. Когда они смотрят друг на друга и понимают, что она его поняла, и что он понят ею.
1: Угу.
0: То есть тут вопрос в том, что он понимает ее чувства, даже не стоит, кстати говоря, в этом фильме.
1: Короткая реклама.
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Имена собственные. Народный артист СССР Евгений Леонов. Во время войны поступил в авиационный техникум, но оставил его ради занятий в театральной студии. В 1948 году начал играть в театре и сниматься. Несмотря на то, что всесоюзную популярность ему принесли комедийные кинороли, Евгений Леонов оставался серьезным драматическим актером. В 1988 году, находясь на гастролях в Германии, пережил обширный инфаркт и клиническую смерть. 16 дней находился в коме. Но уже через 4 месяца сумел восстановиться и вернулся к актерской деятельности. В 1992 году был удостоен государственной премии Российской Федерации за роль в спектакле «Поминальная молитва». Это мы. Это про нас. Маяк. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: Заголовок у нас игривый. Секретный код стиля. Весенние фишки, которые работают. Надо выглядеть, говорят, как капуста. То есть, например, футболочка, рубашечка, сверху джемперочек, потом маленькая курточка такая тонюсенькая, потом сверху еще пальтецо, и вот такой вот весь такой шикарный брюссельский клоп ходит по дороге, да?
0: Это весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка»
2: и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
0: Пойми себя, если сможешь.
3: Так ты успел сказать до рекламы, что он ее всегда понимал?
4: То есть в этом фильме вообще не стоит вопроса, понимаем ли она Шекспиром. Mm-hmm. А вот понимаем ли он, Агнес, стоит этот вопрос. Я подумал, почему так? Почему, может быть, мужчине, несмотря на то, что мужчина логос, может быть, ему как бы не нужно что-то понимать, чтобы быть, а женщине необходимо что-то понимать, чтобы быть. Я сейчас фантазирую, может быть, я не прав. Вот это как бы моя догадка. Вот ты что думаешь по этому поводу?
3: То есть, что она просто есть, но не знает о том, что есть.
4: Да, ну вот я вспоминаю опять ту проблему, которую я озвучиваю, да, вот в начале учебного года у сына были проблемы. Я, ну, жена страдала, да, я, ну, жена страдает, я ее поддерживаю. И у меня не было к ней, у меня не было ожиданий от того, что она должна быть какой-то в той или иной ситуации.
3: Если а ты ее принимал, что вот так вот.
4: Не то, что я какой-то великодушный, ну да, вот оно так и так, да. А она ждала от меня какого-то поведения, какой-то эмоциональной вот другой позиции, понимаешь? То есть вот это интересно, что как будто бы у женщины, а от мужчины... То есть как будто женщине больше хочется, чтобы мужчина был ожествлен, чем мужчине хочется, чтобы женщина была омужествлена.
3: То есть, условно, если я принимаю женственность своей женщины, то мне не важно, как она, сколько денег тратит на косметику,
4: да,
3: какие у нее капризы. Я говорю, ну
4: да,
3: моя вот сегодня такая, да, чебучила, да?
4: Фактически так.
3: А женщине нужен какой-то мужчина.
4: Может быть.
3: Может
4: я
3: быть.
4: Сейчас, я не знаю, мы вот, да, уже конец эфира, мы вот вышли. Это вопрос...
3: Тут еще такая высокая, пафосная и, получается, антифеминистическая, да, позиция в этом фильме, что ему хочется ей... вот это создавать. И там же, кроме этой жены, на этой премьере есть толпа, а это люди всех сословий. И внизу самые дешевые билеты для крестьян обычных, неграмотных, да, которые тоже заворожены действием, которое происходит. И здесь мы переходим к теме поэта и толпы, да, пушкинская, что поэт может принести что-то, чего толпе просто без него никогда не достать.
4: Да. Да.
3: Да, как во всех мифах герой возвращает солнце.
4: Да, и поэтому, например, вот история про Данка, который использует Горький, да, в «Старухе Зергиль», там Данка воспринимается людьми как вот, мол, человек принес людям там свободу, огонь и так далее, а его сердце растоптали. на самом деле это не трагедия. Угу. То есть, когда художник создает нечто, он, ну...
3: И Прометей, это не трагедия, может, да, в может этом
4: быть,
3: смысле.
4: Да, может быть, человеческое в нем и хочет славы. Но вот это обожествленное, нуменозное, да, которое через что вообще воплощается, да, вот это вот запредельное, оно не ищет, это дар. Да, и ты очень хорошо сказал. То есть, да, это может быть нечто, чего вообще нет в жизни. То есть искусство в целом дает нам вещи необязательные, настолько уникальные,
3: которые могут мне что-то во мне открыть, чего. Ну, открыть — это не тот глагол, да, открыть, открываем мы то, что есть, как бы. А нет, этого просто нету. Это создается, не знаю, абсолютно, плаванием Магеллана или открытием, да, это, да, синтеза. Да, да, это, и
4: не случайно мы именно искусство называем творчеством.
3: Угу.
4: То есть, по большому счету, это и плавание Магеллана, и создание бизнеса — это творчество. Но вот именно это слово мы относим именно к созданию произведений искусства. Да? То есть мы творится, что может твориться? То, чего еще не сотворено, нечто новое.
3: И в этом смысле материя всегда будет этому сопротивляться. Что, да, это все воздушное, да, что это ненужное. Кому нужны твои стартапы? Иди, работай.
4: Конечно,
3: на работу.
4: Потому что материя, она всегда об известном. Угу. Это то, что уже есть. А искусство — это нечто, чего не было, даже не предполагалось места под это.
3: Волны гасят ветер. Но если ветер силен, то море волнуется.
4: Раз.
3: Спасибо вам за внимание. Спасибо тебе за этот разговор.
4: Спасибо, Влад.
3: Да, подписывайтесь на наш телеграм-канал, если хотите. Будь сложнее у меня и говорящий тростник у Артема. До новых встреч.
5: С Богом.
3: До свидания.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили места производства, хранения, запуска и управления беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Запсели и Рясное в Сумской области. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районе населенных пунктов Тимошевка, Лесное, Нижинка, Запорожской области, Чаплино, Мечетная, Гавриловка, Подгавриловка, Васильевка и Широкая, Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 240 военнослужащих. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимир Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак. На встрече с Шохиным Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей.
2: Важная также тема инициативы по Институту уполномоченного по правам предпринимателей. Собственно, инициатива сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано на беседе, больше общественно-государственного института. И в этой связи будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон. Ну и уже по результатам этой беседы можно сказать, что Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции, свою должность президента РСПП. А вот это такая важная для предпринимательского сообщества новость на сегодняшний день.
0: Сегодня глава РСПП представил президенту предложение по реформе системы защиты прав предпринимателей. Путин заявил, что государство вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей продолжит улучшать условия для бизнеса. Новость последних минут. Владимир Путин подготовил статью для газеты «Казахстанская правда». Материал опубликован также на сайте Кремля. Статья российского лидера публикуется в преддверии государственного визита Путина в Казахстан, который начнется уже завтра. Напомню, Владимир Путин 27-29 мая посетит Казахстан государственным визитом, а также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме в Астане. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, государственный визит Владимира Путина в Казахстан проводится во второй раз, вопреки протокольной практике. Это подчеркивает беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран.
3: Я упомянул, что это будет государственный визит. И, в общем-то, это проводится государственный визит вопреки протокольной практике. В рамках одного президентского срока проводится, как правило, один государственный визит. Но поскольку я уже упомянул этот визит как второй государственный, это призвано по предложению казахских друзей подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран. Эти отношения действительно очень активно развиваются на принципах равноправия, уважения интересов друг друга, невмешательства в внутренние дела и так далее.
0: Ушаков сообщил, что в четверг в Астане пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Россия и Казахстан планируют подписать различные документы. Будет обсуждаться увеличение транзита российской нефти через Казахстан. Энергетика станет одной из ключевых тем на переговорах, отметил помощник президента России. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России, сообщил ТАСС, источник в отрасли. По данным собеседника агентства, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Как напоминает ТАСС, ранее ограничения на экспорт бензина, действующие в России до конца июля, были распространены на непосредственных производителей нефтепродуктов. При этом они не затрагивают поставки в рамках международных межправительственных соглашений. Также в России продолжает действовать временный запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей. Тело погибшего нашли под завалами при ликвидации пожара в частном доме в Липецке, сообщили в МЧС. Ранее поступала информация, что под завалами могут находиться 3 человека. Как заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, частный дом частично обрушился в результате пожара и взрыва. Прокуратура назвала предварительной причиной пожара взрыв газа. Четверг и пятница станут самыми холодными днями на этой неделе в столичном регионе, сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее прогнозу, 28 мая ночи ожидается 4-6 градусов, по области до плюс 3, днем в Москве 11-13 градусов тепла, 29 мая ночью температура может опуститься до плюс 2, днем до 14 градусов, все эти дни будет облачно и дождливо. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 13-15 градусов, кратковременные дожди, местами с грозой. В Санкт-Петербурге, по данным центров ОБС, завтра кратковременный дождь плюс 11-13.

0: Audio Stories.
1: Нидерландские инженеры предложили делать дома из старых гондол ветряных турбин, верхней части корпуса турбины. Первый такой микродом площадью 35 квадратных километров создан в рамках проекта «Нестле». Ветряные турбины служат 25 лет, после чего их детали, гондолы и лопасти сложно утилизировать. Сейчас их чаще всего отправляют на свалки или сжигают. Но в Европе такие отходы уже запрещают. Компания Bladmaint, которая специализируется на создании вещей из переработанных материалов, решила не перерабатывать турбины, а дать им вторую жизнь. Ранее она уже делала из лопасти детские площадки, скамейки и скульптуры. Теперь команда создала уютный дом с панорамными окнами и стеклянными дверями. Bladmaint планирует выпустить около 10 таких микродомов, чтобы отработать технологию. Также инженеры предлагают использовать целые лопасти в качестве шумозащитных экранов вдоль дорог. Это экономит материалы и снижает выбросы.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В Австралии построят новый крупный город с нуля. Впервые за 100 лет. Брэдфилд-Сити появится на западе Сиднея, в 50 километрах от центра, рядом с новым аэропортом. На площади 114 гектаров возведут 10 тысяч домов, современный университетский кампус и большие парки. Проект разработали в тесном сотрудничестве с представителями коренных народов, чтобы учесть их связь с землей и природой. Строительство начнется с центрального района, где появятся первые 1400 квартир, офисы, магазины и гостиница. В городе будет много зелени, а одной из визитных карточек станет деревянный павильон с плетеным навесом – центр общественной жизни. Брэдфилд-Сити сделают экологичным – солнечные панели, зеленые крыши, энергоэффективные технологии и материалы с низким углеродным следом. Правительство Австралии уже выделило на проект более 1 миллиарда долларов.
0: Audio Stories.
2: Ветры весенние

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах и об ударении в них. Сначала разберем один из самых проблемных глаголов. В нем ошибались на маяке очень часто. И вот примеры.
2: Насколько искусственный интеллект, нейросети облегчили работу кинопроизводства? Насколько быстрее вообще стал сам процесс?
3: Возможно, эта мысль ему жизнь немножко облегчит. А так, конечно, с удовольствием жду всех и каждого для того, чтобы побеседовать о подростках и облегчить вам жизнь.
1: Не облегчить, а облегчить. Не облегчили, а облегчили. Не облегчит, а облегчит. В глаголе «облегчить» и во всех его формах ударение ставим всегда за корнем, а корень оставляем безударным. Облегчим, облегчишь, облегчило. Следующий глагол представит ведущий Владислав Тимкин.
4: Например, если мужчина ценит свою женщину, она беременеет, у него падает тестостерон.
1: Беременеет. Неверно. Правильный вариант – беременеть, беременеет. Ударение в этом слове ставим всегда на второй слог – беременеть. Обидную ошибку я заметила в речи гостя программы «Физики и лирики» Александра Ершова. Вот что он сказал.
5: Потому что изначально, конечно, планировалось, что его заселят, что там будут жить люди.
1: Конечно, не заселят, а заселят. Здесь ударение ставим на корень слова «заселят». И напоследок я приготовила еще один проблемный глагол от Федора Бормотова, гостя программы «Хочу все знать».
6: За то, что не сделал 50 поклонов, пытались принудить их сделать, судя по всему. Ну, почти получилось, конечно.
1: Не принудить, а принудить. Ударение ставим на второй слог, на корень слова. И во всех формах его сохраняем. Принудить, принудил, принудишь. На этом выпуск завершаю. И я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин накануне государственного визита в Казахстан написал статью «Россия, Казахстан, союз в сердце Евразии» для газеты «Казахстанская правда». Материал опубликован также на сайте Кремля. По словам президента, Россия готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с республикой. Путин отметил, что Россия и Казахстан – крупные торговые партнеры. Стороны уделяют большое внимание экономике. Москва и Астана придают большое значение развитию транспортных коридоров, активно сотрудничают в энергетике. Более 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки идет через территорию России. По словам Путина, Москва и Астана вместе выступают за демократизацию международных отношений на принципах равноправия и учета интересов всех стран. Российский лидер также подчеркнул, что Москва высоко ценит вклад Казахстана в работу международной организации по русскому языку. Напомню, Владимир Путин 27-29 мая посетит Казахстан с государственным визитом, а также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме в Астане. Российские войска освободили населенные пункты Запсели и Рясное в Сумской области, сообщили в Минобороны. Вооруженные силы России за сутки поразили места производства, хранения, запуска и управления беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты 3 авиационные управляемые ракеты большой дальности «Скальп» производства Франции, 10 управляемых авиабомб и 255 украинских беспилотников. Реакция генсека ООН Антонио Гутерреша на удар ВСУ по колледжу в Старобельске показывает его политическую избирательность, заявил постпред России при Всемирной организации Василий Небензя. Россия рассчитывает, что ООН обретет второе дыхание с избранием нового генсека, отметил Небензя. Он назвал реакцию на трагедию в Старобельске моральным крахом Запада. По словам дипломата, Запад делит погибших детей на удобные и неудобные жертвы. Небензя также заявил, что Запад снабжает режим Зеленского оружием для совершения преступлений. Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Центробанка о немедленном исполнении решения о взыскании с бельгийского депозитария Евроклия убытков на 200 миллиардов евро. Напомню, в 2022 году Евросоюз, США и ряд других стран незаконно заморозили около 300 миллиардов евро российских активов. Около 180 миллиардов хранится в бельгийском депозитарии Евроклия. В декабре прошлого года Банк России подал иск к Евроклия. В ЦБ заявили, что был причинен вред, так как регулятор не мог распоряжаться своими денежными средствами и ценными бумагами. Величина иска на 200 миллиардов евро складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды, пояснили в Центробанке. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 11-13. В Москве в среду кратковременные дожди, местами с грозой. Ночью плюс 7-9, днем 13-15 градусов.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с тенниса. На втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции сегодня завершилась программа матчей первого раунда. 18-летняя Алина Корнеева уверенно прошла Элизабету Кочаретто 6-3, 6-3. 22-я сейная Анна Калинская победила прошлогоднюю полуфиналистку Ролан-Гарос Луиз Буассон 6-2, 6-2. В мужском турнире 6-й сейный Данил Медведев сенсационно уступил Адаму Уолтону, который попал в основную сетку только благодаря специальному приглашению. Счет матча 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4 в пользу 97-й ракетки мира из Австралии. Футбол. Нападающий Артем Дзюба не перейдет в «Спартак», информирует инсайдер Иван Карпов. По его информации, красно-белые не рассматривают вариант с возвращением 37-летнего форварда. Ранее спортивный директор «Спартака» Франциско Хигао так прокомментировал ситуацию с Дзюбой. Он огромный профессионал, проделал большую работу в «Спартаке» в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем. Конец цитаты. «Зенит» сделал официальное предложение «Трабзонспору» о покупке нападающего Филиппа Аугусту в размере 18 миллионов евро. евро. По информации турецких инсайдеров, 22-летний форвард уже договорился с «Зенитом». Российский голкипер Матвей Сафонов официально ворвался в элиту мирового футбола. Авторитетное издание «Экип» включило воспитанника краснодарского футбола в десятку лучших вратарей планеты. Тему продолжает Андрей Кудряшов.
1: Этот триумф – яркий пример того, как русский парень, благодаря стальному характеру и невероятному трудолюбию, всего добился сам. Переходя в Пари Сен-Жермен, Сафонов шел на огромный риск, но в итоге сумел вчистую выиграть жесточайшую конкуренцию за место в основе одного из сильнейших клубов мира. В текущем сезоне 27-летний россиянин провел за парижан 26 матчей, в которых пропустил 27 мячей и выдал 12 сухих игр. Матвей привел команду к историческим вершинам. Вместе с ПСЖ он дошел до финала Лиги чемпионов и завоевал в этом году престижный межконтинентальный кубок, став главным героем серии пенальти. В мировом рейтинге «Экип» Сафонов расположился на почетной 10-й строчке. Он встал в один ряд с такими признанными глыбами мирового футбола, как Тибо Куртуа, Ян Облак, Джан-Луиджи Донару, Майк Миньян, Унай Симон и Давид Рая. Матвей доказал, что российская вратарская школа способна покорять любые мировые вершины.
2: Возвращение Жозе Мауриньо на пост главного тренера мадридского «Реала» зависит от итогов выборов, в ходе которых станет известен президент королевского клуба на новый срок. По информации издания АС, Мауриньо уже согласовал контракт с «Реалом» на 2 года с возможностью пролонгации на сезон в случае победы в чемпионате Испании. Однако подписание соглашения отложено до проведения президентских выборов в «Реале». Соперником Переса на предстоящих выборах президента «Реала» будет Энрике Рикельме. Хоккейный клуб «Югра» стал победителем чемпионата России. В 5-м матче финальной серии Всероссийской хоккейной лиги до 4 побед «Югра» дома в Ханты-Мансийске разгромила воскресенский «Химик» 4-0 и закрыла серию 4-1. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Audio Stories.
1: В Дубае представили новый вид транспорта будущего – Glidways. Это сеть беспилотных электромобилей-капсул, которые будут ездить по специальным узким полосам, не мешая обычному трафику. Капсулы вмещают от 4 до 6 человек, развивают скорость до 50 км в час и могут проехать на одном заряде до 250 км. Система способна перевозить более 10 тысяч пассажиров в час в каждую сторону. Ее легкие направляющие конструкции можно размещать как на земле, так и над ней. Первый маршрут длиной почти 3 километра соединит станцию метро National Paints и район Blue Waters. Запуск намечен на конец 2026 года. В будущем систему могут внедрить в Абу-Даби. Эксперты отмечают, что проект недорогой и быстро реализуемый, а пассажиры получат круглосуточный и доступный транспорт по требованию. Audio Stories.

0: токсичных химикатов в самых отдаленных уголках планеты. На птиц закрепили специальные силиконовые кольца, которые пассивно собирали пробы из воды и воздуха во время миграций. За 3 года наблюдений более 90% колец содержали вечные химикаты – устойчивые промышленные соединения, которые не разлагаются в природе, накапливаются в организмах и могут вызвать серьезные заболевания. Ученых удивило, что даже в малонаселенных регионах пингвины постоянно контактировали с этими веществами. Такой подход оказался дешевле и эффективнее традиционных экспедиций и позволяет получить данные в реальном времени. Метод можно масштабировать и на других морских животных, создав глобальную сеть мониторинга.
1: Audio Stories.
2: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера, в Россию возвращаются с пути.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива.

Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Жизнь прекрасна.

0: незаметно передвигались в среде, которая еще не может считаться небом, но уже и не земля, а нечто среднее, легкое, почти отвлеченное, где незаметно возникает изображение самого отдаленного прошлого, например, футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центр-форвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым. Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперед. Маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии. Без пояса, нос башмаком, волосы, упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, косо летящий, как яхта на крутом повороте. С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота два столба с верхней перекладиной, без сетки. Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький решельевец победоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе. «Браво я!» Вроде Пушкина, закончившего Бориса Годунова, айда Пушкин, айда сукин сын.
1: Валентин Катаев. «Алмазный мой венец».

0: Audio Stories.
1: Комфортная городская среда складывается из многих факторов, в том числе из чистоты воздуха и близости природных зон. Специалисты провели исследование и определили мирового лидера среди мегаполисов по уровню озеленения. Им стал Осло. Город получил 77 баллов из 100. При населении свыше 724 тысяч человек такой результат особенно показателен. Ключевое преимущество норвежской столицы – исключительная доступность зеленых территорий. 95% горожан могут добраться до парка, сквера или лесного массива менее чем за 5 минут. Иными словами, большинство жителей имеют зеленые зоны в радиусе 300 метров от дома, что считается эталоном с точки зрения современной урбанистики. Осло реализует и оригинальные экологические инициативы. Например, с 2015 года здесь действует проект «Пчелиное шоссе». На крышах зданий и газонах обустроены цветочные полосы, которые создают безопасный маршрут для насекомых и обеспечивают их кормовой базой. Еще одна особенность города – постепенная замена асфальтовых парковок небольшими карманными парками. Эти миниатюрные зеленые островки органично вписываются в городскую застройку.
0: Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Россию и Казахстан связывают узы дружбы, добрососедства и сотрудничества, в основе которых общая история переплетения культур и человеческих судеб. Президент России в преддверии визита в Казахстан в статье для «Казахстанской правды» поделился своими оценками состояния и перспектив отношений двух стран. Стратегическое партнерство и союзничество опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, подчеркнул Владимир Путин в статье. Россия и Казахстан в ходе визита Владимира Путина в Астану планируют подписать различные документы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, будет обсуждаться увеличение транзита российской нефти через Казахстан. Также будут заключены соглашения об основных параметрах строительства АЭС.
2: Это строительство при участии Росатома, первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита.
0: Ушаков отметил, что мероприятия государственного визита Владимира Путина в Казахстан совпадут по времени с заседанием Высшего Евразийского экономического совета саммита ЕАС в Астане. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Балабина, Малокатериновка и Марьевка Запорожской области. Уничтожено до 55 ВСУшников, боевая бронемашина, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» освободили 2 населенных пункта в Сумской области, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселе и Рясной Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый колодец, Гранов и Избицкая Харьковской области. Противник потерял до 195 военнослужащих.
0: Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерии нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления БПЛА, пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты 3 ракеты производства Франции, 10 управляемых авиабомб, 255 дронов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. В Госдуму внесен проект обращения к ООН и парламентам мира в связи с террористической атакой ВСУ на Старобельск. Депутаты подчеркнули, что с помощью терактов Киев пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала внутри Украины. Согласно проекту, депутаты могут призвать парламентариев мира требовать прекращения финансовой и военной помощи киевскому режиму и осудить преступления Киева. Государство вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей продолжит улучшать условия для бизнеса, заявил Владимир Путин на встрече с главой РСПП Александром Шохиным. Говоря о приватизационных сделках, президент отметил, что срок давности не должен применяться к преступлениям против человечности. Во всех остальных случаях он необходим.
4: Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще этот срок давности – такой институт, который призван защищать интересы государства и общества. Но если он вообще не применяется, то это вступает в противоречие с интересами государства и общества.
0: Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Как пояснил Дмитрий Песков, Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей. Потепление вернется в Москву в начале июня. До конца мая будет холодная, облачная, с небольшими дождями погода, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Как отметил синоптик, самым холодным днем на этой неделе будет пятница. Всего 10 градусов тепла.
1: Центральная Россия надолго, почти на неделю, останется в холодной, дождливой и ветреной тыловой части североатлантического циклона. Предстоящую ночь температура понизится до плюс 4, плюс 7. Завтра днем с трудом плюс 11-14. А это на 5-7 градусов ниже положенного. До конца мая весна не вернется. Ну и потепление начнется только в июне, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к своей климатической норме.
0: Погода. В среду в Петербурге 10, тепла, небольшой дождь, в Москве плюс 13, также дождь, сейчас в столице плюс 10, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.

письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя

Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой.

0: все целовал меня на прощанье. Помнишь дым паровозный и восемь коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумай, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.
1: Аудиосторис.
2: Ученые из Австралии разрабатывают фотобиореакторы с микроводорослями для домов, офисов и общественных пространств. Водоросли улавливают углекислый газ в 10 раз эффективнее деревьев, быстро растут, не требуют ухода и помогают охлаждать здания, что особенно важно для жаркого климата. Такие реакторы ученые предлагают встраивать в стены, балконы, фасады и даже в модульные дома для рабочих. В Западной Австралии, где много солнца, системы работают как естественные фильтры, поглощают тепло и ультрафиолет, снижая потребность в кондиционерах. Проекты включают не только жилье, но и зеленые автобусные остановки, навесы и уличные инсталляции с подсветкой. Флагманская разработка – городское дерево из водорослей, автономная конструкция с 1500 литрами раствора. Она дает тень, охлаждает воздух, производит до 700 килограммов кислорода в год и поглощает тонну углекислого газа.
1: Аудио сторис.

0: маяк.
1: Буфер бьется пятаком зеленым, дрожью тянут дальние пути. Завывают в поле эшелоны, мимоходом сердце прихвати. Паровоз листает километры, соль в глазах несытую тоской. Вянет год, и в эпивохе ветры осень носят в парках за Москвой. Быть беде, да видно, захотелось.

0: сердце прихватит.
1: Аудиосторис.
2: Человек не может пить морскую воду. Это приводит к обезвоживанию. А вот альбатросы, пингвины и буревестники всю жизнь проводят в открытом море и не нуждаются в пресной воде. Их секрет в солевых железах, которые находятся над глазами. Эти органы работают как природные опреснители, выводя лишнюю соль через клюв. Эксперименты показали, чайка может выпить объем соленой воды, равный 1/10 ее веса, и уже через 3 часа полностью избавиться от излишков соли. У альбатросов и буревестников эти железы развиты особенно сильно. Они жизненно необходимы для выживания в океане. Чайки и пеликаны прибегают к ним только в крайних случаях. Солевые железы есть и у некоторых наземных птиц, например, у страусов и крякв. Они помогают им выживать в засушливых районах, когда пресной воды мало. В условиях изменения климата эта способность становится все более важной.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Белый трюфель стоит около 2000 евро за килограмм, черный – от 700 евро. Цена зависит от размера, веса, сезона и урожайности. Белые собирают с октября по декабрь, черные – с ноября по март. В отличие от обычных грибов, трюфель растет под землей, на глубине до 2 метров, образуя симбиоз с корнями дуба, бука и других деревьев. Найти его без помощников невозможно. Гриб привлекает животных и насекомых особым запахом. Традиционно для поиска трюфелей использовали свиней, особенно самок, так как запах гриба похож на их феромоны. Свиней приучают к запаху с детства, а благодаря острому обонянию они могут учуять гриб даже на большой глубине. Однако удержать свинью от поедания находки бывает непросто. Сейчас все чаще используют собак, особенно породу Лагота Романьола. Они не только отлично ищут трюфели, но и могут работать часами, обнюхивая большие территории. Кроме того, собак легче контролировать. Иногда за трюфелями охотятся и медведи, но договориться с ними о разделе добычи пока не получается.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Исследование ученых из Бристольского университета поставило под сомнение догму о том, что естественный отбор всегда приводит к идеальным органам. Оказалось, что у птиц крылья далеки от аэродинамического совершенства, и для выживания достаточно быть просто хорошим середнячком. Ученые создали математическую модель всех возможных форм крыльев и составили карту их эффективности. На эту карту нанесли данные 1139 реальных видов. Выяснилось, что подавляющее большинство птиц, включая воробьев, ворон и славок, находятся в средней или нижней части шкалы эффективности. Альбатросы и полярные крачки – рекордсмены по дальности и продолжительности перелетов, оказались далеко от теоретического идеала. На вершине рейтинга – колибри и, неожиданно, пингвины. Крылья пингвинов максимально приближены к идеальной форме для полета, но используются для плавания в воде, где физика движения схожа с аэродинамикой. Исследование имеет и практическое значение для инженеров, которые ищут вдохновение в природе.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Маленькая певчая птичка весом всего 25 граммов, не тяжелее обычного почтового письма, ежегодно совершает невозможное. Она преодолевает 18 тысяч километров, пролетая над раскаленными песками Сахары, Аравийской пустыней и водами Средиземного моря. Исследователи из Лундского университета в Швеции наконец раскрыли секрет этого эпического путешествия. Речь идет о соловье обыкновенном, который прилетает в Швецию в середине весны, а в конце лета отправляется на зимовку в Юго-Восточную Африку. С помощью сверхлегких датчиков ученые выяснили, что миграция через пустыню представляет собой серию из 4-5 непрерывных ночных бросков. Днем птицы переходят в режим жесткой экономии. В самые жаркие часы они практически не двигаются, чтобы не перегреваться. Отказ от дневной активности позволяет избежать смертельного зноя пустыни. Самое поразительное – в стратегии этих птиц их подход к ресурсам. Оказывается, во время остановок в пустыне они даже не пытаются искать пищу. Птица наедается и напивается еще до начала опасного участка и живет на накопленных запасах жира. Ученые проанализировали 11 полных миграционных циклов в течение 3 лет и получили детальную карту поведения 10 особей. Теперь перед исследователями стоит новая задача – понять, как меняющийся климат повлияет на этот хрупкий график.
0: Audio Stories.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем. Но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: На дороге к средневековой крепости Амберт в Армении находится место, которое прославилось нарушением законов гравитации. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть невероятное. Автомобиль с выключенным двигателем и на нейтральной передаче сам катится в гору. Еще более поразительно то, что налитая на асфальт вода течет вверх, вопреки закону тяготения. На первый взгляд это действительно похоже на аномалию. Дорога выглядит как пригорок, и сила тяжести должна тянуть машину вниз. Но все объясняется оптической иллюзией. Сотрудники Института физических исследований Национальной академии наук Армении провели точные замеры с помощью нивелира. Выяснилось, что дорога на самом деле идет под легким уклоном вниз. Иллюзию подъема создает окружающий ландшафт. Линия горизонта закрыта, и мозг человека, который привык к определенным ориентирам, обманывается.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Воспитательный знак.
1: Ребенок – это живой человек. Это вовсе не орнамент нашей жизни. Это отдельная и полнокровная, и богатая жизнь. По силе эмоций, по тревожности и глубине впечатлений, по частоте и красоте волевых напряжений, детская жизнь несравненно богаче жизни взрослых. Но ее колебания поэтому не только великолепны, но и опасны. И радости, и драмы этой жизни сильнее потрясают личности, скорее способны

0: создавать и мажорные характеры деятелей коллектива, и характеры злобных, подозрительных и одиноких людей. Если вы эту насыщенную, яркую и нежную жизнь видите и знаете, если вы размышляете над ней, если вы в ней участвуете, только тогда становится действенным и полезным ваш родительский авторитет, та сила, которую вы накопили раньше, в собственной, личной и общественной жизни.
1: Антон Макаренко, педагог, писатель.

какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас.

как солнцем июльским согрета. Покуда со мной, вы клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной, вы клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

0: Сюзетта, Мюзетта, Жанна Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это, Лизетта, Мюзетта, Жанна, ой, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. И в это, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Аудиосторис.
2: Министерство информации Мьянмы объявило о находке гигантского рубина весом 11 тысяч карат, физическим весом в 2 килограмма 200 граммов в районе Магог, знаменитой долине рубинов. Такие находки – большая редкость, и это событие мирового масштаба. Новый камень отличается насыщенным пурпурно-красным цветом, высокой чистотой и естественным видом он не подвергался обработке. Эксперты отмечают, что по качеству он превосходит даже некоторые исторические находки. Мьянма – один из лидеров по добыче драгоценных камней. По закону все особо ценные находки регистрируются государством и обычно попадают в госфонды или на закрытые аукционы. Стоимость нового рубина пока не разглашается. Но для сравнения, рубин весом в 25,5 карата всего 5 граммов был продан за 30 миллионов долларов.
1: Аудио сторис.

знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю. Холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю. Руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красиво. И почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: новости. У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Россия и Казахстан сохраняют стабильно высокие показатели объемов экспортно-импортных операций, в основном в национальных валютах, написал Владимир Путин в статье в преддверии визита в Казахстан. Общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. С участием российских инвесторов в республике реализуется 70 крупных проектов в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и других отраслях. Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в Евразийском экономическом форуме в Астане.
1: Это такое достаточно крупное экономическое мероприятие. Ожидается присутствие порядка 3000 человек, причем, как посчитали, с 45 где-то стран мира. Россия будет представлена многочисленной тоже российской делегацией, где-то около 400 человек. Тут и представители бизнеса, и деловых ассоциаций, и научно-экспертного общества, и так далее.
0: Россия и Казахстан планируют подписать различные документы, сообщил Ушаков. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике 6 бригад противника в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман, Харьковской области, Красный Лиман, Светогорск и Пришиб в ДНР. Потери ВСУ составили около 200 боевиков, бронетранспортер, 2 бронемашины, 18 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали за сутки около 100 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 2 механизированных горно-штурмовой мотопехотной бригад и бригады морской пехоты в районах Куртовки, Рай-Александровки, Дружковки, Тихоновки, Артема, Николаевки, Краматорской, Константиновки. Противник потерял более 85 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Страйкер», 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».
0: Средствами ПВО России сбиты 3 ракеты производства Франции, 10 управляемых авиабомб, 255 дронов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Армия России также поразила места производства, хранения, запуска и управления БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Реакция западных стран на атаку ВСУ на Старобельск – это моральный крах и полный позор, заявил Василий Небензя в ООН. По мнению российского постпреда, в политической картине мира западных политиков дети давно поделены на удобных и неудобных жертв. Генсек ООН Гутерреш учится говорить жестко, когда речь заходит о ситуации на Украине, но прячется за сухими фразами, когда дело касается ударов по российским гражданским объектам. Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает для обороны промышленных объектов использовать РЭП и лазерные установки. Об этом сообщил Владимиру Путину глава РСПП Александр Шохин. Он также предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от террористических атак.
3: Крупные предприятия, безусловно, заботятся, по крайней мере, все добросовестные крупные компании это делают, и о защите своих объектов, и о защите территории присутствия компаний. Но некоторые вопросы требуют регулирования, связаны они с механизмами обеспечения, скажем, вооружениями. Бизнес готов финансировать всю эту работу, но нужен какой-то механизм, когда понятные схемы, так сказать, финансирования, то ли это фонд какой-то может быть, то ли это целевое иное финансирование.
0: Владимир Путин поддержал идею создания автономной некоммерческой организации вместо Института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам Шохин и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей.
4: Инициатива сменить формат этой должности с тем, чтобы она больше не была государственной должностью, а поменяла свой формат, стала больше, как, собственно, было сказано, общественно-государственного института. В этой связи будут вноситься необходимые изменения в соответствующий закон. Александр Шохин как раз и станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя свои функции, свою должность президента РСПП.
0: Глава РСПП предложил президенту предложение по реформе системы защиты прав предпринимателей. Четверг и пятница в столичном регионе станут самыми холодными днями на этой неделе, сообщили в гидрометцентре. 28 мая днем в Москве 11-13 тепла. Ветер стихнет к среде, и до пятницы его порывы будут до 10 метров в секунду. Оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: 27 мая в Петербурге 10 тепла, небольшой дождь. В Москве плюс 13 и также дождливо. Сейчас в российской столице 9 градусов тепла.

ты знаешь, с собой на Марс я возьму щепотку земли, шепот леса, улыбку глаз —

0: Audio Stories.
1: Сегодня Сахара – это бескрайняя пустыня, но тысячи лет назад на ее месте была саванна с озерами, реками, густой растительностью и множеством животных. Здесь жили люди, и их культуры процветали. Ученые изучили, как менялся климат в регионе за последние 10 800 лет. Ключом к разгадке стал 16-метровый керн осадочных пород со дна озера Йоа в центре Сахары. Озеро существует до сих пор благодаря подземным водам, а накопившиеся на дне отложения хранят историю климата и жизни региона. Известно, что последний влажный период в Африке начался за 15 тысяч лет до нашей эры. Из-за изменений в орбите Земли северное полушарие получало больше солнечного света, муссоны смещались, и в Северной Африке выпадало много осадков. Анализ керна показал, что этот период как минимум трижды прерывался засухами. Сегодня океанографические данные фиксируют ослабление циркуляции в Атлантике, на этот раз из-за быстрого таяния льдов в Гренландии. При этом прямые аналоги с прошлым неуместны. Современный мир отличается более высокой концентрацией парниковых газов, меньшим количеством ледников и иным уровнем моря. Тем не менее, исследование подтверждает, что изменения в Атлантическом океане могут серьезно влиять на осадки в Северной Африке и вызывать масштабные засухи. В 70-80-х годах 20 века Сахара и регион Сахель пережили сильную засуху. Позже началось озеленение Сахары – распространение растительности из-за глобального потепления, которое усиливает испарение и смещает муссоны. Исследование древних кернов показывает, влажные периоды никогда не были стабильными, засухи случались даже в благоприятные времена. Чтобы лучше прогнозировать будущее Сахары, важно продолжать изучать ее прошлое, особенно в контексте поведения океанских течений и поступления пресной воды в Атлантику из-за таяния льдов.
0: Audio Stories.

0: Аудио сторис.
1: С 1830 по 1890 год в США прибыли около 5 миллионов немцев, которые привезли с собой любовь к сосискам. В середине 19 века в Нью-Йорке немцы начали продавать франкфуртские и венские сосиски с уличных тележек, и это блюдо быстро стало популярным среди рабочего класса. К 1870 годам на Кони-Айленде пекарь Чарльз Фелтман первым начал продавать сосиски в разрезанной булочке. Так появился хот-дог. Всемирная выставка 1893 года в Чикаго сделала блюдо знаменитым на всю страну. Название «хот-дог» возникло то ли из-за сходства сосисок с таксами, то ли из-за сленга студентов, а к 1916 году уже прочно закрепилось. Пик популярности хот-дога пришелся на 20-е годы 20 века, когда американцы полюбили пикники. В 30-е годы, во время Великой депрессии, хот-дог стал символом доступной еды, а во время Второй мировой войны приобрел патриотический оттенок. Несмотря на конкуренцию с гамбургером, хот-дог остался любим на барбекю, бейсбольных матчах и в уличных кафе. Сегодня хот-дог популярен во всем мире. В России, кстати, появились свои вариации. С лисичками в Карелии, с беконом в Нижнем Новгороде, с острым перцем на Кавказе и с сыром в Ярославле. Так хот-дог стал частью культуры быстрого питания на свежем воздухе по всему миру.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, связанных с религией. И первый пример касается выбора. Давайте послушаем, о чем говорили на маяке некоторые гости и ведущие.
2: Курение вред для любого возраста, пола и даже вероисповедания.
3: Ребята в окопе, да, находятся там разных национальностей, разных народностей, разных вероисповеданий.
1: Вероисповеданий – это неверно. Правильно – вероисповедание. Для удобства запоминания давайте разложим это слово на части. Веру – исповедать. Складываем обратно и получаем вероисповедание. А сейчас давайте вспомним растение, которое тесно связано с Библией. Сделаем это вместе с Ольгой Хлопониной, гостьей программы «Физики и лирики».
4: Первый, значит, понедельник, он проклинает смоковницу. Но это такая, опять же, не надо воспринимать все сильно буквально.
1: Смоковница – это неверно. Правильно, смоковница. Смоковница – это фиговое дерево. И в слове «фиговое» рекомендую тоже не путать ударение. В Библии смоковница была символом мира и благословения. Ну, а мы продолжаем изучать слова, связанные с религией. И поможет нам все та же Ольга Хлопонина и ведущий Александр Пушной.
4: Отсюда, если мы не воцерковлены, если мы не ходим на службу, не слушаем проповедь, если мы не понимаем, о чем вообще все это...
5: Я объясню не то, что я прям как бы этот вопрос знаю, разбираюсь, но просто у меня есть очень хороший мой друг, который действительно воцеркленный человек. Ощущение такое, что люди, которые не имеют воцеркленности, да, и не понимают, что такое пост и так далее, они относятся к этому как к столу заказа.
1: А вот здесь все сложно. Прозвучало сразу несколько однокоренных слов. И давайте разбираться с ними по порядку. Выцерквленный. Здесь сразу две ошибки в одном слове. Во-первых, пропущено «о». Во-вторых, неправильное ударение. Слово должно звучать так – «выцерковленный». В качестве шпаргалки предлагаю однокоренное прилагательное. «Церковный», «выцерковленный». Далее у нас на очереди краткая форма того же слова – «выцерковлены». И здесь, я думаю, вы уже догадались, ударение должно сохраняться на третьем слоге – «выцерковлены». Ну и существительное – «выцерковленность». Оно тоже в корне неверное. Такого слова не существует вообще. В словарях его нет, во всяком случае. Зато есть выцерковление. Ну и у нас на очереди еще одно сложное слово. Мы послушаем диалог Сергея Стилавина и его гостя Серафима Сашлиева и обратим внимание на слово «вечеря».
6: Мы сегодня хотим с вашей помощью разобраться в «Тайной вечере». Не в картине, да, там, не фрески, а, соответственно, вот в самом смысле.
3: Вот и причастие «Тайной вечери», то, что там случилось, вот это таинство. А сами можем стать живым участником этой «Тайной вечери». Кстати, вот ровно завтра воспоминания «Тайной вечери» в церкви.
6: Возвращаясь к «Тайной вечери», ведь это была последняя, да, вот встреча с учениками.
1: Версия ведущего – вечеря, версия гостя – вечеря. Какая из них правильная? Барабанная дробь. Гость прав, действительно, вечеря. Ударение в этом слове ставим на первый слог. И в качестве шпаргалки держим в голове слово «вечер». Вечер – вечеря. Легко запомнить. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: маньяк.
1: Знаете, каким он парнем был? Тот, кто трубку звездную открыл.

знаете, каким он парнем был. На руках весь мир его носил. Сын земли и звезд был и прост.

над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал: поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он

0: Audio Stories.
1: Ступенчатые колодцы в Индии – это не просто источники воды, а настоящие подземные дворцы с каменными лестницами, резными колоннами, нишами и павильонами. Их строили с 7 по 19 век, а пик пришелся на 11-16 столетия, когда каждый правитель в засушливых регионах считал своим долгом возвести такой колодец. Эти сооружения служили общественными центрами. Здесь женщины набирали воду, молились, украшали ступени цветами и делились новостями, превращая колодцы в клубы под открытым небом. Мужчины приходили сюда отдохнуть после работы, а путники останавливались на ночлег. Архитекторы продумывали каждую деталь. Павильоны защищали от солнца, широкие ступени позволяли разойтись с кувшинами, а сложная система лестниц и площадок обеспечивала доступ к воде даже для стариков и детей. В 19 веке с приходом британцев колодцы стали считаться негигиеничными и были заброшены. Однако в последние десятилетия Индия столкнулась с водным кризисом, и теперь государство и активисты восстанавливают эти уникальные памятники. Очищенные колодцы вновь дают воду и становятся местом встреч, возвращая себе роль центров общественной жизни.
0: Audio Stories.

доброй ночи. С вами Василий Стрельников. И мы с вами встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь – это просто череда прощаний. Тихих, незаметных, но важных. Если вы хотите что-то сказать, наш email – sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Годовые кольца деревьев. Это не всегда точный показатель возраста, поэтому ученые исследуют сразу 15-20 деревьев из одной местности, чтобы выстроить достоверную хронологию. По кольцам можно восстановить историю климата и природных катастроф, но даже в умеренных широтах они могут отсутствовать или быть ложными из-за засухи, заморозков или вредителей. Иногда за год образуется два кольца, а иногда ни одного. По кольцам можно узнать о пожарах, наводнениях, извержениях, вулканов и даже нашествии насекомых. После пожара на стволе остаются шрамы, а по смещению сердцевины определяют, росло ли дерево на склоне. Ширина колец показывает, насколько теплым и влажным был год. Существуют и ложные кольца, которые появляются из-за резких перемен погоды в течение сезона. Они чаще встречаются в переходных климатических зонах. И отличить их от настоящих может только специалист. В тропиках деревья тоже формируют слои роста, но их структура зависит от чередования дождей и засухи. У баобабов, например, и некоторых фикусов кольца почти не видны, а у карельской березы они есть, но переплетаются, создавая уникальный узор. Изучением колец занимается дендрохронология. Эта наука позволяет не только определять возраст деревьев, но и восстанавливать климат прошлого, датировать события и даже помогать в расследованиях. Для анализа не обязательно срубать дерево. Ученые берут тонкий керн с помощью специального инструмента. Audio Stories.

не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смыло, без следа.

0: Маяк. Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
1: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
2: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
3: Подкаст «Взрослые дети». В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: От громких звуков можно располнеть.
4: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
3: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На маяке. Из дневника.
5: 28 апреля 1926 года. Там, где совершенное безлюдье, бывает, очень обрадуешься единственному следу человека, и сердце трепещет в ожидании узнать своего единственного друга. Тогда я думаю, что это не напрасно пугает чужой выстрел в лесу и чужой след на траве и пороше. И надо всякому побывать в какой-то стране непуганных птиц, чтобы вполне крепко обрадоваться другому и узнать в нем родного и близкого.

0: Audio Stories.
1: Фразу «бабочки в животе» знают все, хотя в ней нет буквального смысла ни крыльев, ни коконов, ни усиков в кишечнике не найти. Тем не менее, это ощущение легкой дрожи перед важным событием знакомо каждому. Ученые объясняют этот феномен тесной связью между мозгом и кишечником. В момент сильного волнения мозг запускает реакцию «бей или беги», выбрасывая в кровь гормоны стресса – адреналин и кортизол. Сердце начинает биться чаще, дыхание учащается, а кровь отливает от пищеварительного тракта к мышцам. Из-за этого нервные окончания в желудке реагируют особым образом и возникает то самое чувство трепета. Недаром кишечник называют вторым мозгом. Он очень чутко откликается на эмоции. Интересно, что организм одинаково реагирует на любой сильный стресс, будь то страх или радость. Различие появляется только в интерпретации мозга. Если человек воспринимает ситуацию как приятное волнение, бабочки кажутся бодрящими. А если как тревогу, вызывают дискомфорт. Поэтому ощущение трепета внизу живота возникает не только перед экзаменом, но и при влюбленности. Именно этот физиологический механизм люди и назвали бабочками в животе. Аудио история.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Новый флагманский российско-казахстанский проект – сооружение в республике с участием Росатома первой атомной электростанции, написал Владимир Путин в статье в преддверии визита в Казахстан. Церемония начала работ на площадке АЭС близ озера Балхаш в Алма-Атинской области состоялась в прошлом году. Расширяется и двусторонняя кооперация в области добычи и переработки критически важных минералов, говорится в статье российского лидера. Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом. В четверг пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Президент России также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в Евразийском экономическом форуме в Астане. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, российская делегация будет представительной. Более 30 человек, в том числе 9 министров.
2: Наша делегация весьма представительна. У нас в состав входит где-то более 30 человек, 9 министров, а также, естественно, представители администрации, представители Центробанка Набиуллина, руководители федеральных служб, директора государственных корпораций Росатом, Роскосмос, РЖД. И, естественно, как это уже принято, многочисленные представители крупного бизнеса.
0: Говоря об участии Армении в мероприятиях по линии ЕАЭС, Ушаков заявил, что республику будет представлять вице-премьер Григорян. Помощник президента отметил, что Ереван получает колоссальные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Солдаты и офицеры южной группировки за сутки нанесли поражение формированием 5 бригад противника в районах населенных пунктов Куртовка, Райалександровка, Дружковка, Тихоновка, Артема, Николаевка, Краматорск и Константиновка в ДНР. Киев потерял около 100 боевиков, 2 бронетранспортера, 3 бронемашины, 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град». Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Национальной гвардии. В районах населенных пунктов Кутузовка, Доброполе, Новониколаевка, Золотой Колодец, Кучеров, Яр, Белецкая, Васильевка, Донецкая Народной Республики, Ивановка, Водолажская и Новопавловка, Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих.
0: Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам производства, хранения, запуска и управления БПЛА. Средствами ПВО России сбиты 3 ракеты производства Франции, 10 управляемых авиабомб, 255 дронов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Москва приложит все усилия для установления обстоятельств теракта в Старобельске и привлечения к ответственности всех причастных, включая тех, кто отдавал приказы, поставлял оружие, обеспечивал политическое прикрытие или пытался скрыть информацию о трагедии, заявил Василий Небензя в ООН. Российский постпред сообщил, что переговоров с Украиной сейчас нет, у администрации Трампа украинский конфликт не в приоритете.
4: Западные капиталисты могут бесконечно говорить о правах детей, но их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политическом мире дети давно были поделены на удобных и неудобных. И если дети страдают в какой-то стране, помимо России, то это становится трагедией. Если же происходит в России, то это вовсе не трагедия. Это не двойные стандарты, это полный моральный провар.
0: Как заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, Запад не заинтересован в урегулировании конфликта на Украине. Русофобия затмевает здравый смысл. В День российского предпринимателя партия «Новые люди» учредила федеральную премию предпринимателей нового времени. Как пояснил лидер партии Алексей Нечаев, это будет специальная награда в знак признания заслуг тех, кто инвестирует не только в свое дело, но также в благоустройство, соцпроекты, образование и качество жизни людей.
1: Предприниматели в России брали, берут и будут брать на себя ответственность за то, чтобы люди имели работу, чтобы выпускать хорошие продукты, создавать самые передовые услуги, за то, чтобы наша страна была сильнее. Несмотря на любые санкции, несмотря на сложности в логистике, во всей этой турбуленции они создают рабочие места, платят налоги, они делают жизнь людей вокруг лучше.
0: Таких представителей социально ответственного бизнеса отметили за вклад в развитие своих городов и регионов. Все новости доступны на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Петербурге сегодня днем 10 тепла, небольшой дождь. В Москве плюс 13 и также дождливо. Сейчас в российской столице плюс 9 градусов.

0: Stories.
1: Ограбление музея Изабеллы Стюарт-Гарднер в Бостоне, которое произошло 18 марта 1990 года, до сих пор остается одним из самых громких нераскрытых дел ФБР. В тот день в городе отмечали День Святого Патрика, а в музее дежурили всего два охранника. Двое злоумышленников, переодетых в полицейскую форму, приковали охранников к батареям и за 81 минуту вынесли произведение искусства на сотни миллионов долларов. Похоже, у воров был заказ на конкретные экспонаты, но, войдя во вкус, они начали забирать все подряд. В итоге список похищенного выглядит странно. Наряду с шедеврами Вермеера и Рембрандта пропали китайская чаша и малоизвестные эскизы Дега, а ценные работы Тициана остались нетронутыми. Несмотря на сработавшие датчики движения, улик почти не осталось. Преступники уничтожили записи с камер. Следствие вышло на след мафиозных группировок Новой Англии. Но после смерти их лидеров надежда найти украденное практически исчезла. В музее же до сих пор на стенах висят пустые рамы, как символ ожидания и напоминания о дерзком преступлении.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Зиккурат – возвышенная платформа с четырьмя наклонными сторонами, которая напоминает многоярусную пирамиду. Эти сооружения были распространены в Древней Месопотамии с 4-го тысячелетия по 500-й год до нашей эры. Это были храмы, посвященные божеству, покровителю города. Зиккураты строили преимущественно из высушенных на солнце сырцовых кирпичей. Камень в Месопотамии встречался редко. Сооружения покрывали известняком и битумом, украшали желобчатыми полосами, штукатурили известковым раствором или гипсом, а также покрывали цветной глазурью. Святилище располагалось на вершине зиккурата. По поверьям, именно здесь обитал Бог, и соприкасались небо и земля. К нему вели ступени, а внутри сооружения помещений не было. Обычно зиккураты возводили в центре города рядом с дворцом или храмом. Так подчеркивалась роль бога в поддержке царя. Самый древний из известных зиккуратов посвящен богу неба Ану. Его построили шумеры в Уруке около 400 года до н.э. Между 3500 и 3000 годом до н.э. на вершине возвели белый храм высотой около 12 метров. Его полностью побелили изнутри и снаружи, и, вероятно, он ослепительно сверкал на солнце.

0: Audio Stories.
1: В честь зимних Олимпийских игр в картине Дампица в 2026 году власти Милана временно открыли для посетителей роспись Леонардо да Винчи, долгое время скрытую от публики. Увидеть произведение стало возможно благодаря реставрации в замке Сфорца, где под зданием ранее обнаружили тайные ходы по эскизам мастера. Картина – изображение свода беседки, увитой ветвями и стволами деревьев. Оставалась недоступной почти 5 столетий. Она находится в замке Сфорца на территории парка Симпионе, где в феврале зажегся Олимпийский огонь. Леонардо да Винчи начал работу по заказу герцога Лодовико Сфорца, но не завершил ее. В 1498 году замок превратили в казарму, а роспись замазали штукатуркой. Обнаружили ее лишь в начале 20 века. Тогда реставраторы допустили ошибку. Дорисовали утраченные фрагменты по своему усмотрению, из-за чего эти участки перестали считаться подлинными. Сегодня специалисты аккуратно удаляют поздние наслоения, чтобы раскрыть оригинальную живопись. Они работают сантиметр за сантиметром, используют японскую рисовую бумагу с деминерализованной водой, чтобы вывести вредные соли, которые угрожают красочному слою.
0: Audio Stories.

0: New Stories.
1: История похищения картин Фрэнсиса Бэкона в Мадриде похожа на сюжет классического детектива о краже по наводке. В 2015 году из дома Хосе Капелла, близкого друга художника, пропали 5 портретов общей стоимостью в десятки миллионов евро. Преступники тщательно выбрали момент. Они дождались, пока владелец уедет в Лондон, после чего проникли в жилище и похитили произведение искусства. Спустя год напряженной работы испанская полиция смогла отыскать 3 из 5 украденных картин. По делу арестовали более 10 человек, однако 2 портрета до сих пор не найдены, а личность заказчиков так и осталась невыясненной. Картины Бэкона высоко ценятся на мировом арт-рынке. Яркое подтверждение этому – продажа в 2013 году его триптиха «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» за 142 миллиона долларов. За несколько лет работа возглавила рейтинг самых дорогих произведений искусства в мире.
0: Аудио Stories.

Я диктор Стрельников. Это «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон, собака, радиомаяк.

0: Audio Stories.
1: Кипа – маленькая круглая шапочка на макушке. Самый узнаваемый элемент еврейского мужского костюма. Хотя Тора и Талмуд не содержат прямого предписания покрывать голову, в книге Шмот есть указание каэнам, священнослужителям в иудаизме, надевать головной убор во время службы. Кипа появилась на рубеже 1 века до нашей эры и 1 века нашей эры. Сначала ее носили в синагоге и при молитве, а позже и в повседневной жизни. Со временем она превратилась из жеста почтения в символ принадлежности к народу и напоминание о том, что над человеком всегда есть высшее начало. Само слово «кипа» на иврите означает «купол», «небесный купол над головой». Уже в средние века раввины требовали покрывать голову даже во время сна. Сегодня ношение головного убора не является обязательным, но религиозные люди и мужчины, и женщины покрывают голову в разных ситуациях. Как кипа, прикрывающая лишь макушку, не падает? Ответ прост. Главное – подобрать верный размер. Окружность кипы должна быть на 1-2 см меньше окружности головы. Тогда край шапочки слегка обжимает череп, создавая необходимое натяжение. Кроме того, внутренняя сторона кипы обычно имеет нескользящую текстуру – хлопок, вельвет или шерсть, что обеспечивает трение. Даже на лысой голове она может держаться надежно за счет контакта ткани с кожей.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Заправка самолета начинается сразу после заруливания на стоянку. К лайнеру подъезжает топливозаправщик. Горючее подается через отверстие на фюзеляже или под крылом. Перед этим и самолет, и заправщик заземляют тросом, чтобы снять статическое электричество и избежать воспламенения паров керосина. У небольших самолетов обычно одна заправочная горловина в правом крыле, у крупных их несколько. После заправки сверяют объем топлива с показаниями индикаторов и передают пилоту документы. Авиационный керосин – основное топливо для гражданских самолетов. Он энергоемкий, сохраняет текучесть до минус 50 градусов Цельсия, имеет высокую температуру вспышки и горит равномерно. Перед каждой заправкой его проверяют, проводят анализы и берут пробу.

0: «Маяк».
1: О, весело! Вы почувствуете от этого результата радость. Вот он вам подарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
0: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
2: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
3: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В нынешнем году был сделан важный совместный шаг Казахстана и России в области космонавтики. 30 апреля с комплекса «Байтерек» состоялся первый пуск российско-казахстанской ракеты среднего класса «Союз-5», написал Владимир Путин в статье в преддверии визита в Казахстан. По мнению президента, благодаря географическому положению наши страны обладают огромным логистическим потенциалом, поэтому придается большое значение развитию транспортных коридоров «Север-Юг» и Европа, Западный Китай. Владимир Путин посетит Казахстан 27-29 мая с государственным визитом. Президент России также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в Евразийском экономическом форуме в Астане. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, государственный визит Путина в Казахстан проводится во второй раз вопреки протокольной практике.
2: В рамках одного президентского срока проводится, как правило, один государственный визит, но поскольку я уже упомянул этот визит как второй государственный, это призвано по предложению казахских друзей подчеркнуть беспрецедентно высокий уровень отношений наших двух стран. Эти отношения действительно очень активно развиваются.
0: Ушаков сообщил, что в четверг в Астане пройдут переговоры в узком и расширенном составах. Россия и Казахстан планируют подписать различные документы. Будет обсуждаться увеличение транзита российской нефти через Казахстан. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Балабино, Малокатериновка и Марьевка Запорожской области. Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, боевая бронемашина, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Север» освободили 2 населенных пункта в Сумской области, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное Сумской области. Нанесено поражение живой силе и техники 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанская и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый колодец, Гранов и Избитская Харьковской области. Противник потерял до 195 военнослужащих.
0: Армия России поразила места производства, хранения, запуска и управления БПЛА, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Средствами ПВО за сутки сбиты 3 ракеты производства Франции, 10 управляемых авиабомб и 255 дронов самолетного типа. Удар по общежитию в Старобельске – это преступление против человечества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Он отметил, что это может вынудить Россию использовать оружие, которое не оставит следа ни от кого.
4: Это преступление против человечества, оно не имеет срока давности. Это ответственность Зеленского и его подручных, отморозки, те, кто направляет ракеты и беспилотники на детей, стариков, женщин. Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. До этого доводить нельзя. Давайте почтим память детей.
0: Володин также заявил, что американский предприниматель Маск должен понимать, что его спутники используются для убийства детей. Спикер Госдумы отметил, что респектабельный образ Маска отнюдь никак не вяжется с тем, что происходит на самом деле. ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-35С. Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех, самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики протестировали машины в различных режимах, а затем перегнали их на аэродром базирования.
5: Была получена новая партия самолетов Су-35С. Су-35С – это маневренный многофункциональный истребитель. Данная техника работает без нареканий, экипажу удобно ее управлять. Мы выполняем на данном самолете различные задачи: перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрытие ударных групп и наземных объектов, уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также нанесение точных ударов по наземным и надводным целям высокоточным оружием. Также производим разведку, вскрываем позиции противника на незначительной глубине от линии боевого соприкосновения.
0: В Ростехе напомнили, что Су-35С предназначен для завоевания превосходства в воздухе, а также для поражения объектов наземной инфраструктуры, расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования. Оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру. Четверг и пятница в столичном регионе станут самыми холодными днями на этой неделе, сообщили в гидрометцентре. 28 мая днем в Москве 11-13 тепла. Ветер в среду стихнет, и до пятницы его порывы не будут превышать 10 метров в секунду.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня 10 тепла, небольшой дождь. В Москве также дождливо и плюс 13. Сейчас в столице 8 тепла.

0: Audio Stories.
1: Увидеть красную радугу можно нечасто. Для этого нужно, чтобы дождь шел на западе, а солнце находилось на востоке. Или наоборот, в зависимости от времени суток. Еще одно условие. Тучи не должны закрывать светило целиком, а капли в воздухе должны быть достаточно крупными. Если все совпадет, на небе появится непривычная семицветная дуга, а одна широкая красная полоса. Такое явление не считают отдельным видом радуги. Это редкое стечение обстоятельств, при котором цветной спектр сжимается до одного оттенка. Зрелище получается очень красивым и необычным. На Земле можно наблюдать и эффект белой радуги, например, сквозь иллюминатор корабля во время сильного тумана. В таких условиях слой водяной взвеси работает как мощный рассеиватель, превращая четкий солнечный диск в огромное светящееся пятно без ясных границ. Угловое расширение источника света становится настолько существенным, что радуга теряет привычную палитру и становится призрачно-белой.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1866 году Джордж Халл, торговец из штата Нью-Йорк, услышал проповедь методистского священника, который утверждал, что слова Библии о великанах нужно понимать буквально. Скептически настроенный Халл решил проучить проповедника. Он приобрел в карьере Айовы 5-тонную глыбу гипса и отправил ее в Чикаго. Там он нанял 2 каменотесов, которые вырезали из камня 3-метровую фигуру обнаженного мужчины. Халл тайно перевез изваяние на ферму своего кузена Уильяма Ньюэлла в Кардиффе и закопал его. Гигант пролежал в земле почти год. 16 октября 1869 года Ньюэлл нанял 2 рабочих для рытья колодца. Именно они и обнаружили загадочную фигуру. Новость быстро разлетелась. На ферму устремились толпы любопытных. Ньюэлл установил над ямой палатку и начал взимать плату за просмотр – 50 центов с человека. Место стало настоящей достопримечательностью. Железная дорога запустила специальные поезда в Кардифф, а посетители выдвигали самые разные версии – от библейского великана до статуи президента Вашингтона. Даже 4 священников подтвердили подлинность находки, убедив собравшихся, что перед ними библейский человек. В декабре 1869 года Халл раскрыл обман, с усмешкой отметив легковерие публики. Его хитроумная шутка принесла ему солидное состояние.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Даже в самый слабый телескоп легко разглядеть лунные пятна. Когда Галилей впервые направил телескоп на небо, он сразу обратил на них внимание. Эти области выглядят более плоскими и гладкими по сравнению с остальной поверхностью Луны. Астрономы 17 века назвали их морями, хотя никто тогда не верил, что там есть вода. Позже выяснилось любопытное несоответствие. На видимом полушарии Луны более 30% поверхности покрыто темными базальтовыми равнинами, а на обратной стороне их доля составляет всего 1%. Первые посадки миссий «Аполлон» состоялись именно на лунных морях. Гладкая поверхность считалась более безопасной. Анализ доставленных образцов подтвердил, что эти области сложены базальтом, вулканической породой, встречающейся и на Земле. Астронавты также побывали в гористых районах и обнаружили породы, застывшие глубоко в лунной коре. Но все эти образцы были собраны только на видимой стороне спутника. Данных о составе обратной стороны Луны гораздо меньше. Китайская миссия Чан-Э-6 впервые доставила оттуда всего 2 килограмма образцов. Это пока единственный физический материал с этой части спутника. В остальном ученые опираются на данные, полученные орбитальными аппаратами.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно. Но музыка умеет возвращать. Напишите, что бы вы хотели вернуть.

0: Audio Stories.
1: Французский астроном Пьер Жансен впервые обнаружил гелий на Солнце во время затмения 1868 года. Он заметил в спектре светила незнакомую желтую линию. Лишь спустя годы ученые поняли, что это новый химический элемент. На Земле гелия очень мало. Он занимает всего 0,5% атмосферы. Крупнейшие производители гелия – США, около 40% мирового объема, Катар – около 30% и Россия – около 10%. Гелий образуется в земной коре при распаде радиоактивных элементов. Газ накапливается в пористых породах вместе с природным газом. При добыче смесь поднимают на поверхность и отделяют гелий от других компонентов при низкой температуре. Его уникальность в физических свойствах. Гелий остается жидким при экстремально низких температурах, при обычном атмосферном давлении вплоть до абсолютного нуля. При охлаждении ниже минус 272 градусов Цельсия гелий становится сверхтекучей жидкостью, течет без трения и может подниматься по стенкам сосуда. Благодаря этим свойствам жидкий гелий используют для охлаждения сверхпроводящих магнитов в аппаратах МРТ, при производстве жидкокристаллических экранов, в волоконно-оптических линиях связи, для заправки топливных баков ракет и в других областях. Аргон местами заменяет гелий при сварке, но в криогенных технологиях он бесполезен. Нехватка гелия грозит серьезными последствиями: остановкой работы МРТ-аппаратов, снижением качества жидкокристаллических экранов, невозможностью развивать квантовые компьютеры, а также исчезновением гелиевых шаров или резким ростом их стоимости. Проблема в том, что гелий очень легкий. Попадая в атмосферу, он постепенно улетает в космос и не может быть восстановлен. Каждый выпущенный гелиевый шарик – невосполнимая потеря для земных запасов этого ценного газа.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Биртавиль – участок площадью почти 1300 квадратных километров в Африке, неотличимый от окружающих пустынь. Эти земли тысячелетиями населяет кочевой народ Абабде. Они ставят ловушки на газелей, знают целебные травы и служат проводниками от Нила до Красного моря. В 2020 году исследователь Дин Каралекас обнаружил здесь лагеря, караваны грузовиков, золотодобытчиков, крошечные магазины, рестораны, поселок с главной улицей и даже телефонную будку. Местные бедуины сами охраняют территорию, опираясь на племенные обычаи. Ничейный статус территории – следствие британской колониальной политики. В 1899 году границу между Суданом и Египтом провели по 22-й параллели, а в 1902 добавили административную границу. После обретения независимости каждая страна выбрала выгодную ей линию. Спор сосредоточился вокруг богатого Халаибского треугольника, а Биртавиль остался никому не нужен. Чтобы заявить на него права, стране пришлось бы признать границу, которая отдавала бы Халаиб противнику. Сегодня молодые Абабда уходят в города из-за развития туризма на побережье Красного моря, а местные старатели опасаются вытеснения крупным бизнесом. При этом международное право отчасти на их стороне. ООН признает право коренных народов на традиционные земли, а в Биртавиле нет даже правительства, с которым можно было бы договориться.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В немецком языке все однозначно. Страна называется Deutschland, а народ – Deutsche. В русском же ситуация сложнее. Слово «немец» изначально не имело отношения конкретно к жителям Германии. С XII века и вплоть до XIX в просторечии оно означало любого иностранца – француза, шведа, итальянца. Причина в том, что всех, кто не говорил по-русски, считали немыми. Они не могли произнести ни слова на русском языке. Собственно, слово «немец» и произошло от слова «немой». Любопытная параллель есть в истории Древней Греции. Греки, слыша чужую речь, воспринимали ее как невнятное бормотание, будто кто-то повторяет «барбар». Поэтому всех, не говоривших по-гречески, называли «барбари», «варварами». Слово «Германия» пришло из латыни. Так в Древнем Риме именовали страну к северу от Римской империи. Есть в русском языке и слово «германец», но сегодня оно относится в первую очередь к древним племенам, которые населяли Центральную, Западную и Юго-Западную Европу. Использовать «германец» как синоним слова «немец» не принято. Во многих современных словарях это слово помечено как устаревшее или разговорно сниженное. Поэтому в литературной речи предпочтительнее говорить «немец».
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Ребенок ходит в школу не только для того, чтобы учиться. Это только одна часть жизни в школе. Школа – мастерская человечности. Ребенок ходит туда, чтобы облагораживаться, чтобы личностью стать, чтобы иметь друзей, чтобы научиться любить и созидать, чтобы стать благородным человеком. Вот зачем он ходит в школу. Стыд и срам учителю, который забудет об этом и тоже будет смотреть на ребенка, как на ходячую цифру. И в зависимости от цифр будет судить о нем, хороший он или плохой, способный или неспособный, развитой или малоразвитой, выйдет из него человек или не выйдет, любить его или не надо любить. Борьба за отметку провоцирует ложь, ухищрение, девальвацию школьной жизни, противостояние, конфликты. Мешает семье, родителям познать своего ребенка как личность.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Россию и Казахстан связывают узы дружбы, добрососедства и сотрудничества, в основе которых общая история – переплетение культур и человеческих судеб. Президент России в преддверии визита в Казахстан в статье для «Казахстанской правды» поделился своими оценками состояния и перспектив отношений двух стран. Стратегическое партнерство и союзничество опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, подчеркнул Владимир Путин в статье. Россия и Казахстан в ходе визита Владимира Путина в Астану планируют подписать различные документы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, будет обсуждаться увеличение транзита российской нефти через Казахстан. Также будут заключены соглашения об основных параметрах строительства в Казахстане АЭС.
2: Это строительство при участии Росатома, первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита.
0: Ушаков отметил, что мероприятия государственного визита Владимира Путина в Казахстан совпадут по времени с заседанием Высшего Евразийского экономического совета саммита ЕАЭС в Астане. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике 6 бригад противника в районах населенных пунктов Егоровка, Новониколаевка, Дружелюбовка, Великая Шапковка, Подлиман Харьковской области, Красный Лиман, Светогорск и Пришиб в ДНР. Потери ВСУ составили около 200 боевиков, бронетранспортер, 2 бронемашины, 18 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали около 100 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 2 механизированных горно-штурмовой мотопехотной бригад и бригады морской пехоты в районах Куртовки, Рай-Александровки, Дружковки, Тихоновки, Артема, Николаевки, Краматорской, Константиновки. Противник потерял более 85 военнослужащих, 2 бронетранспортера «Страйкер», 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО БМ-21 «Град».
0: Прославление Киевом нацистов подчеркивает обоснованность начала спецоперации. Украинский режим демонстрирует свою коричневую окраску. Это отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя перенесение Киевом останков одного из лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации ОУН Мельника.
4: Режим демонстрирует свою сущность, проявление неонацизма. Это очень опасно для Европы. Мы относимся к этому крайне негативно. В центре Европы.